0: Вы слушаете радио Канрека, с вами Таня Барская. Мы сегодня в мире музыки израильской эстрады разных десятилетий. И следующие: Арик Эйнштейн, Шем Тов Леви и Шалош Арба Ле Авода.
1: Лапшил Шарбулим, Лакум Бабокер, Веработа, Авода.

Эйнштейн. Следующий голос — это Йоси Банай, режиссер, актер, поющий актер. К сожалению, он уже несколько лет не с нами, но песни, его голос, все это, конечно, осталось.

совсем не зря в этой песне упоминается Жорж Брассанс, потому что Йоси Банай, можно сказать, был проводником вот в данном случае этого представителя французского шансона в Израиле, спев очень и очень много песен из репертуара Брассанса, но уже на иврите, в интерпретациях других здесь, в Израиле. Продолжаем наш эфир. И Дан Райхель, к сожалению, этот музыкант, и это уже не слухи, собирается распустить свой знаменитый проект Идана Райхеля, но, разумеется, оставаясь прекрасным музыкантом.

0: Вы слушаете радио Канрека. С вами Таня Барская. Мир израильской музыки сегодня для вас. И следующая песня. С одной стороны, да, это израильская музыка, это иврит, это...
1: Хадират Клитайс Оен.
2: Эйлат. И концу ла мерхава муган.
0: Песня Азнавура «Она».

Виталий Данов, «Я уже видел себя». Собственно, так же называется песня «Оригинал». Следующее – это один из примеров партнерства, творчества взаимного Арика Эйнштейна и Шалома Ханоха.

Nur so mal.

Добрый день, уважаемые радиослушатели. Канрек продолжает свои программы. И сегодняшний наш музыкальный эфир – это вновь встреча с двумя голосами. И сегодняшний наш выбор – это Патриция Каас, голос, который вы слышите сейчас. И замечательная певица, востребованная, модная и, конечно, талантливая Заз, которую вы слышите именно сейчас. С вами Таня Барская.

0: ЗАС. ЗАС и еще раз ЗАС. Запомните ее имя. Изабель Жифруа. Так по-настоящему зовут девушку, родившуюся в 80-м году. Французская певица, которая взяла себе именно такой псевдоним и которая в своем творчестве использует и смешивает жанры. У нее, кстати, получается замечательно. Такой музыкальный букет из шансона, эстрадной песни, джаза, обязательно фолка, акустической музыки. И действительно... Она очень и очень талантлива, она продолжает работать, и вот ее нетипичный голос напоминает самим французам, с одной стороны, даже Пиаф несколько, и Фрейль. Более того, некоторые сравнивают и с Патрицией Касс, кстати, вот той нетипичностью и хрипловатостью, скорее всего. Но, а среди своих музыкальных влияний сама ЗАЗ упоминала «Времена года» Вивальди, Эллу Фиджеральд, Энрико Масиаса, вообще французский шансон Бобби Макферрина, Ришара Бона, латинские, африканские и кубинские ритмы. Вот такой интересный замес. Ну, а мы продолжаем. И, конечно же, пришла очередь услышать Патрицию Касс. It's a man's world.
1: This is a man's world.

Патриция Каас стала седьмым ребенком многодетной семьи. Ее отец был шахтером, мать домохозяйкой, но она с самого раннего своего детства увлекалась пением, в данном случае именно пением. Любила музыку вообще, но вокал ее привлекал с раннего возраста. И уже в возрасте своем 9 лет она выступала в составе группы «Черные цветы». Вот такая была группа. На танцплощадках, в местных клубах, на фестивалях. И заявляла о себе довольно громко во всех смыслах. В 13 лет Патриция подписывает контракт с клубом «Кабаре» в немецком городе Саарбрюккен. И каждую субботу на протяжении 7 лет после этого она там выступала под псевдонимом Пэдди Пакс. Но что касается истории, то помимо выступлений в клубах, она уже с 16 лет начала работать в модельном агентстве города Метц на северо-востоке Франции. Можно сказать, что на этом и даже ранее детство закончилось довольно быстро. И вот однажды во время выступления в клубе на нее обратил внимание архитектор Бернар Шварц. После знакомства он пригласил молодую девушку в Париж, познакомив ее там с поэтом-песенником Франсуа Бернхеймом, который работал в тот момент на компанию Phonogram Records. И ему предоставили демо-запись ее песен. Ему очень понравилось. И этот поэт убедил своего друга, друга звали ни много ни мало Жерар Депардье, проспонсировать запись сингла «Каас» под названием «Ревность», так называется, если переводить с французского на русский. Сингл был издан в 1985 году. В итоге песня эта оказалась провальной. Собственно, слова к этой песне писал Берхейм и жена Жерара Депардье, тогдашняя Элизабет. Это не испугало Патрицию Каас никоим образом, и она в любом случае через короткий срок заключает контракт все с другой звукозаписывающей компанией, и вот в том году, именно тогда, выходит тот, убивший всех, в хорошем смысле этого слова, сингл «Мадемуазель», поет блюз, автором которого стал, я имею в виду текста, французский поэт и композитор Дидье Барбеливьен. Песня эта заняла 14 место тогда в хит-параде Франции. Ну а потом песня буквально покорила все страны, которые можно было покорить, европейские, благополучно переехала в Советский Союз, где с тех пор обожают Патрицию Каас.

касается ЗАЗ, то она в 85 году поступила в музыкальную школу, училась там с 5 до 11 лет, изучая главным образом сольфеджио, скрипку, фортепиано, гитару, хоровое пение. То есть, как видите, привлекал не только вокал, она действительно владеет, до сих пор умеет владеть сразу несколькими музыкальными инструментами и занимается еще и спортом, посещала курсы пения, даже успела изучить кунг-фу с профессиональным тренером. В общем, девушка необычная, нестандартная в любом случае. Ну, а в 2001 году Жифруа, Изабель Жифруа, начинает выступать как певица в блюзовой группе, которая называлась «50 пальцев», ни больше, ни меньше. Поет в ансамблях Ангулема, в джазовом квинтете, в баскском городе Торносе становится одной из четырех певиц эстрадного оркестра. «Падающая звезда», так переводится его название, которое состояло из 16 человек. Гастролирует с ним в течение 2 лет, главным образом в стране басков и на юге Пиренеев. И вот потом приходит та переломная черта, которая определяет ее дальнейшую карьеру. В 2002 году она заменяет солистку группы «Дон Диего», исполнявшую латинский рок, подписывает договор с «Дон Диего» буквой «Z», что означает «ЗАЗ». И таким образом прозвище становится сценическим псевдонимом, который она хранит и носит до сих пор. По словам самой певицы, ЗАЗ означает и универсальный стиль. Все виды и пути музыки от A до Z и обратно. Что касается группы «Дон Диего», то она смешивала французскую, испанскую музыку с влиянием африканской, арабской, латиноамериканской. В общем, это был действительно музыкальный букет. И в составе этой группы певица принимала участие в фестивале музыки разных жанров в Ангулеме. И потом она говорила, и это было правдой, что это действительно эта группа была для нее школой мастерства. И вот потом она отправляется в Париж, поет во многих клубах, барах, кабаре, ее узнают. В течение 1,5 лет она каждый вечер выступает в клубе «Три молотка», где поет без микрофона. Поступает в театральную студию, потом бросает ее из-за напряженного своего же графика выступлений. В поисках свободной и созидательной работы прекращает петь в клубах и барах, чтобы петь где? На улицах Монмартра, на мостовой площади холма. И это было совершенно сумасшедшее, по ее воспоминаниям, и напряженнейшее время. И вот потом ее услышали и увидели, и тогда начинается следующий этап ее жизни.

0: А за десер...
1: Это ЗАС. Ну, а мы переходим вновь к Патриции Каас. В день своего рождения, это было 5 декабря 1987 года, она смогла выступить на сцене Парижской Олимпии. Это был серьезный шаг вперед. Самый престижный зал во Франции. И зал этот был полон и благодарен ей, ее голосу и ее таланту. С тех пор она записывает и... Одна композиция за другой вызывает уважение и восхищение французской, европейской и не только уже европейской публики. И следующая песня напомнит нам альбом 2007 года, я просто перескакиваю вперед. Песня эта, в свою очередь, является кавер-версией на песню Оскара Бентона, в его исполнении более всего известную «Bensonhurst Blues». Ну и надо сказать, что даже название этой песни «Кабаре» она написала не через букву «С», как полагается, но через букву «К», потому что она «Каас».

В январе 2011 года телеканал France 3 читатели журнала Paris Match назвали Заз Изабель Жифруа артистом года. Более того, ну, в общем, это было понятно. Причины были абсолютно понятны, ясны, аргументов не требовалось. Тем более, что годом раньше была выпущена песня, которая стала, наверное, визитной карточкой самой ЗАЗ, песни 2010 года, написанная Кередином Султани и Трисом. Это стало дебютным именно синглом, выпущенным в качестве сингла отдельной песни на дебютном же альбоме ЗАЗ. Эта песня идет под вторым номером, но я думаю, что в ее творчестве, по крайней мере, к тому моменту, песня в переводе на русский «Хочу» стала именно первой. ЗАЗ.

Дайте мне апартаменты в Риц, они мне не нужны. Драгоценности от Шанель, они мне тоже не нужны. Дайте мне лимузин, что мне с ним делать? Предложите мне личный штат, да что мне с ним делать? Дайте мне замок в Нойшатель, это не для меня. Предложите мне Эйфелеву башню, да что же мне с ней делать? Я хочу любви, веселья, хорошего настроения. Ваши деньги не принесут мне радости. Я хочу прожить жизнь с чистым сердцем. Вот такая позитивная песня, ставшая общефранцузским хитом и занявшая первое место в качестве лучшей общефранцузской национальной песни 2011 года.

Это Взейн, Лили Марлен. Прощай, Лили Марлен. Тут вот в чем дело. Песня, которую вы слышите сейчас, в переводе на русский дословно из Германии. Именно эта песня из ее самых ранних, как ни странно. И песня появилась это сразу после «Мадемуазель поет блюз», которую мы слушали ранее. И вот эту песню тоже написал тандем Дидье Барбельвьен и Бернхейм, которые написали ей тот самый хит «Мадемуазель поет блюз». Это мы сейчас говорим о 87-м годе. И вот этот альбом, первый альбом Патриции Каас, выпущен был в январе 88-го года. И, конечно, с большим успехом. Вскоре после выхода альбома во Франции, что было очень важно для самой Каас, его признали золотым. Более того, через 3 месяца после выхода этого альбома его сразу признали и платиновым. Альбом был назван платиновым в Бельгии и в Швейцарии, золотым в Канаде. Это очень важно для особенно молодых исполнителей, уже первый альбом которых говорит о них настолько. И в том же году, в 88-м, Патриция Каас на ежегодной церемонии «Victoire de la Musique», так же, как и ЗАЗ в свое время, но гораздо позднее, выиграла самую важную музыкальную награду во Франции в номинации «Открытие года». Надо сказать, что в 89-м году Каас принесла тяжелую душевную травму, ушла из жизни ее мать, и плюшевый мишка, подарок матери Каас, сегодня всюду сопровождает Патрицию Каас, где бы она ни находилась во всем мире.

Изабель Жуфруа, ЗАЗ. Надо сказать, что в самом начале самоутверждения, это скорее январь 2009-го, когда она выигрывает финал крупнейшего французского конкурса, в самом начале самоутверждения, это скорее январь 2009-го, когда она выигрывает финал крупнейшего французского конкурса молодых исполнителей, который проходит в Париже, в концертном зале «Олимпия», что всегда важно как раз для таких певиц и певцов. После этого успеха перед ЗАЗ действительно стали открываться двери студии для записи ее первого альбома. Победительница получает 5000 евро на раскрутку, так называемую, возможность снимать клип для канала MTV, записать свой альбом. Это было все очень важно, но, тем не менее, ЗАЗ пришлось ждать еще более года до того, как выходит ее первый альбом, а в то время она отправляется на гастроли, более того, на гастроли в Россию. Ее путь лежит от Владивостока через Сибирь до Нижнего Новгорода, и в России она исполняет песни Пиаф, Бреля, Азнавура, Генсбура, Матье, Дассена, Каас, кстати, и песни из ее будущего альбома, часть из которых вы сейчас и слышали, включая

включая ту самую песню «Я хочу». Ну и одна из песен, которые она исполняет, кстати, в стиле цыганского джаза, джаз-мануш, как вот песня «Хочу» в частности, она исполнила замечательную свою песню вместе с мэтром, который совсем недавно ушел, с Шарлем Азнавором.

творческой копилке Изабель Жуфра есть действительно интересный дуэт. Один из них был именно с Шарлем Азнавуром. Песня эта называется «Люблю Париж в мае».

Замечательный дуэт, замечательная песня сама по себе, очень интересный темп. Ну, если вы не слышали, я рада, что познакомила вас с этой песней. Что касается следующей песни, мы более чем хорошо знаем слова и практически знаем их наизусть, что вполне естественно с учетом того самого фильма, одного из культовых и любимых. Так вот, однажды Патриция Каас, прекрасно понимая, о чем она поет, иначе было бы странно, она когда поет на разных языках, она всегда должна знать, о чем идет речь и как правильно произносить слова. Так вот, она спела эту песню.

кажется, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шаг земной не уплывет.

нам быть смешной распушиной и не играть словами, и не краснеться удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Мне нравится еще, что вы при мне

Еще весной 2010 года во французской прессе писали: «Заз, певица со священным или даже чертовским сакре голосом, она будет открытием того лета. Заз всем доказала, что она открытие не только лета, но и вообще всей Франции. И благополучно чувствует себя в 21 веке. Она востребована, она интересна, она талантлива, необычна, и она очень любит музыку, петь. И, кстати, проводя и осуществляя выступления на улицах, то, с чего она, в общем, начинала, кроме как в барах, и ее обожают, встречают на улицах, и дело не в том, чтобы озолотиться, как она говорит, конечно, принято собирать деньги, но она как раз очень много жертвует на пользу бедных и так далее. Она просто любит петь для людей на открытом воздухе.

Что только не успевает делать Патриция Касс в течение своей карьеры. Ну, например, в 99-м году она принимает участие в благотворительной концертной программе Майкла Джексона в Сеуле и Мюнхене. Кстати, кроме Касс, в тех концертах принимают участие, конечно, и другие известные артисты, включая Мэрайю Кэри, группу «Статус Кво» и многих других. В том же году осенью Патриция Касс стала третьей в знаменитом конкурсе «Марианна», где определяется национальный символ Франции. Ее тогда опередили только топ-модель Летиция Каста, занявшая первое место, и Эстель Халлидей. И по итогам того конкурса именно Касс была признана не только лучшей певицей Франции, но и самой привлекательной среди всех на тот момент существующих певиц Франции. Ну и постоянное участие во всевозможных фестивалях, концертах, посвященных каким-то событиям или людям, музыкантам, датам. Не просто показать себя. Ее звали на эти постоянные бесконечные мероприятия. Она с большим удовольствием принимала в них участие. Я уже не говорю о том, как всегда ждали ее в тогдашнем бывшем Советском Союзе.

Ну а в 2009-м стало известно, Патриция Каас представит свою Францию на музыкальном конкурсе Евровидения 2009-го, финал которого проходил в Москве. По словам самой Патриции Каас, она к этому отнеслась очень своеобразно, учитывая, что в том же самом Евровидении принимал участие от Великобритании Энгельберт Хампердинг, было очень странное ощущение смотреть на уже давно состоявшихся и всем все доказавших звезд наряду с теми, кого отобрали страны, но они оба, разумеется, не прошли. Что касается песни, то Патриция Каас представляла свою же песню с нового диска «Кабаре», который мы обсуждали. И почетное 8-е место – это то, что страны выделили представительнице Франции. Но в этом было уже ничего особенного. Собственно, никто на это и не рассчитывал. Тем более, что, как и многие ее песни, и эта песня была в стиле блюз. Ну, что с этим сделаешь? Приходится прощаться, хотя, честное слово, есть о чем еще поговорить по отношению и к Патриции Каас, и, разумеется, к Изабель Жапура, она же ЗАЗ, запомните это имя, знакомьтесь с ее творчеством, оно действительно того стоит. И прощаемся мы с вами еще раз с песней, которая тогда была одной из тех, что зацепили меломанов Советского Союза бывшего. С вами была Таня Барская, оставайтесь с радио Канрека.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.
1: Jeder Mensch fühlt, jeder Mensch hält, in Herzen.

Германия. Берлинский певец, актер, оратор изучил идыш для исполнения еврейских песен и проводит мастер-классы по их интерпретации. Его альбом 92 года получил высочайшую оценку немецких музыкальных критиков. Вам он знаком? Карстен Тройке.

Итак, мы с вами говорим сегодня о творчестве Карстена Бертольда Зельхорна. Так зовут нашего героя, он же Карстен Тройки. Запомните, обладатель этого замечательного, уже давно узнаваемого голоса, но не все знают о нем самом. Удивительный человек, немец. Человек, который почти не имеет никакого отношения к евреям, но он посвятил свою жизнь возрождению языка идыш, культуры ашкеназийской и, как его называют, Карстен Тройке, айн идыш трубадур. Карстен Тройке родился в Восточном Берлине, довольно рано стал артистом широкого профиля, он участвует в радиопьесах, дублирует в кино, играет в театральных постановках, но его талант истинный раскрылся в итоге в исполнении именно песен на языке идыш.

его наставником по-настоящему, после того, как он в детстве услышал совсем немного на идыш хоть что-нибудь и несколько еврейских песен, в итоге его наставником в изучении языка стала Сара Бялас, которую 13-летней девочкой война забросила в одно из польских гетто. Потеряв родных, сама она выжила и посвятила свою жизнь еврейской песне, сначала в Европе, потом в Израиле, став Сарой Таненберг. Музыкальному искусству Карстен Тройке обучался у Леоноры Гендрис и довольно быстро становится начинающим артистом. И действительно, его талант поражал всех. Память на язык, которым он не владел в итоге, и то, как он слышал идыш, как он его воспроизводил, поражало всех. Первый альбом Карстена Тройке назывался «Идыш Андерс» 1992 года. Он был очень хорошо встречен немецкой музыкальной критикой. И он стал выступать и записываться с несколькими исполнительницами в дуэтах. И все-таки его истинный взлет и взаимное обогащение произошли в начале творческого сотрудничества с берлинским трио, которое называется двумя буквами русского алфавита «Щё». Это было трио в составе Геннадия Десятника, солиста, скрипача и гитариста, Валерия Хорстмана, аккордеониста и певца, и Валерия Писаренко, контрабасиста и певца. Они сформировались в Полтаве в начале 90-х и в середине 90-х годов переехали в Берлин. Ну, а свое название трио выбрало из одесского сленга, вложив мысль, как они говорят, «мы играем свою музыку». Карстен Тройке становился все более знаменитым, новые

Если говорить об альбомах, о дисках, которые стали выходить, ну, например, можно уверенно сказать, что наибольший успех имели следующие диски. «Grüne Blätter», который был переиздан уже в начале 2000-х, «Шалом Алейхем» с переизданием. Надо сказать, что среди песен в репертуаре Карстена Тройке и тех, с кем он выступает, есть песни, которые изначально были написаны, ну, например, на иврите или на английском, и он их поет, и поет с переводом как можно более близким на идиш, что очень ценно. Был замечательный диск «Tango auf Yiddish, Hearts Mine», «Тройке зингт Крайслер», особенность интерпретации «Тройки» песен Георга Крайслера, известного австрийского еврейского автора, артиста, композитора и писателя, который пережил войну в США, была отмечена в итоге в его биографии. Был замечательный диск, по названию которого стали называть и само Карстена, далее «Карстен Тройке, Айн Идиш Трубадур», так назывался диск 2008 года. И некоторые из песен из этих альбомов вы сегодня, разумеется, слышите.

надо сказать еще об участии Карстена Тройки в сопровождении трио Що, о котором я говорила выше, в участии их в международных клезмерских фестивалях в Испании, Брюсселе, в Варшаве. Трио выпускает ряд своих собственных дисков вместе с Карстеном под названием, например, если переводить на русский язык, «Берлин не будет равнодушным», или «Транзит», музыкальное путешествие из Одессы через Берлин в Париж. Карстен Тройки вместе с другими исполнителями еврейской музыки снялся даже в двух немецких документальных фильмах под названием «Еврейская душа», «Идиш Соул» и «Концерт еврейской души», так назывался второй фильм. При этом подчеркнутый экспрессивный стиль соединения джаза и блюза присутствовал в концерте, и это было очень интересно. В итоге постоянно растущая популярность Карстена Тройки из Берлина как престижного исполнителя и создателя своих песен и образов на «Маме Лошен» позволило музыкальным комментаторам называть его послом еврейской песни в его гастрольных поездках и уж совершенно точно в Германии. Израиль и США познакомились с ним, Польша, Франция, страны Бенилюкса, скандинавские страны. Это, конечно, это не полная география Карстена Тройки, который замечательно проявлял себя все эти десятилетия уже. Ein идиш трубадур в нашем эфире Карстен Тройки.

0: В Иерусалиме 7 часов. Сегодня воскресенье, 14 июня 2026 года, 29-й день месяца Сиван, Кав Тет Бесиван Тавшин Пейвав. В эфире выпуск новостей радио Кан Река, в студии Евгений Кушнер. Кабинет по вопросам политики и безопасности должен собраться сегодня вечером на совещание в свете ожидаемого подписания соглашения между Ираном и Соединенными Штатами. Президент Дональд Трамп подтвердил вчера вечером сведения о том, что это соглашение, по всей видимости, будет подписано сегодня. Он добавил, что сразу после этого будет открыт Ормузский пролив. Трамп выразил надежду на то, что процесс будет завершен быстро и без помех. При этом он отметил, что у Соединенных Штатов есть альтернативные варианты, но очень надеется на то, что прибегать к ним не будет необходимости. Об этом сообщает корреспондентка КАН Гили Коэн. На фоне ожидаемого подписания соглашения между Вашингтоном и Тегераном в Цахале готовится к тому, что политическое руководство страны отдаст приказ остановить наземное продвижение наших войск в Ливане. Об этом сообщает корреспондент КАН Итай Блюменталь. В Израиле взвешивают такой вариант развития событий, при котором будет сокращен объем атак в глубине ливанской территории, с тем, чтобы не срывать договоренности между Ираном и Соединенными Штатами. Высокопоставленные источники в системе безопасности указали в интервью корпорации КАН, что в рамках предполагаемого соглашения между Ираном и Соединенными Штатами подразделения Цахаля все же не будут отвезены из буферной зоны в Ливане. Данный вопрос будет обсуждаться на переговорах между Иерусалимом и Бейрутом, которые должны состояться через неделю в Вашингтоне. В Иране минувшей ночью прошли демонстрации сторонников консервативного крыла правящего режима. Они были направлены против готовящегося соглашения с Соединенными Штатами и конкретно против министра иностранных дел Аббаса Аракчи и председателя парламента Мухаммеда Галибафа, которые считаются инициаторами соглашения. Участники манифестации призывали их подать в отставку. Корреспондент КАН Омер Шахар передает, что напротив здания МИДа Ирана в городе Машхад прошла женская демонстрация. Ее участницы называли Аракчи предателем и выкрикивали лозунг «Смерть Аракчи». В Иерусалиме вчера вечером были задержаны трое участников несанкционированной демонстрации, которая проводилась против продвигаемых правительством реформ. Ее участники также требовали установить дату проведения парламентских выборов. В полиции подчеркивают, что участники манифестации перекрыли некоторые магистрали, используя при этом громкоговорители. Это происходило в непосредственной близости от жилых домов еще до исхода субботы. Громкоговорители и другая аппаратура были конфискованы. Об этом сообщает корреспондентка КАН Верет Пельман. О спорте. Чемпионат мира по футболу. В Нью-Йорке минувшей ночью завершился матч сборных Бразилии и Марокко. Результат ничья 1-1. Перед этим с таким же счетом завершилась встреча в Сан-Франциско сборных Швейцарии и Катара. Некоторое время тому назад в Бостоне закончился матч сборных Шотландии и Гаити. Со счетом 1-0 победила Шотландия. Матчи транслируются телерадиокорпорацией КАН. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня без перемен, завтра небольшое понижение температуры. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 26 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 27, в Галилее 26, в Бершеве 30, и в Эйлате сегодня днем ожидается 38 градусов. Банковский обменный курс доллара 2 шекеля 93,5 агуры. Курс евро 3 шекеля 39,6 агуры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио КАН Река в 8 часов. Всего вам доброго. Шалом, Иерусалим.
1: КАН Река. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Олегом Клоцом.

7:05 в Израиле. Доброе утро. Всем хорошей недели на волнах радиостанции Канрека. Первый час программы «Тема дня». У микрофона я, Олег Клоц. Сегодня, по всей видимости, будет подписано промежуточное соглашение между Соединенными Штатами и Ираном. Мы не знаем точно, что это соглашение содержит, но создается впечатление из всех публикаций и комментариев, которые мы слышим уже который день, что это соглашение не очень хорошо для Израиля. Хорошо ли оно, отвечает ли оно американским интересам, это уже второй вопрос, и на этот вопрос должны будут ответить на выборах граждане Соединенных Штатов, у нас своя специфика. Действительно ли президент Трамп перестал прислушиваться премьер-министру Нетаньяху? Что стоит за всеми этими процессами? Об этом мы поговорим сегодня в течение ближайших 2 часов. Но наш вопрос, который мы задаем на странице социальной сети Facebook, касается несколько другой темы. Сегодня утром были обнародованы данные исследования, которые провел Институт политики еврейского народа. Так вот, согласно этому новому исследованию, 55% израильтян считают внутренний раскол общества более опасной угрозой для страны, чем иранскую ядерную программу. Кроме того, 6 из 10 граждан опасаются, что напряженность внутри общества может привести к кровопролитию и даже гражданской войне между самими израильтянами. Какие чувства испытываете вы, когда думаете о будущем Израиля? Такой наш вопрос. Пишите свои комментарии по этим и другим темам. Мы постараемся их зачитать в конце этого часа или по ходу программы. Но для начала давайте послушаем. Мы перейдем сейчас к газетам, главным заголовкам, газеты интернет-сайтов. Но для начала программа передач на сегодня, воскресенье, 14 июня. Итак, тема дня с перерывом на новости. Продлится до 9. С 9:05 до 11:00 Бокер Тов Израиль. Доброе утро, Израиль. Ведущая Юлия Цодекс. В 11:05 в программе «Открытый микрофон» на вопрос радиослушателей отвечает психиатр Игорь Бараш, заместитель директора Иерусалимского центра душевного здоровья. В 15:05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16:05 до 17:00 авторская программа Игоря Харифа. В 17:05 программа «Особый случай», редактор и ведущая Татьяна Берлин. С 18:05 до 19:00 программа «На пике событий», ведущий Михаил Гуревич. С 22:00 программа «Аэростат», авторская программа Бориса Гребенщикова. Эти программы можно будет услышать сегодня на волнах радиостанции Канрека. А мы переходим к заголовкам, и, наверное, основное слово, которое присутствует в заголовках практически всех сегодняшних изданиях, это беспокойство. Газета «Йод Хранут» так подводит итог всех публикаций и заявлений, касаемых соглашения. Плохое соглашение. Такой основной заголовок на первой полосе газеты «Идиот и Хармот», и портрет президента Трампа, и портрет Мучтаби Хаминей. Трамп подписываем сегодня, Ормузский пролив будет открыт, Уран будет уничтожен. После 2 кругов военного противостояния Соединенные Штаты и Иран близки как никогда к достижению сделки, пишет газета. Предварительные договоренности, которые обеспечат режиму иранскому некий источник дохода, который позволит ему выжить и, может быть, даже восстановить ядерную программу и проект баллистических ракет, который достаточно сильно пострадал. В Тегеране осознали, что Ормузский пролив можно использовать как инструмент для вымогательства в отношении практически всего мира, что отдаляет вероятность нормализации между Израилем и странами залива. Но есть здесь и возможность: прекращение военных действий может вновь вывести граждан страны, граждан Ирана, на улицы. Что точно можно сказать, так то, что последнее слово еще не сказано, об этом Рон Бен-Ишай, военный обозреватель издания, на первой полосе. Высокопоставленный представитель армии обороны Израиля
цитата, ситуация, при которой мужчины и женщины служат в одном танке, не будет. Вопрос появления же продолжения присутствия женщин в танковых войсках, в экипажах продолжает обсуждаться. Более подробно об этом на 8-й странице газеты. «Осторожно, шакал» или «Шакалы». 11 человек были искусаны в результате нападения шакалов на побережье Кеннерета. «Я проснулся от криков моей внучки». Тут цитата одной из женщин. Кстати, сегодня в программе «Доброе утро, Израиль» бабушка одной из пострадавших девочек нам расскажет, что вообще там на берегу Кеннерета произошло. В Треве и Рамадгане, пишет газета «Идиот Хранут», сообщалось о том, о нескольких случаях укусов за последние несколько недель. Основное опасение, это, разумеется, возможное бешенство, но, в общем, когда тебя кусают, даже если не заражают бешенством, в общем, ничего хорошего тоже, в общем, нет. Хотя здесь на первой полосе газета «Идиот Хранат» фотография очень симпатичного шакала, сделанного, разумеется, в парке Иркон, далеко тут ходить не надо. И еще один заголовок, касающийся чемпионата мира по футболу. Посмотреть Месси в глаза или посмотреть на его футболку. Четыре года спустя после того, как сборная Аргентины завоевала первенство в Катаре, победила на чемпионате мира, команда Скалони вновь надеется, что у нее это получится. И здесь в спортивном приложении газеты рассказывается, как именно выглядит тренировочный комплекс сборной Аргентины. В Канзас-Сити он расположен. Ну, вообще, довольно много сегодня в газетах различных публикаций, фотографий, цитат и прогнозов относительно чемпионата мира. Кстати говоря, сейчас проходит еще один матч в данный момент между Австралией и Турцией. Напрямую он пока 0-0, напрямую он транслируется, разумеется, на канале КАН-11. Это основные заголовки на первой полосе газеты «Идиот Хранот». Газета «Исраэль Айом». Фотография некоего объекта. Подписано, что это ядерный комплекс в Натанзе, который в шаге от военного применения, имеется в виду, видимо, тот самый уран, о котором столько говорится. Соглашение приближается, Израиль остается со своими заботами. Президент Соединенных Штатов заявил, сделка с Ираном будет подписана сегодня. В Тегеране опровергают эту информацию. Высокопоставленный дипломатический источник. Израиль не будет связан этим соглашением, сможет защитить себя, правда, в координации с Соединенными Штатами. И здесь на первой полосе газеты «Исраэль Айом» перечисляются плохие стороны этого соглашения, по крайней мере, то, о чем известно сегодня. Вместо вывоза урана с территории Ирана речь идет о том, что материал этот будет разбавлен, но останется в распоряжении Исламской Республики. В соглашении нет ни слова о иранской ядерной программе, и вообще ракетной, точнее говоря, программе, и вообще о комплексе ракет, которые в распоряжении Тегерана. От Тегерана не требуется прекратить поддерживать так называемые прокси-группировки. Режим связал себя вновь с организацией Хизбалла, что ограничивает действия Израиля на севере. Тегеран получит постепенно деньги, которые
дадут возможность стабилизировать ситуацию изнутри и увеличить иранское влияние за пределами страны. Все это, по-видимому, в той или иной форме входит или не входит в соглашение, которое, скорее всего, будет подписано сегодня. Об этом пишет Исраэль Айом, ну и более подробно на внутренних страницах газет. Президенту Трампу сегодня исполняется 80 лет. Об этом пишет газета на 10-й странице. Здесь короткий анонс, в чем особенности пребывания Дональда Трампа на посту президента. Он никогда не курил. Он в свое время получил премию «Худший актер второго плана», и он не выносит, когда надо сжать руки. В честь, так сказать, 80-летия американского президента в газеты, обозреватель газеты Ариэль Каана собрал 10 фактов, которые мы об американском президенте не знали, ну или якобы не знали. Более подробно об этом на 10-й странице газеты. «Америка во всем своем величии» — еще один заголовок, но в данном случае речь идет о футболе. Праздник футбола в самом разгаре. Сборная Соединенных Штатов, одной из трех стран, которые принимают чемпионат мира, разгромила сборную Парагвая со счетом 4-1. Сегодня ночью на поле вышла Бразилия. Мы знаем результат. 1-1 в матче с Марокко. Ну и сегодня вечером Германия появится на поле. Будет играть матч с Кюрасао, со сборной Кюрасао. Посмотрим, какой будет результат. Газета «Исраэль Айом» — это была, перед нами еще газета «Арес». Здесь заголовков тоже несколько в другой тональности. Трамп: соглашение с Ираном будет подписано сегодня. Соединенные Штаты вывезут обогащенный уран в подходящее время. После того, как будут предварительные документы о предварительных договоренностях будет подписан, Армузский пролив должен быть открыт, и начнутся 60-дневные переговоры о ядерной программе. Ну, а Иран, в свою очередь, правда, не подтвердила, что будет подписание именно сегодня. «Контакты о контактах» — так называется материал Цви Барели на первой полосе газеты «Арец». Ну и здесь же фотография в центре первой полосы. Израильский удар в Южном Ливане. Удар был нанесен вчера. Хизбалла запустила несколько беспилотников по северу Израиля. Цаэль, в свою очередь, нанес удар по нескольким объектам на территории Южного Ливана. Министр иностранных дел Франции газете «Арец»: израильское правительство наносит ущерб безопасности государства. Лиза Розовская взяла интервью у министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Баро, который обрисовал позицию своей страны в отношении Израиля. Причем, в общем, не нужно лишний раз напоминать, что сейчас отношения между Израилем и Францией находятся, пожалуй, в одной из самых низких точек за период существования этих отношений. Ну, мы-то не будем вспоминать Деголя, но ситуация действительно, мягко говоря, не очень хорошая. Более подробно на 6-й странице газеты. Палестинец с особыми потребностями получил огнестрельные ранения. Огонь открыли поселенцы неподалеку от поселенческого форпоста. Еще один заголовок. Коалиция сегодня, на этой неделе, должна заняться законами, которые касаются судебного переворота, клерикализации, а вовсе не роспуском Кнессета. Об этом Ноа Шпигель. Юридическая советница правительства попросила ограничить Бен-Гвира в принятии решений по вопросу происходящего на Храмовой горе. Нетаньяу отказался.
сотни техников арабских, которые работали в учреждениях, занимающихся рентгеном, были уволены со своих рабочих мест в результате реализации закона, который отменил, так сказать, легитимность их подготовки. Речь идет о сотнях сотрудников, об этом пишет Идо Ефрати, речь идет о сотнях сотрудников, многие из них имеют многолетний опыт, так вот они потеряли свою работу в результате реализации закона, который был призван вообще урегулировать все происходящее в этой сфере и получение государственного разрешения. Закон вступил в силу полностью в 2024 году, и он действует ретроактивно, в том числе и на арабов, которые, на сотрудников и на арабских сотрудников, в том числе, которые работают в системе здравоохранения. И главным образом он наносит ущерб арабским работникам, потому что он отменил ретроактивно признание их ученых степеней, которые они получили в учебных заведениях палестинской автономии. В течение многих лет, пишет Идо Ефрати, учились израильские арабы в учебных заведениях в Дженине, в Шхеме, в Восточном Иерусалиме и в Иордании, и потом их принимали на работу в израильской системе здравоохранения. Закон новый устанавливает весьма жесткие правила выдачи лицензий для выпускников этих учебных заведений, в том числе даже для тех, у кого есть уже стаж работы, и многие из тех, кто уже работает, не соответствуют новым этим критериям и стандартам. Более подробно о сложившейся этой ситуации на 8-й странице газеты. Илон Маск и SpaceX преодолели новую планку, но речь идет о стоимости компании. Впервые выпускают акции SpaceX на бирже. 75, точнее говоря, не впервые, а в течение первой, так сказать, мобилизации капитала им удалось мобилизовать 75 миллиардов долларов. Ну, а более подробно об этом на страницах издания The Marker. И еще один заголовок, касается он нововведения на этом чемпионате мира. Перерыв для того, чтобы освежиться. Небольшой перерыв, в течение которого игроки пьют воду и приходят в себя. Так вот, это нововведение не более чем некое время для трансляции телерекламы. Об этом пишет Узи Дан на 9-й странице газеты. И мы, кстати, эту тему обсудим буквально через несколько минут с нашим спортивным обозревателем. Кстати говоря, вот передо мной тот экран, на котором транслируют матч между сборными Турции и Австралии 0-0. Кстати, так вот, у них сейчас hydration break, то есть как раз перерыв, что называется, напопить. Такого раньше не было, но в общем, достаточно занятное нововведение. Интересно, как оно влияет на игру. Давайте сделаем небольшую музыкальную паузу. Арель Мояль с новой композицией «Бумажный герой». Послушаем, затем продолжим.

7:27 минут, новая композиция Ареля Муяля, Гибор Миньяр, «Бумажный герой», отличная, на наш взгляд, песня. Кстати говоря, пока мы тут слушали музыку, на чемпионате мира по футболу произошли некие изменения. Сборная Австралии буквально полминут назад забила первый гол в рамках матча со сборной Турции. Таким образом, австралийцы ведут на 26-й минуте матча, гол был забит. Буквально через еще три примерно минуты мы поговорим с нашим первым собеседником, кстати говоря, очень такой красивый гол, продемонстрировавший хорошее игровое качество одного из нападающих. Ну а пока несколько заголовков экономических, не касающихся соглашения с Ираном и других симпатичных в кавычках вещей. Опасность китайского шпионажа стоит на пути продвижения электрических автомобилей в Израиле. Соединенные Штаты включили китайскую компанию BYD в черный список компаний, которая помогает китайской армии. Этот автомобиль был выведен из автопарка армии обороны Израиля, Шабака, компании Эльбит и Тайсия Аверит, авиационной промышленности, и различные инфраструктурные правительственные компании также, видимо, присоединятся и перестанут этими автомобилями пользоваться. Электрические автомобили, которые не произведены в Китае, более дорогие, а государство не хочет финансировать эти автомобили для своих сотрудников, и они будут вынуждены продолжать пользоваться автомобилями с бензиновыми двигателями, автомобилями, которые загрязняют атмосферу, так, по крайней мере, пишет Даниэль Шмель на 4-й странице экономического издания «Маркер». Еще один заголовок, достаточно занятный. Цены на кофейные зерна снизились на десятки процентов, но основная прибыль остается в кармане семьи Штраус. Речь идет, разумеется, о действиях этого концерна, и более подробно на 5-й странице газеты. В общем, по всему миру цены на кофейные зерна упали, несмотря на опасения, которые звучали в течение нескольких лет, но цены на, собственно, на сами на продукты, связанные с кофе, остались достаточно высокие. В отрасли заявляют о том, что снижение цен на кофейные зерна еще не воплотилось в товары, которые, так сказать, мы видим на полках, потому что есть торговые соглашения долговременные, кроме всего прочего, но в долгосрочной перспективе климатический кризис может угрожать произрастанию кофе, но об этом мы поговорим, видимо, в следующий заход. Сейчас, видимо, остается терпеливо ждать того, что цены на кофе снизятся. Еще несколько экономических заголовков. Самый основной заголовок, который сегодня присутствует практически во всех изданиях, мы уже об этом говорили, это то, что акция SpaceX взлетела на 19%. История в Нью-Йорке. SpaceX завершила выпуск акции, крупнейшей в истории, и завершила

0: первый торговый день на бирже с 2 триллионами долларов. Илон Маск стал первым человеком, который стоит более $1 триллиона. Он более богатый человек, чем 170 стран на земном шаре. Хорошо это или плохо, посмотрим, как будут развиваться события. А пока мы переходим к одной из основных тем последних дней. Это, разумеется, чемпионат мира по футболу 2026.
1: Мондиаль 2026 на Канрека.
0: 7.31 в Израиле. У нас в эфире Дима Мирский, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Спортивный мирок». Дим, привет.
2: Доброе утро.
0: Доброе утро. Продолжается матч сейчас, вот я смотрю, между сборными Австралии и Турции. 1-0 австралийцы ведут. Пять минут назад, по-моему, этот матч, мяч, точнее говоря, был забит. Как в целом игра проходит?
2: Ну, в целом, матч, как мы говорим, да, в такой в середине своей, то есть еще достаточно много до конца, и я не думаю, что сборная Турции просто так отпустит. 24 года назад последний раз играли на чемпионате мира, добились лучшего результата в своей истории, бронзовые медали. И, конечно, не дадут они просто так, сейчас не упустят австралийцев. Я думаю, что это, если Австралия победит, это, конечно, будет сенсация. Я думаю, что, ну, ничья будет как минимум, а вообще турки настроены на победу, я уверен в этом.
0: Хорошо, давайте поговорим о тех матчах, которые завершились. Два слова о победе сборной. Мы просто не говорили об этом, потому что была, в общем, суббота. А вот давайте сейчас о победе сборной одной из стран, которая чемпионат принимает. Победа сборной Соединенных Штатов со счетом 4-1 над сборной Парагвая.
2: Да, ну, честно говоря, для меня лично, возможно, для кого-то еще это немножко неожиданно такой счет, то есть то, что американцы могут победить, это было вполне возможно, то, что уровень игроков этой сборной за последние годы вырос, но то, что вот такой будет разгромный счет, это немножко удивляет. Что Парагвай так, скажем, слабо сыграл достаточно, но надо сказать... Что, конечно, про то, что американцы, видимо, почувствовали, послушали гимн, и до мурашек их пробрало, и они решили вот на своем родном стадионе обыграть соперника без каких-то вариантов. Ну и надо сказать про Фаларина Балагуна. Балагун, но вообще, наверное, Балаган будет правильнее сказать, что он вообще случайно получил гражданство сборной США. Его мама на 7-м месяце беременности нигерийского происхождения полетела на отдых из Англии в Америку. Но на обратной дороге ее не пустили в самолет. Сказали, что слишком поздний срок и есть риски, не пустили. В общем, она осталась в Нью-Йорке. И за день до Дня независимости Соединенных Штатов Америки, 3 июля, родился Фаларин. Соответственно, 25 лет практически назад. И вот он сделал дубль. Я думаю, что твоя авиакомпания, которую мама не пустила... Кстати, они тогда вернулись, вскоре вернулись в Лондон. И он тренировался в Академии лондонского Арсенала. Играет в Монако сейчас.
0: То есть не больше, не меньше, как бы тренировался там. И в каком-то смысле хорошо, да, что они, да, вернулись.
2: Он,
0: да, потому что
2: он европейский, да. Да, но пробиться в сборную Соединенных Штатов проще, чем в какую-то, да, из европейских сборных, ну, в сборную Англии, например. Поэтому он, я думаю, что федерация футбола или сокера, как еще говорят в Америке, пока еще Трамп не переименовал, я думаю, что она должна каких-то денег переслать этой авиакомпании, которая не пустила в самолет маму. Флоренс.
0: Ну, посмотрим. Вот. Как, так что, как, да, как да. будет.
2: Но это,
0: да.
2: Но это все шутки шутками, но сборная США не должна расслабляться, потому что впереди еще две игры, и надо еще выйти из группы, а выйдя из группы, надо еще уверенно играть в плей-офф. Поэтому это только начало, и важно стартовать, но что будет дальше, посмотрим.
0: Вчерашний матч, который у нас вечером транслировался, да, к полуночи ближе закончился, матч сборных Швейцарии и Катара. Можно ли сказать, что Катар, что называется, вымучил себя в итоге ничью? В хорошем смысле слова, то есть ничего не скажу. Или это такой, знаете, вот традиционный, очень любят спортивные комментаторы говорить, если ты не забиваешь, то забивают тебе. Вот такой закон, по-моему, сработал, нет?
2: Есть такое, наверное, но я бы сказал, что Катар вообще такая бойцовская команда в хорошем смысле слова. То есть они борются, это уже не первый матч, когда они, даже проигрывая, боролись и, ну, то есть хватались мертвой хваткой за соперника и любую возможность, даже маленькую, пытались использовать. И вот использовали на четвертый добавленный, забили. И ведь первый гол такой неоднозначный пенальти, неочевидный. Ну, там да. были, мы знаем, проблемы с ВАРом. И поэтому швейцарцы расстроили, честно скажу. Команда неплохая, достаточно сильная. Такой средний хороший уровень у них. Ну, Катар еще больше, не еще больше, а прыгнул выше головы в этом матче. Конечно, это ничья, это для них очень здорово. Потому что им будет очень тяжело играть против хозяев канадцев, которые, я думаю, после ничей с боснийцами захотят все-таки и победить. И я тут пообщался с футболистами канадскими. Они говорят, что мы Катар должны обыгрывать без вариантов. Вот так уверены в этом.
0: Ну хорошо, посмотрим. Еще один матч прошел сегодня ночью. Я его не видел. В общем, все-таки надо было поспать перед эфиром. Бразилия-Марокко 1-1. Насколько этот счет стал сюрпризом?
2: Не стал сюрпризом, это абсолютно никакая не сенсация, потому что Марокко 4 года назад в Катаре на чемпионате мира сенсационно эта сборная дошла до полуфинала, уступив только Франции, которая, мы знаем, в серии пенальти только проиграла в финале Аргентине. Вот, поэтому зимой мы знаем, что Марокко с Сенегалом играл в финале Кубка Африки, скандальный тот финал, когда ушли футболисты Сенегала с поля, потом вернулись, пенальти был не забит, и в итоге Сенегал выиграл, а потом была подана марокканцами апелляция, и, значит, в итоге Марокко присудили победу, отдали титул. То есть такая очень неприятная. Но, тем не менее, Марокко — это одна из сильнейших, если не сильнейшая, да, сборная из Африки. И, получается, по последнему чемпионату мира четвертая команда. Поэтому, а Бразилия, вы знаете, когда Анчелотти взял Неймара в заявку, я сразу подумал, что эта сборная Бразилии, ну, ей мало что светит на этом турнире, потому что брать игрока, которого травм больше, чем голов, мне кажется, это, ну, очень странное решение. Вот, и
0: это
2: мы знаем,
0: такое
2: что
0: имиджевое решение или просто скамейка короткая, что называется?
2: Я не могу объяснить, как может быть у бразильцев короткая скамейка. Такого, по-моему, никогда не было. И, кстати, первые 21 год уже бразильцы не проигрывают первый матч чемпионата мира старт. То есть всегда стартуют, набирая очки. Вот, то есть уровень свой держат. Но марокканцы, начало игры было за ними, острее атаковали, лучше играли. И бразильцы, можно сказать, благодаря Винисиусу спаслись. Но там был момент, когда въехали по ноге. Mm-hmm. И это был очень грубый такой эпизод. И многим показалось, в том числе мне, что это красная карточка. То есть бразильцы могли играть в большинстве, как говорится. Но судья решил иначе. Судья решил иначе, и в итоге 1-1, Бразилия-Марокко. И нельзя это, конечно, назвать никакой сенсацией. Наверное, ну, по делу. По делу, и Бразилии, то, что она не выйдет из группы, я в это слабо верю, выйдет, конечно, скорее всего. Но вот в плей-офф я не думаю, что они далеко пройдут с такой игрой, по крайней мере, которую они показали сегодня.
0: Вообще, если, да, ну, понятно, да. Если подвести такой, ну, я не знаю, какой-то промежуточный итог тех матчей, которые были, и по общему настроению, и по организации, можно что-то такое общее сказать?
2: Можно сказать... что, несмотря на опасения, вроде турнир стартовал и начинает вкатываться, и уже все три сборные хозяйки показали себя, провели, значит, церемонию открытия, и все. Сегодня уже четыре матча, уже больше, чем два, и разгоняется турнир. Но есть проблема с посещаемостью, которую FIFA пытается скрыть. Вот. Но я так немного в защиту FIFA скажу, что основная версия была, да, там был матч Южной Кореи и Чехии, и там, да, было написано, что там посещают практически полный стадион, и, значит, были фотографии секторов, ну, то есть я в трансляции я такое не очень помню, но вот фотографии полупустых вообще там меньше половины явно сектора. И секторы. И в итоге, когда, значит, FIFA пришлось отвечать, они сказали, что, ну, вы знаете, по нашей автоматической системе прохода у нас вот столько-то, почти полный стадион. Но люди же, они же не сидят все время на месте, они идут покупать себе еду или что-то еще. Я могу сказать, подтверждаю, что вот я был на бейсболе, там, на канадском футболе, почти как американский, и там действительно очень многие ходят во время матча и покупают еду. Такое есть. Но представить себе, что там такое количество было канадцев на таком матче, я сомневаюсь в этом. Я думаю, что там большинство болельщиков все-таки корейской сборной было и чешской. Поэтому я думаю, что что-то они там мухлюют немного с посещаемостью. Есть проблемы с посещаемостью, но говорить, что прям турнир там провальный, конечно, нет. Он бодрее явно начался, чем в Катаре. И я уверен, будет интереснее с точки зрения атмосферы. Ну а то, что творится на улицах, так это вообще праздник настоящий. Гаити впервые за 53 года играет на чемпионате мира, с 73-го года последний раз. И там просто болельщики сходят с ума, и остальные тоже не отстают.
0: Вопрос по нововведениям. Вот, кстати говоря, в сегодняшнем гол-то-матч, который идет сейчас, Австралия-Турция, пока австралийцы ведут со счетом 1-0, был забит через пару минут после, так сказать, перерыва, не знаю, как это по-русски лучше сформулировать, на
2: водопой.
0: Да, на водопой такой, да. Довольно много сегодня пишут о том, что это все такой способ запихнуть как можно больше рекламы. Как это вообще на игре сказывается?
2: Ну, многие специалисты, я солидарен с этим, это плохо сказывается на игре, и это даже плохо сказывается на просмотрах футбола, потому что люди отвлекаются, уходят. 3 минуты перерыв на водопой, потому что якобы жарко, действительно жарко, и иногда время в угоду европейским трансляциям подгоняется таким образом, там, в 3 часа начинают, 12 часов дня начинают, когда очень жарко. И... даже был эпизод сегодня, когда игроку не давали 70 больше минуты ввести мяч, вратарю, прошу прощения, ввести мяч, выбить от ворот. Судья не давал свисток, потому что в США по телевидению шла реклама. В этот момент нельзя было начинать матч. Поэтому, да, это все маркетинговые такие штучки. Я ничего в этом плохого, с одной стороны, не вижу. Понятно, всех хотят на этом чемпионате мира заработать. С другой стороны, с точки зрения игроков, с точки зрения зрелища, спортивной составляющей, конечно, это не очень хорошо. Я думаю, что это как то же самое, что в театре ставить во время до антракта какие-то вставлять вещи. Это, футбол же не просто так называют театром в движении, да, в таком активном движении. Поэтому, мне кажется, это мешает. Но что делать? Нам надо с этим свыкнуться, привыкнуть, что мы живем в такое время, когда все продается и покупается, и нужно просто смотреть футбол и не думать об этом, наверное, не напрягаться. Ну, а игрокам пожелать здоровья, пусть пьют воду и отдыхаю на 3 минуты больше.
0: Да, прежде чем мы с вами попрощаемся, два слова о матче, которого сегодня ждут со смешанными эмоциями. Да, одна из команд-фаворитов, традиционная сборная Германии, свой первый матч проводит со сборной Кюрасао.
2: Мы
0: говорили в эфире, по-моему, в нашем эфире говорили, да, о, так сказать, перспективах тех или иных результатов. Интересно, что там будет вообще.
2: Вот я сам с тревогой и интересом смотрю, готовлюсь смотреть этот матч, потому что Германия, да, я бы не сказал, что она одна из главных фаворитов. Да, она фаворит всегда, но, наверное, сейчас не настолько сильна, как была раньше поколение. Но Кюрасао, это они провалили последний товарищеский матч, неубедительно сыграли. Посмотрим, что адвокат сейчас придумает, но я не знаю, какой будет счет. Возможно, пока счета очень ровные, да, упорная борьба, кроме США, Парагвай. И мне прям правда интересно увидеть уровень, настоящий уровень Кюрасао. Вот он в этом матче должен проявиться. Нидерланды и Япония еще очень интересный матч.
0: Ну, да,
2: очень
0: да,
2: ровные команды, да. И мне кажется, это будет любопытно посмотреть.
0: Дима Мирский, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Спортивный мирок». Огромное спасибо за беседу. До встречи завтра. Хорошего футбола и спокойной ночи в Канаде.
2: Спокойной ночи. Смотрим футбол.
0: Смотрим футбол. Спасибо.
1: Мондиаль 2026 на Канрека.
0: 7 часов и почти 47, вот сейчас 47 минут от Мундиаля, чемпионата мира по футболу 2026. Возвращаемся к нашим реальностям, к нашим реалиям, к ситуации в сфере безопасности. Соглашение сегодня, возможно, будет подписано, так сказать, промежуточное между Соединенными Штатами и Ираном, так, по крайней мере, заявил американский президент, причем дистанционно будет подписано все это. Приезжать не нужно, да, в общем, по-моему, сторонами не очень хочется друг друга видеть, но это один аспект. А другой аспект заключается в том, что в армии обороны Израиля готовятся к тому, что по результатам соглашения будет приостановлен наземный маневр на территории Южного Ливана. Об этом мы хотим поговорить с Марком Баботом, подполковником запаса, бывшим офицером генштаба ЦАЛЯ. Господин Бабот, доброе утро.
3: Доброе утро вам и всем радиослушателям.
0: Какова сейчас обстановка в Южном Ливане? Как далеко за выходные продвинулась армия? Потому что сообщалось, пресс-служба ЦАЛИ сообщала о том, что, в общем, достаточно активно армия себя ведет, наносит удары по неким объектам, и есть продвижение в районе Набати. Где мы сейчас, что называется?
3: Смотрите, вся загвоздка в том, что армия не публикует эти данные, хотя мы знаем из других источников, не израильских, о том, что Нагорье, Набати, оно полностью под контролем Израиля. Мы приближаемся к границам зоны безопасности Первой Ливанской войны. И самое главное, что естественно, этот договор, который намечается, во всяком случае, он ограничивает Израиль очень существенно, и он связывает Ливан и Иран, что очень плохо.
0: То есть Ирану, по-видимому, мы не видели соглашения, да, но, по-видимому, удалось этот линкедж между Ираном и Хизбаллой восстановить.
3: По-настоящему, если как бы судить о том, что нам известно, этот договор, который должен быть подписан в день рождения президента Трампа, он может означать катастрофу для Израиля по-настоящему. Потому что все, что мы требовали или нам было важно, не выявляется в этом договоре, включая даже ядерную программу. Посмотрите, несмотря на то, что Америка заявляет, что ядерная программа будет так или иначе остановлена, но сам ядерный материал, судя по всему, не будет даже изъят из Ирана, а будет как-то разбавлен.
0: Да,
3: то есть 60 дней. Смотрите, очень может быть, во всяком случае, что после 60 дней возобновятся боевые действия, но я в это не верю, я это говорил всегда, что Трамп Трамп недостаточно в этом смысле действует, но снова это уже политические расклады. Я думаю, что с точки зрения военной Израиль должен как можно, я бы сказал, лучше застолбить те успехи, которые у нас есть в Ливане. И в этом смысле армия делает все, что она может. И все, что как бы у них, у армии развязаны руки. Напомню, были снова выданы предупреждения жителям Южного Ливана эвакуироваться, так или иначе, за даже реку Загарани, не только за реку Литани, хотя такие города, как Тир, и та же Набатия тоже, она еще не эвакуирована полностью, там есть жители. Но в тех районах, которые армия захватила как бы непосредственно, то там жителей нет, и это нам развязывает руки действия. Между прочим, продолжаются в тех деревнях, которые были на границе с Израилем, которые были опорными пунктами Хизбаллы, армия уничтожает всю инфраструктуру, которая там была построена. Я надеюсь, что снова мы посмотрим, что будет в конечном итоге в этом договоре, что в эти деревни не будут возвращены жители. Это тоже немаловажно, и об этом армия говорила, как-то это завуалировано все в СМИ. Но если мы говорим про большой договор, это баллистика, это прокси, это все, там никакого упоминания о них нет. Единственное какое-то общее упоминание – это ядерная программа, что, конечно, немаловажно, но мне кажется, что... В общем, Израиль остается, как и всегда, к сожалению, после каждой израильской войны, мы остаемся после большой военной победы с очень маленькими политическими достижениями. 56-й год, 67-й, даже 67-й год, несмотря на большую победу в шестидневной войне, мы не сумели ее конвертировать в политическую победу. Мы до сих пор отхаркиваемся, извините за выражение, от тех палестинцев-арабов, которые нам остались на территориях. Поэтому до сих пор проблема не решена. 73-й год, естественно, в конечном счете мы победили, но снова политически считается, что Израиль не сумел конвертировать это в политические какие-то преимущества и так далее. И то же самое в 82-м году и так далее. Поэтому мы видим и тут большие военные победы. Между прочим, никто вообще про Газу не говорит. Помните Совет мира? Кто об этом говорит?
0: Да, до Газы мы сейчас, к Газе мы еще вернемся, у нас будет несколько минут. Про Ливан все-таки еще и про северную границу. Беспилотники, которые запускались в минувшие выходные, израильский ответ, это вот такое, так сказать, такая ситуация будет продолжаться все это время?
3: Да, она и так будет, и естественно мы это знаем.
0: То есть сказать, жителям приграничных населенных пунктов израильских, сейчас подписано будет соглашение, мы сократим нашу активность в Ливане, оставив в стране фразу «плохой, хорошее», но будет, по крайней мере, тишина. Будет тишина?
3: Вы знаете, я думаю, что не будет тишины не потому, что Израиль не хочет ее, а потому что Хизбалла не имеет возможности прекратить боевые действия, потому что она сейчас работает на внутренний рынок, то есть на внутреннее ливанскую общественное мнение, то есть они хотят остаться как главным защитником Ливана, и это им удается с помощью этого договора, потому что тенденция была, во всяком случае, в обществе Ливана против Хизбаллы, а сейчас, если Хизбалла достигнет вот этого вот политического достижения связи Ливана и Ирана, то они получат как бы большую легитимацию даже от США. И это очень плохо для Израиля по-настоящему. И тут мы говорим в Ливане, посмотрите, прекращаются боевые действия. Если, да, договор связывает, что нам нужно делать? Мы должны уходить из территории, которую мы захватили, зона безопасности, или мы не уходим.
0: Вы думаете, что ситуация, при которой такая масса жителей шиитов, в основном Южного Ливана, не получит возможность вернуться в деревни, это вообще ситуация реальная? Все-таки Ливан в этом смысле не Газа.
3: Да, в том-то и дело, что мы не знаем, что будет. То есть, имеем ли мы право отвечать на не, допустим, запуск дрона, А попытку запустить его, то есть если наша разведка обнаруживает, как в, допустим, как в Газе, мы обнаруживаем разведданные, в которых работает тикающая бомба, вот этот термин, да, который мы можем предотвратить, и мы наносим удар. Считается ли это нарушением перемирия? Вот и я думаю, что все-таки США... С Ливаном, я надеюсь, во всяком случае, будет иметь гораздо меньший рычаг на влияние на Израиль, чем с Ираном. Хотя и с Ираном тоже. Что будет, если израильская разведка находит организацию, допустим, восстановления баллистических заводов? Что Израиль должен делать? Поэтому, конечно же, сама ситуация снова, если верить тому, что публикуется насчет этого договора, ситуация... плохая для Израиля, во всяком случае, как минимум плохая, если не катастрофическая.
0: Два слова о Газе вы хотели сказать, Марк? Какой вам
3: в Газе ничего не происходит. Смотрите, было известие о том, что американцы строят там какую-то наблюдательную базу, передовую,
0: кстати,
3: в районе Раим.
0: Чью? Кто там будет вообще на этой базе?
3: Вот, в том-то и дело, потому что, напомню, были различные интерпрайзы, там индонезийцы, малазийцы и другие, и это, конечно, не происходит. Восстановление Газы, как Сингапура или там, не знаю, Мальдивских островов, тоже не предвидится. И Израиль снова тихой сапой, он продвигает желтую линию и сжимает кольцо вокруг, я бы сказал, берега, лагерей, центра и так далее. Снова ничего там не происходит. И периодически Израиль уничтожает склады с оружием, что было в последние дни, и каких и тех или иных боевиков. Что снова... самого как бы решения восстановления Газы, изменения статуса, какая-то другая политическая сила, Израиль не готов, даже политически он не готов, потому что Израиль не признает палестинскую автономию вообще как партнера, поэтому мы находимся, знаете, можно это сказать, глубоко в таком в рецессии, я бы сказал, с Газой, но видно будет со временем, потому что люди же не смогут жить или не жить, или существовать в такой ситуации, в которой они находятся, так или иначе, в течение долгих лет. Надо будет как-то это решить.
0: Марк Бабл, полковник запаса, бывший офицер генштаба ЦАЛ. Большое вам спасибо за этот комментарий и хорошей недели всем нам.
3: К сожалению, он не оптимистичен.
0: Ну, что делать, зато реалистичен. Спасибо.
3: До свидания.
0: 7:58 в Израиле. Первая часть программы «Тема дня» подходит к концу. Дорожный за пультом. Продюсер Елена Черкасова и Мила Сталинского. У микрофона я, редактор и ведущий Олег Клоц. Оставайтесь на нашей радиостанции Канрека. Пауза на новости. Мы к вам вернемся после 8:00. Всем удачи.

0: В новом филиале «Мадана и Мания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадана и Мания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
1: «Оболонь» безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».

0: В Иерусалиме 8 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Президент государства Ицхак Герцог поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа с 80-летием, которое будет отмечаться сегодня. На своей странице в социальной сети Герцог написал: «Народ Израиля благодарен вам за бескомпромиссное исполнение обязательств в деле обеспечения безопасности еврейского государства и за вашу твердую позицию по отношению к иранской оси зла. Мы никогда не забудем и тот огромный вклад, который вы внесли в дело освобождения наших похищенных заложников», подчеркнул Ицхак Герцог. Корреспондент КАН Натан Гутман передает, что день рождения Трампа будет отмечаться сегодня в Белом доме, где состоятся соревнования по рестлингу. Трамп становится вторым за всю историю Соединенных Штатов наиболее возрастным президентом. Если он завершит таким образом свою каденцию, то он станет самым возрастным президентом, оставшимся на своем посту. Действия Цахаля в Ливане. Армейские подразделения продолжают антитеррористическую операцию с тем, чтобы добиться максимального успеха в преддверии ожидаемого подписания соглашения между Ираном и Соединенными Штатами. Высокопоставленные источники в системе безопасности указали, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном, по всей видимости, не сможет предотвратить восстановление Хизбаллы и ее боевых возможностей, что вновь поставит под угрозу безопасность Израиля. Эти же источники отметили в интервью корреспондентке КАН Кармеле Менаше, что Цахаль уже достиг большинства целей, которые были поставлены перед ним политическим руководством страны. Вопрос, по их словам, теперь заключается в том, смогут ли эти достижения на долгий срок обеспечить безопасность наших северных районов. Высокопоставленный представитель шиитского движения «Амаль» в Ливане, близкий к Хизбалле Мустафа Аль-Фуани, призывал к отводу подразделений Цахаля из всех районов Южного Ливана, на которых они находятся, начиная с 2024 года. В интервью телеканалу «Аль-Араби» он отверг идею так называемого «пилотного проекта» и подчеркнул, что реализации данного проекта противится и Хизбалла. По его словам, как «Амаль», так и «Хизбалла» выступают за полное отступление всех частей Цахаля с ливанской территории до последнего сантиметра. Туда должна будет войти регулярная армия Бейрута. Корреспондент КАН Бет Шимон Миджан передает, что по вопросу о разоружении Хизбаллы Аль-Фуани сказал, что это внутриливанский вопрос. А военное крыло Хизбаллы – это важный элемент сил сопротивления. И до тех пор, пока ливанская земля будет находиться под израильской оккупацией, силы сопротивления будут продолжать свои действия, отметил он. К другим темам. Вопрос о мобилизации в Цахаль ультраортодоксов. Бывший мэр города Бет-Шемеш Ализа Блох заявила, что харидим должны осознать, у них нет никакой автономии в Израиле, и чтобы получать дотации от государства, они обязаны соблюдать закон. «Если ты участвуешь в общем деле, то ты получаешь то, что тебе причитается. Если нет, то не получаешь». Государство Израиль забросило такую сферу, как образование, в ультраортодоксальной среде еще в 1953 году. С тех пор это стало некой самостоятельной сферой. Государство не вмешивается в данный процесс. Уже выросли целые поколения, оторванные от важнейших общеобразовательных предметов, указала она в интервью корпорации КАН. О спорте. Чемпионат мира по футболу. Как мы уже передавали ранее, в Нью-Йорке минувшей ночью завершился матч сборных Бразилии и Марокко. Результат ничья 1-1. Перед этим с таким же счетом завершилась встреча в Сан-Франциско сборных Швейцарии и Катара. Некоторое время назад в Бостоне закончился матч сборных Шотландии и Гаити. Со счетом 1-0 победила Шотландия. Матчи транслируются телерадиокорпорацией КАН. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня без перемен, завтра небольшое понижение температуры. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 26 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 27, в Галилее 26, в Бершеве 30 и в Эйлате сегодня днем ожидается 38 градусов. Высота волн в Средиземном море от 20 до 30 сантиметров, температура воды 25 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 9 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Олегом Клоцом.

0: 8:05 минут в Израиле, почти 6. Доброе утро. На волнах радиостанции Кан Река. Второй час программы «Тема дня». Главная тема сегодняшнего эфира – это соглашение с Ираном, между Соединенными Штатами и Ираном, которое то ли будет подписано сегодня, то ли нет. Соединенные Штаты, президент Соединенных Штатов Трамп говорит о том, что подписание произойдет сегодня. Иранцы официально это пока не подтверждают, но, видимо, стороны близки к соглашению как никогда. Об этом мы поговорим в течение ближайшего часа. Поговорим мы также о призывах к бойкоту, которые звучат из бойкота Израиля, которые звучат все громче и громче. Издание The Lancet опубликовало призыв к бойкоту Израиля со стороны различных медицинских ассоциаций. А медицинская ассоциация Израиля с этим пытается бороться. Поговорим мы также и об инциденте в небе Венгрии. Истребители этой страны подняли воздух из-за израильского самолета, который отказался до каком-то этапе отвечать на сигналы диспетчера. Об этом обо всем в течение ближайшего часа. Но начнем мы с соглашения между Соединенными Штатами и Ираном. У нас Дмитрий Дубов, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики. Дмитрий, доброе утро, хорошей недели.
1: Доброе утро.
0: Итак, соглашение будет подписано в дигитальной форме, некая договоренность о договоренности?
1: Да, такие, если можно сказать по-английски, Zoom Accords. В общем и целом, было желание подписать этот договор где-то в Европе, туда сейчас вылетает, в Женеве, если точнее говорить, вылетает сейчас в сторону Европы Трамп в ближайшее время, чтобы принять участие в встрече лидеров G7. Пакистанцы хотели у себя, американцы не хотели тратить 20 часов полета для того, чтобы прилететь в Исламабад, чтобы подписать договор только рамочный. Короче говоря, решили пока ограничиться Zoom'ом, и на самом деле это, ну, Zoom'ом, дигитальной версии, да, этого соглашения. И это на самом деле для всех удобно, потому что еще никто не может наверняка сказать, что это рамочное соглашение чему-то хорошему приведет. Ну, в том смысле, что, по крайней мере, часть из заявленных целей Дональда Трампа, они действительно будут реализованы через 60 дней. Пока что у нас не договор о каком-то там завершении войны, да, а договор о прекращении огня, если угодно. Рамочное, как я сказал, соглашение с сроком действия в 2 месяца, а там, что называется, посмотрим. При этом все главные вопросы, которые должны нас беспокоить, оставлены на потом. И в этом смысле самый главный минус всей этой истории заключается в том, что мы не просто ничего не решили на данном этапе, ну, по крайней мере, по состоянию на сегодняшний день, но и не имеем даже права голоса в том, что касается обсуждения очень важных для нас вопросов, экзистенциальных угроз в виде иранского ядерного досье или ракетной программы. Ничего этого пока не обсуждается, равно как и, собственно, одна из заявленных целей – это свержение режима. Об этом тоже все благополучно забыли, поэтому можно сказать, угу, что мы пока остались ни с кем.
0: Во-первых, что с ураном произойдет? Или мы узнаем об этом, что называется, чуть позже, потому что по одной версии он будет разбавлен так или иначе, по другой Соединенные Штаты вывезут, когда время придет?
1: Ну, вот это ровно то, что мы можем сейчас сказать, основываясь на заявлениях Трампа. Либо вывезем, либо разбавим, либо посмотрим, что будет происходить. То есть полный туман в том, что касается иранского ядерного досье. Трамп говорит о том, что иранцы согласились на то, что им вообще не нужно ядерное оружие. Как будто бы мало кто верит в эти заявления оптимистичного американского президента. Надо понимать, что иранцы едва ли не удовольствие получают сейчас от того, что они тянут время, они используют свою проверенную тактику, понимая, что это соглашение в моменте выгоднее Трампу, чем им, и поэтому они пытаются не то что даже выторговать максимум. Я думаю, что максимум, который они могли выторговать, они выторговали. Они, что называется, эстетически получают удовольствие от того, что они до сих пор, например, не дали какого-то четкого ответа, понимая, что это тоже как будто бы немного ставит на колени, что ли, весь коллективный Запад и Америку в частности, и показывает силу Ирана. Может быть, это связано с тем, что сегодня не совсем понятен процесс принятия решения в Иране после ликвидации верхушки. Все-таки там, по большому счету, наверное, один из главных действующих лиц – это новый командующий Ксир Вахиди, советник бывшей Аятоллы Хаменеи, то есть, ну вот люди, которые являются самыми такими отъявленными ястребами, что ли, в том, что касается иранской военной политики, они сегодня принимают политические решения, и, наверное, с этим связано то упорство, с которым Иран вот просто не желает идти на какую-либо договоренность с Западом, в частности, по вопросу ядерного досье Иранской Исламской Республики. И даже сейчас в Тегеране раздаются голоса, что, мол, нам это соглашение не нужно, в общем, мы можем продолжать блокировать Ормузский пролив, под санкциями худо-бедно живем, ничего страшного пока не произошло. Ну, то есть... как бы позиция сильного, наверное, парадоксальная ситуация, в которой Иран, по большому счету, если анализировать действия военные, потерпел поражение, а в дипломатическом смысле, в общем, победил.
0: Когда высокопоставленный израильский источник говорит журналисту, в данном случае, например, издание «Исраэль», о нем следующее. Израиль не будет привязан к этому соглашению и сможет защитить себя, правда, в координации с Соединенными Штатами. Это что означает?
1: Ну, это попытка спасти лицо, сделать какую-то мину при откровенно, даже неплохой игре, при отсутствии этой игры как таковой, поскольку мы не фактор. Как показала вся эта история. Ну, что значит, мы можем самостоятельно? Мы можем самостоятельно, но только для того, чтобы как бы решать эту проблему, необходима действительно координация с Соединенными Штатами. А как координировать, если Соединенные Штаты в лице Трампа заинтересованы как раз в обратном? Ну, то есть это немножечко шаги фантазии. Или же тоже попытка на потом, что называется, отложить решение проблемы. То есть на каком-то этапе, наверное, да, придется снова нам решать вопрос противостояния с Ираном. Может быть, не сейчас, может быть, чуть попозже. И может быть, и даже наверняка в ситуации, в которой мы окажемся противостоянии с более грозным врагом, чем сейчас. То есть это необходимо принимать во внимание. И как бы пока на данном этапе мы видим, что это просто... перенос проблемы на какое-то ближайшее будущее или чуть более отдаленное будущее, но не сейчас. Просто, иными словами, израильское руководство говорит о том, что на данном этапе Иран, Израиль не может решить эту проблему самостоятельно. Вот так получилось, что Трамп решил ее за нас, и нам предлагают немножечко подождать и потерпеть.
0: Президент Трамп, как вы говорите, вылетит в Женеву, там он встретится с лидерами G7 и плюс с разными ближневосточными лидерами для обсуждения ближневосточных проблем, в частности, вопроса газа, я так понимаю. Нетаньяху там присутствовать не будет.
1: Он там не может присутствовать.
0: Потому что он не может там присутствовать, да из-за ордера, печально известного ордера. Что это в практическом смысле означает? Как вообще получилось, что при всем как бы отношении и координации к нам прислушиваются все меньше, или не так это?
1: Я бы на самом деле констатировал как данность то, что Израиль потерял всякую субъектность в последнее время, безотносительно к политическим взглядам того или иного человека, который поднимается к вам в эфир. Необходимо признать, что мы сегодня не самостоятельны в принятии решений. Если вы сравните, например, промежуточное соглашение, которое было подписано с Газой по Хамасу, да, оно было промежуточным, оно подразумевало разоружение Хамаса через какое-то время. Что-нибудь, где-нибудь мы говорим сейчас про то, что Хамас у нас разоружился, или какой-то процесс идет в этом направлении? По-моему, нет, да?
0: Вы со мной есть очередное новое египетское предложение.
1: Отлично. Еще одно египетское новое предложение, а потом будет катарское предложение, а потом Эмираты что-нибудь придумают, а потом Трамп что-нибудь скажет. На месте, в поле мы видим, что Хамас пока не разоружился. Это как две капли воды, похоже на то самое соглашение, которое сейчас подписывается с Ираном. Давайте мы сейчас подпишем, договоримся, провозгласим, а потом что-нибудь будем решать. В данном случае Израиль должен сначала решать, а потом подписывать и провозглашать. Но, собственно, нас, наверное, не спрашивают. И я даже не удивлюсь, действительно, если в Женеве Трамп будет обсуждать вопрос газа, например, вспомнив об этом, без того, чтобы Бениамин Нетаньяху находился там.
0: Сегодня будет заседание военно-политического кабинета. Что мы, на ваш взгляд, услышим по результатам?
1: Не знаю, мы, как правило, мало что слышим о заседаниях военно-политического кабинета, и это нормально. Ну, пока там не появляются какие-то сливы. со стороны некоторых министров. И на поверхности, наверное, если логично размышлять, это ситуация, что и как мы себя сейчас ведем в этой новой реальности. И самое главное, может быть, если актуализировать действительно эту ситуацию, это что происходит в Ливане, потому что, наверное, даже не будет никаких сомнений в том, что иранская сделка так или иначе будет связана с ситуацией в Ливане, где царь находится, и уже там требуют полного вывода, кстати говоря, царя из территории Ливана, включая те самые точки, где мы находились на момент сделки по, ну, соглашения по прекращению огня ноября 2024 года. Ну, то есть может быть, что ситуация сейчас даже в Ливане будет хуже, чем она была до сих пор.
0: Дмитрий Дубов, журналист и обозреватель по вопросам внешней политики. Большое спасибо за этот комментарий.
1: Спасибо.
0: 8:16 в Израиле. Мы сейчас хотим поговорить о том, как реагируют на возможное подписание рамочного соглашения руководства Ирана, кто стоит за твердой иранской позицией. Согласно данным, которые приводит, например, американское издание Wall Street Journal, новый командир корпуса стражей Исламской революции Ксир Ахмад Вахиди, который, кстати говоря, находится в розыске по обвинению в причастности к взрыву в Буэнос-Айресе в здании еврейской общины. Все мы помним ужасные теракты второй половины 80-х годов в Буэнос-Айресе. Так вот, его влияние существенно возросло. Именно он убедил высший революционный совет, так иранское оставшееся и нынешнее руководство, в том, что необходимо, например, запустить ракеты по Израилю после израильского удара по Дахе. Сейчас он настаивает на ужесточении иранской позиции в отношении Соединенных Штатов. Нужно восстановить иранскую силу сдерживания, нужно защитить Хизбаллу, ну и совершенно не отказываться никоим образом от ракетных комплексов. В общем, вот такова ситуация. Он, по-видимому, по крайней мере, так считает Wall Street Journal, один из самых сильных людей в Иране. Мы об этом поговорим чуть позже, а пока мы поговорим в наших внутриполитических аспектах, о том, как это соглашение с Ираном скажется на политических раскладах в преддверии выборов. У нас в эфире Авив Бушинский, политтехнолог, в прошлом стратегический советник премьер-министра. Авив Бушинский, начал говорит Стикшот, Рошимате, Широшим Шина, Шалом Михаил Бокертов.
2: Шалом Шаватов Бокертов.
0: Шаватов, с эхоэскем אנחנו פחות יותר יודעים איך זה ייראה, אולי אנחנו נופתע לטובה, אבל לא נראה לי, איך כל זה ישפיע על המהלכים הפוליטיים? איך קרה ככה, לפחות זה הרושם, שהנשיא טראמפ הפסיק להקשיב לראש ממשלת ישראל?
2: נתניהו כשהיה פעם בוושינגטון אמר לנשיא טראמפ ש-no deal יותר טוב מ-bad deal. אני חושב שזה מה שנתניהו היה רוצה להגיד לנשיא טראמפ, גם כן, כמו שאמר לאובמה, אבל הקשר ביניהם או הקריירה של נתניהו, לפחות מעכשיו ואילך, תלויה מאוד בטראמפ. טראמפ גם מתעסק בעניינים האישיים של נתניהו, המשפט, החנינה, ונתניהו אומר שהחבר הכי טוב בבית הלבן שלו זה טראמפ, אז כרגע זה בעיה. איך התגלגלנו לזה? זה בגלל התלות שהתפתחה בארצות הברית. אבל אני אולג לא אוהב את הביקורת הזאת שאומרים, הנה אתם רואים, נתניהו אימר על הרפובליקנים ואימר על הנשיא טראמפ, שם את כל הז'יטונים על הנשיא טראמפ ועכשיו אכל אותה. הנשיא טראמפ שירת את ישראל מצוין בתחומים רבים, גם בתקיפה המשותפת באיראן, ומה לעשות? מי שפה טעה ומתאה, והוא זה שמנצח על המקלה, זה הנשיא טראמפ. עכשיו, נתניהו יצטרך לפתור את הבעיה הזאת. אני רואה שני תסריטים שיכולים להיות ריאליים. האחד, כמובן, אם האיראנים יצילו אותנו ולא יהיה הסכם, אנחנו שומעים עדיין קולות באיראן שלא כל כך רוצים ההסכם, והדבר השני זה דווקא נתניהו שימתח את החבל בלבנון, כי ההסכם אמור לקשור בין שתי הזירות, אם באמת החיזבאללה ימשיך לראות, אתמול בלילה הוא שיגר כטב"מים לעבר מטולה. ישראל לא הגיבה כנראה כדי לשמר את ההסכם המתגבש, אבל כמו שרואים בעזה שישראל מפגיזה בעזה מעת לעת, יכול להיות שגם שם ישראל תוכל להמשיך, ואולי זה יביא לקריסת ההסכם, למרות שאני די מסופק.
0: אני אתגם פשוטך ועוד שאלה עוד מעט. מוסי בסדין גורל לתום שתו יסט Вообще ситуация сложилась такая, как она сложилась, из-за той зависимости, которая есть у Израиля в отношении Соединенных Штатов. Мне, в общем, не очень нравятся формулировки, в которых говорят, что Нетаньяху, так сказать, поставил целиком только на Трампа, только на республиканцев. Трамп в значительной степени сделал достаточно хорошую работу и для Израиля, в том числе и в ходе совместных ударов по иранским объектам, и во всем остальном, но то, что вот ситуация выглядит сейчас так, как она есть, в общем, обе стороны, ну, если не виноваты, то, по крайней мере, свою лепту в этом внесли. Я здесь вижу два сценария развития событий, говорит мой собеседник. Во-первых, Иран может вообще еще соглашение сорвать, потому что до настоящего момента мы не слышали официального подтверждения о том, что оно будет подписано, и в общем, звучат голоса в Иране, что им это соглашение не очень-то и нужно. Ну и вторая часть, это то, что Нетаньяху может, что называется, натягивать веревку, идти до как бы некоего края в отношении с Ливаном, потому что это соглашение, по идее, тоже Ливан затрагивает, по крайней мере, иранцы этого хотят, но ведь ночью, например, сегодня Хизбалла запустила пару беспилотников в район Метулы, Израиль не прореагировал практически, видимо, для того, чтобы дать возможность президенту Трампу заключить соглашение, но так не может, в общем, долго продолжаться. Израиль в каком-то смысле, видимо, будет вынужден будет вынужден реагировать. Кроме того, говорит мой собеседник, Нетаньяху зависит от президента Трампа и в своих внутренних делах, потому что президент вмешивается в вопросы помилования, не важно, будет это или нет, но Трамп об этом говорит, так что это тоже не надо забывать, говорит мой собеседник. А им эскема за экшу бухользот, и шпиаля марехат природ, ки акнесет тифуза от мяд бухользот. Эха таро это ашпа?
2: Есть עוד בדיוק 128 ימים בבחירות. נכון לעכשיו, וודאי שזה ישפיע. ואני הייתי קורא לזה אפילו השפעה קרדינלית. נתניהו הבטיח ניצחון מוחלט ובשום חזית אין דבר כזה, גם במבצע באיראן עם הציבור בישראל, לא שבדקתי את זה, אבל אני מניח, היה יודע שכך תסתיים הלחימה, אומנם נסראללה חוסל וחמינאי חוסל, אבל אם כך הייתה תסתיים את הלחימה, לא בטוח שישראל הייתה נכנסת לאירוע הזה. תראה, ישראל שילמה מחיר כבד מאוד, גם כלכלי, גם תיירותי, גם בחיי אדם, כמובן. אני לא חושב שהדבר הזה שירת את ישראל, בטח לא את נתניהו שהבטיח הרבה יותר, מה גם שבמסגרת מטרות המבצע, נכון לעכשיו לפחות, הטילים נשארים באיראן, הפרוקסיז התחזקו, והגרעין כנראה לא יוצא משם כל כך מהר. אלה דברים שנתניהו עשה קריירה עליהם. נתניהו, היו לו שני נכסים. אחד, מר ביטחון, אפשר לחלוק כזה בשבעה באוקטובר, אבל הוא אמר גם ל-NBC, התפקיד שלי זה לדאוג מעכשיו הילך לביטחון של מדינת ישראל. כנראה נתניהו לא הצליח למלא אחר התפקיד הזה. והדבר השני, הנכס הגדול של נתניהו טראמפ הוכיח כחבר קצת מפוקפק. אני חושב שזה יפגע קשות בנתניהו, זה הקמפיין שלו, ואני אגיד לך יותר מזה, ליריביו של נתניהו זה ייתן הרבה מאוד מאוד תחמושת בכל הוויכוח הפוליטי, שישאלו אותו, יש לנו צבא נהדר, תראה מה הצבא עשה, אבל איפה ההישגים שלך? בטח בתחום המדיני, ולא יעזור, למרות שהמלחמות היו מוצדקות, והצורך מוצדק, והגרעין שמאיים על מדינת ישראל זה סכנה גדולה, במבחן התוצאה, ישראל מבודדת בעולם, מנודה בעולם, והיה עדיף להיות אולי מנודה בעולם עם הצלחות. כרגע אנחנו יוצאים קרחים מכאן ומכאן. זה נזק גדול לנתניהו, יש לו 128 יום לנסות להציל את המצב, אבל אמר, כמו שאמרתי מקודם, אולג, הסיכוי לטעמי של נתניהו להיחלץ מהמצב הזה, זה דווקא אם האיראנים יפוצצו את ההסכם. אחרת אני לא רואה כאן שיפור במצבו הפוליטי של נתניהו.
0: כשהנשיא טראמפ אומר שהוא לא בטוח שביבי ירוץ עד הסוף, זה סוג של wishful thinking, או שזה הערכה לא מושכלת של המצב?
2: אני חושב שזה פליטת פה

0: טראמפ אומר, אני אגיד לנתניהו מה לעשות, זה נזק אדיר לקמפיין של נתניהו, שנתניהו הציג את עצמו כאיש חזק ביותר, שמנהיגי העולם חוששים ממנו, מסתכלים עליו, שהוא מגיע לוושינגטון כל כך הרבה פעמים, יותר מצ'רצ'יל, נתניהו מנסה להשוות את עצמו לצ'רצ'יל, כרגע, כמו שזה נראה, מבצע שאגת הארי הפך להיות, לא יודע איך מתרגמים את זה לרוסית, אבל נפיחת על אבי. לא טוב. מצבו של נתניהו כרגע לא טוב, כי אין לו הרבה נכסים להצביע להם, כשלהיריבה, ויש הרבה יותר תחמושת ממה שהיה אתמול.
1: אבי בושינסקי, לשעבר יוסי תקשורת, ושמעת של ראש הממשלה נתניהו. תודה רבה.
0: תודה לך.
1: ושבוע טוב. Я переведу то, о чем мы говорили последние несколько минут с нашим собеседником. Говорили мы вот о чем говорили мы о политическом влиянии возможной сделки до выборов 128 дней на настоящий момент, говорит мой собеседник, хотя дата не определена, но примерно понятно, когда выборы будут. Так вот, но в целом, безусловно, это соглашение окажет очень большое влияние на политические позиции премьер-министра, и это, в общем, влияние плохое, потому что Нетаньяху пообещал нам полную победу, но на настоящий момент нет этой победы ни в Ливане, ни даже в Газе, не говоря уж про ситуацию с иранским соглашением Синуар и Синуар и Насралла ликвидировано, это так, но в каком-то смысле, если бы только... Но это, в общем, единственное в этом смысле достижение. Не совсем понятно, стоило бы все это начинать именно с такими вот результатами. Нетаньяху построил свою карьеру, говорит мой собеседник, на двух... последние, так сказать, этапы на двух принципах. Во-первых, он всегда позиционировал себя как господин безопасности. Это, в отношении этого можно сомневаться после 7 октября. Он после 7 октября говорил о том, что основная сейчас его задача сделать так, чтобы такое не повторилось, защитить безопасность государства. Но, в общем, есть большие сомнения, что ему это удается. Ну и действительно опора на американского президента, который в значительной степени проявил себя как такой сомнительный друг в разных аспектах. Безусловно, соглашение будет использовано как амуниция, как такие патроны политических противников, потому что достижений гораздо меньше, чем хотелось бы. Но ущерба Израилю очень много от последних шагов. Есть международная изоляция нарастающая, есть экономические сложности. И все это за 128 дней достаточно сложно будет поменять. А что касается заявления президента Трампа о том, что он не очень уверен в том, что Биби до конца пойдет на выборы, это такая оговорка по Трампу. Его это интересует гораздо меньше, чем, например, история с табличкой на комплексе Канады, которые там должны были добавить его именно суд, так сказать, отверг его претензии. Безусловно, это высказывание, а также высказывание о том, что Биби будет действовать так, как я ему скажу, это все будет использоваться Нетаньяху политическими противниками. Еще раз говорит Ави Бушинский, если Иран не сорвет сделку, а это, в общем, вероятность этого есть, я не очень вижу, как Нетаньяху удастся выкрутиться из складывающейся политической ситуации в преддверии выборов. Это был Авив Бушинский, политтехнолог, в прошлом стратегический советник премьер-министра Нетаньяху. 8:31 в Израиле. Возвращаемся мы к ожидаемому соглашению между Соединенными Штатами и Ираном. У нас в эфире востоковед Алекс Гринберг. Доброе утро, господин Гринберг. Да, сейчас мы сейчас с ним свяжемся, восстановим связь и побеседуем с ним о, так сказать, иранском взгляде и иранских аспектах всей этой истории. Господин Гринберг, вы с нами. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: надежды, которые озвучивают ряд комментаторов, связаны с тем, что в итоге никакого соглашения не будет.

0: Будет ли Иран в последний момент все сорвет? Насколько, на ваш взгляд, эти предположения обоснованы?
1: Я думаю, что они более чем обоснованы, потому что мне трудно себе представить, чтобы Иран пошел на какие-то серьезные уступки, и также мне трудно представить, чтобы Трамп просто так согласился бы пойти на какие-то более серьезные уступки. И если только речь идет о каком-то, который, разумеется, наши СМИ истолкуют как страшную катастрофу, а речь идет будет... может идти всего лишь о продлении прекращения огня там на еще там 2 месяца, а потом так что все закрыть, но мне крайне трудно себе представить, чтобы иранский режим пошел на какие-то существенные уступки, потому что такие уступки будут для них равнозначны подписанию капитуляции, а последнее равнозначно просто политическому самоубийству. Что же касается тоже интервью господина Бушенского, ну это тоже такая типичная трепотня, да, в которой нету, например, когда он говорит, что Трампа интересует его собственная фотография, может быть это и так, но я вам могу сказать, что насчет Армуза, например, в случае возобновления американских атак и иранских ударов, цены на нефть могут подскочить аж в 4 или 6 раз, да? Что будет, если иранцы дадут удар по опреснительным станциям Рияда, в котором, я напоминаю, 8 миллионов человек, да, и город без питьевой воды.
0: В июне месяце, да?
1: Ну да, в июне месяце город 8-миллионный город, да, в 40 градусов жары, без питьевой воды. То есть эти вещи и факторы, о которых американцы не могут не думать, да, если бы товарищ Бушинский был бы чуть-чуть меньше израильтянином, да, он должен был бы понимать, что американский президент, вне зависимости от его личности и предпочтений, всегда будет думать об американской публике, потому что в Америке democracy, а у нас демократия. Да, в этом и заключается разница. И третье, тоже следует помнить, что поскольку Трамп, он сам Трамп окружен евреями, всегда, всюду, с детства, да, однако у него есть антисемиты в американской публике, поэтому для них важно Трампу сказать, что он вот, да, будет давать указания Биби, чтобы ему самому не восприниматься как некому, кто идет у поводу на поводу у Биби. Опять же, я не знаю, что Трамп будет делать, но это тоже очень важно насчет Трампа.
0: Хорошо, но ведь если верить публикациям в сегодняшней прессе, в чем, собственно говоря, Иран идет на уступки? Уран у них якобы остается, ну, по крайней мере, его разбавят, но оставят. В ракетной программе речи не идет. Поддержка прокси, мы видим, что линкедж с Хизбаллой вроде бы восстановлен. Где тут иранские уступки?
1: Не, ну, иранских уступок никаких нет. Но, во-первых, мы все эти линкедж с Хизбаллой восстановлен. Что вы имеете в виду? Это не совсем понятная фраза.
0: Я имею в виду, что тот ракетный обстрел, который был неделю назад, да, у нас быстро летит время, действительно было в начале прошлой недели, после невнятного израильского удара по Дахе, Иран обстрелял Израиль ответил, Трамп сказал, завязывайте, и все, в общем, прекратили друг с друга кидаться.
1: Да, но тогда на тот момент Хатам Аль-Анбия, это объединенное командование противовоздушной обороны ракеты, заявило, что поскольку сионистский режим получил страшный, жуткий удар, то мы объявляем этим о прекращении действий. Иранская атака была направлена не столько на Израиль, сколько на саму возможность проверить того, как Нетаньяху ответ отрицательный для Ирана, потому что Израиль дал ответ и продолжал даже бомбить и Ливан, и Дахию вообще.
0: То есть вы не видите в грядущем соглашении какие-то шаги, которые могут, какие-то составляющие, которые могут связать Израилю в Ливане руки больше, чем это есть на настоящий момент?
1: Может.
0: Александр. Да, у нас что-то опять со связью.

0: в эфире. Мы сейчас пытаемся восстановить связь с нашим собеседником. Может быть, это лучше сделать каким-то другим способом. Востоковед Александр Гринберг. Мы сейчас пробуем все-таки восстановить. Александр, да, что-то у нас, да, это, наверное, иранские шпионы, в общем, сидят, стоили.
1: Ну, смотрите, в принципе, может быть такое, что Трамп начнет давить на Биби, может быть, да, но мне трудно представить себе, чтобы было, как бы, что вообще какое-то такое соглашение было бы официальным, ну, потому что это, ну, если такое случается, тут что-то совсем не то, не с Ираном, и с Ираном, и с Америкой. И тоже нужно уточнить, если поверить нашим СМИ, тут какой-то идет речь о каком-то соглашении, подписании мирного договора на лужайке Белого дома, минимум. Речь идет всего лишь
0: до лужаек далеко, этим туда ехать далеко, этим сюда ехать далеко.
1: Ну, естественно, а если это так, то все эти, если это так, то это следует понимать, какое-то такое договорняк, используя выражение известной российской личности, почившей уже, да, то какое-то что-то, что имеет ограниченное значение, да. И вот и все. А насчет того, что там Трамп будет, я напоминаю всем, что там давили, вот там все обещали, что Биби сдаст, и там, если мы зайдем в Россию, то будет ужас-ужас, и ну ничего, вроде зашли.
0: Ну, то есть, в итоге, подводя нашу беседу, прерываем, так сказать, дефектами связи, подводя такой промежуточный итог, что будет в ближайшие пару дней, а главное, что будет через эти 60 дней после того, как переговоры закончатся.
1: Я не люблю вообще, понятия не имею, что будет через 60 дней, я могу только сказать, что имеет место быть сейчас, то, что имеет место быть сейчас, это то, что обе стороны, как Америка или как Иран, использует грядущее соглашение как такое, то, что называется bargaining chip, то есть такую карту давления на противника. Америка говорит то, а Иран говорит другое. Но всегда есть возможность того, что все сорвется в последнюю минуту, потому что для режима любое соглашение крайне неудобно по внутренним причинам.
0: И поэтому мы можем подождать.
1: Поэтому всегда подождать, а не учиться с такими заявлениями, какие мы могли слышать в израильской прессе после того, как подписали какое-то очередное соглашение с Хизбаллой.
0: То есть апокалипсис пока к нам в дверь не стучится.
1: Это даже не было соглашения, просто какое-то там что-то уже стали подводить итоги в всей Ливанской войне, она снова началась. Ну, это, поэтому я не люблю такие вещи.
0: Воскает Александр Григорьевич. Большое спасибо. Хорошего дня, хорошей недели.
1: Хорошего дня.
0: 8:38 почти, да, 40, точнее говоря, минут в Израиле. Еще несколько тем в сегодняшней программе «Тема дня». Медицинский журнал «Ланцет» – один из двух достаточно значимых медицинских изданий. И не первый раз он публикует те или иные материалы критического, мягко говоря, свойства в отношении Израиля. Сейчас он обнародовал призыв к бойкоту Израильской медицинской ассоциации со стороны Всемирной медицинской ассоциации, поскольку Израильская медицинская ассоциация провалилась в том, чтобы подвергнуть критике геноцид в отношении палестинцев, разрушение системы здравоохранения в Газе и пытки задержанных. Израильская медицинская ассоциация назвала обвинение не ложью, но, в общем, опасность, наверное, все-таки бойкота никуда не делась. В эфире профессор Ани Дендельман, глава отделения анестезиологии больницы Асута в Аждоте, в прошлом председатель всей Израильской медицинской ассоциации. Профессор Дендельман, доброе утро, здравствуйте.
2: И в прошлом президент Всемирной медицинской ассоциации.
0: Давайте тогда по порядку. Насколько значимым и важным является этот призыв, появившийся на страницах журнала «Ланцет»?
2: Во-первых, я хочу сказать, что очень важно и значимо, что вы поднимаете этот вопрос сегодня утром, потому что и международная изоляция израильских врачей Это самое плохое, что может произойти с медициной вообще и для каждого получающего лечение в частности. Мы связаны с всемирной медициной такими нитями, которые, если отрубить, то катастрофа будет настоящая, потому что мы получаем лекарства, которые разработаны во всем мире. Компании разрабатывают лекарства в Израиле, израильские врачи ездят по всему миру и обучаются. Мы участвуем в массе конгрессов медицинских. Медицинские конгрессы приезжают в Израиль. И это все находится сейчас под настоящей угрозой. Всемирная медицинская ассоциация – это самая большая ассоциация врачей в мире. Больше 10 миллионов врачей из больше чем 100 стран участвуют в этой ассоциации. И если там даже поднимется вопрос о бойкоте израильской медицины, то это, к сожалению, может распространиться на многие другие области, на многие другие страны. Уже Британская медицинская ассоциация приняла решение бойкотировать Израильскую медицинскую ассоциацию. Южноафриканская медицинская ассоциация приняла решение бойкотировать Израильскую медицинскую ассоциацию. Попытки такие были и в прошлом. В мою бытность мне приходилось долго очень беседовать и с британцами, и с южноафриканцами, и с многими другими для того, чтобы предупредить эти шаги. И сегодня, когда подписали 1500 деятелей, не все из них врачи, в том числе, кстати, и многие, те, которые уже десятилетиями против Израиля ведут пропаганду, то если это будет распространяться, то, как я сказал, израильские пациенты и израильские врачи заплатят очень тяжелую цену. И надо об этом говорить, надо работать, чтобы это не произошло.
0: Хорошо, помимо того, что мы об этом говорим, и, в общем, ваше то, о чем говорите вы, совпадает, в общем, с реакцией нынешнего главы всей Израильской медицинской ассоциации. Какие инструменты есть, во-первых, всей Израильской медицинской ассоциации с этим бороться, а во-вторых, насколько мы во Всемирной медицинской ассоциации находим, что называется, поддержку, или ситуация ухудшается и там?
2: Во-первых, второй ваш вопрос в отношении поддержки – это очень большая проблема. Сегодня практически нет медицинских ассоциаций, которые бы нас поддерживали открыто, выступали в нашу защиту, поддерживали бы нас. Есть такие, которые нас атакуют активно, и есть такие, которые стоят в стороне и молчат. И в этом большая проблема. Через 4 месяца в октябре...
0: Извините, я только это уточню. Насколько связана, так сказать, активность антиизраильской той или иной медицинской ассоциации с, не знаю, с позицией руководства стран, которые эти ассоциации представляют? Ну вот, не знаю, например, в Словении до недавнего момента была антиизраильская руководство, там прошли выборы, власть сменилась, и в общем, отношения повернулись значительно резко. Есть такая связь?
2: Это интересный вопрос. Это действует, как правило, в одну сторону. Если правительство антиизраильское, то медицинская ассоциация в этой стране, как правило, антиизраильская. Но если правительство и не антиизраильское, то это не значит, что медицинская ассоциация будет поддерживать Израиль. Даже в Америке, где всегда в Соединенных Штатах была у нас большая поддержка, сегодня в соответствии с опросами, как вы знаете, населения, что уже нет большинства американцев, которые поддерживают Израиль, то же самое происходит в Американской медицинской ассоциации. Они уже нас не защищают на всех форумах, мы уже не выступаем одним фронтом на всех форумах, как было раньше. Положение ухудшается с каждым днем.
0: Вы стали говорить, что через 4 месяца что должно произойти?
2: Через 4 месяца в октябре будет Генеральная ассамблея Всемирной медицинской ассоциации. И этот вопрос об исключении Израильской медицинской ассоциации будет поднят. И сам факт, что будет поднят, я не думаю, что большинство членов проголосуют за исключение Израильской медицинской ассоциации. Надо, конечно, работать до этого, убеждать людей, но я думаю, что это не пройдет, не будет исключено. Но сам факт обсуждения этого вопроса оставит очень тяжелый след на репутации израильской медицины. И, как я сказал, израильская медицина – это уровень ее. Если будет изоляция, будет неминуемо снижаться, и это повлияет на возможность нашей лечить больных.
0: Какие инструменты, опять же, есть у израильских, израильской ассоциации, всеизраильской медицинской ассоциации и, может быть, израильское правительство может какую-то поддержку в этом смысле оказать? У нас, кстати, есть министр здравоохранения в настоящий момент? Что-то я как-то...
2: У нас есть... Это вы не зря это говорите, потому что есть тот, кто временно замещающий министра, не сам министр. Временно замещающий. Был министр ШАС, которого тоже не было слышно, а сейчас его замещает Хайм Кац. Вместе с другими портфелями, которые в его распоряжении находятся. Правительство в этом деле может помочь только если будут активные действия не в смысле медицины, а в том смысле, чтобы показать, что мы действительно ведем правильную политику в тех отношениях, в тех областях, которые вы очень правильно подчеркнули, нас объединяют. В отношении врачей, в отношении отношения в Израильской медицинской ассоциации, Израильская медицинская ассоциация своим поведением, этическим поведением, соответствующим правилам поведения врачей и объяснением, разъяснением своей позиции во всех странах, при встречах со всеми врачами из других стран, да, может действительно привести к тому, чтобы это решение об изоляции израильских врачей не было принято.
0: Есть ли помимо контактов и того, что кто-то сюда не приезжает, каких-то израильских врачей куда-то не зовут, есть ли, например, ограничения в продаже лекарств или какого-то медоборудования? Знаете ли вы о таких случаях или все это пока на уровне как бы разговоров?
2: Пока еще этого нет, но угроза существует. Это не только то, что действительно сам по себе факт, например, что израильских врачей не зовут на международные съезды, в которых обсуждаются новые методы лечения, уже, естественно, помешает развитию медицины в Израиле. Но если компания, если будет принято такое решение, то компании, которые развивают лекарства, перестанут в Израиле действовать, и доступность лекарств в Израиле снизится. Однозначно. Но сам по себе факт, как, что, например, израильский врач, который едет обучаться новой методике, и большинство новых методик, которые разработаны были и сегодня применяются, например, вместо того, чтобы разрезать живот, вставляются сегодня камеры и делают то, что называется лапароскопические процедуры. Эти все такие техники, они не в Израиле возникли. Они возникли во всем мире. Компании, которые поддерживали их, которые производят все эти оборудования, все. Мы от них зависим, что для того, чтобы действительно в Израиле медицина была на высоком уровне. И она сегодня на высоком уровне. Но этот уровень неминуемо снизится, если израильская медицина окажется в изоляции.
0: Профессор Эдельман, глава отделения анестезиологии больницы Асута в Ашдоде, в прошлом председатель Всеизраильской медицинской ассоциации, в прошлом глава Всемирной медицинской ассоциации. Большое спасибо за то, что с нами побеседовали. К сожалению, видимо, к этой теме придется еще не раз возвращаться. Всего доброго и хорошего дня.
2: Всего доброго, хорошего дня.
0: И последняя тема нашей программы. Венгерские истребители были подняты в воздух из-за израильского самолета. Самолет авиакомпании «Аркея» не отвечал диспетчеру. Следовал он по пути...

0: בהלכה.
1: Что произошло? Самолет авиакомпании «Аркея» следовал в Чехию, прилетал он в венгерском небе, и, видимо, была какая-то проблема техническая с системой, у нее связь с ним пропала после 11 сентября. К подобным инцидентам относится, мягко говоря, очень настороженно, и согласно протоколам НАТО, а именно НАТО определяет, как реагировать в такой ситуации в европейских небесах, были подняты в воздух два самолета. Они, во-первых, обнаружили израильский самолет, во-вторых, видимо, довели до сведений израильских пилотов, что есть техническая поломка, систему, что называется, перегрузили, связь была восстановлена. Такие случаи бывают. Есть два трагических случая в израильской истории. Во-первых, в 1955 году была история с самолетом, который оказался в болгарском небе, и там он не отвечал на запрос болгарской, видимо, диспетчера. Какая-то там была такая печальная история. Он был сбит, пассажиры погибли. В истории Израиля была подобная история с ливийским самолетом, который, видимо, сбился с пути, влетел в небо Израиля над Синаем, не хотел контактировать, не хотел садиться, и тоже был сбит, это был тоже пассажирский самолет, и там все это очень трагически закончилось, говорит Арон Лапидот. Но вот авиакомпания «Аркея» подчеркивает, что в рамках инцидента, произошедшего в венгерском небе, ни в какой момент угрозы пассажирам не было, и будем надеяться, что это действительно так и было, и все будет и в дальнейшем безопасно. Это был Арон Лапидот, авиационный эксперт, а программа «Тема дня», второй час программы «Тема дня» подошел к концу. За пультом Яир Нойман, продюсер Мила Сталинская и Елена Черкасова. Микрофоном был я, редактор и ведущий Олег Клоц. В 9 часов выпуска новостей. Сразу после программа «Доброе утро, Израиль». Проведет ее сегодня Юлия Цодекс. Оставайтесь на волнах радиостанции Кан Река.

0: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
1: В новом филиале «Мадана и Мания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадана и Мания». Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
2: «Мада». Уже падают листья.
3: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03 5 260 260.

0: В Иерусалиме 9 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Около часа тому назад было зафиксировано 2 падения вражеских дронов в районе израильско-ливанской границы. Корреспондентка Кан Орли Алкалай передает, что обошлось без пострадавших. Ранее сирены оповещения в связи с опасениями проникновения в наше воздушное пространство вражеских беспилотников прозвучали в нескольких населенных пунктах Западной Галилеи. Бывший глава правительства Эхуд Барак назвал очень плохим предстоящее соглашение между Ираном и Соединенными Штатами. Барак, в частности, отметил: «Израилю придется заплатить высокую цену за высокомерие и за слепоту Биньямина Нетаньяху, а также за его манипуляции с президентом Дональдом Трампом. Это можно назвать историческим провалом. Нынешний премьер-министр хотел бы, чтобы война продолжалась вечно. У него нет иного выбора. Он понимает, что окончание войны неизбежно приведет к ускорению судебного процесса против него. Шансы на помилование и на подписание судебной сделки стремятся к нулю. И Нетаньяху очень не хочет завершения судебного процесса», — указал Эхуд Барак. И добавил, что он опасается, что Нетаньяху может попытаться перенести парламентские выборы, развязав очередное военное противостояние в Ливане с привлечением к этому противостоянию Ирана. Депутат Кнессета от партии Ликуд Амид Алеви заявил, что Израилю необходимо уменьшить свою зависимость в военной сфере от Соединенных Штатов. Он, в частности, подчеркнул: «Мы должны подготовить соответствующую программу, цель которой будет состоять в том, что мы сами займемся собственным вооружением. Израиль обязан стать в этом смысле независимой страной. Нам нельзя от кого-либо зависеть. Разумеется, мы не единственная такая страна в мире. Надо все как следует взвесить. Безусловно, помимо Соединенных Штатов есть и другие страны. Главное – прервать нашу зависимость», – указал депутат от Ликуда в интервью корпорации «Кан». Как мы уже передавали ранее, президент государства Ицхак Герцог поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа с 80-летием, которое будет отмечаться сегодня. На своей странице в социальной сети Герцог написал: «Народ Израиля благодарен вам за бескомпромиссное исполнение обязательств в деле обеспечения безопасности еврейского государства и за вашу твердую позицию по отношению к иранской оси зла. Мы никогда не забудем тот огромный вклад, который вы внесли в дело освобождения наших похищенных заложников», — подчеркнул Ицхак Герцог. Корреспондент корпорации «Кан» Натан Гутман передает, что день рождения Трампа будет отмечаться сегодня в Белом доме, где состоятся соревнования по рестлингу. Трамп становится вторым за всю историю Соединенных Штатов наиболее возрастным президентом. Если он завершит таким образом свою каденцию, то он станет самым возрастным президентом, остававшимся на своем посту. К другим темам. Насилие в арабском секторе Израиля. Неподалеку от поселка Рама в Верхней Галилее был тяжело ранен мужчина 57 лет. Судя по всему, это произошло в ходе вспыхнувшей драки. Прибывшая к месту инцидента бригада Маген Давида Дом доставила пострадавшего в больницу ЗИВ в Цфате. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня без перемен, завтра небольшое понижение температуры. В Иерусалиме сегодня днем 26 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 27, в Галилее 26, в Бершеве 30 и в Эйлате сегодня днем 38 градусов. Банковский обменный курс доллара 2 шекеля 93,5 агуры. Курс евро 3 шекеля 39,6 агуры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 10 часов. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс на Кан-Река.

0: Доброе утро, дорогие друзья. Это программа «Доброе утро, Израиль». Всем хорошей новой недели. Меня зовут Юлия Цодекс. И сегодня в нашей программе мы поговорим о разном. Поговорим о том, что Бар-Иланский университет закрывает единственный в Израиле академический факультет перевода. О том, что на киноэкраны выходит фильм «Купа Рашид» по мотивам популярного израильского сериала. Поговорим и о вещах не столь замечательных, о том, что на Кинерете 11 человек пострадали после нападения шакалов на отдыхающих, в том числе и дети, и о том, что в больнице Ихилов скончался 3-летний ребенок, заболевший опасной менингококковой инфекцией. Обо всем об этом в нашей программе. Но начнем мы с обзора последних событий этого утра. Мой коллега Олег Клотц у нас в студии. Олег, доброе утро.
1: Доброе утро, Юля. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Кстати говоря, новость о том, что стая шакалов на Кинерте так или иначе покусала 11 отдыхающих, сопровождается во всех, без исключения СМИ, фотографии очень симпатичных зверей, сделанных в парке Иркон, где они там, в общем, тоже какую-то
0: пока
1: активность проявляют.
0: Да.
1: Ну, нет, были сообщения, на самом деле, пару недель назад в Рамадгане и Тель-Авиве о взаимодействии с шакалами неприятными, но, видимо, они там более сытые, что ли, в центре, на границе Тель-Авива и Рамадгана, и действительно более дружелюбные. Чего не скажешь о других наших соседях. Соглашение по иранской ядерной программе, вероятно, сегодня будет подписано. Причем это будет даться... Ну, потому что никому не хочется никуда ездить.
0: В день рождения и во время футбола, да?
1: И в день рождения, и во время футбола. И, с одной стороны, не хочется и приезжать на лужайку перед Белым домом, непонятно зачем. Может, еще визу не дадут. А с другой стороны, в Исламабад ехать лишний раз тоже, наверное, ни у кого энтузиазма нет. Поэтому соглашение рамочное будет подписано цифровым способом. Но это такое соглашение о соглашении в каком-то смысле. Все остальное — вопросы интерпретации, публикации и взглядов на то, что будет, а чего не будет. В Израиле, в общем, с тревогой все это воспринимают, что можно понять, потому что те цели, если действительно будет то, о чем пишут, которые были поставлены и в ходе прошлогодней военной операции, в ходе этой, достигнуты, мягко говоря,
0: не
1: частично.
0: Да,
1: да, потому что, с одной стороны, обогащенный уран не будет никуда вывезен, а будет он разбавлен. Ну, правда, президент Трамп сказал, что Соединенные Штаты вывезут уран тогда, когда сочтут нужным, но, в общем, могут счесть, а могут и, наверное, не счесть. Согласно соглашению, да, не счесть баллистических ракет в тех самых каменных пещерах, о которых речь вообще в соглашении, по-видимому, не идет. Кроме того, видимо, связь между Ираном и, например, организацией Хизбалла и всем тем, что касается Ливанского, так сказать, Израильского фронта, будет укреплена. При этом Израиль, с одной стороны, президент Трамп во время последнего звонка, согласно ряду публикаций, премьер-министр Нетаньяху просто как бы говорил, что вот будет соглашение, а премьер-министр Нетаньяху слушал, потому что возражать было, что называется, бесполезно, все уже сказано. У американского президента свой взгляд на то, как должно развиваться события. Но в армии обороны Израиля готовится к тому, что на ведение военных действий в Ливане будет введено еще большее ограничение, чем сейчас. Мы услышали в новостях, что прилетело пару беспилотников на территорию Израиля, никто не пострадал, к счастью. Но, в общем, Израиль, я думаю, нанес некие удары по неким объектам. В течение минувших выходных была достаточная военная активность, но общая информация такая частичная, поэтому из зарубежных источников мы знаем, что есть продвижение в районе Набатии и других населенных пунктов, но что на самом деле там происходит и как будут развиваться события в связи с соглашением, мы пока не знаем. В общем, туман, который может за сегодняшний день рассеяться, а может и нет, потому что официально Иран не подтвердил факт того, что намерен что-то подписывать. Посмотрим, что произойдет в ближайшие сутки.
0: Но по-прежнему это соглашение с американской стороной называется самым лучшим в истории, и понятно, что оно лучше, чем соглашение Обамы. Обама, наверное, вообще не упоминается.
1: Ну, оно хорошее. Хорошее. В общем, хорошее, в общем, соглашение. Ну, а что будет на самом деле, мы узнаем. В течение 60 дней будут вестись переговоры более конкретные. Что будет, опять же, через 60 дней, тоже пока никто не знает. Ну, давай, Юль, дождемся хотя бы вот какого-то цифрового, дистанционного, промежуточного подписания. Сегодня президенту Трампу 80 лет. Можем его с этим поздравить. Не знаю, захочет ли он заниматься подписанием соглашения в свой день рождения или наоборот.
0: Я думаю, что это все достаточно... было, как мне видится, это наоборот было все приурочено именно к этому дню. Но, видимо, ему было очень важно, чтобы это все совпало.
1: И вопрос в том, захочет ли, например, Вахиди, новый глава Корпуса Стражи Исламской Революции, поздравить американского президента, и как он захочет его поздравить, да, об этом мы узнаем в течение ближайших суток. Обсуждали мы в нашем эфире еще одну тему растущей международной изоляции и бойкота израильских различных институтов, в частности, в журнале Lancet, одном из двух таких достаточно известных медицинских журналов, да, был опубликован призыв со стороны Медицинской ассоциации Великобритании и Южной Африки. Ну и там еще разных таких каких-то полуправительственных организаций с призывом к бойкоту израильских медиков из-за геноцида в Газе, из-за пыток палестинских заключенных, и из-за... Ну там еще... список пунктов перечислен.
0: Вообще это очень странно, потому что я представляла все-таки себе журнал Lancet, может, я не обращала внимания на это, именно как журнал, который публикует научные статьи, связанные
1: с исследованием публикация медицины. В журнале Lancet, которая так или иначе в которых так или иначе подвергают критике израильскую, ну, если не медицину, то...
0: Ну, политику израильского правительства.
1: Политику израильского правительства, которая касается и разрушения, например, медицинской инфраструктуры в Газе, ведь медицинская инфраструктура в Газе разрушена. Вот это как раз, так сказать, факт, с которым спорить трудно. Вопрос, почему, как и что, что с этим делать, это другой аспект. Кроме того, у всех должна быть активная жизненная позиция, вот они ее и проявляют. Израильская медицинская ассоциация, разумеется, говорит, что речь идет по большей части о каких-то домыслах, которые подаются как факты, но вообще-то ситуация в этом смысле довольно нехорошая, потому что через 4 месяца состоится заседание Всемирной медицинской ассоциации, и, по-видимому, вопрос об исключении Израиля из Всемирной медицинской ассоциации будет поднят. Вряд ли он пройдет, но сам факт того, что это обсуждается и сокращаются контакты, в общем, ничего хорошего не сулит в самых разных аспектах.
0: Ну, понятно, потому что есть очень много врачей, которые стажируются за границей. Есть, конечно же, обмен там, опытом, да, конференции международные. Если сейчас эта тема будет на повестке дня и будет, в общем-то, сказать, все это усиливаться, да, такое отторжение, то понятно, что, в общем, это все негативно скажется. На деятельности, в том числе израильских врачей. Понятно, что мы, в общем, не можем здесь быть на острове.
1: Да, мы не можем быть на острове. Интересно посмотреть, как выглядят, например, экономические контакты фармкомпании мы не любим такие параллели, но как бы мы их не можем не приводить с той же Россией, например, да, потому что ряд европейских компаний продолжают поставлять, в общем, препараты как ни в чем не бывало, чего-то, безусловно, нет, но там своя специфика и по-другому там рынок устроен, но, тем не менее, об этом тоже стоит подумать. Ну и, разумеется, одна из тем — это чемпионат мира по футболу, который, да, в общем...
0: Как ни странно, проходит.
1: Проходит.
0: Да? Странное время.
1: В общем, в странные для нас времена. Интересно, какой процент граждан Израиля сегодня не спал и смотрел матч, например, в час ночи между Бразилией и Марокко.
0: Но те, кто не смотрел, могут сейчас посмотреть. Да, я понимаю, что это не то же самое. самое.
1: Кан-11, да, вам покажет.
0: Да.
1: Но при этом надо сказать, что, в общем, все это функционирует. Есть всякие моменты, которые связаны с новыми правилами, с трансляциями. Есть вопросы посещаемости. Но, в общем, все движется, и все во многом лучше, чем ряд прогнозов о том, что ужас, катастрофа. Нет, не ужас, не катастрофа. Чемпионат мира развивается по своим законам, и мы об этом будем, в общем, каждый день говорить в нашем эфире.
0: Конечно. Олег Клоц, спасибо большое, хорошего дня и хорошей недели.
1: Всего доброго.
0: Продолжаем программу «Доброе утро, Израиль». Накануне в больнице Ихилов скончался 3-летний ребенок. Он был доставлен в отделение неотложной помощи в состоянии септического шока с подозрением на менингококцемию. Несмотря на попытки реанимации, врачи не смогли спасти жизнь ребенка, и он скончался. У нас на линии профессор Яков Беркун, заведующий отделом иммунологии медицинского центра Адаса Арацуфим, секретарь Израильской ассоциации педиатров. Профессор Беркун, здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Что это за инфекция? Почему ее иногда называют агрессивной бактерией Хайдакалим?
2: Ну, менингококцемия – это тяжелая форма инвазивной менингококковой инфекции, которая вызвана бактерией Neisseria meningitis, и при которой возбудитель попадает в кровоток и через кровь уже попадает во многие органы и вызывает септический, такой тяжелейший септический шок. И она составляет где-то около трети всех случаев инфекции с этой бактерией. И характерно это молниеносное течение и очень высокая летальность, где-то около 10% даже при лечении антибиотиками, и даже в странах с развитой медицинской системой, таких как Израиль. И вот без своевременного лечения летальность даже значительно выше. А те, кто выжили, у многих есть тяжелые и долгосрочные последствия.
0: Вы говорите, что она очень быстро развивается, эта болезнь. Как быстро может? Сколько
2: молниеносно. Да? Просто это речь идет о часах. Во-первых, это чаще встречается у маленьких детей, где-то в возрасте там, до 4, до 5 лет. Вот. И первые несколько часов такие неспецифичные симптомы. Это повышенная температура, лихорадка, потеря аппетита, тошнота, рвота, раздражительность, и как бы выглядит как обычный вирус. Но потом уже появляются разные признаки сепсиса, такие как вот довольно-таки характерные боли в конечностях, холодные руки, бледность, такая мраморность кожи, сероватый оттенок, учащенное дыхание. И вот эти симптомы, это ранее такие более специфичные признаки менингококцемии, а где-то через 12 часов появляется характерная сыпь. Вот петехии это такие кожные лезии, которые не пропадают, когда вот мы на них давим. Обычная сыпь, такая как у кори, допустим, когда придавливаешь это, лучше всего стеклом, и она пропадает. А это такие, ну, как при кровотечении, такие кожные проявления. А потом уже, не у всех, кстати, больных, появляются уже признаки менингита, нарушение сознания, судороги. И у маленьких детей, конечно, это довольно-таки тяжело диагностировать на ранней степени. Но как только появляется подозрение, даже если оно отдаленное, надо срочно ехать в больницу.
0: Да. И вы сказали, что именно маленькие дети находятся в группе наибольшего риска?
2: Да, да, маленькие дети. У нас есть, в принципе, менингит, и даже похожий вот такой сепсис могут вызвать целый ряд бактерий. Но против большинства из них, вот одно из самых больших достижений, которые в этих инфекциях, это была прививка от пневмокока, который тоже вызывал менингит. И уже где-то около 20 лет существует прививка, и большинство населения привито. Также гемофилус Б тоже это вызывал менингит, и остался менингокок. И несмотря на то, что мы, Ассоциация педиатров Израиля, уже несколько лет пытаемся ввести, есть прививка против этого менингокока серогруппы Б, вот, который чаще вызывает вот именно этот менингокок, в Израиле чаще вызывает менингококцемию и менингит. И мы уже несколько лет пытаемся, чтобы эта прививка попала в корзину здоровья Израиля. Но, к сожалению, безуспешно. Это заболевание довольно-таки редкое, но тем не менее, вот в прошедшем, сейчас наблюдается повышение заболеваемости. Последние пару лет где-то было около 50-60, даже 60 случаев в год этого заболевания в Израиле. А сейчас это, кстати, не только в Ихилове, а несколько дней назад, по-моему, 4 дня назад, двухлетний ребенок попал в похожем состоянии в больницу в Бершеве, в Сороку. И тоже через несколько часов скончался от того же самого заболевания, от менингококсемии.
0: Скажите, а чем может быть вызван такой рост заболеваемости?
2: Ну, во-первых, мы не знаем, но вполне может быть, что вообще увеличилось количество инфекционных заболеваний последние пару лет. Это вызвано снижением прививки. Вот люди, какие-то определенные группы населения,

0: Они потеряли веру в прививку после эпидемии ковида, которая, кстати, прививка от ковида, она предотвратила, ну, только в Израиле десятки тысяч смертей, а во всем мире, я думаю, сотни тысяч смертей. Но почему-то люди слушают и верят тем редким случаям, когда прививки вызывают, крайне редким случаем, побочные явления, и очень много людей не прививаются. Вот у нас сейчас была эпидемия тяжелейшая кори, где-то около 20 детей скончались, к нашему большому сожалению. И я думаю, вот это вполне может быть связано с этим. Но вообще это заболевание, это переносится как бы в воздухе, бактерия, и поэтому чаще наблюдается в местах, где есть скученность детей, а в Израиле семьи большие, много детей, вот именно у них чаще наблюдается это заболевание.
1: Скажите, вы упомянули, что есть прививка, но она не входит в корзину. Это означает, что ее можно сделать каким-то частным образом или через дополнительные страховки? Как на сегодняшний момент выглядит?
0: Да, я думаю, что все дополнительные страховки, ну, по крайней мере, точно большинство, включают вот эту вакцину, и имеет смысл обратиться. Не так уж и дорого, я думаю, это где-то стоит около 200 шекелей, но я не уверен. И имеет смысл обратиться к врачу, своему лечащему, и привиться от этого заболевания. Опять же, оно редкое заболевание, но настолько тяжелое и так быстро развивается, что действительно имеет смысл привить, вакцинировать ребенка.
1: Да. Скажите, как вообще вот, ну, попадают, скажем так, вакцины вот в эту самую обязательную корзину? Как вы, я понимаю, что вы говорите, что ассоциация педиатров борется за то, чтобы и эта вакцина туда попала, но пока безуспешно. Как это обычно по распространенности болезни происходит? Или по ее действительно какой-то, может быть, фатальности, летальности?
0: Ну, я думаю, во-первых, я очень рад, что я не нахожусь в этой комиссии, которая принимает такие тяжелые решения, потому что действительно медицина развивается. Я вот иммунолог, у нас появилось десятки новых препаратов, очень дорогостоящих, которые помогут каким-то единичным случаям, в связи с этим развитием медицины, в онкологии, конечно, очень много новых препаратов и очень дорогих. И поэтому это непростое решение, но я как бы представляю интересы детей. И я считаю, и мое личное мнение, но опять же, я не в этой комиссии, поэтому у меня нету такой широкого диапазона. Я считаю, что эта прививка должна быть включена в корзину. Но даже если она не включена, я думаю, большинство, подавляющее большинство людей может позволить себе и сделать эту прививку.
1: Да, для того, чтобы уберечь своих детей.
0: Да, но самое главное, я думаю, еще важнее это привить тем, что существует. Мы видим, вот опять же, у меня очень много людей оказывается, что они думают, что они специалисты по вопросам прививки и откладывают прививки. Это тоже неправильно, потому что даже те люди, которые считают, что вот Министерство здравоохранения дает слишком много прививок в слишком раннем возрасте, дают их в слишком раннем возрасте, потому что тогда это не наиболее эффективно, потому что если ребенок там дожил до 4-5 лет и не заболел этим тяжелым заболеванием, то вполне может быть, что уже нет смысла ему прививаться. А именно нужно охранять детей маленьких, иммунная система которых не развита, и сделать все прививки, которые вот существуют. И наше государство, конечно, я считаю, что это очень важно, ввести было все эти прививки. Это стоит много денег и предотвращает много заболеваний. Вот половина случаев тяжелейшей кори, которые детей этих тяжелых и с летальными исходами, как раз попали в иерусалимские больницы. И это очень нам, врачам, очень тяжело это было видеть, как болезни, которые вообще мы не должны с ними сталкиваться. Потому что мы когда-то думали, что может быть вообще кори, так же, как и оспа, она пропадет, исчезнет. Вот. Но, к сожалению, наоборот. Все наоборот.
1: Да, вообще, знаете, это действительно очень интересный вопрос вот с этим опытом, который был во время пандемии, и то, что столько людей потеряли вообще веру в прививки, это, в общем, видимо, было связано как раз с тем, как вело себя государство, с этими закрытиями, карантинами. То есть люди, в общем, протестуют против этого, но в результате получается, что подвергают в том числе и своих детей опасности.

0: только много летальных исходов было. И поэтому, когда государство сталкивается с такой проблемой, то действительно это непростое решение, что решить. Я не думаю, что те, кто решали о всех этих изоляциях и прекращали работу предприятий, то они получали от этого удовольствие. Я думаю, что они считали, что это правильное решение. Я тогда был с ними полностью согласен. Да. Может быть, не все нужно было делать, но я думаю, это было адекватное решение.
1: Да.
0: И, к сожалению, люди потеряли веру также и в прививки. Но это абсолютно неоправданно.
1: Профессор Яков Беркун, заведующий отделением иммунологии медицинского центра ДАСАР Арцуфим, секретарь Израильской ассоциации педиатрии. Огромное вам спасибо.
0: Спасибо и всем здоровья.
1: Спасибо, всего хорошего.
0: Всего хорошего.
1: Полиция округа Кармель завершила многонедельное тайное расследование, раскрыла дело о систематическом мошенничестве в отношении пожилых русскоязычных жителей Хайфы. Двое подозреваемых, 36 и 41 года, оба жители Хайфы, были задержаны в ходе одновременных обысков. По данным следствия, они целенаправленно выбирали своими жертвами пожилых русскоязычных граждан, злоупотребляли их доверием и обманным путем выманивали у них деньги. Расследование вел специальный отдел под руководством заместителя командующего управления полиции округа Кармель, полковник Краус у нас на линии. Доброе утро.
2: Доброе утро, хорошей недели.
1: Спасибо. Расскажите о том, как, собственно, чем расследование завершилось, сколько подозреваемых было задержано и что было обнаружено в ходе обысков.
2: Значит, я начну с того, что я рад находиться сейчас в вашей программе и перевести нашим слушателям о работе нашего полицейского округа. И потом, с вашего позволения, я бы хотел с ними поговорить, как сделать так, чтобы следующего раза не было.
1: Да.
2: И я первым делом начну о том, что мы, значит, получили жалобу от женщины, 92-летней гражданки, жительницы города Хайфы, которые обманным путем мошенники отобрали десятки тысяч шекелей. И было решено начальником округа Кармель, бригадным генералом Боа Самуха, начать операцию под моим личным руководством. Операция проводилась очень быстро. Группа полицейских, что состояла из следователей, опергруппы, подразделения «Я сам», центральное подразделение по борьбе с преступностью «Алаб Кармель», разведуправление города Хайфа, разведуправление города Мигдалемики. Все были вместе задействованы в этой операции, которая успешно была завершена с арестом двух подозреваемых.
1: Угу.
2: Наши полицейские работы... Да, я вас слушаю.
1: Да, нет, ну вы продолжайте, да.
2: Наши полицейские работали, мы работали не покладая рук, и днем, и ночью, и вот даже и в субботу, и пятницу. Самое главное... И я хочу отметить, что наши полицейские работали с огромным энтузиазмом. Это для нас считается не просто дело, когда дело касается наших пожилых людей, наших мам, наших отцов. И это нам лично очень важно.
1: Mm-hmm.
2: Были задействованы все необходимые средства, в том числе технологические, для которых мы сумели найти подозреваемых. Мы должны понять, что эти подозреваемые в большинстве случаев у них нет уголовных приводностей, у них нет уголовных дел, их тяжело вычислить, и поэтому нужна там очень серьезная работа на протяжении определенного времени и, как я сказал, с технологическими определенными вещами, что мы сумели в кратчайшие сроки найти их и арестовать. Эти жители Хайфа не владеют русским языком. И после ареста ведется работа над тем, чтобы в кратчайшие сроки подготовить обвинительный приговор, конечно, соответственно, собранными уликами.
1: Да.
2: И тут личная просьба и вообще просьба полиции нашего округа. Стратегически мы хотим работать в двух главных направлениях. Наряду с оперативной деятельностью нам очень важно заниматься разъяснительной работой, информировать население и предотвратить новые случаи мошенничества. Если это завершу одним предложением, если вы помните, когда мы были маленькими детьми, нам говорили родители: не открывай чужим двери.
1: Да.
2: Это моя просьба от пожилых наших жителей, людей, которых они не знают, которые стучаться им в двери. Это можно.

0: быть, стучаться в дверь, это как по телефону, по смс-ке, через Facebook, или физически приходить мне в дом и забирать деньги. И это очень важно им объяснить, что никому не надо передавать свои личные деньги, свои ювелирные изделия. Если какое-то есть подозревание, звонить нам в полицию сразу. В полицию, в телефон 100. Мошенники себя выдают за представителей банков, за представителей полиции, да, за представителей... вы должны понять, что полиция никогда не пошлет свои данные по WhatsApp и пошлет нашу фотографию, сказать, я полицейский. Такого не бывает. Люди боятся, что они держат деньги наличные дома. Эти люди всю жизнь зарабатывали честным путем свои деньги, как мои родители. И в конечном итоге они их отдают этим мошенникам, что это мягко сказано мошенникам. Поэтому нечего бояться, они держат деньги, ничего страшного. Нечего бояться, они держат деньги дома. Тут нет никакого уголовного... уголовное какое-то...
1: Правонарушение.
0: Я просто... Есть очень много рекомендаций. Мы очень... Для нас очень важно, именно вот в последнее время мы замечаем, что это в секторе русскоговорящих, и это в основном в севере страны, и в Хайфе мы замечаем много таких преступлений. Я могу вам сказать, что мы делаем все и будем делать все, чтобы вылавливать их таким же путем, как они вылавливают наших пожилых жителей. И с одной стороны, и с другой стороны, мы, конечно, будем, мы хотим пройтись по всем БТ-аботам, пройтись по всем местам, где живут пожилые жители на русском языке. Я лично хочу им объяснить, как себя вести и как не попадаться, скажем, на удочку этим людям.
1: Скажите, если человек, мы все знаем хорошо, у нас у всех есть родители, мы прекрасно знаем, как это происходит. Практически каждый день есть те или иные попытки мошенничества по телефону, действительно через СМС, или вот даже, как вы сейчас рассказывали, приходят прямо домой, и, в общем, есть самые разнообразные способы выманивать деньги. В любом случае всегда обращаться в полицию, даже если как бы удалось, да, от этих мошенников избавиться, и, в общем, все обошлось, все равно, чтобы вы, я так понимаю, чтобы вы знали о том, что происходит, что на той или иной территории орудуют мошенники, может быть, это поможет вам быстрее их вычислить.
0: Совершенно правильно. Мы хотим, чтобы каждый гражданин Израиля, который отдал или сумел понять, что это мошенники, и не передал деньги, сообщал нам, звонил 100 в полицию. Есть еще одна опция подать жалобу через это называется Тлунотный Куванот онлайн. Он может через интернет подать жалобу. Мы получаем эти жалобы, мы их рассматриваем и ведем, конечно, уголовные дела соответственно этих жалоб.
1: Да, ну что ж, Алекс Краус, полковник полиции, заместитель начальника управления полиции округа Кармель. Вам огромное спасибо, успехов в обнаружении всех вот этих нехороших людей, которые действительно очень доставляют очень много, ну, много хлопот. И вам, и населению, конечно, в первую очередь. Спасибо большое. Телефон 100 для всех, кто еще не помнит, как звонить в полицию. Я думаю, что это нужно первым делом знать, что делать в таких случаях. Спасибо. Всего хорошего.
0: Всего хорошего.
1: Счастливо. Чрезвычайное происшествие на Кинерете. Стая шакалов напала на отдыхающих в глэмпинге. Пострадали 11 человек, трое из них дети. Люди, в общем, обнаружили следы укусов, царапин на лицах и руках. В общем, выбегали из палаток, потом были доставлены в медицинский центр Цафон в Твери. Там получили медицинскую помощь и прививки. Как я уже сказала, есть 11 пострадавших, и среди них 12-летняя Алис. Шакал забрался прямо в палатку, где она спала, и искусал ее за лицо. У нас на линии ее бабушка Мира Генин. Мира, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как сейчас чувствует себя Алис?
2: Прошла ночь после этого события ужасного, как в страшном сне. И Алис не спала всю ночь, она не сомкнула глаз, она боялась закрыть глаза, она кричала, у нее страхи. И вот она уснула и сейчас спит просто вот под утро.

0: Она только уснула рядом с мамой, обнявшись.
1: Бедная, бедная девочка.
0: Бедная девочка.
1: Она...
0: Кроме того, что да. у нее боли очень сильные, ей наложили швы на эти укусы, потому что кровь не останавливалась. И 12 лет ребенку, через месяц у нее бат-мицва. И как она будет выглядеть для нее, это тоже очень важный момент. И за это она очень переживает.
1: Скажите, Мира, вы ведь были рядом с Алис, да?
0: Она была со мной рядом.
1: Да. И вы что-то слышали, что-то как?
0: Да. В 2:00 ночи я услышала ее крик. И как только открыла глаза, я увидела, как с ее кровати соскочило на землю это животное и выскочило из нашего, из нашей палатки.
1: Угу.
0: Думала сначала я, что это может быть кошка по ошибке забрела к нам и поцарапала. Не знаю, что. Включили, когда свет, увидела, что все лицо ее в крови. Взяли ее, когда помыли это лицо, так я увидела, что прям есть там вот эти вот признаки, что это был именно укус. Угу. Мы не знали, что это шакалы там бродят. Пока мы ждали скорую помощь, которую нам вызвали там на месте, мы слышали крики из других палаток и видела я своими глазами, как эти шакалы бегают.
1: То есть
0: между
1: их, палатками. Их было больше, чем один, да? Это было...
0: Их было хотя бы три. Я видела три. Почему я видела, знаю, что три, потому что они разного цвета были.
1: Угу.
0: Здесь я вижу черный, здесь я вижу более светлый, вот здесь какой-то как рыжий. Вот так. Вот так было страшно. Так закончился наш... Хопыш.
1: Я так понимаю, что вы часто туда ездите, да? И...
0: Мы не первый раз, да. Именно вот в этом месте.
1: Угу.
0: Это организованное, это Нофыш, это не то, что там мы сами поставили палатку и спим на земле.
1: То есть это огражденный кемпинг, да?
0: Это там... огражденный, да. Конечно, ухоженный, оборудованный.
1: И я подозреваю, что все правила были соблюдены, то есть еда снаружи не была оставлена.
0: Нет, там шикарные холодильники, все в холодильниках, все, ничего не было, ни в палатке вообще, там нельзя заносить туда еду. И все было соблюдено. И местные эти работники сказали, что они такое первый раз увидели, что такое, там они 5 лет работают, как бы это место, и говорит, мы первый раз видим такое, что вот нападение этих шакалов откуда пришли.
1: Да. Скажите, и ее повезли в больницу, и там наложили швы и сделали, наверное, укол от бешенства, да?
0: Ее повезли не одну, у нас их было четверо, да. Было 4 амбуланса, их 4 вот в одном были, и когда приехали, да, естественно, что она получила прививку от бешенства, потому что они знают, говорят, что какой-то когда-то подозрение, что бешеный шакал там бегал.
1: Ну да, наверное, всегда, когда дикое животное кусает. Да,
0: пока не поймали. Так ей сделали прививку от бешенства, и это не одна прививка. Сразу было в каждую раночку, в каждую укус была введена прививка, не считая того, что еще в 2 места на теле. И продолжение, мы продолжаем, через 2 дня мы едем в Несрадобриют, нас уже вызвали. Это будет седра, это будет несколько таких прививок.
1: Угу. А она сама что рассказывает? Она просто спала, и вдруг в какой-то момент вот ей стало больно, да? То есть она ничего не видела до этого?
0: Она не видела. Валь, так интересно, у них дома есть собака, которая иногда заходит в кровать, и можно ее погладить. И она говорит, я чувствовала на руке шерсть, она как бы чувствовала, что что-то есть. И потом вот эта боль. Сквозь сон она чувствовала это хая рядом с ней. Это животное, которое она погладила.
1: Вообще, конечно.
0: Это еще страшнее. Так, поэтому она боится теперь домашнюю собаку.
1: Да. Она, видимо, ей нужна психологическая помощь,
0: видимо,
1: тоже.
0: Видимо, да. Мы пока в растерянности, не знаем, куда обращаться. Вот сейчас она спит, и сейчас будем думать, куда идти дальше, и как, где просить помощь.
1: Ой. Я понимаю, что у нее выпускной сейчас на...
0: Через 2 недели у нее выпускной в школе, и она говорит, я не выйду из дома. Во-первых, это как она выглядит, она очень волнуется. В 12 лет это очень важный момент, как ты выглядишь. И тут такие шрамы, такие травмы на лице, что сейчас она вся там в пластырях. Ей наложили швы, я уже говорила, и пластырем это все залепили. Это выглядит она, конечно, и вся опухшая.
1: Бедняжка. Скажите, Мира, а вам вообще кто-то попробовал объяснить, что это вообще такое? Я так понимаю, что, ну, хорошо, они, эти шакалы, везде развелись, они там ищут еду рядом с человеком, ну, почему они приходят и кусают людей?
0: Они напали? И не напали на одну Алис, они напали на несколько человек. Пока мы ждали скорую, я слышала крики людей с разных мест. с разных

0: сторон. И люди потом приходят, и сначала вызвали одну амбуланс, думали, только мы, и там еще был мужчина, который раньше его за ногу укусил шакал во время сна. Ну, тоже рядом ребенок спал, но он выбрал, видите, ногу этого мужчины. И потом начали приходить эти раненые.
1: Да. А как они проникли вообще в палатку?
0: Они прогрызывают. Прогрызли дырку в палатке. Прогрызли дырку, там рядом у нас было, ну, это Кинерет, мы на Кинерете были вот эти баллоны, прогрызли эти баллоны, прям видно зубы, прям кусок баллона откушен. Просто, я не знаю, на самом деле, наверное, сумасшедшие.
1: Очень организованные, да.
0: Ой, как это страшно.
1: Да, я понимаю, что вам, конечно, испортили отдых.
0: Конечно, наш отдых закончился, мы забыли, что было 2 дня назад, как мы получали удовольствие.
1: Да. А руководство кемпинга вообще собирается нести ответственность?
0: А вот мы не знаем. Нам очень хочется... К нам никто не обратился. Никто к нам после этого не подошел. Мы утром быстро собрали, после того, как вернулись с приемного покоя, мы собрали вещи и уехали. И никто к нам не обратился. До сих пор, кроме вот как Тикшор, это связь, которая там телевидение и радио, никто не обратился, никто ничего не предложил нам. И я в растерянности, никаких объяснений, и пока ничего.
1: Да. То есть вы просто сами вызвали амбуланс, да, скорую помощь, и все это как бы происходило, ну,
0: приехала
1: фактически.
0: И полиция приехала, и они вызвали дополнительные скорые, но полиция в это не вмешивалась, это не их ведомство вообще.
1: Да. Но сейчас, конечно, самое главное, что палец была в порядке.
0: Да. Да.
1: Чтобы, в общем...
0: Самое главное для нас это.
1: Я...
0: На этом этапе, но бедные люди, которые там будут продолжать, я очень надеюсь, что служба вмешалась, и сейчас что-то там принимаются, какие-то меры. Потому что люди собирали вещи и уезжали. Не хотели оставаться там вообще.
1: Да. Мира, спасибо вам огромное за то, что поделились с нами. И, пожалуйста, передайте пожелания скорейшего выздоровления Алис. Я думаю, что все будет в порядке, ничего не останется, никаких следов, только, ну вот, разве что воспоминания об этом неприятном инциденте.
0: Да, чтобы не осталась травма, да? Спасибо.
1: Да. Спасибо большое. Всего хорошего. Это была Мира Генин, жительница Ришон-ле-Циона, бабушка 12-летней Алис, которую покусал шакал во время отдыха на Кинерете. Ее и еще 10 человек пострадали во время вот этой вот, собственно говоря, нападения стаи шакалов на людей. Дорогие друзья, мы предлагаем вашему вниманию рубрику «Иврит для души» с Галей Городецкой. Галя отвечает на вопросы радиослушателей.
2: «Иврит для души» с Галей Городецкой.
3: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, напоминаю вам номер WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять в письменном виде свои вопросы. 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. И сегодня у нас есть вопросы, тоже связанные с похожими корнями. Это продолжение вопроса с прошлого раза. Какие еще есть корни с похожими буквами и чем они отличаются? Корень мем каф рейш и мем хет рейш. И корень мем каф рейш – это корень, связанный с продажей. Лимкор – это продавать. Мехира – это продажа. Например, если где-то продается квартира или машина, то вы можете увидеть даже такую надпись «Лимхира», да, – на продажу или продается. Мехирот, то есть продажи, да, допустим, человек, занимающийся продажами, он называется ишмехирот, да, то, что по-русски называется продажник в современном русском. Теперь, если мы посмотрим на гитпаэль, то у нас получится глагол лиитмакер. Что такое лиитмакер? Это быть в зависимости от чего-то. Лиитмакер ле алкоголь, ле самим, да, то есть алкоголь, наркотики, любовная зависимость, игровая зависимость. Это вот все лиитмакер, и сама зависимость будет гитмакрут. Теперь есть еще слово махур, проданный. Здесь нужно различать две вещи. Это либо что-то действительно продано, махур, Либо, когда мы про человека говорим, что он махур, то это значит, что он находится вот в такой зависимости. Алкогольной, наркотической, любовной. А еще, если говорят «мисхак махур», это значит, что игра договорная, игра, как бы результат продан заранее. Если еще, как можно сказать, продано, с помощью нифаля, пассивная форма нимкар, был продан или просто продано. Да, коль нимкар, все продано. Теперь у нас из того же корня есть слово равмехер. Равмехер, то есть бестселлер, книга, которая лучше всего продается. Теперь, если мы посмотрим на похожий корень, но через хет, мем хет рейш, то, конечно, у нас здесь есть слово «цена мехир», которое пишется через хет. И это, в общем, странно, почему лимкор через каф, а мехир через хет. В общем, дело в том, что слово «мехир» происходит из древнеаккадского языка, и потом оно пришло в иврит. Хотя, конечно, они связаны. Далее из этого же корня есть слово «мехирон». Мехирон – это прейскурант. Суффикс «он» может означать несколько вещей, но, в частности, здесь он обозначает некую общность, группу. Мы знаем еще такие слова, например, «много-много-много слов» вместе получается словарь, миллион. Или «много вопросов» вместе получается опросник или анкета, шеэлён. Или, допустим, «много загадок», викторина, хидон. И так далее. То есть суффикс «он» в слове «мехирон». Теперь, если мы хотим сказать, что мы хотим оценить какую-то цену, услугу, сказать, сколько это будет стоить, назвать цену, предложить цену, то это будет «летамхер». То есть здесь у нас «тав», которая присоединяется к корню, и получается четырехбуквенный корень «тав мем хет рейш», но который происходит, естественно, от этого первичного корня «мем хет рейш». И еще полезное слово «гацаат мехир», то есть предложение цены. Да, когда мы хотим купить, особенно какую-то крупную покупку сделать, то мы просим сначала «гацаат мехир» в письменном виде. И нам пишут, сколько это будет стоить. Теперь, похожие два других корня – это «нун шин хав» и «нун шин куф». Значит, «нун шин кав». У нас есть слово «линна шох» – это «кусать». «Нещиха» – это «укус», но только укус как процесс. Если это укус, допустим, зубами. А если это укус пчелы, то это будет совершенно другое слово «гакаша». Теперь, на идыш, кстати говоря, такой укус – это «бис», и, возможно, отсюда происходит слово «абысалы» на идыш, да, немножечко, капельку, кусочек. Теперь, еще из этого же корня «нун шин хав» у нас есть слово «нашхан». Что такое нашхан? Это игрушка для младенцев, которая, когда у них режутся зубки, то такая погрызушка, как бы. Вот это называется нашхан. И очень часто суффикс «ан», он вообще тоже обозначает разные вещи, как мы видели в суффиксе «он» только что. Суффикс «ан» в данном случае обозначает инструмент, приспособление. Но в этом смысле нет много слов, которые имеют суффикс «ан». А вот, допустим, есть суффикс «ан», который обозначает свойства. Да, допустим, «магабхан» – революционер, да, свойства характера. Или еще обозначают профессию, например, «таклитан» – диджей. От слова «таклит» – пластинка, «таклитан» – диджей. Теперь, в отличие от этого, корень «нун шин куф» это все, что связано с прикосновением. Нешек – это оружие. Да, для того, чтобы оружие применить, мы должны коснуться им противника. И, с другой стороны, у нас есть слово «нащека» – поцелуй. То есть губами мы тоже касаемся. Поэтому это тот же корень «нешек» и «нащека», хотя, конечно, многие, я думаю, удивлялись этому. Теперь у слова именно щека, да, его, у него есть два глагола. У нас есть глагол «ленашек» – «целовать», «ленашек эт мишу». И у нас есть «леншок» – «ле мишу». В чем разница? Разница в том, что «ленашек» – это поцеловать обычно, нормально, любовно поцеловать. А «леншок» – это поцеловать очень аккуратненько, в руку, в лобик, да, то есть вот поцелуй руки, да, «леншок», «леяда». И, конечно, этот «леншок», он встречается гораздо реже, чем «леншек». Далее, если мы посмотрим в случае, когда «нун» у нас пропадает, потому что мы знаем, что «нун» – первая буква корня, очень часто может пропадать. Этот корень относится к группе корней, которая называется гизрат хасрей пеяполь нун или гизрат хафан. Мы уже неоднократно об этом говорили. Так вот, если нун пропадает в биньяне хифиль, то у нас получится глагол легашик. А что такое легашик? Это сделать презентацию нового альбома, нового спектакля, новой книги. Гашака – это вот презентация таких вещей, не компьютерная презентация. Компьютерная презентация – это совершенно другая вещь. Это мацегет от слова легатсиг. А гашака – это именно презентация спектакля, книги, пластинки. Далее. В математике у нас есть слово машик – это касательное. Да, потому что она касается, тоже опять тот же корень, касается круга, да, линия, которая касается окружности, вернее, не круга. Вот. И если мы посмотрим на глагол в биньяне «гитпаэль» с суффиксом «ся», то мы получим слово «целоваться» «лигит нашек». Вот такие слова из этого корня. Теперь еще два похожих корня – это «тет пэй самых» и «тав пэй самых». Значит, смотрите. Летапес – это взбираться. Типус кирот, допустим, да, это карабкание, лазание по стенам специальным таким, да, киртипус называется. И еще, с другой стороны, типус – это еще тип, вид, сорт, но это уже заимствованное слово из греческого. Теперь, в языке хазаль, то есть в языке мудрецов первых 200 лет нашей эры, в эпоху Талмуда, появилось слово «тофес», заимствованное опять-таки из этого греческого, но формально там тот же корень «тет пейсанах». «Тофес» использовался в значении «штар», то есть некая банкнота или «носах кого». Но «штар» – это не только банкнота, это еще и некий стандартный документ договора. Например, есть штар-ктуба, то есть брачный договор, который подписывается перед вступлением в брак и вручается невесте под хупой, чтобы защитить ее интересы. Теперь, с другой стороны, тавпейсамах, у нас есть слово литпос, это поймать. Очень многие, кстати, говорят не литпос, а литфос. Это неправильная форма, но это допустимо. Теперь у нас есть слово «тфиса» – это восприятие. У нас есть слово «тафус», то есть «занято». И как переведен роман Селлинджера «Над пропастью во ржи» – «тафсан бизде ашифон», да, то есть тот человек, который ловит этих детей, падающих на ржаном поле. «Тафсан». Есть, кстати говоря, организация, которая помогает подросткам в трудных жизненных ситуациях, израильская организация, которая так и называется «Тафсан бизде ашифон». Это очень распространенное выражение. На сегодня, пожалуй, все. Я только еще раз повторю номер нашего WhatsApp 050-737-8127. Спасибо за внимание. Всего доброго.
2: «Иврит для души» с Галей Городецкой.

0: новом филиале «Мадана Имания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадана Имания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
1: «Мадам, уже падают листья».
2: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 035-260-260.
3: «Оболонь» безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».

0: В Иерусалиме 10 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. В эти минуты в мировом суде Иерусалима прокуратура должна начать предъявление обвинительных заключений четверым участникам нападения на дом заместителя председателя Верховного суда Ноама Солберга. Корреспондент Кан Верет Пельман передает, что около двух недель тому назад десятки ультраортодоксов атаковали дом Солберга в поселении Алон-Швуд в Гуш-Эционе. Таким образом, они выразили свой протест против задержания нескольких уклонистов от службы в армии. В результате их действий был причинен ущерб личному имуществу судьи. Бывший глава штаба по национальной безопасности Эйаль Хулата заявил в интервью корпорации «Кан», что большинство наиболее значимых аспектов вообще не включены в то соглашение, которое, как ожидается, будет подписано между Вашингтоном и Тегераном. Эйаль Хулата, в частности, указал: «На мой взгляд, один из ключевых вопросов состоит в следующем. Сумеют ли американцы сохранить в своих руках рычаги давления, с помощью которых они смогут склонить иранцев к выполнению соглашений? Ибо большинство из тех пунктов, на которых настаивают Соединенные Штаты, равно как и мы, неприемлемы для Ирана. Неясно, какова будет судьба замороженных финансовых средств. Сохранится ли режим санкций против Исламской Республики? Смогут ли Соединенные Штаты ограничить экспорт иранской нефти? В режиме аятолл говорят, что с реализацией договоренностей все санкции с Ирана должны быть сняты. Лично я очень надеюсь на то, что этого не произойдет», — подчеркнул Эйаль Хулата. Член военно-политического кабинета министра финансов Бецалель Смотрич призвал главу правительства Бениамина Нетаньяху принять твердое решение и нанести мощный удар по кварталу Дахия в Бейруте, который ранее был назван премьер-министром одной из основных целей. На своей странице в социальной сети X Бецалель Смотрич написал, что развитие событий в эти дни может стать критическим для всего Ближнего Востока на долгие годы вперед. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир присоединился к призывам Бецалеля Смотрича, обращенным главе правительства Беньямину Нетаньяху. Он также призвал Нетаньяху атаковать квартал Дахия в Бейруте. Корреспондентка Кан Гили Коэн передает, что на своей странице в социальной сети X Бен-Гвир написал: «На сегодняшнем заседании военно-политического кабинета я потребую от главы правительства, чтобы на каждый запущенный по нам беспилотник мы выпускали ракеты по Дахии. На каждое нарушение перемирия с ливанской стороны – огонь с нашей стороны. За каждый волос с головы наших солдат должна быть наказана 1000 террористов. Недопустимо идти на уступки террору», – указал Бен-Гвир. Как мы уже передавали ранее, бывший глава правительства Эхуд Барак назвал очень плохим предстоящее соглашение между Ираном и Соединенными Штатами. Барак, в частности, отметил: «Израилю придется заплатить высокую цену за высокомерие и за слепоту Бениамина Нетаньяху, а также за его манипуляции с президентом Дональдом Трампом. Это можно назвать историческим провалом. Нынешний премьер-министр хотел бы, чтобы война продолжалась вечно. У него нет иного выбора. Он понимает, что окончание войны неизбежно приведет к ускорению судебного процесса против него. Шансы на помилование и на подписание судебной сделки стремятся к нулю. И Нетаньяху очень не хочет завершения судебного процесса», — указал Эхуд Барак. И добавил, что он опасается, что Нетаньяху может попытаться перенести парламентские выборы, развязав очередное военное противостояние в Ливане с привлечением к этому противостоянию Ирана. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: «Оболонь» безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».
0: Сегодня без перемен, завтра небольшое понижение температуры. В Иерусалиме сегодня днем 26 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 27, в Галилее 26, в Бершеве 30 и в Эйлате сегодня днем 38 градусов. Высота волн в Средиземном море от 20 до 30 сантиметров, температура воды 25 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей – слушайте на радио Канрека в 11 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс на Канрека.

0: Доброе утро, дорогие друзья. В эфире второй час программы «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодекс. Правительство США обязало компанию Anthropic закрыть иностранным пользователям доступ к ее самым мощным моделям искусственного интеллекта Fable 5 и Mythos 5. Запрет, как говорится в заявлении компании, распространяется в том числе и на самих сотрудников Anthropic, у которых нет американского гражданства. Власти ссылаются на соображения национальной безопасности, не уточняя деталей. У нас на линии Микаэль Горский, автор научных и аналитических статей, исследователь применения искусственного интеллекта в Холонском институте технологий. Микаэль, здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро, доброе утро.
0: Вы знаете, я эту новость как бы скормила Anthropic'у сегодня утром, и он мне написал следующее. В тексте упоминаются модели Fable 5 и Mythos 5. Таких моделей Anthropic не существует. Либо ошибка в источнике, либо речь идет о вымышленных названиях. Реальные модели Anthropic называются Claude, Opus, Sonnet, Haiku. То есть, как бы, как говорится, исключили, так исключили.
1: Нет, это немножко про другую историю. Это история о том, что модель, если вы ее просите просто из головы о чем-то поговорить, она вам отвечает на основании данных, которые в нее были заложены при обучении, а у нее обучение закончилось в феврале 2024 года.
0: Она просто не знает.
1: Надо было ей строго сказать, чтобы она пошла онлайн и говорила, и комментировала только пусток, все прочтет. Вот, да.
0: Хорошо. Да, давайте тогда действительно про этот запрет, на кого, на что он распространяется.
1: О, это замечательная история, очень здорово, что вы на нее обратили внимание. Она сильно интереснее, чем то, что кажется, да? Вот. А если можно, я тогда чуть-чуть назад вернусь. Давайте. В мае 26 года, то есть, месяц назад, да? В начале мая, 2 мая, Anthropic выпустил анонс, рассказ о том, что вы придумали, сделали они новую модель. Модель называется Mythos. Вот, да? А модель Mythos очень хороша в программировании. Настолько хороша, настолько быстра и умна, что Anthropic понял, что если эту модель выпустить в общее пользование, то с ее применением злые акторы смогут находить уязвимости в программном обеспечении и вскрывать все на свете, и взламывать все на свете. Поэтому Anthropic сказал: нет, мы ее не пустим в общее использование, мы ее дадим закрытой группе из нескольких десятков компаний, которые, собственно, инфраструктурой занимаются, компании, которые раутеры выпускают, и другим компаниям, чтобы они поискали уязвимости в своих системах и с помощью вот этого суперпрограммиста их позащищали. А саму модель мы не отпустим, не выпустим для людей. Вот. И кроме, этих 50, по-моему, инфраструктурных компаний, технологических компаний, большие айтишники, и Microsoft, конечно же, и Google, и прочее. Кроме этих компаний, в список, допущенных к модели вошли американские государственные агентства всякие по безопасности. Угу. Собственно говоря, эти агентства сумели убедиться своими глазами и руками, что действительно большие языковые модели могут быть очень-очень опасными. До этого администрация нынешняя американская категорически игнорировала все, что связано с безопасностью моделей. Модели не регулируются сейчас, никакого законодательства такого нету. Соответственно, вообще никакого регулирования нету. И только после того, как они, чуть-чуть разобрались, они сказали: о, мы хотим регулировать. Первая попытка выпустить соответствующий указ была 20 мая. Потом, на кого-то накричали. Анонсированное, на середину дня объявление этого указа не состоялось. А состоялось через 2 июня оно состоялось. Появился указ американского правительства о том, что мы будем регулировать большие языковые модели. Причем, это очень комичная история, потому что в первых же строчках написано, что это все абсолютно добровольно. Никто ничего не обязан. Захотят, пусть они нам пришлют, мы им ее, посмотрим, эту модель, и скажем, можно или не можно. Своеобразный подход. С связано, как с этим связано то, что модель, вот эту самую очень опасную модель Мифос, ее Anthropic через неделю после этого вот, выпустил в общее использование, предварительно очень грубо отрезав все чувствительное. То есть эта модель, она была доступна, ну сколько вот ее выпустили там 3 дня назад, она была всем доступна.
0: Да.
1: Вот. Она не отвечала ни на какие вопросы, если вы хоть чуть-чуть затрагиваете тему биологии. Ну, то есть, в принципе, идея была, что оно не должно давать людям разрабатывать биологическое оружие. Но оно не отвечало ни на какой вопрос про биологию, по биологии вообще.
0: Mm-hmm, на всякий случай, был, да.
1: Вот, то есть вот, а вот это, когда они выпустили эту модель Fable, огромное количество людей начало писать о том, что ну, это типа издевательство какое-то. Типа она может быть очень умная, но она ничего ни о чем не говорит. Вот, однако даже вот такая вот модель, причем выпущенная абсолютно по закону, потому что ну, просто нету никакого регулирования в Штатах. Вот, даже тот указ, который про добровольное регулирование, он не действует, ибо они сказали, что 2 месяца уйдет на разработку критериев.
0: Угу.
1: То есть сию секунду нет ни единого положения, которое бы регулировало. При том, что регулировало бы искусственный интеллект. При том, что о необходимости регулирования искусственного интеллекта говорят 22-го года. Большие международные конференции, которые, естественно, все саботируются там американскими властями по максимуму. Они разрушили, ну, попытки создавать там мировую какую-то систему защиты, какие-то там системы сертификации. Ну, если вы делаете что-то, что по своей силе может быть разрушительным и огромным, то вы, наверное, строите какую-то систему защиты этого дела. Ну, такая была, такая позиция там людей, которые волнуются про безопасность.
0: Uh-huh.
1: Вот. Но позиция американского администрации совершенно другая. И вот она, значит, была такая совершенно другая до момента, пока сами, значит, кто-то из их людей не попробовал.
0: Вот я как раз хотел сказать, то есть на каком уровне принимаются такие решения?
1: Кто? Ну, даже нет, смотрите, с тем, как сейчас работает американская администрация, мы не знаем, что это за решение. Я, например, не сумел найти ни одного официального распоряжения о том, то, что произошло, вот, собственно говоря, что там, о чем газета пишет. Газета пишет о том, что Министерство торговли США объявило, что продукт под названием Fable, это вот этот вот как-то обкусанный Mythos, что он подпадает под экспортные ограничения. Вот. И, собственно говоря, вот это вот вы зачитывали формулировку из новости, да, что его нельзя использовать иностранцам.
0: Да.
1: Это потому, что, в принципе, история про экспортные ограничения на программное обеспечение, она такая, ну, довольно эзотерическая. Вот, что это значит? Вот, да, это непонятно, что значит. На самом-то деле, ровно поэтому Anthropic вообще отключил доступ всему, всем к Fable.
0: Угу.
1: Потому что, ну,
0: а как есть, можно, да, взять, да, прикрыть?
1: Да, как можно, да. Ну, люди не показывают паспорт, когда они подключают свой компьютер к Wi-Fi, да?
0: Ага.
1: Вот, поэтому, значит, сейчас это отключат. То есть, что сделало теоретически Министерство торговли США, Department of Commerce? Он объявил, что Fable является вот таким вот, что Fable подпадает под экспортные ограничения. Вот, откуда мы это знаем? Мы об этом знаем из пресс-релиза Anthropic. Ни единого формального документа на эту тему, ни на каком сайте, никакого агентства нету. Поэтому мы не знаем, что это, кто это, почему это и так далее. Но, в принципе, последовательность, в общем, довольно очевидная. Да? Вот кто-то им, у них там понюхал и попробовал эту самую систему, ну, Mythos, полноценную систему.
0: Да.
1: Сказал, что это опасно, Anthropic ее выпустил в общее использование, кто-то сказал, что это плохо. Процедур нет никаких, критериев нет никаких, поэтому, собственно, пресс-релиз Anthropic заканчивается словами, что мы будем выяснять, в чем дело, кажется, это недоразумение.
0: Угу.
1: Вот.
0: Скажите, как это все может на репутацию Anthropic повлиять, особенно там на фоне готовящегося IPO?
1: Слушайте, это подчеркивает то, что Anthropic, Дарио Амадей, как лидер компании, абсолютно прав в том, что уже 4 года говорит с утра до вечера. Надо заботиться о безопасности этих систем. Нужно регулирование. Нужны системы разрешения. Anthropic в 23-м году предложил первую схему. Anthropic поддерживал все инициативы американского правительства. Anthropic поддерживал все мировые инициативы. Anthropic — это, по сути, самая, ну, как если по-английски, safety conscious, да, то есть компания, которая больше всех в мире интересуется вопросами безопасности. Вот, сейчас мы видим, что даже их абсолютные, как бы, ну, как конкуренты, оппоненты, да, вроде бы как тоже постепенно до них начало доходить.
0: Да. Микаэль, это, конечно, большой разговор. Я напоминаю, что мы буквально на прошлой неделе записали большой с вами разговор, который мы видим по реакциям людей на него, требует продолжения, и я надеюсь, что мы его тоже осуществим. Всем, кто нас не слышал в прошлую среду, я всех отправляю на нашу страницу в YouTube. Там, в общем, мы сделали видео, где Микаэль Горский в течение часа рассказывает нам об искусственном интеллекте. Все, что вы не знали, но хотели спросить. Примерно так можно это сказать. Спасибо вам огромное. И я надеюсь, что, в общем, до встречи в ближайшее время.
1: Да, спасибо, Юля. Но как, поскольку это тема, которая реально, ну, касается каждого, то есть это совсем уже не специальная какая-то узкая область, то думаю, что можем чаще об этом говорить.
0: С удовольствием.
1: Спасибо.
0: Всего хорошего. Микаэль Горский, автор научно-аналитических статей, исследователь применения искусственного интеллекта в Холонском институте технологий. Ну и наша следующая тема тоже связана с искусственным интеллектом. Как сегодня без него? Бариланский университет закрывает кафедру перевода, единственную в стране, где можно было до сегодняшнего дня получить полное образование в этой области вплоть до докторантуры. Причина в том, что спрос на переводчиков резко упал из-за машинного перевода, то есть из-за искусственного интеллекта. Набор студентов сократился. У нас на линии доктор Таня Воинова, переводчик, преподаватель теории и практики перевода, университет Бар-Илан и Институт иммиграции и социальной интеграции, академический центр имени Рупина. Таня, здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро, Юля.
0: Как вы узнали о закрытии кафедры?
2: Узнала, как и все, в принципе. Я год назад перестала там преподавать, тоже в связи с тем, о чем вы сейчас сказали, и, в принципе, я узнала об этом из прессы, от коллег, которые сейчас обучаются на аспирантуре.
0: Да, и какова была ваша реакция?
2: Ну, реакция, безусловно, крайне грустная. Если позволите, может быть, я скажу несколько слов о нашей кафедре. Да. В принципе, тема для меня, как вы понимаете, имеет не только профессиональное, но и личное значение. То есть я исследователь перевода, я выпускница этой кафедры. Много лет преподаю уже в этой области. И поэтому я, в принципе, смотрю на это не только как наблюдатель, но как человек, который непосредственно связан с переводоведением, с подготовкой переводчиков и с исследованием вообще в целом языкового пространства. Кафедра была основана в 1972 году, то есть более 50 лет она уже работает. И, в принципе, это, конечно, был первый академический центр такого рода в Израиле на протяжении вот уже более 50 лет. Эта кафедра известна не только в Израиле, но далеко за его пределами, потому что на ней действительно сочетались вот научные исследования мирового уровня и уникальная профессиональная подготовка переводчиков письменных и переводчиков устных, в том числе переводчиков синхронистов. То есть, в принципе, это была единственная кафедра, которая присуждала ученые степени по переводоведению. Она предлагала эту специализированную подготовку по различным языковым направлениям, в том числе по русскому, да, то есть там был английский, русский, испанский, французский, арабский языки. И, в принципе, эта кафедра выпустила десятки, сотни, о чем я говорю, специалистов. То есть выпускники переводили как лидеров, не знаю, всех мировых держав, так и наших местных лидеров, работают в МИДе и так далее, и так далее. Те, кто занимается письменным переводом, они переводили и переводят, конечно же, художественную литературу, в том числе и на русский язык, и русскую литературу на иврит. Значение кафедры, оно, безусловно, даже не ограничивалось профессиональной подготовкой. То есть здесь мы изучали многоязычие, межкультурную коммуникацию, языковое посредничество, политический дискурс, медиа, да, цифровые технологии, все влияние всех вот этих вот дел на язык и на перевод. И, конечно же, это крайне грустные новости, потому что, опять же, мы должны учитывать, что мы живем здесь в многоязычном обществе в Израиле. Эта кафедра имела огромное значение. в том числе в плане коммунального перевода, например, в системе здравоохранения и в судах. И, конечно же, на этом фоне мне, безусловно, кажется, что решение о закрытии кафедры, оно, безусловно, было преждевременным. Mm-hmm. То есть, конечно, мы все время слышим, что искусственный интеллект уже вот-вот заменит переводчиков. В принципе, многие говорят о том, что уже мы никому не нужны. Однако, если мы посмотрим на то, что происходит во всем мире, мы увидим в целом совершенно другую картину. Никто не торопится переходить и полагаться исключительно на искусственный интеллект. И, например, ведущие кафедры перевода и переводоведения в Европе, в Америке, в Азии кафедры перевода не закрывают. То есть что они делают? Они их адаптируют, по сути, к новым условиям, открывают какие-то программы по искусственному интеллекту, по машинному переводу, локализации и взаимодействию, по сути, человека и технологии. То есть искусственный интеллект, он меняет профессию переводчика, но не делает ее ненужной, по сути.
0: Понятно. Скажите, ну вот, то, видимо, я понимаю, что одной из причин было то, что люди молодые, как бы студенты, видимо, перестали быть заинтересованы в получении этой профессии, да, потому что я понимаю, что люди, в общем, смотрят вперед, да, там, на 10-15 лет вперед, и, видимо, опасаются за то, что они, получив сейчас эту профессию, просто будут никому не нужны, как вам кажется?
2: Ну, во-первых, мы здесь говорим не только о профессиональной подготовке, но и об исследовательской деятельности, которая крайне важна, это раз, а во-вторых, опять же, я говорю о том, что профессия переводчика, она не исчезнет, она, безусловно, трансформируется, уже сейчас мы видим все эти виды изменения, но мы еще очень далеки от того, чтобы искусственный интеллект заменил и переводчиков, уж тем более исследователей перевода и вообще межязыковых и межкультурных коммуникаций.
0: Угу. Где вам кажется, можно вот уже сейчас использовать искусственный интеллект для перевода, а где, как вам кажется, он будет очень долго, не сможет заменить человека?
2: Ну, как какую-то отправную точку можно использовать искусственный интеллект практически везде. Но полагаться на этот перевод нельзя, и, безусловно, всем этим должен заниматься человек. Но есть области, в которых мы еще очень далеки от того, что искусственный интеллект заменит человека, как то, например, устный перевод для языковых меньшинств. Например, в больницах, в судах. И так далее. То есть вот во всех этих живых интеракциях, безусловно, живой человек необходим, потому что в таких ситуациях существует вот такая встроенная асимметричность, и масса возникает этических проблем, которые необходимо решать, а, к сожалению, искусственный интеллект еще не скоро придет к тому, что решать все он это сможет за человека.
0: Это решение о закрытии кафедры, оно, так сказать, безвозвратно, или вам кажется, что его можно...
2: Об этом я ничего не могу сказать, к сожалению. Но я думаю, что, в принципе, любые такие вопросы, когда есть проблема с набором студентов, можно решать разными способами, в том числе изменением вот линии партии, грубо говоря. То есть можно просто иначе продвигать, иначе продавать, грубо говоря, саму идею перевода в эпоху искусственного интеллекта.
0: Таня, доктор Таня Воинова, переводчик, преподаватель теории и практики перевода. Я так понимаю, что в недавнем прошлом еще университет Барилан, а сегодня Институт иммиграции и социальной интеграции, академический центр имени Рупина. Огромное вам спасибо.
2: Спасибо вам.
0: Удачи.
2: Спасибо.
0: Всего хорошего. И я зачитаю реакцию университета. Профессор Амнон Альбек, ректор университета Барилан, подписал это сообщение. Мы фиксируем устойчивое снижение спроса на традиционную профессиональную подготовку в области перевода наряду с ростом исследовательского интереса к влиянию искусственного интеллекта на эту сферу. Поэтому мы приняли решение сохранить исследовательские знания ведущих ученых в рамках других кафедр факультета, адаптировав академическую структуру к меняющейся реальности. Решение было принято после глубокого анализа тенденций в приеме студентов, изменений, происходящих в области перевода и новой технологической реальности. Университет Барилан продолжит лидировать в исследованиях по переводоведению и одновременно расширит свою деятельность в области искусственного интеллекта и передовых технологий. Это реакция университета Барилан. Ну, из нее можно понять, что люди все-таки не будут уволены, будут переведены на другие кафедры для того, чтобы продолжать свои исследовательские работы в рамках своей научной деятельности. Мы продолжаем программу и поговорим мы сейчас вот о чем. В районе Фурадис на севере страны, в районе Зихрон-Якова, была обнаружена доисторическая пещера, и многие исследователи, которые ее посетили, которые знают, о чем идет речь, говорят, что она может пролить вообще свет на то, как происходила жизнь древних людей. Речь идет от 300 тысяч лет до назад, то есть, так сказать, ее возраст очень-очень внушительный, солидный, и об этом мы поговорим сейчас с доктором Коби Варди, главой отдела доисторического общества в управлении древности. Доктор Коби Варди, шалом, бокер тов.
3: Шалом, бокер тов.
0: Рошанав, преистория брашута тикот, аз эхэй эдгальта меара вы ма идхимутха мимо бат решон.
3: Бэцэм меара эдгальта пам ришона бешнот ה-70 על ידי חוקר ששמו יעקב עולמי שעשה פה סיור בקרמל, הוא כתב על כל האתרים הפרהיסטוריים בקרמל. הוא בעצם ראה חלק מאוד קטן מהמערה, ולפני חצי שנה בעצם התחילו עבודות פיתוח באזור של המערה, רוצים לעשות פה כביש חדש לפורדיס וגם אזור תעסוקה שיהיה לא רחוק. מסתבר שהמערה הזאת הולכת להיפגע, לכן בעצם אנחנו נכנסנו לחפירה פה לפני כמעט חודשיים, ואנחנו בעצם חשפנו את המערה, היא הייתה מלאה בהמון חול וסלעים, ומה שהתגלה פה זה תרבות מאוד מיוחדת שהתקיימה בין 400 אלף

из которых уже сегодня не существует. И это очень интересно. Например, обнаружили кости древнего быка, доисторического быка. Он был намного больше, чем сегодняшние быки. Есть кости антилоп, части из которых уже нет в сегодняшней нашей фауне. Есть лошади, которые тоже водились в это время на Кармеле. И сегодня, разумеется, их тоже нет в живой природе. В общем, все это очень интересные находки. Я думаю, что мы находимся еще в относительном начале этого процесса, и нам предстоит еще много узнать о древней фауне. Это, конечно, всегда вызывает огромный интерес. Что будет дальше? Как долго эти раскопки продлятся и когда пещера может быть открыта для публики? Мы продолжаем сейчас работать. В первую очередь, конечно же, пещера будет открыта для исследователей. Уже решено о том, что дорога пройдет над ней, будет построен мост, и фактически она окажется под дорогой, так что пещера, конечно же, не пострадает, это уже совершенно точно. Будут работать исследователи, но в результате, спустя определенный отрезок времени, мы планируем сделать этот археологический объект открытым для широкой публики, подобно тому, как было сделано на Хальмиарот. Это, в общем, археологический объект не относительно в той же самой местности. Мы считаем, что это важно, чтобы люди знали о том, как жили люди в первобытную эпоху. Нужно запастись, так сказать, определенным терпением, и через несколько лет, по крайней мере, у нас есть такие планы, сделать так, чтобы пещера была открыта для широкой публики. Это был доктор Коби Варди, глава отдела доисторического общества в управлении древностей. 12 июня в Лондоне скончался Дэвид Хокни, один из крупнейших британских художников 20 века. Ему было 88 лет. И сейчас, извините, я просто, так сказать, давайте сейчас послушаем песню, которая, в общем, связывает с эпохой Дэвида Хокни, а потом продолжим рассказ.

Это «The Mamas and the Papas», «California Dreaming». И эта песня, наверное, лучше всего иллюстрирует определенную грань творчества Дэвида Хокни, несмотря на то, что он был британским художником, но широкой публике он известен прежде всего своими солнечными калифорнийскими полотнами 60-х, 70-х годов. Бассейны, стеклянные особняки, безмятежная роскошь. Именно тогда он переехал в Англии, в Лос-Анджелес, и, в общем, создал свои самые знаменитые работы, в том числе «Большой всплеск», который стал одним из самых узнаваемых образов эпохи. В 2018 году его портрет художника ушел с молотка на Кристис за более чем 90 миллионов долларов. Это рекорд для живого автора, который не побит до по сей день. Хокни не примыкал ни к одному художественному движению, всегда оставался совершенно самобытной фигурой. Его нередко относили к поп-арту, но сам он упрямо опровергал этот ярлык. Он, в общем, писал реальность, а не ее медийное отражение, в отличие от многих его, скажем так, современников. Он был одним из первых, кто открыто заявил о своей гомосексуальности еще в 1962 году, за 5 лет до декриминализации однополых отношений в Британии, стал одним из ключевых квир-художников своего времени. Всегда, всю жизнь тяготел к новым технологиям. Акриловые краски, ксерокс, компьютер, смартфон, iPad. Каждое десятилетие он осваивал новый инструмент, не изменяя при этом своей любви к пейзажу, портрету, натюрморту. До последних дней не переставал работать и оставаться в центре культурной жизни. В 2025 году его ретроспектива в парижском фонде «Луи Виттон» стала главным арт-событием года в Европе, а незадолго до смерти он успел громко раскритиковать Британский музей, хрупкий средневековый памятник, которому он посвятил свои последние годы жизни в Нормандии. Итак, Дэвид Хокни скончался несколько дней назад в Лондоне. Один из крупнейших британских художников XX века. Ему было 88 лет.

0: Пенни Лейн. Продолжаем программу. На этой неделе на большие экраны в кинотеатрах выходит полнометражный фильм «Купара Шит. Главная касса», основанный, как можно понять из названия, на одном из самых популярных израильских сериалов последних лет. Собственно говоря, фильм создан той же командой, что стоит за сериалом, Яниф Зор и Надав Фришман. И у нас в студии исполнитель одной из главных ролей в фильме и в сериале Даниэль Степин. Даниэль, привет.
1: Шалом, шалом и всем привет.
0: Всем, да. Итак, ну, в общем, новый у вас большой проект, который родился из уже всем хорошо известного и любимого. Чем, собственно, фильм отличается от сериала? Это продолжение истории или это какая-то новая история?
1: Нет, у нас была такая возможность взять, как бы, часть жизни, которую мы не можем, как бы, в сериале показать. Ну, во-первых, потому что это, как бы, менее реально. Во-вторых, ну, это, как бы, не совсем относится к обычной жизни супермаркета. А здесь у нас была возможность взять кусочек жизни и пофантазировать, и выйти из супера, но, естественно, «Купара Шит» — это сериал про супермаркет, естественно, и фильм начинается и заканчивается в супермаркете, ну а посередине, естественно, мы взрываемся, переворачиваемся, тонем, спасаемся, ну, в общем, как доктор прописал.
0: Понятно. Как вообще родилась эта идея, откуда она пришла? И означает ли это, что, в общем, что «Купара Шит» как сериал заканчивается, или будут еще серии?
1: Ну вот, обычно, как бы, такой финальный, как говорится, когда забивают последний гвоздь, это выходит фильм, и, значит, все ходят и прощаются, хлопают и плачут. Мы решили не ждать конца. Если бы молодость знала и старость могла. Мы решили, что давайте, как бы, мы попробуем поменять этот...
0: порядок вещей, да?
1: Да, порядок. И выйдет шестой сезон в октябре или в ноябре, да. Я не знаю точно. И нам уже сказали, что давайте начинайте писать седьмой. Так что, нет, мы на плаву, но как родилась вся эта история? «Купара Шит», то есть, ну, телевизор вообще, как формат, люди смотрят дома. Одни или с семьей, или с друзьями, ну, как бы в семейном или личном формате. А когда мы выпустили специальный по заказу Кан серию про войну, была такая «Купат Барзель»,
0: да.
1: И мы первый раз показали этот, как бы сделали показ перед публикой. Это были люди, которые были в Шфаим, кибуце Шфаим.
0: Эвакуированные, их переселили,
1: да? Да, эвакуированные из Кфар-Аза. И когда мы сели все в зале, 500 человек, и вдруг вместе смотрели, как бы, сериал, вообще на большом экране, но сериал, и смеялись вместе, это дало такой какой-то странный эффект. И фильм дает возможность зрителю просто вместе смотреть «Купара Шит», как бы, и смеяться вместе. Это было так классно, они вышли и говорят: все, давайте делать фильм. Ну вот, и так как-то прошел полтора года, и вот мы...
0: Даниэль, это было странно вдруг перейти на такой полнометражный формат? Вот то, что обычно действительно короткая серия, какая-то одна история рассказывается, а тут, видимо, ну, нужно было перестроиться.
1: Ну да, как бы в телевидении формат, он очень понятный, в каждой серии есть два какие-то сюжета, и можно особо не углубляться, потому что, ну, это так жанр устроен. В фильме это не будет работать, нужна полноценная история с развитием. И мы, как бы, очень все переживали, мы говорили: ну а как нужно играть? То есть что по-другому сейчас как-то нужно? Нам сказали: нет. Вот вы делаете все то же самое, а мы... И что значит они? То есть, во-первых, снимают на одну камеру, во-вторых, снимают в разных локациях, да. То есть мы снимали там 3 дня в какой-то пещере, вообще не знали день, ночь, не было у нас телефонной связи. В какой-то момент мы вышли такие: ой, 3 часа дня, слушай, день на улице, а у нас там ночь. Ну, в общем, было очень классно. Потом, так как был бюджет, так как это все-таки фильм, то там уже позволили взрывать, и переворачивать, и построили там всякие трюки, и были, как это называется, каскадеры. В общем, да, было классно. Ну, не всегда в Израиле нам удается почувствовать себя такой мини-Голливуд. Это было очень классно. И люди, которые уже смотрели фильм,
0: да,
1: это как были уже пару таких показов, они выходят и говорят: ой, мы так смеялись, все, больше ничего не нужно. Спасибо.
0: Я понимаю, что есть еще помимо вашей такой сплоченной команды, да, которую мы видим почти в каждой серии, есть еще и приглашенные актеры.
1: Ну да, конечно. Во-первых, там у нас есть мафия.
0: Вот так вот.
1: Ну вот. Ну как бы, а как же мы будем играть в мафию? Мы же хорошие персонажи. Мы должны пригласить хороших актеров, которые будут играть плохих персонажей. Вот, и там Дани Штек сыграл замечательную роль, Цвикадар. Цвикадар — это вообще мой кумир. Ну, как бы, это человек, который был в моем телевизоре всю мою, как говорится, молодость, зрелость и уже, можно сказать, старость. И вдруг встретиться с ним на одной площадке, это было так классно. И как-то люди приходили к нам сниматься, как будто они не на работу приходили, а как будто они в какой-то, ну, как в свой любимый какой-то сериал пришли, там, ой, говорит, как у вас тут классно, ну, было такое ощущение, что мы все как будто мы, не знаю, поехали на какой-то отпуск.
0: Ну, понятно. Ну, естественно, что вы же у всех в телевизорах каждую неделю, поэтому все, конечно, знают, и люди пересматривают эти серии, и, в общем, мы знаем, что я вам тебе расскажу секрет, что, который ты, наверное, тоже знаешь хорошо, что когда бывают тяжелые времена, и, в общем, и такие неспокойные дни, и, в общем, много у нас было такого за последнее время. Иногда просто пересмотреть любую рандомальную серию «Купара Шит» очень хорошо, в общем, снимает стресс и поднимает настроение.
1: Поэтому... Ну, во-первых, большое спасибо, очень приятно, и если убрать все помпозные та-та-та-та, то, наверное, для этого мы, собственно, и существуем. И очень приятно, что мы вот можем внести свою, как бы, такую маленькую лепту приятную в то, чтобы у нас тут немножко чуть веселее иногда. Да.
0: Даниэль, что-нибудь, какие-нибудь секреты можешь рассказать?
1: Могу. Давай. Во-первых, чуть не утонул там в фильме.
0: Окей.
1: Причем, вроде все уже сделали, и отрепетировали, и все было так классно, и все, я думаю, ну все. Они говорят, хочешь каскадера? Я говорю, да зачем? Говорю, я же, ну, Чак Норрис просто. Говорю, давайте я все буду сам. В общем, только я не подумал, что когда ты в воде, там, у тебя же микрофона нет, никто тебя не слышит.
0: Окей.
1: Вот, и я там уже думаю, ну все, ребят, я задыхаюсь, а никто меня не слышит, а я уже не совсем... Я вылажу тут через минуты две, уже зеленый, а я говорю, боже, как ты играл? Я говорю, да не, я вообще не играл, я пытался вам объяснить, что... Да, открывайте дверь уже, в общем... ну, часть этого в фильме немножко, скажем так, правда жизни. Потом были, ну, очень классные моменты. Там мы ехали, там снимали погоню и тоже решили там сэкономить. Это, в общем, перевернуло. Ну, в общем, чуть не все не погибли, но это того стоило.
0: Здорово, здорово. И все, 17-го премьера официально уже будет во всех кинотеатрах. Да?
1: Да, не просто премьера, это еще и как бы день израильского кино. Да. И все билеты по 10 шекелей, это действительно в данный момент, когда люди после 10 войн и так далее, мне кажется, что все, кто хотели пойти посмотреть с семьями, с бабушками, дедушками, мамами, папами, это замечательная возможность. В общем, приходите.
0: Да, здорово. Ты сам-то волнуешься?
1: Я дико волнуюсь. Я уже хочу, чтобы все посмотрели.
0: Уже все сказали, написали.
1: Чтобы всем, кому понравилось, чтобы всем, кому не понравилось, не понравилось. Моей семье, маме понравилось. Все, ну что мне еще нужно? Больше ничего не надо.
0: Замечательно. Даниэль Степин, огромное спасибо. Успехов.
1: Спасибо.
0: И я всех отсылаю на записанное с нами. Мы с тобой записали видео, да, которое у нас в Ютьюбе. Все смотрите на Даниэля Степина. Он там замечательно рассказывает про свою работу. И, конечно же, удачи. Ну, этот фильм уже
1: спасибо,
0: снят. Уже,
1: спасибо большое.
0: Уже не утонул, да? Но чтобы дальше это все продолжалось так же.
1: Спасибо большое. И, ну, всем получить удовольствие. Спасибо.
0: Всего хорошего. Это был актер Даниэль Степин, актер театра, кино и известный всему израильскому народу как исполнитель роли Анатолия в сериале «Купара Шит», а теперь уже и в полнометражном фильме. Надо сказать, что и сериал, и фильм делает корпорация общественного вещания «КАН», который мы тоже имеем, так сказать, честь принадлежать, наше радио, наш радио «КАН РЭКО». Я, кстати говоря, уже заодно сообщу вам и о том, что на канале «КАН-11» и в Канбокс. В интернете вы можете видеть все игры чемпионата мира по футболу, который идет в это время, в эти дни в Северной Америке. Это тоже, в общем-то, сказать, одна из сторон общественного вещания, которая позволяет вам бесплатно совершенно смотреть такие большие, в том числе и спортивные турниры. Ну, а про наши сериалы и фильмы вы тоже, наверное, хорошо знаете. Вот один из них – это «Купа Рашид», который, собственно говоря, и можно будет посмотреть уже сначала в середине этой, начиная с середины этой недели в многих кинотеатрах Израиля. И, как сказал правильно Даниэль, 17 июня это день израильского кино. Все израильские фильмы можно будет посмотреть в этот день за 10 шекелей, в том числе и вот такой грандиозный проект, который называется «Купа Рашид». Дорогие друзья, это была программа «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодекс. Вместе со мной над этой программой работали Мила Сталинская, Елена Черкасова, Шарон Лернер и Олег Клоц. Мы всем желаем хорошего дня. Оставайтесь с нами на волнах Канрека. Счастливо!

0: Армада. Уже падают листья.
1: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
2: В новом филиале «Мадана Имания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадана Имания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
3: «Оболонь» безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: В Иерусалиме 11 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Палестинские средства массовой информации сектора Газа сообщают, что за последние сутки огнем солдат Цагаля были убиты трое палестинцев. И среди них, как утверждают палестинские источники, был 13-летний подросток. Инцидент произошел к югу от Хан-Юнеса. Среди погибших также двое мужчин 30 и 39 лет. Об этом сообщает корреспондент Кан Омер Шахар. К другим темам. Проблемы, связанные с интеграцией в танковые части военнослужащих девушек. Несколько глав военных ешив Ешивот Эсдер подписали письмо, где содержался протест против данного эксперимента. Они выступили с угрозами вообще отказаться отправлять своих выпускников в эти армейские подразделения. Глава ешивы поселения Алон-Море и раввин регионального совета Самарии Ильяким Леванон разъяснил позицию противников такой инициативы. Он, в частности, сказал: «Багац плюнул в лицо всей религиозной общественности в целом и всем военнослужащим из нашего сектора в частности. Тут есть целый ряд галахических сложностей, в которые я сейчас не стану вдаваться. Но хочу отметить, где, например, девушкам переодеваться? Прямо в танке?» — заявил раввин в интервью корпорации «Кан». На базе наших ВВС «Тель-Нов» на прошлой неделе открылся первый подземный ангар для техников из ультраортодоксального сектора. Корреспондент Кан Итай Блюменталь передает, что около 20 техников «Харидим» приступят к своей работе по обслуживанию самолетов F-15 из боевой эскадрильи под номером 106. Они прошли перед этим двухмесячный курс подготовки в Хайфе. Их работа на базе будет осуществляться с учетом их религиозного образа жизни. Поступила информация о том, что пресс-секретарь Цагаля на арабском языке полковник Авихай Адраи опубликовал срочное предупреждение, обращенное к жителям ряда деревень на юге Ливана. Он призвал их покинуть свои дома и переместиться к северу от реки Захарани. Корреспондент Канны Тай Блюменталь передает, что на своей странице в социальной сети X Авихай Адраи указал, что нарушение перемирия со стороны Хизбаллы вынуждают Цагаль действовать в полную силу. Цагаль не хочет причинять вам вред, но те, кто находится в непосредственной близости от объектов Хизбаллы, должны понимать, что они подвергают риску собственную жизнь, заявил он. Как мы уже передавали ранее, член военно-политического кабинета министр финансов Бецалель Смотрич призвал главу правительства Беньямина Нетаньяху принять твердое решение и нанести мощный удар по кварталу Дахия в Бейруте, который ранее был назван премьер-министром одной из основных целей. На своей странице в социальной сети X Бецалель Смотрич написал, что развитие событий в эти дни может стать критическим для всего Ближнего Востока на долгие годы вперед. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир присоединился к призывам Бецалеля Смотрича, обращенным главе правительства Беньямину Нетаньяху. Он также призвал Нетаньяху атаковать квартал Дахия в Бейруте. Корреспондентка Кан Гили Коэн передает, что на своей странице в социальной сети X Бен-Гвир написал: «На сегодняшнем заседании военно-политического кабинета я потребую от главы правительства, чтобы на каждый запущенный по нам беспилотник мы выпускали ракеты по Дахии. На каждое нарушение перемирия с ливанской стороны – огонь с нашей стороны. За каждый волос головы наших солдат должна быть наказана 1000 террористов. Недопустимо идти на уступки террору», – указал Бен-Гвир. К другим темам. На шоссе возле развязки Бне-Атарот в округе Модиин в результате ДТП получил крайне тяжелые травмы водитель мотоцикла 30 лет. Прибывшая к месту инцидента служба Маген Давид Адом доставила пострадавшего в больницу Шиба в Тель-Шомер. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня без перемен, завтра небольшое понижение температуры. В Иерусалиме сегодня днем 26 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 27, в Галилее 26, в Бершеве 30 и в Эйлате сегодня днем 38 градусов. Банковский обменный курс доллара 2 шекеля 93,5 агоры. Курс евро 3 шекеля 39,6 агоры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 12 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Канрека. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Яир Ньюман, продюсер Мила Сталинский, Игорь Хариф, а в эфире очередной выпуск программы «Открытый микрофон». Сегодня на ваши вопросы отвечает психиатр, заместитель директора Иерусалимского института душевного здоровья Игорь Барыш. Наш телефон 072-280-1003. 072-280-1003. Кроме того, можно присылать вопросы и комментарии на страницу Радио Река в Фейсбуке. Игорь, здрасте.
3: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Пока слушатели наши собираются звонить или писать, пожалуйста, несколько традиционных вступительных слов о том, какова ситуация с душевным здоровьем или нарушением такового в стране на день сегодняшний. Успокойте нас, разъясните, укажите направление, ну и так далее.
3: Смотрите, успокаивать пока, к сожалению, нечем, но рассказать есть что. Угу. Была комиссия, которая рассматривала ситуацию с солдатами, полицейскими, работниками тюрем, которые подают и подали иски в Министерство обороны. Угу. И оказалось, что это опубликовано вот два дня тому, что если до войны реабилитационный отдел Министерства обороны работал над 61 тысячей, помогал, реабилитировал людей. Сегодня это количество людей приближается к 100 тысячам. И если до войны 18% от людей, которые находились на попечении, под ведомстве реабилитационного отдела, 18% были люди с проблемами, с душевными проблемами, сегодня это 38%. То есть у некоторых из них часть есть и телесные, и душевные. Это говорит о том, что добавились еще более 30 тысяч людей, из которых, я думаю, где-то половина с душевными проблемами. И Министерство обороны решает эти проблемы. Надо сказать, что стараются изо всех сил. Это я вижу, поскольку я работаю с ними. Это очень тяжело и требует больших усилий и людских, и много новых людей, которые они должны взять на работу.
2: Игорь, а как вам кажется, в общем, эта цифра же будет, наверное, расти, потому что всегда чуть-чуть с каким-то опозданием выявляются новые люди с психотравмой?
3: Будут расти. Я думаю, что не в таком ритме, не в таком не с такой скоростью, но все равно будет расти. И комиссия предлагает, во-первых, вывести реабилитационный отдел из Министерства обороны и сделать из этого отдельную область. Они называют это «минэлит», я не знаю, как это перевести на русский язык, это слово, но вывести это в отдельную как бы сферу деятельности и выделить дополнительно к бюджету, который есть сегодня, еще 2 миллиарда шекелей в год на лечение этих людей, то есть выделить и ресурсы, и, которые позволят взять на работу специалиста. Так что вот такие рекомендации. Это было опубликовано, мне кажется, в четверг, на прошлой неделе. У меня статья это есть. Вот, я внимательно прочитал. И думаю, что они скоро начнут это реализовывать по мере возможности и по мере возможности найти специалистов, которые будут лечить.
2: Ну, хотя бы это, потому что, вообще-то, мне кажется, обстановка не так уж располагает к каким-то, в общем, более благосклонным цифрам и прогнозам. Так я понимаю, что и выборы грядущие, и, в общем, достаточно странное состояние ни мира, ни войны, которое сейчас воцарилось, это ведь все играет, к сожалению, на пользу развития психотравм, скорее, чем в противоположную сторону.
3: И то, что люди все больше и больше дней проводят на резервистских, на резервистской службе. И то, что нет перспективы пока что увеличится количество солдат, потому что, насколько я вижу, пока не очень-то видно, что ультраортодоксы будут призываться. То есть откуда нам брать новых солдат, и будет, и те люди, которые есть, пока продолжается война, они будут призываться на резервистскую службу. Есть люди, которые уже были и 300 дней, и больше за время войны, 400. Понятно, что чем больше времени солдат-резервист проводит на резервистской службе, в военных действиях, тем выше шанс, что у него будут те или иные душевные последствия.
2: Игорь, у меня вот такой вопрос. А интересно, есть ли какие-то медицинские свидетельства о том, о каких-то сроках, когда человека уже невозможно держать, допустим, в армии, вот на таких резервистских сборах после какого-то количества дней, например? Есть какие-то работы в этом направлении?
3: Нет. Это очень индивидуально. Есть люди более резистентные, которые справляются с нагрузками очень большими, они более стойкие. Есть люди менее резистентные. Это зависит от большого количества, числа факторов. От ситуации в семье, от ситуации здоровья, от возраста, от состояния его детей, от состояния его бизнеса. Нередко люди, которые призваны на резервистскую службу, они теряют бизнес. Им оплачивают те дни, что они были на резервистской службе. Это конечно. Но если у них был свой бизнес, который находился в запустении длительное время, очень тяжело запустить его по-новому.
2: Конечно. Больше того, если бизнес в результате отсутствия хозяина пошел на спад, я думаю, что это дополнительная какая-то деструктивная нота.
3: Это дополнительный стресс. Да. И дети, которые не видят отца очень долгое время, это тоже стресс. И жены, которые должны тащить на себе в одиночку и хозяйство, и детей без помощи мужей, это тоже стресс, и это чувство вины. С одной стороны, перед друзьями, с которыми он служит, он чувствует, что должен быть рядом с ними. С другой стороны, чувство вины перед семьей, которая страдает от того, что его нет, и человек чувствует, что он разрывается между обязательствами по отношению к стране, к армии и обязательствами по отношению к семье. Все очень, очень непростые душевные процессы.
2: Я сейчас хочу, так сказать, мантру традиционную произнести. Дело в том, что наш телефон, ежели вдруг, так сказать, кто запамятовал, 072-2801-003, 072-2801-003. Звоните, пожалуйста, сейчас, потому что по обыкновению, и я уже хорошо изучил это все, не только я, да, к концу программы появляется много вопросов, которые не все, оказывается, отвечены, потому что просто технически не хватает на это времени. Жаль, если это снова случится, но я повторяю с этим упорством, может быть, достойным лучшего применения. Ребят, звоните сейчас, пишите сейчас на странице Радио Река в Фейсбуке. Делайте это сейчас, потому что еще есть большая часть программы, когда Игорь, замечательный специалист, ответит на ваши вопросы. Поэтому делайте это сейчас, не затягивайте. Ну, я не знаю, насколько отвлекает наших слушателей чемпионат мира по футболу, но зато я хочу спросить, Игорь, а вот как вы считаете, ну, то, что вот он сейчас проходит, значит, что-то там в ночи какие-то матчи, какие-то можно поймать вечером, потом повторы.
3: Да.
2: Это позитив для людей, которые, так сказать, прильнули к телевизорам раз в 4 года вот на таком уровне?
3: Во-первых, однозначно да. Потому что люди отвлекаются от нашей тяжелой реальности, и они смотрят матчи, они болеют, они кричат, они радуются, они огорчаются и меньше думают о том, что их отягощало до этого. Поэтому я расцениваю это как явление позитивное. Вот это возможность людей выплеснуть свои эмоции в ту сторону, которая не является такой грустной. Как война, да, был Евровизион, теперь чемпионат мира по футболу. Есть какие-то явления, которые отвлекают людей в позитивном направлении, всегда приятно.
2: У меня есть такой вопрос. Я не знаю, это, кстати, где граница и как ее провести между, так сказать, болением как процессом позитивным. С другой стороны, мы знаем, что, ну, просто известно, что Лев Кассиль, который был, ну, в общем, таким очень страстным болельщиком, умер непосредственно во время футбольного матча, распереживавшись. Есть здесь какие-то рекомендации? Извините, у нас много вопросов, поэтому обо всем этом уже тогда позже.
3: Мы поговорим. Про Льва Кассиля.
2: Хорошо.
3: Окей.
2: Так, пожалуйста, кто с нами? Алло.
4: Наверное, это я, да?
2: Это вы совершенно точно, вы просто назовите свое имя.
4: Меня зовут Алекс.
2: Да.
4: Да. И у меня такой вопрос. Ну, из-за определенного рода обстоятельств случился нервный срыв. Там не спал, все такое прочее. Мне выписали Кипролекс. И пропив его определенное количество времени, он мне помогает, все такое прочее, положение улучшилось. Вопрос, можно ли пить Кипролекс бесконечно, или все-таки есть смысл с него соскакивать, будем так говорить.
3: Видите, я попробую ответить. Это вопрос непростой, и ответ на него непростой. И, во-первых, вы должны быть под наблюдением психиатра, который должен это решить. Во-вторых, многое зависит от того, является ли этот кризис первым или в прошлом у вас были кризисы другие. То есть если речь идет о первом кризисе, то считается, что минимум год. Если речь идет о втором кризисе, минимум 3 года. А если речь идет о третьем и больше, то есть ученые, которые говорят 5 лет, а есть, которые говорят пожизненно. Это значит, если у человека повторяются и тревожно-депрессивные кризисы, и есть, было уже 3 и больше, значит, есть какая-то проблема биохимическая в мозге, и ССРА, типа Ципролекса, ее компенсирует. А если мы убираем, то оно возвращается к тому, что было, а было нехорошо. То есть нам лучше, чтобы человек себя чувствовал стабильно и хорошо, типа, если, в особенности, если у него нет побочных эффектов, чем рисковать тем, что возникнет новый кризис.
4: Скажите, пожалуйста, а возможные побочные эффекты? То есть вред тетралекса длительного применения?
3: Нет, если их нет от короткого, то нет и от длительного. Нет побочных эффектов накапливающихся.
4: Понятно, понятно. Спасибо большое. Но я сижу на одной и тоже, скажем так, дозе минимальной, и, в общем-то, это мне помогает. В общем, из того, что я вас понял, надо индивидуально провериться, посоветоваться.
3: Если это второй кризис, то считается, что минимум 3 года нужно принимать как поддерживающее лечение.
4: Понятно. Спасибо вам большое. Всего доброго.
2: Вам всего доброго, удачи, счастливо. Следующий звонок, пожалуйста, кто с нами сейчас? Алло.
5: Алло.
2: Да, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я хотела вас...
2: Назовите, пожалуйста, себя и задавайте вопрос.
5: Да. Я Ратнер Фрида, живу в Иерусалиме.
2: Так.
5: Я по профессии медсестра, но уже не работаю на пенсии. Я хотела у вас спросить, мне стыдно спрашивать, вы знаете, ну вот от этих войн у меня внуки, солдаты, все. Да. Вот я хотела спросить. На ночь я принимаю Ларибан, чтобы уснуть. Там дополнительное, там еще там валерьянку. Okay. Ларибан с валерьянкой, скажем так, чтобы уснуть. Okay. Так, ну, сплю я часа 4-5. И вот утром, очень сильное, такое депрессивное состояние. Я стала принимать 0,5 миллиграмм Ципролекса.
3: 0,5 миллиграмм. Не может быть 0,5, может быть 5 миллиграмм.
5: А, боже мой, простите, пожалуйста, конечно, 5 миллиграмм.
3: Да, окей.
5: Ой, стыдно. Вот, 5 миллиграмм Ципролекса. И, мне сказали, что, просто так вот, подруги, что это несочетаемо, что и то является... как бы антидепрессантом и Ципролекс, и
3: это и что? И что
5: и Ларибан. Ларибан. Ларибан.
3: Что такое
5: Ларибан?
3: Ларибан. Ларибан это не антидепрессант, не имеет отношения к Ципролексу, и они сочетаются. Единственное, да. Что Ларибан, если его принимать длительно, к нему может возникнуть привыкание и придется увеличивать дозу. Но нет никакого опасения в сочетании Ципролекса и Ларибана.
5: Ну, так, это очень-очень важно. Мне большое спасибо. А какое бы мне снотворное, понимаете, Ноктурна, она вызывает... я заметила, что Ноктурна... Алло?
3: Да. Я не могу вам подбирать лечение по радио.
5: Понятно.
3: Это несколько непрофессионально. Я могу высказать какие-то общие соображения.
5: Да. Да, вот то, что это сочетаемо, это мне очень
3: это
5: помогло.
3: Сочетаем.
2: Окей. Всего доброго. Спасибо. Счастливо.
5: До свидания.
2: До свидания. У нас следующий звонок, пожалуйста. Или сейчас... Тогда у нас не звонок, тогда у нас на странице... Ничего, сейчас будут звонки, говорю я. На странице нашей вот такой вопрос от Олега. Здравствуйте. Доктор, скажите, пожалуйста, можно ли принимать одновременно Брентеликс и 5-НТР?
3: Ага. Брентеликс – это препарат, который действует на серотонин. И этот препарат действует на серотонин. Можно очень осторожно. Очень осторожно и смотреть, нет ли побочных эффектов. То есть они действуют в одном направлении, но абсолютного противопоказания нет. Вот.
2: Хорошо.
3: Нужно смотреть, как организм будет реагировать.
2: То есть нужно пробовать, но...
3: Пробовать и посмотреть. И следить, как будет организм реагировать.
2: Окей, я так понимаю, что Олег понял, он, наверное, нас слушает, он ответ услышал. А вот у нас, да, звонок сейчас. Пожалуйста, кто с нами? Алло.
6: Здравствуйте, наверное, это я.
2: Это совершенно точно вы. Называйте себя, задавайте вопрос, пожалуйста.
6: Здравствуйте, меня зовут Виталий. Значит, у меня нет никакой проблемы психологического плана. Я решил вам позвонить, поскольку есть проблема у моего товарища на работе. Так. Я вижу эту проблему. Значит, я работаю в государственной компании. Довольно большая компания, не буду называть ее название. И этот парень сотрудник мой. И, значит, он участвует в боевых действиях. Так. Периодически да, его забирают, и он возвращается. И каждый раз, когда он возвращается, он подходит ко мне, и мы долго разговариваем. Ага. Я вижу, что у него большая проблема. Проблема в чем? Во-первых, ему не с кем поговорить. Открыться, и я вижу, что он нуждается в этом. Так. И он мне рассказывает вещи, которые происходят там на войне в Ливане. Вот он недавно вернулся. И он не может это рассказать жене, у него жена, дети, поскольку это, ну, очень такие вещи, не знаю, как сказать.
2: Ну, в общем, понятно, он нет. Да, да.
6: Да, и поскольку я тоже служил, и то есть у меня есть какой-то опыт в этом, и мы с ним в хороших отношениях. Он, кстати, верующий человек. И, значит, мы с ним разговариваем. Во-первых, я его выслушиваю. Но я не могу ему дать какой-то совет. Я опасаюсь что-то вот. Но я вижу, что у него травма, серьезная травма. У него надрыв. Ему очень тяжело. Это одна проблема. Вторая проблема, что на него на работе оказывается огромное давление со стороны начальства. Им не нравится, что он воюет. Им это очень не нравится, потому что он востребованный работник. Работа стоит, замены нет, начальство нервничает. В общем, они понимают, что выхода нет. Но, в общем, он в последнем разговоре он сказал мне так: мне лучше на войне, чем здесь. Да. Я чувствую себя там человеком. А здесь, то есть, там у меня друзья, меня прикрывают, я знаю, что у меня спина прикрыта, это мои боевые товарищи, это моя семья, сюда я возвращаюсь, я чувствую себя чужим, никому не нужным. И тяжело это слышать.
3: Давайте мы разделим первое ваше высказывание и второе немножко противоречат друг другу. Первое говорит о том, что служба, резервистская служба на войне приносит ему проблему и страдания, и поэтому нужно, чтобы он с кем-то об этом говорил.

0: Латвию, и он получит прямо на месте так называемый АТАР, Ишур Летипуль Рефуи, разрешение на лечение. Еще до того, признают его или не признают, его уже будут лечить от Месрада Битахона, и он уже получит и психологическую помощь, и если нужно лекарство. То есть ему нужно обратиться, заполнить в Месрада Битахоне бланки, и он получит лечение. Если есть с этим проблема, он должен обратиться в Купат-Холим или в другое, другое учреждение, или частно, куда он хочет. Но, в принципе, он имеет право уже с момента подачи иска в отдел реабилитации. Это в плане лечения. В плане работы есть несколько моментов. Начальство, руководитель учреждения может написать письмо в армию, если это очень важный и ценный работник, с просьбой не призывать его на какое-то время на резервистскую службу, потому что он необходим на работе. Например, в больнице, где я работаю, мы иногда это делаем по поводу медбратьев, которые забирают часто, у нас не хватает в отделении. Иногда армия разрешает, иногда нет, иногда получаем положительный ответ, иногда отрицательный, но есть шанс, что будет положительный ответ, тем более, что он уже много дней отслужил. Вот. Что касается того, что он себя лучше чувствует в армии, чем на работе, это значит, что на работе вокруг него атмосфера не самая лучшая. Это огорчает. И об этом нужно говорить с его начальниками, которые, по идее, призваны создать вокруг резервистов положительную атмосферу и поддерживающую атмосферу. Если они этого не делают, то над ними есть больше начальник, который, я надеюсь, понимает это. Резервистов нужно всячески поддерживать, любить, уважать, холить или лелеять, потому что они нас защищают. И если какой-то конкретный начальник этого не понимает, то я надеюсь, над ним есть тот, кто это понимает.
1: Спасибо. Я понимаю, что это выглядит противоречиво, то, что я сказал, но, может быть, я неправильно это представил. То есть он мне рассказывает, это не телевизор, война. То есть они убивают людей.
0: Это совершенно не телевизор.
1: Это я вижу это в его глазах, когда он говорит, я понимаю, что что-то, то есть, это тяжело. Это морально очень тяжело. Нам трудно это представить, насколько это тяжело. Я вижу.
0: Однозначно тяжело.
1: Да, с одной стороны. Но он говорит, что и он просто он здесь не настолько востребован. Это в чем это выражается? Он был оператором CNC, я тоже оператор CNC, мы работаем на станках, ЧПУ по-русски.
0: Так.
1: Мы работаем на станках, и вот из-за того, что постоянно его в течение, вот сколько война идет, больше 2 лет, да? Ага. Почти 3 года, его постоянно призывают на Милуим, и, значит, привели человека на его место на CNC, и теперь он, значит, когда возвращается, он просто садится на автопогрузчик, хотя он специалист. Вот, то есть его понизили в должности, понимаю. И он говорит, я просто не нужен. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, он когда воюет, ему платят за это. То есть это он говорит, я, допустим, да, две недели я, допустим, или 3 недели я воюю, и остается неделя у меня, я нахожусь в это время с семьей. Вот. А здесь я меньше зарабатываю, и еще мне нервы треплют здесь. Я прихожу, и мне начинает вот это вот оказывать давление на меня. И мне просто вот тяжело, я как-то пытаюсь его понять. Я вижу, что ему тяжело человеку, понимаете?
0: Он должен обсудить это со своим начальником. Смотрите, это если вы не его начальник, и вы не можете решить, где, когда и как он будет работать, то кроме того, как посочувствовать ему, пожать руку и поддержать, вы не можете ничего решить. А начальник его может решить. Он должен с ним сесть и обсудить эту ситуацию, объяснить ему то, что его

0: фрустрирует, метаскель, как сказать, то, что его огорчает, то, что его, то, что ему мешает жить, в надежде, что они вместе придут к какому-то консенсусу, к какому-то решению. Я понимаю, эта ситуация очень непростая. С одной стороны, заводу или другу нужен человек, который будет каждый день приходить и делать работу. С другой стороны, есть человек, у которого есть самооценка, и есть желание стабильности, и есть какое-то стремление, чтобы его ценили, уважали и любили. И вот тут есть иногда между этими двумя тенденциями есть разница, есть как бы напряжение. И хороший руководитель должен уметь это разруливать. Да, что конечно. Я вам могу сказать.
1: Спасибо большое.
0: Всего доброго.
1: Всего доброго.
2: Всего доброго, счастливо. Я сейчас зачитаю следующий вопрос, который пришел. Или есть звонки, сейчас я спрашиваю у нашего продюсера. Окей, значит, я читаю тогда следующее сообщение от Михаэля. Так... Уважаемый доктор, у наших соседей внук страдает душевным заболеванием и постоянно находится в больнице. Но часто на выходные его привозят к соседям. Он часто начинает буйствовать, орать и носится по их квартире, что-то кидает. Но чаще эти приступы происходят ночью и рядом с нашей спальней, и не дают спать, и тогда его, по-видимому, привязывают, и все равно шумит. Посоветуйте... просит нас, да, значит, все равно шумит, посоветуйте, как и что нам делать, мы пожилые люди и не можем спать в эти дни.
0: Вот так. Окей, смотрите, эта ситуация сложная. Мы, стремимся пациентов, госпитализированных пациентов отпускать на выходные домой по нескольким причинам. Во-первых, потому что им важно чувствовать себя, что они хоть какое-то время дома с родными, близкими, с семьей. С другой стороны, семье нужно, чтобы они были и приходили. То есть в этом терапевтическое значение в том, что они приходят домой. С другой стороны, речь идет о больном человеке. Факт, что он находится в больнице, и случаются с ним всякие по ночам, наверное, ситуации неприятные. Вот, я бы вам посоветовал поговорить с его родителями, когда его нет, не в те дни, что он есть. И сказать, что вам с этим трудно, что он кричит, что вы не можете спать. И, может быть, они скажут в отделении лечащему врачу, что нужно как-то подкорректировать лечение, чтобы ему дали таблетки. С третьей стороны, возможно, иногда пациенты, попадая на выходные домой, не берут таблетки. В отделении медсестра им как бы их дает, они вынуждены брать. Приходят домой, и родителям труднее их как бы заставить брать таблетки, иногда они не хотят. Нужно этот момент тоже выяснить. Но, в принципе, если он так кричит и так буйствует, что его приходится дома привязывать, может, он вправду еще не готов к тому, чтобы идти на выходные домой, и это его семья. Они должны об этом сказать лечащему врачу. Лечащий врач должен об этом явлении знать и принять это к сведению, отпуская его в следующий раз. Это то, что я могу сказать.
2: Я надеюсь, что нас услышали, услышал автор вопроса. Теперь у нас звонок. Кто с нами? Алло.
3: Я с вами,
2: Да, назовите просто себя, пожалуйста, и...
3: Здравствуйте, меня зовут Лиза. Я хочу поговорить по поводу лекарства с доктором. Значит, я страдаю уже очень много лет...
2: Алло?
3: От депрессии, и я... Так. Простите. И я принимала Ципролекс 10 миллиграмм. Сейчас мне Ципролекс заменили, да... на Бринтеликс. тоже 10 миллиграмм. Но я что-то никакого улучшения не чувствую. Скажите, пожалуйста, доктор, а какая разница между этими двумя лекарствами?
0: Это два разных лекарства, у них разный механизм действия. И Бринтелликс обычно нужно поднимать до 20, чтобы понять, он работает или нет. Обратитесь к своему доктору. И я думаю, что имеет смысл попробовать поднять до 20 миллиграмм, если 10 не работает. Но, очевидно, логика подсказывает, что если врач решил перевести с ципролекса на Бринтелликс, то ципролекс не работал. С другой стороны, терапевтическая доза ципролекса от 10 до 25 миллиграмм. Если вы принимали 10, то можно было попробовать увеличить дозу до 15. Но... То есть у них были другие какие-то соображения, но и Бринтелликс, его терапевтическая доза в основном 20 миллиграмм. Поговорите с доктором на эту тему.
3: А вообще... Какая разница между ними? Вот я
0: прочитала. Они разные, разные группы. Ципролекс относится... Секундочку. Ципролекс относится к группе SSRIs, селективные серотонинергические реаптейк и инъебитор, то есть подавители реаптейка серотонина. А Бринтелликс действует на несколько другие рецепторы того же серотонина. То есть это два лекарства, действующие на одно и то же вещество, но с разных сторон, и механизм воздействия, он разный. Поэтому они относятся к разным группам препаратов.
3: Все понятно. А какое лекарство предпочтительнее?
0: Нет такого предпочтительнее. Знаете, люди реагируют по-разному. У каждого человека реакция его организма, его мозга другое. Обычно начинаем мы с SSRIs, это или ципролекс, или ципромил, или прозак, или люстрал.
3: Ну,
0: или...
3: прозак, да.
0: Прозак. Или, а потом, если этот ряд не помогает или есть побочные эффекты, мы ищем препараты другие. Поэтому обычно Бринтелликс мы даем людям, которые по тем или иным причинам не отреагировали на препараты первого ряда, как бы. Вот, собственно, и все.
3: Большое вам спасибо, доктор. Всего доброго.
0: Будьте здоровы.
2: Вот тут есть ремарка, комментарий от Аси на нашей странице. Слава богу, у меня нет вопросов, но я всегда слушаю, очень интересно. Спасибо, Ась. И вот еще добавление от Михаэля, который, помните, ну это недавно был вопрос.
0: Обращались в полицию.
2: Да.
0: Да, это по поводу человека, который
2: шумит,
0: приходит
2: на
0: домой
2: выходные.
0: И шумит.
2: Да.
0: Полиция не очень является адресом. Нужно, чтобы его родители обсудили эту тему с его лечащим врачом. Потому что полиция не будет его арестовывать. Если он находится на лечении в больнице, полиция не будет его арестовывать и отвозить в КПЗ. То есть его путь справиться с его проблемой, он не путем наказания, а путем лечения. Поэтому полиция не очень-то правильный адрес в данном случае. Есть случаи, когда полиция правильный адрес, но не в этом.
2: Угу. Ну, Илья тоже, наверное.
0: Илья совсем не может с этим ничего сделать. Ну, что они, просто его родственники, его родители, которые берут его в отпуск на выходные, должны обсудить его состояние дома с его лечащим врачом и подумать, во-первых, нужно ли на данном этапе его отпускать. Второе, может быть, дать ему домой какое-то дополнительное лечение, чтобы он по ночам спал. В-третьих, проверить, принимает ли он дома таблетки или нет. То есть есть о чем поговорить его родителям и лечащему доктору.
2: Так, значит, мы идем дальше. Пока звонков нет, я хочу предупредить бесценных наших радиослушателей, что есть еще возможности одного-двух вопросов, поэтому звоните 072-280-1003, либо пишите на страницу Радио Рэка в Фейсбуке. Я думаю, немножко уже времени, но вопроса на два хватит, поэтому заботьтесь, пожалуйста, этим сейчас и прямо сейчас и звонить. Я хочу вот добавить к разговору о том, помните, вот недавно был человек, приятель, сослуживец, которого страдал. И вообще, мне кажется, что здесь есть много однотипных ситуаций, потому что один мой очень хороший знакомый, который тоже очень много времени проводит в Милуиме, он человек не склонный к жалобам, но как-то сказал, что когда отпускали на работу, да, вдруг вот, значит, заканчивается Милуим, там и месяц он может провести. Он говорит, человек не машина, человек не может, допустим, приехать в пятницу, значит, из трехмесячного или четырехмесячного Милуима и в воскресенье бодро сесть. Нужно как-то подготовить себя, и так он айтишник. Вообще есть какие-то вещи, как бы. Потом в результате таки его уволили. Значит, я понимаю, что крючкотворству всегда есть место. Как-то хитро составили, это приказ об увольнении. Он должен искать работу. Тут его опять вызывают, и он снова идет, не имея возможности искать работу, он снова идет на несколько месяцев в Милуим. Но так же нельзя относиться к людям, на мой взгляд. Это же просто мы пилим сук, на котором сидим.
0: Все правда. Просто... нам катастрофически не хватает солдат. И то, что мы вынуждены людей звать по нескольку раз и на много дней на резервистские сборы в Милуим, это последствия того, что у нас, в принципе, то, что было опубликовано, я говорю только опубликованные цифры, на 10-15 тысяч солдат меньше, чем нам нужно. Это результат того, что армия сократилась. Был у нас период, когда концепция армии была, что нам нужна маленькая умная армия, Цава Хахаму в Катан. И из многих людей, которые служили на резервистских сборах, списали. И более... пермиссивно относились к тем, которые просили не служить. И таким образом армия себя лишила многих солдат. А те, кто остались, несут огромную нагрузку. И сейчас еще эта история с ортодоксами. Для того, чтобы люди служили меньше, нужно, чтобы был больше пул солдат, чтобы было кого призывать. Этим придется заниматься после войны, и я предполагаю, что новому правительству, которое будет после выборов, это будет одной из его важнейших задач увеличить количество солдат, которых можно призывать, и уменьшить нагрузку на тех, которые есть.
2: Но,
0: это большая проблема.
2: Игорь, понимаете, тут есть вторая сторона, тут есть... предприятия, которые, в общем, недовольны тем, что этих людей вызывают в армию. Человек оказывается между двух огней, то есть он... Да. И это как бы совсем несправедливо, мне кажется, по отношению к людям, которые готовы отдать жизнь. Вот.
0: Во-первых, я очень рад, что вы, Игорь, еще верите в справедливость. Это, в принципе, явление позитивное в нашей жизни.
2: Спасибо.
0: Вот. Во-вторых, я вам скажу, что понятие справедливости не очень уместно, когда говорят о необходимости. То есть, конечно, стараются меньше, но есть необходимость. Особенно это было, когда мы воевали одновременно, были активные боевые действия и в Газе, и в Ливане, и на территориях. И если нужно посылать солдат и туда, и туда, и туда, а нужно их откуда-то брать. И тогда как бы не очень-то соображения справедливости уступают место соображениям необходимости.
2: Это так, безусловно, но, может быть, могла бы армия хотя бы входить в контакт с предприятиями, из которых люди уходят в Милуим, и как-то вырабатывать некий общий подход, потому что вот этот человек, о котором нам рассказывал слушатель, он же мучается, он испытывает как бы двойную несправедливость. Ему
0: наверное, но как вы себе представляете, кто из армии будет ходить на предприятие и заниматься вопросами того, кого призывать, а кого нет? Это несколько видится мне не очень реальным.
2: Понимаю.
0: Я понимаю, что есть, что ситуация, она вот такая. Может быть, сейчас с заключением мира, я не знаю уж, хорошего или нехорошего, потребность в резервистах уменьшится, поскольку интенсивность боевых действий снизится, и люди смогут передохнуть и немножко прийти в себя. Это так я надеюсь. Но в целом мы находимся уже 2.5 года в ситуации перманентного напряжения и усталость, и шхика, как сказать по-русски, шхика, burn-out,
2: не знаю. Выгорание, да, подсказывает
0: выгорание,
2: продюсер наш, да.
0: Выгорание, вот. Усталость и выгорание, вот, и очень тяжело с этим справиться. Вот такая вот ситуация. Никогда еще до этого времени, надо сказать, страна не воевала так долго. Это в первый раз за всю историю страны такое напряжение и такая нагрузка упала на солдат, в основном на резервистов. И никто не думал, что это будет. Это явление новое для нас.
2: Так, у нас есть еще один звонок, я думаю, один из заключительных, или, может быть, заключительный. Пожалуйста, кто с нами? Алло.
4: Я с вами.
2: Да.
4: Вы слышите?
2: Мы вас слышим, назовите себя и задавайте вопрос, пожалуйста.
4: Мария.
2: Да.
4: Не знаю, у меня, наверное, вопрос, как у всех стариков. Мне 88 лет. Я принимаю снотворное, обычное снотворное, одну таблетку перед сном. Но ночью я просыпаюсь 3 часа. Иду до туалета, простите, и потом я уснуть не могу.
0: Так.
4: Как мне, что, еще принять таблетку или что? Как делать-то? Мне же не надо 3 часа.
0: Я вам скажу, есть тут разные варианты. Во-первых, вы можете ложиться раньше. То есть если вы ляжете в 10, то вы в 3. А если вы ляжете в 12, так это в 5. То есть нужно посмотреть, когда ложиться спать и принимать таблетку. Во-вторых, можно доспать днем. Принимать больше несколько проблемно, потому что в возрасте, в пожилом возрасте человек принимает много снотворных, а потом он встает, он может упасть.
4: Да, и... я падаю, я развиваюсь, несколько раз болезнь.
0: Вот. И это большая-большая проблема. Пожилые люди падают ночью, порой ломают кости, ломают шейки бедра. И поэтому лучше не доспать ночью и добрать сон днем, чем быть в спутанном сонном состоянии, упасть и что-то сломать. Нужно подобрать...
4: Днем я не засыпаю, а днем-то я не могу уснуть. Вот я как проснулась 3 часа, и вот я буду ходить опять до 10.
0: Смотрите, есть проблема. Есть таблетки, у которых более длительный период действия. Нужно посмотреть, что вы принимаете.
4: Таблеточку. Она
0: называется. Нет, ну есть разные таблеточки, И каждая из них действует определенное время. Я понимаю всю проблему, что вправду человек просыпается в три, потом не просто с этим справиться. С другой стороны, если в три принять, а потом он...
4: Вы уснете
0: и будете... То есть, если это вам не мешает, и вы можете спать, и вы не просыпаетесь в сонном состоянии утром, потому что если таблетка действует 5-6 часов, вы приняли в 3, вы будете до 9-10 сонные. Если это состояние вас устраивает, примите еще одну в такой ситуации. А если нет, то нужно искать другой путь. Очень важно не просыпаться сонной, не ходить, не вставать в сонном виде. Это может привести к большим проблемам.
4: Это я хорошо понимаю. Я самое главное не понимаю, что делать. Проснулась сегодня в 3 часа. Вот я не сплю, я не могу, я...
0: Нужно принять какую-то таблетку. Пойдите к врачу. Может быть, он вам заменит таблетку на ту, которая действует больше времени. Дольше.
4: Я стиомас принимаю.
0: Что принимаете?
4: Стильнокс. Да.
0: Стильнокс должен действовать 5-6 часов.
4: Все, я поняла. Тогда я поняла. Все, спасибо.
0: Всего доброго.
2: И вам всего доброго. Спасибо. Ну, а сейчас уже мы ничего не будем принимать звонки, потому что остается там буквально пара минут. Не знаю, Игорь, я думаю, что очень полезен был разговор, потому что вы вообще обладаете замечательным даром немножко утешать душевную боль и облегчать состояние.
0: Спасибо. Но мы всех проблем сегодня не решим. У нас останутся и на следующий раз.
2: Безусловно. Я думаю, что человечество вообще никогда всех проблем не решит.
0: Да, поэтому мы должны признать и принять то, что всех проблем ни сегодня, ни вообще мы не решим. Но высказать их и дать возможность людям высказать – это важно.
2: Конечно. Здесь нынешний выпуск открытого микрофона подходит к завершению. Огромное спасибо Игорю Барышу. До следующей встречи. Счастливо,
0: спасибо,
2: Игорь. Всего доброго.
0: Спасибо вам и здоровья нашим уважаемым радиослушателям.
2: Спасибо.
0: Всего доброго.
2: Спасибо. Счастливо. В студии были звукооператор Яир Ньюман, продюсер Мила Сталинский и Игорь Харив. Как можно более спокойного дня нам всем. Пока.

0: «Оболонь» безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».
1: Мадам, уже падают листья.
2: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03 5 260 260.

0: В Иерусалиме 12 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Законопроект разделения функций юридического советника правительства. Председатель законодательной комиссии Кнессета Симха Ротман, инициатор данного законопроекта, заявил, реагируя на критику оппонентов, что на сегодняшний день не существует закона, который запрещал бы действующему политику занимать такой пост. Представитель Ликуда, Авуды, Мерец или любой другой партии мог бы претендовать на такой пост, указал он. В соответствии с законопроектом предлагается разделить должность юридического советника правительства на две – генерального прокурора и именно советника. В настоящее время обсуждается законопроект во втором и третьем чтениях, после того, как в первом чтении он уже был утвержден. Полковник запаса Асаф Файзер Коэн, возглавлявший некогда иранское направление военной разведки ОМАН, являвшийся также заместителем командующего подразделением 8200, заявил в интервью корпорации КАН, что предстоящее соглашение, которое будет подписано между Вашингтоном и Тегераном, будет отражать скорее экономические интересы Соединенных Штатов, чем, например, стремление разрешить те ключевые проблемы, из-за которых и разгорелась война. Вместе с тем, в интервью корпорации КАН он отметил, что вопрос об обогащении урана будет обсуждаться на следующих стадиях переговоров. Он также отметил, что даже если иранцы и получат сейчас несколько миллиардов долларов, 10 или 15 миллиардов, это не спасет режим аятолл. Для реального восстановления, указал он, Исламской Республике потребуются десятки миллиардов долларов. Именно поэтому, предположил Коэн, иранцы будут продолжать переговоры, пытаясь выбить для себя дополнительные уступки. Некоторое время назад корреспондент КАН Шимон Миджан сообщил о том, что высокопоставленный источник в Иране заявил в беседе с журналистами, что окончательное решение о подписании соглашения между Вашингтоном и Тегераном в Исламской Республике пока не принято. По его словам, оно находится на стадии рассмотрения. Несколько минут тому назад сигналы воздушной тревоги прозвучали в ряде населенных пунктов севера страны в связи с опасениями проникновения в наше воздушное пространство вражеских беспилотников. Сведений о пострадавших не поступало. Как мы уже передавали ранее, поступила информация о том, что пресс-секретарь Цахаля на арабском языке, полковник Авихай Адраи, опубликовал срочное предупреждение, обращенное к жителям ряда деревень на юге Ливана. Он призвал их покинуть свои дома и переместиться к северу от реки Захарани. Корреспондент КАН Итай Блюменталь передает, что на своей странице в социальной сети X Абихай Адраи указал, что нарушения перемирия со стороны Хизбаллы вынуждают Цахаль действовать в полную силу. «Цахаль не хочет причинять вам вред, но те, кто находится в непосредственной близости от объектов Хизбаллы, должны понимать, что они подвергают риску собственную жизнь», — заявил он. О спорте. На чемпионате мира по футболу завершился матч сборных Австралии и Турции. Со счетом 2-0 победили австралийцы. И о погоде. Сегодня без перемен, завтра небольшое понижение температуры. В Иерусалиме сегодня днем 26 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 27, в Галилее 26, в Бершеве 30 и в Эйлате сегодня днем 38 градусов. Высота волн в Средиземном море от 20 до 30 сантиметров, температура воды 25 градусов. Банковский обменный курс доллара 2 шекеля 93,5 агоры, курс евро 3 шекеля 39,6 агоры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 15 часов. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека.

Well, Plague is on it.

0: Израиле 15 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Соглашение между Соединенными Штатами и Ираном. Высокопоставленный иранский источник сообщил, что Тегеран согласился не создавать ядерное оружие и не обладать им. Тот же источник заявил британскому агентству Рейтер, что Соединенные Штаты согласились на то, что Иран самостоятельно понизит уровень обогащения имеющегося у него урана. В результате точечного удара двух израильских истребителей по бейрутскому району Дахе один человек погиб и четверо получили ранения. Ливанское государственное информационное агентство подчеркнуло, что эти данные не окончательны. Об этом сообщил обозреватель КАН Омер Шахар. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац заявили, что целью удара был объект Хизбаллы. По их словам, операция стала ответом на обстрелы территории Израиля. Глава правительства подчеркнул, что Израиль не будет мириться с обстрелами своей территории. Тем временем корреспондент КАН Руби Амершлаг передал, что в Верхней Галилее батарея системы «Железный купол» выпустила несколько ракет-перехватчиков в сторону Ливана. Сирены воздушной тревоги не включались. По всей видимости, речь идет о попытке перехватить ракеты, выпущенные по подразделениям ЦААЛа на юге Ливана. Глава местного совета Метулы Давид Азулай выразил удовлетворение сегодняшним ударом Израиля по оплоту Хизбаллы в Бейруте. «Я очень надеюсь, что это не разовая акция, как было в прошлый раз. Чтобы добиться разоружения Хизбаллы, мы должны действовать без каких-либо ограничений и без политики сдерживания. ЦААЛ должен продолжать удары, а не ограничиваться одной атакой по Дахии. Параллельно необходимо продвигать и политическое направление. Начать политический процесс здесь, поблизости, а не за тысячи километров в Соединенных Штатах и не на низком уровне, а на более высоком». Давид Азулай заявил это в эфире телеканала «Кан-11». Председатель комитета Машава Маргалиот Эйтан Давиди также приветствовал удар по Бейруту, однако заявил, что его недостаточно. Если сегодня мы не примем решение нанести Хизбалле сокрушительный удар и не заставим ее, а также Иран, согласиться на гораздо более выгодные для нас условия, то через год, полтора или два года мы снова окажемся в очередном витке противостояния. Я не говорю, что мы сможем уничтожить всех боевиков Хизбаллы в Ливане, но мы обязаны нанести организации удар, после которого она не сможет поднять голову не годы, а десятилетия. Иначе у нас действительно не будет никаких шансов выжить здесь». Эйтан Давиди заявил это в беседе с журналистом КАН Эсти Перез. Представитель комиссии иранского парламента по национальной безопасности Ибрагим Резаи предостерег Соединенные Штаты от ошибок в оценке ситуации. «Даже если вы стремитесь к соглашению или договоренностям, вы должны обуздать сионистский режим», заявил иранский представитель после удара по Дахии. Президент Исхак Герцог принял в своей резиденции президента Сомалиленда Абдирахмана Мохаммеда Абдуллахи. Президент Сомалиленда написал в социальной сети X: «Мой друг, президент Герцог, оказал мне теплый прием. На протяжении 35 лет народ Сомалиленда строил миролюбивое, демократическое и устойчивое государство. Мы спрашивали мир. Вы нас видите?» Израиль ответил первым. Об этом сообщают корреспондент КАН Гили Коэн и обозреватель КАН Омер Шахар. Мировой суд Иерусалима продлил до среды срок содержания под стражей четырех обвиняемых по делу о нарушении общественного порядка и незаконном проникновении на территорию дома заместителя председателя Верховного суда Ноама Сольберга. Как отмечает корреспондент КАН Верет Пельман, судья Тишлер постановил, что имеются первоначальные доказательства в поддержку предъявленных обвинений. Около двух недель назад несколько десятков ультраортодоксов прибыли к дому судьи в поселении Алон-Швуд в Гуш-Эционе, устроили беспорядки в знак протеста против ареста уклонистов от военной службы и причинили ущерб имуществу. В Афуле на строительной площадке 23-летний рабочий получил тяжелые травмы в результате падения. Бригада скорой помощи «Маген Давид Адом» доставила его в городскую больницу «Аэмик». И в завершении прогноз погоды. Завтра без существенных изменений. Во вторник ожидается небольшое потепление, главным образом в горных районах и во внутренних районах страны. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 16 часов. Шалом, миру шалайм.
1: КАН-РЕКА. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кам Река.
2: Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready now, go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything.

0: Израиле 16 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. После предупреждений о проникновении беспилотника, объявленных менее часа назад в районах Ханиты и Адмита, в армии сообщили, что произошло ложное обнаружение цели. Соглашение между Соединенными Штатами и Ираном. Высокопоставленный иранский источник сообщил, что Тегеран согласен не создавать ядерное оружие и не обладать им. Тот же источник заявил британскому агентству Reuters, что Соединенные Штаты согласились на то, что Иран самостоятельно понизит уровень обогащения имеющегося у него урана. Государственное информационное агентство Ливана сообщило, что число погибших в результате удара израильских военно-воздушных сил по Бейрутскому району Дахия возросло до 3. По меньшей мере 15 человек получили ранения. В армии заявили, что в ответ на запуск беспилотников в сторону Израиля был атакован командный пункт Хизбаллы. Корреспондент Кан Итай Блюменталь передал, что 2 истребителя нанесли точечный удар, в котором использовали 4 боеприпаса. Представитель Иранской парламентской комиссии по национальной безопасности Ибрагим Резаи предостерег Соединенные Штаты от ошибочных оценок ситуации и призвал их обуздать, по его выражению, «сионистский режим», если они хотят достичь соглашения или договоренностей с Ираном. Обозреватель Кан Омер Шахар отметил, что, по данным саудовского телеканала «Аль-Хадат», Израиль уведомил Вашингтон о предстоящем ударе по Бейруту еще до его нанесения. Депутат Кнессет от партии Ликуд Амит Алеви, комментируя удар ЦАЛа по району Дахия, заявил, что необходимо наносить удары по объектам инфраструктуры в Ливане, которые поддерживают Хизбаллу, и потому что он назвал Ираном в Ливане. «Мы должны сделать еще один шаг, принципиальный шаг, шаг к победе. Пока сохраняется экономическая инфраструктура, а также, кстати, и социальная инфраструктура. Я вновь говорю о наркоплантациях, строительных компаниях, целых кварталах, где живут офицеры и боевики Хизбаллы, и не только в Дахии. Все это необходимо уничтожить». Это, кстати, возможно сделать. Эти объекты известны, наша разведка их знает. Нужно лишь отдать соответствующий приказ и уничтожить их. Амит Алеви заявил это в беседе с Кэрен Рафаэль Ленц в эфире телеканала Кан 11. Аккаунты в социальных сетях, связанные с Хизбаллой, публикуют сообщения о смерти Али Мусы Дагдука, одного из высокопоставленных командиров организации. Около полутора лет назад Израиль пытался ликвидировать его в Дамаске, и, по всей видимости, он скончался от полученных тогда ранений. В прошлом Дагдук командовал так называемым «голландским направлением», подразделением Хизбаллы на юге Сирии, которое пытался создать бывший генеральный секретарь организации Хасан Насралла. Кроме того, он участвовал в подготовке проиранских вооруженных формирований в Ираке. Корреспондент Кан Рой Кейс и обозреватель Кан Омер Шахар сообщают, что Дагдук был хорошо известен и американцам. В 2007 году они арестовали его за террористическую деятельность. Около 2,5 лет назад Израиль ликвидировал в Кунейтре его сына, Хасана Мусу Дагдука, который также входил в состав голландского направления. Мировой суд Иерусалима продлил до среды срок содержания под стражей 4 обвиняемых по делу о нарушении общественного порядка и незаконном проникновении на территорию дома заместителя председателя Верховного суда Ноама Сольберга. Как отмечает корреспондент Кан Верет Пельман, судья Тишлер постановил, что имеются первоначальные доказательства в поддержку предъявленных обвинений. Около 2 недель назад несколько десятков ультраортодоксов прибыли к дому судьи в поселении Алон-Швуд в Гуш-Эционе, устроили беспорядки в знак протеста против ареста уклонистов от военной службы и причинили ущерб имуществу. И в заключение, после рекламы, прогноз погоды.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Завтра существенных изменений в погоде не ожидается. В утренние часы на севере страны вдоль Средиземноморского побережья возможна морось. Во вторник и среду ожидается небольшое потепление. Максимальная температура воздуха завтра в Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 27, в Бершеве 31, в Эйлате 38 градусов. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 17 часов. Шалом Мирушалаим. Thank you.
1: Канрека. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. И вновь с большой радостью представляю замечательного нашего гостя, эксперта в области моды, стиля и фэшн-бизнеса, человека, стоявшего за созданием десятков модных коллекций, запуском фэшн-брендов и образовательных программ в модном дизайне, арт-директора Дома моды Валентина Юдашкина до 2023 года Александра Чевалкова. Я приветствую вас, Александр. И, значит, мы продолжаем цикл программ «Разговоры о моде». Здравствуйте, рад вас видеть.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Игорь. Тоже очень рад вас видеть.
0: И давайте мы тогда начнем, коль скоро мы выходим в дни чемпионата мира по футболу, с такого знакового ролика, клипа, в котором, значит, представители мира моды высокой вместе, так сказать, сосуществуют с представителями спортивного мира.
1: Да, это новость, ну, скажем так, скорее профессиональная новость для людей, которые занимаются модой и рекламой, вот, которая очень активно сейчас обсуждается. Казалось бы, какая связь между Ким Кардашьян и Рональдо, да? Вот, но, тем не менее, вот Nike снял к открытию чемпионата мира роскошный совершенно, очень модный, очень... интересный ролик рекламный, длиннейший, как бы шестиминутный, вот, от него невозможно оторваться, так он смонтирован и сделан, как бы, на очень высоком дизайнерском уровне, с большим вкусом и очень-очень модно. Вот, и там, естественно, он посвящен чемпионату мира футбола, и там мелькают огромное количество футболистов, начиная от Рональдо, там, и все кто угодно, вот, и ни с того, ни с сего, значит, периодически появляются там какие-то звезды, не какие-то, а довольно мощные звезды из фэшн-мира. Вот никакие не артисты, не музыканты, никто, вот, а именно как бы звезды подиума. Там Ким Кардашьян, там где-то мелькает сын Уилла Смита, который тоже дизайнер, как бы, да, вот такая интересная коллаборация. Вот это просто тому интересно, что как разные сферы жизни проникают одна в другую, и результат такой, как бы, получается неожиданный, свежий, и мне приятно, что именно, вот, именно мода, как бы, к такому знаковому событию, как чемпионат мира, как бы, притесалась. Но, может быть, потому что, конечно же, спорт связан, как бы, с модой довольно сильно, да, вот Nike спонсирует, как бы, чемпионат, одевает всех, как бы, это тоже у них у всех есть свои модные линейки разные, они практически, все бренды спортивной одежды действуют как дома моды. Вот, и там очень мощные, как бы, работают дизайнеры, мощные команды.
0: Вот такая у нас, вот, да, затравка замечательная. Как бы, да. Ну, теперь мы возвращаемся к перечню тем и вопросов. И для начала, то есть для начала уже была затравка, но сейчас мы поговорим о феномене высокой моды и о кухне модных показов, пожалуйста.
1: Да, а начиналось все, что у нас сейчас проявляется при помощи Кардашьян и Рональдо, начиналось все, надо заметить, 150 лет назад, как бы, начиналось с того процесса, когда вообще появилась мода и зародилось понятие высокой моды. Вот, то есть это что-то какой-то там 1868 год, по-моему, считается годом основания синдиката высокой моды Парижа. Это самый центральный, самый основной, скажем так, орган, который объединяет дизайнеров мира. Естественно, на базе французских дизайнеров они, конечно, подчеркивают, что Франция — это действительно родина моды. Ну, что так и есть. Вот, и первый дом моды появился во Франции, и вот дизайнер, а на самом деле просто до этого портной, который обслуживал королевские дома, в какой-то момент решил собрать вместе под единой крышей разные просто мастерские, как бы парижские и французские, которые занимались шитьем. Вот никаких дизайнеров моды не было, не существовало такого понятия, как мода. Вот до конца 19 века. Вот. И, на удивление, дом моды Чарльз Ворд, то есть дизайнер Чарльз Ворд, который был не французом, а англичанином, но работал он при этом в Париже, вот, сделал так, что такой феномен в жизни общества социальный, как дизайнер и художник, который занимается костюмом, занимается модой, он появился. Вот. И постепенно вывел этот процесс на уровень того, что мастерские стали объединяться и стали уделять внимание больше и больше творческому процессу, творческой стороне создания одежды.
0: Uh-huh.
1: Вот. Uh-huh. Если до этого это были просто мастеровые, то есть они такими же были дизайнерами, но просто они назывались портными, обслуживающим персоналом высоких королевских домов, высоких слоев общества. Uh-huh. И вдруг в какой-то момент появились, как бы они стали называться дизайнерами и художниками, и вот в начале века появилось это понятие высокой моды.
0: Так, хорошо. Это высокая мода. А показы, а кухня?
1: Ну, высокая мода, прежде всего, после своего появления определила определенные правила игры, mm-hmm. которые mm-hmm. до сих пор развиваются, и не так-то легко эти правила игры, скажем так, обойти. Вот, например, молодым дизайнерам и молодым домам моды, которые начинают свой путь, все они так или иначе хотят оказаться в Париже с показами или в Европе. И в этом есть смысл, потому что весь мир, действительно, весь дизайнерский мир и мир клиентский, которые потребляют такой продукт, как высокая мода, они все смотрят на Париж прежде всего. Вот. И такое явление, как неделя моды, угу. которая объединяет показы большого количества домов моды, прежде всего членов синдиката высокой моды, о которой мы говорили, ну и также приглашенных гостей. Там есть в синдикате есть разные отделения и разные, скажем так, тоже сословия. Есть там первая десятка члены синдиката, угу, есть угу. член-корреспонденты, приглашенные гости, там много-много своей иерархии модной. Вот. И оттуда же идет вот эта вся как бы кухня и механика того, как устроена неделя моды, вот, и как происходит фэшн-шоу, вот, в каком виде, и как все это делается и готовится. И это действительно целая большая кухня, вот, о которой можно довольно долго рассказывать, но поскольку мне приходилось этим заниматься непосредственно, вплотную, uh-huh, uh-huh. то я это знаю не понаслышке и, скажем так, из первых рук. Вот. Для молодого дизайнера надо отметить, что любой, по идее, любой дом моды, который соответствует критериям, которые устанавливает синдикат высокой моды, есть возможность, а, вступить в синдикат высокой моды, естественно, за деньги, вот, и, б, есть потенциальная возможность участвовать в неделе высокой моды в Париже.
0: Вот. А кто отправляется, так сказать, в составе делегации, допустим, от Дома моды? Понятно, что это арт-директор, понятно, что это какой-то состав модельеров, да, модельеров, да, которые, собственно говоря, весь показ несут вот на себе. Кто еще? Есть еще дизайнеры, которые работали вплотную над каждой коллекцией. Вот, собственно, это ядро делегации, которая едет.
1: Тут есть один интересный момент, очень простой и понятный. Провести показ в Европе, или в частности, например, Париже, в ходе Парижской недели моды, это довольно большая сумма, которая складывается из очень-очень-очень многих составляющих. Вот, поэтому дома моды обычно пытаются как-то этот бюджет максимально балансировать, и сделать так, и не то, что дома моды так делают, а это так принято, что большинство работы по организации показа берут на себя парижские местные компании, которые непосредственно имеют отношение к всем организационным моментам, да, а их очень много. Uh-huh, uh-huh. То есть это, собственно, помещение, это строительство декораций, это строительство подиума, это организация освещения, это организация звука, музыки, это подготовка коллекции, это выстраивание коллекции, это, в конце концов, работа с моделями, это режиссерская работа по постановке показа, это работа мейкаперов, парикмахеров. Uh-huh, uh-huh. То есть это огромные, как бы, огромные команды, которые так устроены, что за все это невозможно приехать и привести всех своих. Тем более, вот как мы приезжали из России в Париж, казалось бы, да, то есть мы, нам проще и дешевле было привезти с собой наших парикмахеров, наших художников по мейкапу, наших моделей даже, мы иногда так делали, как бы, да. Но нет, как бы, ты, конечно, можешь как бы так сделать, как бы, но результат будет очень простой, к тебе просто никто не придет. Просто никто не придет на показ.
0: Почему?
1: Потому что все заорганизовано. Вот, как ни странно, попасть, в принципе, попасть на показы в качестве, не в качестве участника, а в качестве гостя, проблема чуть ли не более сложная, чем попасть туда в качестве участника, как бы. Вот, или на чемпионат мира. Вот, потому что специально вокруг этого держится определенный ажиотаж, количество мест не очень большое, да, но в среднем показ это обычно гостей, ну, там, до 300. Но если исключить показы каких-то суперзвезд, как бы, да, и какие-то супершоу, то это все небольшие залы, да, чтобы можно было рассмотреть вещи на подиуме, чтобы это было не издалека, это же не рок-концерт, как бы, да, представляются, ну, да, да, представляются вещи, тем более в высокой моде представляются какие-то сложные очень вещи, которые важна работа, и хорошо бы, чтобы все камеры хорошенько все это видели, чтобы было удобное место для прессы, чтобы все могли это хорошо снять, чтобы, ну, было хорошо видно, кто
0: журналистам,
1: сидит,
0: чтобы было, да, видно, да,
1: что, кто сидит в первых рядах, так что это вот вся кухня, как бы, она вот такая, как бы, и приходится в основном приглашенным дизайнерам, домам моды, которые участвуют в неделях моды и организуют показы, отдавать все на откуп, скажем так, организаторам. Вот, естественно, синдикат моды, как бы, синдикат высокой моды там главный, вот, и дальше очень важная вещь, с которой должен дом моды установить контакт, это пиар-агентство, которое организует твой показ. Организует показ, приглашает гостей и приглашает прессу. Вот, собственно, из-за чего все и делается. Да? Нужна пресса, нужен Инстаграм, нужны блогеры, нужны гости. Вот, а когда ты приезжаешь из другой страны, ты, в общем, рискуешь только с друзьями друзей засадить, как бы, два первых ряда, и на этом все закончится. Вот, поэтому вот эта история с формированием бюджета, который вырастает из-за этого, как бы,
0: в разы.
1: В общем-то, в разы, в разы, в разы. Да, поэтому, как бы, да, дома моды, в общем, везут с собой, скажем так, минимум персонала. Как бы, естественно, дизайнер, ну, как бы, естественно, там художник сам едет, как бы, да, едет стилист. Вот, и едет персонал, который может, что важно, кстати, например, мы всегда брали с собой просто мастериц. Вот вышивальщиц, портных, которые на ходу...
0: Что-то доделать, переделать,
1: да,
0: вместе,
1: очень,
0: да,
1: быстренько, которые хорошо знают вещи, которые на месте могут быстренько что-то подшить, что-то подвышить, где-то порвали каблуком там юбку, там где-то что-то там заменить, какие-то кусочки. Всегда берут с собой в чемоданах там бисер, жемчуг, как бы, все необходимые перья, там какие-то ткани, кусочки коллекции, чтобы можно было оперативно, очень быстренько на месте что-то такое, как бы, подлатать. Вот, поэтому такая, как бы, вот целая... Как, хор Пятницкого, как все часто шутили, как бы, очень все-все.
0: А сколько моделей в среднем насчитывает, так сказать, необходимость коллекции, показа коллекции? Это 10 модельеров, 5-15, как это по-разному в разных домах, или есть какие-то усредненные вещи?
1: Неделя моды устроена таким образом, то есть Федерация высокой моды, Синдикат высокой моды формирует календарь, который публикуется заранее. Вот, то есть там 6 или 7 дней показов, каждый день происходит 15-20 показов, в зависимости от количества участников. И показы начинаются в 8 утра, как бы, и последний показ бывает, там, не знаю, в 9 вечера. Вот, и за эти места, и за эти часы, конечно же, все бьются дома моды. Это тоже, потому что ты можешь, как бы, проучаствовать в неделе моды в Париже, но при этом показаться в понедельник в 8 утра. Вот, и понятно, что это все...
0: Похоже, как на концертах, да, звезд, поп или рок, да? Кто именно, за кем на сборных,
1: да,
0: концертах.
1: Да, или еще там, когда параллельно, например, бывает, что параллельно, если там, грубо говоря, во вторник в 15:00 есть показ «Шанель», и параллельно в 15:00 в другом месте есть показ еще какого-то другого дома, то другой дом, конечно же,
0: может не приходить,
1: отдыхает. На... Да, он может просто отдать деньги и ехать домой, как бы, потому что вся пресса, все гости будут там. Да? И вот эта вся кухня такая, как бы, организационная, она, к сожалению, очень сильно... Как бы, очень сильно.
0: Это работа пиар-агентств, назначить, да, выбить, да, более, да, выгодное время, более,
1: именно,
0: выгодный день.
1: Да, это работа пиар-агентства, поэтому существуют там крутые пиар-агентства, которые дорого стоят, существуют некрутые, которые недорого стоят.
0: Ну и мало могут.
1: Да, и мало могут. Вот эта вся кухня, она как бы, как в любом бизнесе.
0: Еще один вопрос.
1: Работает.
0: Плюс-минус, сколько в синдикат входит домов моды?
1: Ну, прежде всего, туда входят дома, которые делают кутюрные коллекции, а далеко не все дома моды делают кутюрные коллекции, и не все дизайнеры официально имеют право называться кутюрье. То есть это, для нас это просто слово, да, кутюрье, там, дизайнер, модельер, мы называем как угодно, кутюрье. На самом деле кутюрье не каждый дизайнер, а только тот, кто участвует в неделях именно высокой моды, это отдельная история, недели высокой моды как в Париже, является членом синдиката высокой моды от кутюр, вот, и делает коллекции по тем правилам, которые установил синдикат высокой моды. Правила, кстати, эти очень интересные, и синдикат высокой моды пытается за них держаться, и зачастую домам довольно сложно выдерживать эти правила, потому что они, опять же, влекут за собой определенные бюджеты, определенные трудозатраты. Вот, синдикат требует, чтобы обязательно было у дома моды отдельное ателье, которое, ну, условно говоря, сертифицированное. Это, конечно, смешно сказать, это, конечно, так нет, но тем не менее, отдельное ателье, которое занимается только коллекциями высокой моды от кутюр. Вот, а коллекции высокой моды — это такая, скажем так, это вещи, которые делаются в единственном экземпляре. Вот, там должно быть обязательно до 70% примерно ручного труда. Причем это определяется и видно, как бы видно по вещам, сколько там ручного труда. Вот. Ну и, естественно, высокий уровень материалов определенных, да, ты не будешь там делать коллекцию высокой моды, не знаю, из полиэстера и как бы, что-то такого, как бы совсем. Вот, там дешевого, и это определенная и коллекция выдерживания сезонности, то есть две коллекции в год обязательно надо выпускать, и количество этих вещей, там, условно, коллекция от кутюр, сейчас они стали сильно меньше, чем раньше, это было до 100 изделий, как бы, сейчас, слава тебе, Господи, всем это тяжело, и дома моды показывают, там, 25-35 из, как бы, платьев или костюмов, там, каких-то уникальных, там, максимум в коллекции.
0: Окей. Значит, следующую композицию я ставлю. Я хочу сказать, что так у нас повелось, что Александр подбирает и композиции. Гарри Стайлз, «Арбузный сахар», «Watermelon Sugar» уже прозвучал в начале. Сейчас Изольда, «Стеклянное сердце». Слушаем и продолжаем разговор.

0: Мы продолжаем, и в студии замечательный гость, эксперт в области моды, стиля, фэшн-бизнеса Александр Чевалков. Ну, давайте продолжим говорить о кухне модных показов. Сколько примерно должен заплатить дом моды за участие в неделе, в скобках, высокой моды?
1: Да, есть недели высокой моды, есть недели просто пред-а-порте, более коммерческие, но сам процесс организации подготовки показа, в общем-то, схож. Вот, и дом моды до того, как он будет утвержден синдикатом моды, и ему будет представлено определенное место в календаре, он может планировать и как-то влиять на, скажем так, бюджеты, которые придется заплатить. Вот. Надо заметить, что это не маленькие деньги всегда, и в целом, в среднем, я думаю, что 1150-200 евро, тысяч, вот, такая история обходится. Если говорить о том, что с вами будет работать хорошего уровня пиар-агентство, которое пригласит нужную прессу,
0: кого
1: надо, нужных блогеров, чтобы освещение вашего показа дало вам какой-то потом, в том числе и бизнес-результат коммерческий.
0: Окей, про дом моды я понимаю. Мы платим, чтобы, условно говоря, чтобы потом это воздалось сторицей. Хорошо. В чью кормушку складываются вот эти все деньги от домов моды?
1: Ну, оно не складывается в разные кормушки, потому что этот бюджет, он складывается из очень многих разных составляющих. То есть стоит аренда помещения для проведения показа. Это, соответственно, собственники помещения. Другое. Компания, которая делает застройку помещения под проведение показа. Не бывает стационарных мест, где всегда проходят показы моды. Потому что кто-то делает подиум, кто-то делает показы без подиума. Кому-то нужен один свет, кому-то другой. Так что вот компании, которые обеспечивают

0: хорошо знает какой-то дом моды и что он делает от сезона к сезону, mm-hmm. Есть смысл с ним продолжать работать, потому что, ну, просто mm-hmm. человек в теме, материальником. Okay. Yeah. Вот, очень важная вещь, интересная, это стилист. Стилист, не стилист дома моды, который готовил коллекцию вместе в команде с дизайнерами, а именно стилист от, скажем так, режиссерской команды, mm-hmm. который очень знает местную ситуацию, вот, местные рынки, местные вкусы, и зачастую, зачастую дома моды идут на то, чтобы давать на откуп стилистам, не из дома моды, формирование коллекции, как она в результате будет выглядеть на подиуме. Очень часто от идеи художника не остается ничего, потому
1: так,
0: что...
1: Вот я с вопросом, как это по-живому?
0: Вот по-живому, да, это действительно по-живому, и все понимают, что надо, чтобы это все прозвучало, а мы не всегда, вот, например, мы были в Дом моды, который приезжал как бы из России, да, то есть далеко. Мы, конечно, понимаем, что происходит, но в деталях и тонкостях, а тут, конечно, важны в дизайне mm-hmm. и в таком виде бизнеса, как мода, важны тонкости и моменты. Вот мы можем чего-то упускать и не понимать, как бы, глядя, скажем так, из нашей, как бы, с нашего места и, скажем так, понимая интерес нашей клиентуры местной, как бы, российской, московской, там, бывшей СНГ, да, европейская история совершенно другая, и зачастую мы что-то привозили, нам говорили, слушайте, ну вот это ни в коем случае нельзя показывать, потому что с ума сошли, как бы, нет, давайте это уберем, а вот это, наоборот, супер, вот это добавим этим, усилим тем-то, поставим вот это в начало, что вы хотели в конец, а в конец то, что в начало, вот, и такая история очень часто...
1: Рекомендую.
0: Можно спорить, как бы, но обычно это ни к чему хорошему не приводит.
1: А скажите, сколько примерно могут стоить модели сами по себе? Вот.
0: Да, плюс, если средний показ, это обычно, ну, в районе, не знаю, 40 выходов на подиум, 50 выходов на подиум. Богатые, скажем так, дома моды могут себе позволить делать так, чтобы... Вот есть у них там 50 выходов, например, как бы, вот mm-hmm. они берут 50 девушек-моделей. Вот каждая в своем выходит, есть время спокойно ее подготовить, там, чтобы mm-hmm. все было прекрасно mm-hmm. с прической, с макияжем, что весь выверенный, как бы, выверенный лук, ее образ прозвучал на подиуме так, как задумал дизайнер. Но, к сожалению, поскольку каждая девушка, условно говоря, аренда девушки да. стоит определенных денег, вот, и мало того, огромная разница в ценнике, вот, скажем так, условно, рядовые, как бы, модели и, например, топ-модели. Правда, институт топ-модели сейчас, конечно, уже, как бы, не так актуален, как это было еще там лет 10 или 15 назад. Вот после того, как повзрослели Надя Уэрман, Наоми Кэмпбелл, Клаудия Шифер, весь этот, скажем так, весь этот ряд поп-звезд практически, как бы, вот, mm-hmm. топ-моделей. Вот, новые топ-модели как-то не достигли, как бы, такого уровня, потому что немножко поменялось, видимо, сознание в фэшн-мире, как бы, и сознание вообще общества поменялось. Как бы, перестали так ценить эту позицию, скажем так, топ-модели. Но мы в свое время, когда начинали показы, для нас это было важно, и у нас, как бы, ходили на подиуме, как бы, топы, вот, и их выход стоил там десятки тысяч. Вот, два выхода на подиум, например, в начале и в конце коллекции, Надя Уэрман. Вот. Но зато тебе гарантировано все картинки, вся пресса обязательно.
1: Понятно.
0: Обязательно это будет на обложках и на полосах первых, и в первых, как бы, рядах, там, в передачах и так далее.
1: Понятно, да. Вопрос. Вот,
0: и дома моды приходится делать так, кстати, я извиняюсь.
1: Да, конечно.
0: Дома моды приходится брать, конечно, меньшее количество девушек, чем у них есть количество выходов на подиум. И очень большая и важная вещь – это переодевание за кулисами в процессе показа. Быстрое переодевание. Вот. Есть специальная такая команда рабочая переодевальщиков профессиональных.
1: Это как в «Формуле-1» на пит-стопе.
0: Которые очень хорошо знают вещи, когда бывает, что на одной девушке приходится там 3 или 4 раза за показ, переодеваться за показ, а показ там идет минут 20 там всего. Да, и это в жутком темпе все хоп-хоп-хоп. А, например, вещи от кутюр высокой моды, это дико сложные вещи. Там корсеты на крючках, на каких-то там, на липучках, там, просто технологически они сложные. Юбки из нескольких уровней, там, все это собирается на модели прямо, потому что по-другому это невозможно. Да, и это вот история с переодеванием моделей за кулисами, это отдельная вещь, как бы, и очень ответственная, и к ней всегда Дом моды очень

0: так ответственно подходит к переодевальщице качественно, это всегда очень важно.
1: Это
0: из кухни.
1: Да, это замечательно интересные вещи, потому что мало кто знает, вот кто не был за кулисами, как вы, как другие арт-директоры, стилисты и так далее. И все же, высокая мода, искусство или бизнес?
0: Вот, ну, как и многие вещи сегодня, в любом явлении собирается огромное количество разных сторон. Вот, и если дизайнеры и дома моды все кричат и пытаются максимально продвинуть историю про то, что, конечно же, высокая мода — это искусство, это высокое искусство, искусство высокого шитья, ну, что действительно как бы соответствует, в принципе, на мой взгляд, истине, потому что коллекция всегда собирается по принципам, по которым создаются произведения искусства. То есть всегда какая-то тема, есть какая-то логика развития показа, то есть дизайнер как-то выстраивает какие-то акценты художественные, там где-то будет как бы взрыв как бы образа, где-то пауза для того, чтобы продумывать, как зритель будет это воспринимать, как он будет прочитывать тему, на тему которой как бы сделана коллекция. Да? То есть сейчас к этому подходит более абстрактно, а вот в начале, там, в конце 90-х, начале 2000-х всегда это нужно было рассказать, про что же у вас коллекция. Это там, я вдохновился импрессионистами, а вот я гулял как бы в летнем саду в Питере, и вдруг я вспомнил Мане, и что-то я еще увидел, и все это сначала пишется, потому что от тебя требует пресса, вся пресс-релизов, им надо про что-то рассказывать. Поэтому ты сначала придумываешь эту вот басню, эту историю, красиво, чтобы было рассказать, и потом думаешь, блин, а что же с этим хрен теперь делать, где мне теперь брать этот летний сад и этих импрессионистов, и вот так потихонечку все это собирается. Но тем не менее, все равно, да, это искусство. То есть ты придумываешь тему, у тебя есть идея, образ, у тебя есть цветовое решение, у тебя есть пластика. То есть дизайнеры, они оперируют всеми инструментами, которыми оперирует любой художник.
1: Ну, то есть я думаю, что модель, она похожа на модель любого жанра искусства в целом. То есть, будь то живопись или что, сначала креатив, сначала чистое творчество, да, и талант, а потом набегают какая-то хреново туча организаций, которые, да, выжимают все.
0: Которые хочет кого. И, да. Ну, естественно, все это, естественно, любые владельцы домов мод не устают напоминать, что, ребята, вы, конечно, все это делаете, это все стоит огромного бабла. Вот, но вы поймите и помните про то, что очень хорошо бы все это продать в результате. Кто это купит, думайте об этом, пожалуйста. И поэтому, когда делается коллекция от кутюр, всегда эта идея в голове сидит. Ну вот мы сделаем каких-то, не знаю, там, 5 вещей, в которых, условно говоря, невозможно войти в трамвай, как бы, вот что-то такое, что кроме как на подиуме невозможно нигде там прозвучать, там, какой-нибудь там 6-метровый подиум, нет, 6-метровый какой-то шлейф какой-то здоровенный, какие-то пачки, которые там 3 метра никуда не развернутся, или там вся махина этого платья может там весить много килограмм, в котором модель бедная еле-еле идет. Вот таких несколько вещей. А остальное все подбирается таким образом, что с прицелом на то, что это может быть продано, реально. Продано там для свадеб, для каких-то там суперэвентов. Ну, в общем, клиенты от кутюр, они существуют. И они, на удивление, держатся на одном, как бы, на одном уровне. И на бизнес от кутюр, он все-таки не очень большой по сравнению с большими бизнесами, да, но тем не менее, все равно, вот, казалось бы, его не коснулись никакие вот истории вот последнего времени. Вот, да, то есть не просел этот бизнес люксовый. Вот такой, потому что платье от кутюр — это там, не знаю, ну это от, не знаю, от 20 тысяч вверх.
1: Как бы, это все равно, как, я думаю, что как и бизнес бриллиантов или какой-то еще,
0: да,
1: потому,
0: да,
1: что,
0: да,
1: плюс-минус во все времена есть прослойка, которая будет это покупать.
0: Естественно, да, и естественно, клиенты, которые это покупают, им тоже очень выгодно, чтобы это называлось искусством, потому что вкладывают такие деньги как бы для того, чтобы это висело у тебя в гардеробной, ты там, не знаю, раз... В заметном платье ты не выйдешь два раза на красную дорожку. Это известная огромная проблема и скандал всякий раз, когда случайно какие-нибудь две звезды вдруг сталкиваются в одинаковых платьях, как бы где-то, например, не знаю, там в Каннах или где-то еще.
1: Кого потом, чьи головы летят? Вот столкнулись две звезды, чьи головы там полетят?
0: полетят. Есть стилисты у каждой звезды, есть стилист, который занимается только ее одеванием на все мероприятия красной дорожки, который следит, что где, что как, который хорошо ее знает. И обычно дама моды вот работает с этими стилистами, которые, как бы, которые занимаются одеванием звезд. Стилисты всегда звонят и говорят, у нас такое-то мероприятие, там нам нужно то-то, то-то, то-то, то-то. Надо заметить, что это всегда бесплатно. То есть ты отдаешь платье стоимостью, не знаю, 15 тысяч евро, и у тебя есть большой шанс, что это все вернется к тебе грязным, порванным и так далее, как бы, но это будет на какой-нибудь, не буду называть сейчас имена, они были у нас в нашей истории, как бы, на каком-то очень ярком и заметном. Вот, всегда бесплатно. Вот.
1: Так, сейчас замечательная композиция, которая в годы моей подростковости, юности была невероятно популярна. Слушаем и возвращаемся к разговору.

0: Итак, в студии эксперт в области моды, стиля, фэшн-бизнеса Александр Чевалков. Мы продолжаем разговор о моде. Вопрос, зачем нужны показы мод в век цифровизации? Все можно сделать и онлайн, в конце концов. Хотя я терпеть не могу онлайн во всех его видах и проявлениях. Но, тем не менее, как-то сэкономить можно было бы. Теоретически хотя бы.
1: Почему теоретически? Буквально вот в доковидные годы, скажем так, где-то в 17-18 году это направление начало очень-очень активно развиваться, и его начали пытаться, так сказать, продвигать. Именно вот цифровизация всего процесса. Вот. Мало того, потом грянул ковид, и хочешь не хочешь, пришлось многие мероприятия публичные отменять, и несколько недель моды прошло в онлайн-формате.
0: Ну, это была необходимость.
1: Да, это была необходимость. Но до этого действительно пытались сделать крупные конгломераты, какие-то истории, которые чисто в цифре. Как бы, да? Например, цифровые шоурумы, как бы, да, где ты можешь что-то подобрать не вживую. Как бы, да. История вот с цифровыми примерками, когда тебя сканирует тебя определенная машина, и потом по этим сканам дизайнеры и конструкторы пытаются, даже не дизайнеры, а машина пытается что-то создать, как бы, и все это активно пытались продвинуть. Как бы. Вот. Но на удивление это как-то все как-то началось и очень довольно быстро затухло, и не из-за ковида, а из-за того, что просто это как-то совсем не, как бы, неинтересно.
0: Ну, мне кажется, никому. Что как мыться под душем, стоять в пиджаке.
1: Именно, да. Такая, как бы, то есть, казалось бы, действительно, неделя моды. Посмотри ты в интернете просто коллекции, подбери себе, это же неделя моды, это же считается, что это коммерческое мероприятие, которое нужно исключительно для байеров, которые формируют коллекции для своих магазинов, крупные универмаги, которые торгуют там оптом, не оптом, по-разному, там, да, со всего мира съезжаются байеры, ходят на показы и подбирают себе ассортимент для того, чтобы в течение следующего там полугодия, следующего года торговать коллекциями нового сезона. Вот, все действительно можно было посмотреть по интернету, в интернете, казалось бы, активно все разглядеть и сделать подбор и заказать вещи. Но,
0: а праздник?
1: Да, а праздник, как бы. Все хотят ужасно поехать в Париж со всего мира на неделю потусоваться, вот, сделать вид, что они сильно очень тяжело работают. Работа заключается в походе вот, по презентациям, показам, естественно, коктейли после и до, как бы, всех этих показов, всяческие приемы дамы моды всех поют, как бы, угощают. У всех работают шоурумы, куда должны прийти после показа, по идее, байеры сделать заказ. И, естественно, шоурум это тоже, то есть, сплошные выпивания, закусывания. Между делом красивые девочки тебе демонстрируют вещи, там где-то ты там краем глаза на это смотришь, что-то там делаешь, какие-то пометочки в блокноте. Вот такая тяжелейшая работа.
0: Но мне кажется, что это человеческое слишком человеческое. Очень хочется праздника.
1: Так всем хочется праздника, поэтому все как могут поддерживают эту историю, что нет, мода это живая вещь, это тактильная, мы должны руками пощупать, мы должны на себя померить, почувствовать, как это сидит. Но это так и есть, на самом деле. Вот, как это хорошо ли это в носке, и поддерживать активно вот эту всю историю.
0: Пусть.
1: Несмотря
0: пусть
1: на то, что она довольно затратная, даже для тех, кто приезжает чисто потусоваться, но вот, как бы, такая история. Всегда можно выбить корпоративный бюджет на это, поехать.
0: Вот, да. И душу потешить.
1: Да.
0: Еще и один...
1: Приятная работа.
0: У нас немножко времени, буквально 5-6 минут. Фэшн-шоу как перформанс.
1: Ну, вот это связано как раз вот с этим, как бы, потому что дама моды в основном относится к организации, к представлению своих коллекций, как к какому-то событию, которое должно быть представлено, которое запомнилось. И вот мы говорили о том, что режиссеры, и художники, и большие команды профессионалов над этим работают, всегда есть сценарий какой-то, и какая-то тема. Поэтому вот существуют в истории, как бы, истории моды какие-то незабываемые огромные показы, которые в основном делали, конечно, большие дома, там, не знаю, Versace или Шанель, как бы, да, делает огроменные показы, как бы, со своей истории с какой-то там художественной замыслом. Это, скорее всего, похоже не на показ, а на, в общем, такой как бы перформанс, театральное представление, что такое среднее между театром, вот перформансом, такое явление современного искусства, мы знаем, как бы, да, вот что-то на стыке, как бы, да, потому что всегда декорации, вот там недавно новый, как бы, Мэтью Блази, как бы, в Шанели один из первых показов, был роскошный показ в Гран-Паласе, по-моему, в Париже, как бы это делалось, как бы в качестве декорации были сделаны огроменные разного размера как мухоморы.
0: То есть, нормально.
1: И разные грибы, как бы, да, то есть прекрасно весь зал стоял очень красиво сделанных как бы, разного размера мухоморок, и какая-то вся история вот под эту, вокруг этой мухоморной темы значит, была развита, вот, и как-то это в коллекции тоже там слегка там отразилось. В общем, все делают, что хотят, как бы, развлекаются, короче, это развлекаются будет. Как могут. Поэтому это типичный перформанс, конечно же.
0: Я попробую закольцевать нашу историю с чемпионатами мира, как бы, потому что разным людям в память какие-то попадают разные великие чемпионаты или великие игры на разных чемпионатах. Вот вам помнятся картины какой-то особенно замечательной недели в Италии или во Франции, фрагменты какие-то, картины, которые вас особенно потешило, когда вам было особенно приятно, кайфово и здорово участвовать в этом?
1: Знаете, ну, самое яркое мое впечатление, как ни странно, может быть, это немножко печальная история, как бы, но последний показ, который мы сделали с Валентином Юдашкиным, вот незадолго до его кончины, показ происходил на закате на мосту перед Кремлем. Как бы в саду. Вот. И это была такая как бы натуральная декорация в виде золотых куполов. Я, конечно, понимаю, что это такая как бы, очень как бы, русская такая тема, немножечко как бы там не всем сейчас близкая, как бы, но тем не менее, это было очень как бы пронзительное действие такое, как бы на закатном солнце среди, как бы, среди московского пейзажа такого летнего, вот, с очень хорошо поставленным светом, несмотря на то, что был закат, как бы, очень сильно были освещены модели, как бы, было совершенно потрясающая, как бы, вот эта вот финальная его последняя кутюрная коллекция, которая вот как бы летом это все происходило. Вот, одно из самых ярких впечатлений такое у нас, как бы, у меня осталось. Ну, и понятно, причина это осталось очень сильно в голове, как бы. Вот, но в любом случае это всегда очень жизнеутверждающее что-то красивое и высокое, то, что связано с модой. Вот, оно всегда нам помогает, без сомнения, как бы жить. И я надеюсь, что все хоронили высокую моду очень много раз. Как бы критики и пресса говорили, что ну все, сейчас уже идет на заказ, кому это все нужно, это никто не покупает, как бы. Но тем не менее, старушка высокая мода продолжает активно брыкаться и все, значит, предлагает какие-то новые сценарии интересные каждым новым сезоном.
0: И все-таки Париж или Милан, например?
1: Париж, конечно, Париж, потому что Милан как бы более снобский, он более коммерческий, он более заточен под пред-а-порте, как, ну и вся итальянская мода, она более минималистичная, вот, она, скажем так, как бы мода для жизни. Армани как бы делал все, чтобы моду перемешать с комфортом и сделать ее как бы для повседневной жизни и при этом стильной, модной, интересной. Как бы. А Париж как раз вот очень любит заниматься таким как бы большим искусством во всех своих видах, и в моде в том числе.
0: Ну что, здесь только лишь торопливое время останавливает интереснейший рассказ Александра. Огромное спасибо блестящему человеку из мира высокой моды Александру Чевалкову. Я надеюсь на продолжение, и абсолютно я уверен, что не только я. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Хариф. И еще одну композицию от Александра мы сейчас поставим. Композиция тоже знаменитая. Исполняют люди знаменитые. Слушаем и получаем удовольствие, как мы все. Большей или меньшей степени получаем удовольствие, соприкасаясь с миром моды.
1: Всего доброго.

0: новом филиале Маданей Мания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Маданей Мания. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
2: Мадам, уже падают листья.
3: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03 5 260 260.

0: В Израиле 17 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. После сигналов тревоги, прозвучавших более часа назад в районе Мисгав-Ама, было сообщено, что в районе действий подразделений ЦАЛа на юге Ливана была обнаружена подозрительная воздушная цель. Пресс-служба ЦАЛа сообщила, что никто не пострадал. Начальник генерального штаба ЦАЛа Эйаль Замир заявил, что армия продолжает действовать в Ливане, чтобы усилить защиту населенных пунктов севера Израиля и продолжить ослабление Хизбаллы. В беседе с командирами Северного военного округа начальник генштаба отметил, что все деревни на юге Ливана превратились в разветвленную сеть террористической инфраструктуры. По его словам, каждый новый оперативный успех будет способствовать дальнейшему ослаблению Южного фронта Хизбаллы и улучшению условий соглашений в сфере безопасности, которые будут выработаны на переговорах между Израилем и Ливаном при посредничестве Соединенных Штатов. Замир также заявил, что ливанское направление остается для ЦАЛа главным, однако армия готовится к возможному развитию событий и на других направлениях. Дипломатический источник заявил американскому телеканалу Fox News, что удары Израиля по Бейруту создают дополнительные препятствия на пути к заключению соглашения между Соединенными Штатами и Ираном. По его словам, это явная попытка Израиля сорвать сделку и втянуть Соединенные Штаты в войну. Высокопоставленный израильский представитель отверг эти утверждения и заявил, что атаки Хизбаллы в течение последних трех дней были направлены против израильских граждан. Тем временем израильский источник сообщил американскому телеканалу CNN, что Израиль уведомил Соединенные Штаты о предстоящем ударе по Бейруту заранее, причем соответствующее уведомление было направлено в Центральное командование Вооруженных сил США. Эту информацию передали обозреватели Кан и Шайбар Юсеф и Ехескель Кроненберг. Государственное информационное агентство Ливана сообщило, что число погибших в результате удара израильских военно-воздушных сил по Бейрутскому району Дахия возросло до трех. По меньшей мере 15 человек получили ранения. Корреспондент Кан Итай Блументаль передал, что два истребителя нанесли точечный удар, в котором использовали 4 боеприпаса. Депутат Кнессета от партии Ликуд Амит Алеви, комментируя удар ЦАЛа по району Дахия, заявил, что необходимо наносить удары по объектам инфраструктуры в Ливане, которые поддерживают Хизбаллу, и по тому, что он назвал Ираном в Ливане. «Мы должны сделать еще один шаг, принципиальный шаг, шаг к победе. Пока сохраняется экономическая инфраструктура, а также, кстати, и социальная инфраструктура. Я вновь говорю о наркоплантациях, строительных компаниях, целых кварталах, где живут офицеры и боевики Хизбаллы, и не только в Дахии. Все это необходимо уничтожить. Это, кстати, возможно сделать. Эти объекты известны, наша разведка их знает. Нужно лишь отдать соответствующий приказ и уничтожить их». Амита Леви заявил об этом в беседе с Кэрен Рафаэль Ленц в эфире телеканала Кан-11. Аккаунты в социальных сетях, связанные с Хизбаллой, публикуют сообщения о смерти Али Мусы Дагдука, одного из высокопоставленных командиров организации. Около полутора лет назад Израиль пытался ликвидировать его в Дамаске, и, по всей видимости, он скончался от полученных тогда ранений. В прошлом Дагдук командовал так называемым голландским направлением, подразделением Хизбаллы на юге Сирии, которое пытался создать бывший генеральный секретарь организации Хасан Насралла. Кроме того, он участвовал в подготовке проиранских вооруженных формирований в Ираке. Корреспондент Кан Рой Кейс и обозреватель Кан Омер Шахар сообщают, что Дагдук был хорошо известен также и американцам. В 2007 году они арестовали его за террористическую деятельность. Около 2,5 лет назад Израиль ликвидировал в Кунейтре его сына Хасана Мусу Дагдука, который также входил в состав голландского направления. И в завершение этого выпуска после рекламы прогноз погоды.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Завтра существенных изменений в погоде не ожидается. В утренние часы на севере страны и вдоль Средиземноморского побережья возможна морось. Во вторник и среду ожидается небольшое потепление. Максимальная температура воздуха завтра в Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 27, в Бершеве 31 и в Эйлате 38 градусов. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 18 часов. Шалом, Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Канрека. Здесь и сейчас Татьяна Берлинг.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай», у микрофона Татьяна Берлин. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни. Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на электронную почту special@kan.org.au. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Сегодня поговорим о темах, которым может столкнуться практически каждый. Что делать со штрафами за парковку во время тревоги? Можно ли требовать недоплаченную пенсию работодателя спустя годы? Что изменилось в законе о гонорарах адвокатов для пострадавших от вражеских действий? И могут ли муниципалитеты спустя много лет взыскивать старые долги за парковку и коммунальные услуги? А теперь к первой теме. Во время сирены люди часто действуют в панике. Кто-то бросает машину, где попало, кто-то резко ускоряется, пытаясь успеть домой или до укрытия. Но освобождает ли чрезвычайная ситуация от ответственности за нарушение правил дорожного движения? Обсудим это с адвокатом Эдди Нузом, специалистом в сфере транспортного и деликтного права. Эдди, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Рада приветствовать вас в нашем эфире. Давайте с вами начнем со штрафов за парковку во время тревоги. Если человек оставил машину в запрещенном месте, потому что бежал в укрытие, можно ли это отменить?
1: На самом деле я хочу обратить внимание, что очень много муниципалитетов в Израиле отменили полностью штрафы во время не только сирен, а полностью во время всех военных действий. Так что
0: автоматически все поотменяли, да? А если
1: не не только поотменяли, люди не получали эти штрафы, ну, во многих муниципалитетах, скажем так.
0: А если мы говорим о штрафах от полиции?
1: Штрафы от полиции отсматриваются, на любом штрафе от полиции есть возможность послать просьбу в суд. Угу. Кстати, так же, как и о штрафе на стоянку. И тогда в суде, да, можно будет предоставить какие-либо факты, говорящие о том, что это было во время войны, во время сирены. И да, это, да, облегчается в определенной мере.
0: А если мы, собрались подавать апелляцию либо обжалование, что нам нужно предъявить, чтобы какие-то доказательства, может быть, собрать, если хотим оспорить такой штраф?
1: Ну, во-первых, в службе тыла существует архив, в котором зафиксированы все сирены, которые были, включая поминутно, в каком городе, в какое время. И если время сирены совпадает, ну, скажем, с временем нарушения правил дорожного движения, там, превышение скорости, то все это можно будет предоставить в суде. На каждом штрафе идет вкладыш, где человек имеет право подать просьбу в суд, обжаловать решение полицейского или обжаловать решение того, кто выписал ему штраф за стоянку, и на суде предоставить все эти факты.
0: Давайте немножко поговорим о скорости во время сирены. Многие думают, звучит тревога, можно поехать быстро, чтобы куда-то там успеть. Так ли это? Или все-таки есть какие-то, могут поймать и во время сирены, сказать ну-ну-ну, и даже выписать штраф, и, не знаю, крайняя мера лишить прав?
1: Смотрите, на самом деле штрафы за превышение скорости разделяются на две части. Первая часть – это полицейские, которые останавливают людей, которые не были на дорогах во время сирен. А вторые – это камеры, где сам штраф приходит человеку домой. Угу. Если речь идет о камере с фотографией, где человек был зафиксирован, что он превышает скорость, то, опять же, можно подать просьбу в суд и доказать, что он, человек, торопился из-за сирены или пытался скрыться куда-то. Но очень-очень важный фактор, кто тот человек, который подает. Если речь идет о каком-либо рецидивисте, у которого в его прошлом непонятное количество штрафов за скорость, то я не думаю, что это будет иметь какое-либо место для смягчения. Если, с другой стороны, человек полностью нормативный, действительно он докажет, что это не он, то есть не он в плане, это не его тип поведения, не его тип вождения, то, конечно же, суд учтет это.
0: Ну хорошо, а есть ли где-то все-таки граница какая-то между экстренной реакцией и обычным нарушением ПДД? Допустим, если мы даже не говорим о сирене. Вот когда может действительно получить человек, который нарушил правила дорожного движения, все-таки получить, может быть, не оправдание, но смягчение штрафных санкций?
1: Если действительно речь идет, как я сказал, о нормативном человеке, в прошлом у которого нету похожих нарушений, И в этом случае, да, я хочу посмотреть на другую сторону монеты, давайте, как говорится. Если человек сделал аварию, сбил насмерть человека, угу, то не всегда, вернее, никогда ему не зачтется то, что была сирена, потому что в любом случае человек должен контролировать свое вождение и свой автомобиль.
0: Эдди, а вот смотрите, вот еще очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда машина, на ней была какая-то, явно вот на стекле была наклейка, и вот человек ее отодрал как смог, и остались от нее какие-то там лоскутки висящие. Я так понимаю, что речь идет о каких-то частных активистах, которые клеят на машину вот наклейки. Вроде вы припарковались в неположенном месте, таким образом наказывая нерадивых водителей. Сколько это законно?
1: Это самодеятельность, это незаконно. И я скажу больше того, если человек, да, сможет вычислить того, кто наклеил наклейку, и может доказать, что эта наклейка принесла ущерб его автомобилю, поцарапала его, поцарапала стекло, то дорога в суд ему открыта, и он спокойно может пойти и подавать иск, денежный иск, против того человека, который наклеил эту наклейку. Я хочу обратить внимание на то, что единственные, кто имеет полномочия штрафовать за неправильные места, за неправильные стоянки, это или полиция, или работники муниципалитета. А они с их стороны никогда не пользуются наклейками.
0: Хорошо, а вот, предположим, мы поставили машину неправильно, пришли, там уже наклейка, но, естественно, мы не знаем, кто это. Эта ситуация, если там не было камер, то мы не сможем и найти такого товарища, которого родителя за правильную парковку. А если мы говорим, что мы поймали за руку, вот в такой ситуации можем ли мы, находясь прямо на улице, вызвать полицейского или еще что-либо? Какие вот действия именно вот сию секунду мы можем совершить? Потому что человек может и отказаться там представляться или тем более давать какие-то свои личные данные.
1: Однозначно, вы можете спокойно вызывать полицию и говорить, что в вашей машине был нанесен ущерб. Это идет уже уголовная статья «Изек Лархуш». И, соответственно, если в конечном итоге будет доказан ущерб и оценщиком машины, то да, опять же, я говорю, ваш путь в суд открыт со всем тем ущербом, который вам нанесла эта наклейка.
0: Эдди, ну и в заключение буду рада, если поделитесь, как водителю правильно все-таки себя вести на дороге во время сирены и вообще, чтобы не подвергать опасности ни себя и ни окружающих.
1: Я думаю, что в конечном итоге сирены, как говорится, мы примерно знаем периоды времени, когда бывают сирены. Я не говорю о часах и минутах. Я говорю, что если есть военная обстановка, то человек, выезжающий на дорогу, должен понимать, что может быть в любой момент быть сирена. Соответственно, это должно влиять на его поведение на дороге. Если это ехать только с правой стороны, стараться не обгонять и, конечно же, не оставлять машину в месте, где кто-то может не то что пострадать, а где-то она может как-то привлечь за собой какую-либо аварию.
0: Эдди, спасибо большое, что нашли время присоединиться сегодня к нашему эфиру, и надеюсь, что еще обязательно услышимся в эфире.
1: Спасибо большое, хорошего вечера.
0: Всего доброго, до свидания. Давайте поговорим немножко о трудовых правах. Если мы говорим о том, что мы решили уволиться и понимаем, что у нас работодатель не отчислил нам все необходимые средства на нашу пенсию. Если мы работаем и видим, что работодатель не начал делать отчисления нам вовремя, что в такой ситуации нам нужно делать? И вообще, можно ли вернуть недоплаченные деньги? И вообще, как и куда обращаться? Разобраться в этой теме нам поможет адвокат Саша Гельфунд, специалист по трудовому праву. Саша, добрый вечер.
2: Добрый день, добрый вечер.
0: Расскажите, пожалуйста, какие самые частые ошибки работодателей в пенсионных отчислениях?
2: Ошибка, если это не сознательно, что тоже бывает, то самая часто распространенная ситуация, это когда у работника удерживают его часть пенсионных отчислений и не переводят в страховую компанию, либо не удерживают ничего, несмотря на то, что должны. То есть, другими словами, формируют долг в страховой компании, попутно крадя фактически у работника деньги, либо нет.
0: Помимо того, что не перечисляются деньги, и что в такой ситуации работник лишается?
2: Работник лишается нескольких вещей. Во-первых, работник не накапливает в своей страховой программе деньги, которые, в свою очередь, не зарабатывают на себе новые деньги. Страховая компания, все пенсионные программы, эти деньги всегда вкладываются, то есть на эти пенсионные накопления всегда есть, набегают проценты, набегают суммы, и, соответственно, работник этого лишается, это раз. Во-вторых, работник лишается возможности, лишается страховки на случай потери трудоспособности. В-третьих, работник может лишиться и самого полиса пенсионного, потому что в какой-то момент страховая компания после предупреждения о том, что есть задолженность и так далее, страховая компания может этот полис просто закрыть. И в этом случае работник останется, опять же, без страховки на случай потери трудоспособности, и даже открыв новую пенсионную программу, он должен будет ждать длительное время для того, чтобы новая пенсионная программа и новая страховка, страхование на случай потери трудоспособности вошла как бы в действие полностью.
0: Да, чтобы покрытие заработало. Хорошо, да. Вот вы сказали, две распространенные ситуации.
2: Третья распространенная ситуация, да. Я прошу прощения, это когда работодатель не страхует, просто не открывает пенсионное страхование, не делает тогда, когда он это делать обязан. Либо по общему правилу, либо по какому-то внутриотраслевому, то есть просто не делает пенсионное
0: страхование. Возьмем ситуацию, когда работодатель, все, пенсионная программа открыта, все прекрасно, мы видим в зарплатной ведомости, что работодатель каждый месяц, как часы, снимает с нашего заработка денежку, и потом проверили нашу пенсионную программу или из пенсионного фонда к нам обратились и сказали, что работодатель не перечисляет деньги. Что делать? Сразу бежать к адвокату?
2: К вопросу о том, что вы сказали, что все нормально, работодатель открыл и отчисляет туда ежемесячно какие-то деньги, нужно всегда проверять, правильно ли он отчисляет, потому что...
0: Получается проблема.
2: Это дополнительная проблема, но она может быть... с самой большой проблемой, потому что бывает, я не знаю, сколько часто, я других случаев вижу меньше, да, потому что обычно приходят люди, когда эта проблема, да, возникает, когда работодатель специально уменьшает базу для отчисления для того, чтобы экономить на своей части отчисляемых денег в пенсию. Вот, и если зарплата работника, это, как правило, это происходит тогда, когда зарплата работника состоит из разных составляющих, не только из оклада, а когда он, например, получает зарплату, неважно в виде какой-то глобальной там, да, ставки или почасовую, но еще какие-нибудь платежи сверху, например, комиссионные. Какие-нибудь другие деньги, неважно, как они называются, важно, что они ему выплачиваются в зависимости от его личного участия в проделанной работе. Вот, и тут надо очень важно понимать разницу между комиссионными и бонусами. То есть часто, например, работник, вот это особенно актуально тем, кто работает в продаже. Когда человек получает, например, какую-то почасовую оплату и еще какой-то процент от проданных им лично, там, неважно, товаров и услуг.
0: Но мы говорим о проценте, о бонусе, о комиссионных, как будто на постоянной основе, да? Это не которая там...
2: Даже если это не постоянная основа. В чем разница между бонусом и комиссионным? В том, что комиссионные – это деньги, которые напрямую зависят от вложенного труда работника. То есть если, например, вы работаете где-то и продаете что-то и получаете процент от продаж, вот сколько вы напродавали за текущий месяц, условно от каждой продажи, вы получаете там, неважно, 2%. Значит, чем больше вы продадите, тем больше вы получите к вашему обычному окладу. Это комиссионные. Бонус, в отличие от этого, это те деньги, которые вам платят вне зависимости от вашего личного участия в создании этих денег. Например, какой-нибудь бонус, который получает ваш отдел. Например, бонус ежегодный, просто который вам положен за то, что вы дожили до 31 декабря там, текущего года, вы получили бонус. Или, например, ваш отдел продаж напродавал вместе на какую-то сумму, достиг какую-то, значит, поставленные задачи, и каждый работник получил по 1000 шекелей, независимо от того, продал он лично на 10 тысяч, на 1000 или не продал ничего. То есть бонус не зависит от вашего личного участия, а комиссионный – да. И для тех, у кого зарплата строится, и это не обязательно продажа, это касается, например, вот первое, что на ум приходит, работники гостиниц, которые как называется, ходроним, да, которые убирают комнаты. У них есть, часто им платят, добавляют к зарплате какие-то выплаты, которые зависят от количества убранных комнат. То есть чем больше комнат ты уберешь, тем ты больше получишь. Это по своей сути комиссионные. И комиссионные должны быть частью базы, с которой делаются отчисления. И Саша, это надо проверить.
0: Хорошо, вот человек увидел, он понял, что есть проблема. Что делать? Вот заметьте, вот с чего начинать? Какие первые действия нужно сделать?
2: Начинать с того, чтобы проверить, если он увидел что-то в Тулше, что его вызвало у него подозрение. Например, он увидел, что в Тулше с него удержали в счет пенсии сумму, которая не совпадает с той базой, с которой должны были эту сумму посчитать. Значит, он должен зайти в страховую компанию, взять ежегодный или там ежеквартальный отчет, а лучше несколько, проверить, насколько давно это все, вся эта проблема существует, а дальше обращаться либо к адвокату, который занимается трудовым правом, либо к бухгалтеру, который умеет считать зарплаты, проверять всю эту историю и немедленно обращаться к работодателю, требовать устранить вот эти вот нарушения, и если этого сделано не будет, тогда вплоть до того, что взвесить возможности уволиться, только уволиться правильно по причине в данном случае существенных ухудшений условий труда, вот что есть в процессе. Да, то есть недостаточно просто написать письмо и уйти.
0: Хорошо, а вот предположим, человек хочет продолжать здесь работать, но хочет исправить эту ситуацию. Есть вообще вот вероятность такая, что человек доходит до суда, но при этом работодателя в суде обязывают все вернуть, то, что положено, начать делать отчисления, правильно?
2: Есть,
0: и работник остается работать? Такие случаи бывают?
2: Такие случаи бывают. Работника вообще никогда не обязывают увольняться, если он подает в суд на работодателя. Есть масса дел, когда работники работают у работодателя, подают в суд, продолжая работать и продолжая работать годами после того, как заканчивается это дело. Нет связи прямой между одним и другим. Вот, как правило, ну, как бы чаще ситуация такая, что после подачи в суд, и после того, как работодатель платит работнику вот эти вот пенсионные задолженности, эти деньги, как правило, часто или чаще, наверное, выплачиваются работнику в виде живых денег, что называется. Особенно тогда, когда речь идет о долге, который тянется, формируется годами, когда работник, например, уже не работает у работодателя. Вот, но тут надо как бы смотреть.
0: Кстати, а вот в такой ситуации, вот предположим, человек должен был иметь право на пенсионное отчисление в течение года. Он понял, что работодатель не делает то, что положено, дошел до суда, суд признал правоту работника в такой ситуации. И вот в такой ситуации, куда вот эти деньги, которые работодатель не перечислил, уходят? Работнику
2: обычно,
0: на счет или
2: все? Обычно эти деньги работник получает от работодателя в виде денег себе на счет, и он их получает в виде компенсации за не вовремя перечисленные или не за, точнее сказать, компенсация за неперечисленную в страховую компанию деньги. Эта компенсация равняется сумме, которая должна была быть. Но, опять же, надо смотреть каждый раз. Дело в том, что бывают ситуации, когда помимо самого долга, то есть самих пенсионных и пенсионных денег, которые должны были быть перечислены, иногда имеет смысл требовать еще и вот эту упущенную выгоду, да, то есть упущенную прибыль. То есть те деньги, которые заработали бы пенсионные деньги, будь они вовремя вложены. И вот это не всегда, конечно, имеет смысл требовать и с этим затеваться, потому что нужно получать заключение специалистов там определенных. Эти заключения стоят 1000 шекелей. Это превращает это дело в довольно сложную там историю, которая может длиться существенно дольше, чем обычно. Вот, но иногда ситуация оправдывает, когда пенсионные задолженности исчисляются там многими десятками тысяч, да, а то и больше. Вот, то это может оправдать как бы и вот такое.
0: Саша, а вот у меня вот такой вопрос, не совсем по тему, но в тему. Вот мы сейчас говорили о многих десятках тысяч, а если мы говорим о маленьких суммах, и когда, допустим, работник, ну, не видит смысла брать адвоката, может ли он подать в такой ситуации иск в суд не по трудовым спорам, а в суд по малым искам?
2: Нет, это исключительно подведомственность суда по трудовым делам. Другое дело, что в суде по трудовым делам есть такой вид процесса, который называется «диюн магир». Это что-то вроде мелкого иска, ну, это не совсем корректное сравнение, да, это разные процессы, там разное все, вот, но это такой вид дел, который должен, который рассматривается в одно заседание, и этот, вот эта категория дел ограничена суммой, я не помню сейчас сколько, там 30, по-моему, с лишним тысяч. Надо проверить, я не помню.
0: А ну, такой вот маленький вот дополнительный вопрос к этому. В такой ситуации, вот мы работники, мы подаем в суд, а кто должен доказывать, как ущерб, или кто виноват, кто не виноват, или вот работник обязан предоставить все необходимые документы при подаче?
2: Работник, общее правило, что истец должен доказать свои требования, никто не отменял. Другое дело, что это касается всех дел вообще, в принципе. Другое дело, что в праве трудовом, наверное, большая часть бремени доказывания лежит на работодателе. Это не значит, что работник может заявить все, что угодно от стенки до стенки и ничем это не подтверждать, конечно, нет. Вот. Но, как правило, дела, которые связаны с пенсионными вот этими составляющими, с пенсионными деньгами, это дела бухгалтерские. То есть есть тулуши, есть там, я не знаю, отработанные часы, есть отчеты страховой компании, то есть все это, здесь все это можно посчитать просто путем всяких арифметических там сложений. Вот, и если работник там даже не может считать сам, обратиться к кому-то, ему посчитают, и он эти расчеты будет использовать, и он предоставит суду расчеты, тулуши, там, не знаю, все остальное, что есть в документах, то этого может хватить. Работодатель должен будет доказывать, что эти расчеты неверны, и что там условно деньги заплачены, или что работник не работал в то время, в которое он говорит. То есть бремя доказывания в делах трудовых, оно по большей части лежит на работодателе.
0: Саш, ну и в заключение давайте напомним нашим радиослушателям срок давности по таким требованиям. Через сколько после увольнения мы можем подать иск?
2: Общий срок исковой давности 7 лет. Его тоже никто не отменял, он существует. Но обычно тут затягивать, и вообще затягивать не советуют. И в этих делах особенно учитывая то, что в какой-то момент работодатель может просто перестать существовать. Вот, и тогда не будет против кого подавать в суд раз, а если этот работодатель это Хевра БАН, то есть если какое-то юридическое лицо, то к тому времени, может быть, уже и оно и процесс ликвидации пройдет, и просто работник упустит как бы возможность получить хоть что-то от битого хлюми.
0: Саша, спасибо большое, что были сегодня с нами в эфире и объяснили людям, на что стоит обратить внимание при получении пенсионных отчислений от работодателя.
2: Пожалуйста.
0: Всего доброго. До свидания. До свидания. На прошлой неделе был принят важный закон, ограничивающий размер гонораров адвокатов при ведении дел о признании человека пострадавшим от терактов или других вражеских действий. Что именно меняет этот закон и как он повлияет на права пострадавших, поговорим с адвокатом Карми Эльбертом. Карми, добрый вечер. Рада вас приветствовать.
3: Добрый вечер, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Что именно меняет новый закон? Расскажите, пожалуйста.
3: Он ограничивает размер гонораров, которые адвокаты или компании по реализации прав, это компании, которые пытаются помогать людям, которые хотят получить компенсации, вправе брать за ведение исков о признании инвалидности о компенсациях. Что имеется в виду? В Израиле отношения с адвокатом, они договорные. То есть человек заключает договор. Проблема, что до этого по этим законам не было регламента. Пример другого подхода был, например, в законах о дорожно-транспортных происшествиях. Нужно понимать, что и в этом, и в случае дорожно-транспортного происшествия семья сталкивается с тем, что один из, возможно, кормильцев семьи сейчас не может функционировать. И срочно нужно получить какую-то компенсацию, деньги, подать иски. И семья оказывается в немножко таком бедственном положении, в котором она хочет подать эти иски, обратиться, и, обращаясь к адвокату, готова была заплатить суммы, которые наш законодатель посчитал неправомерными. И это ограничение, например, по ДТП было действовало давно, потому что ДТП каждый из нас еще и платит, скажем так, определенную сумму, то есть называется страхование, и она не ограничена, не безгранична. И поэтому идея в этой сумме, чтобы она попала к тем, кому она полагается, то есть людям, пострадавшим от дорожно-транспортного происшествия, или в нашем случае, не дай бог, пострадавшим от враждебных действий или в рамках действий в силах безопасности Израиля. То есть мы хотим стратегически, как государство выделяет эти суммы для того, чтобы они дошли до тех, кому они нужны, а не до тех, кто является посредниками, а будь то адвокаты или компании по реализации прав. Так вот, в этом случае с 9-го, он вошел в силу, я сейчас объясню, что есть такое очень особенное у него правило, он вошел пункт, хотя сейчас он вошел в силу с 9 июня, у него есть обратная сила, очень интересно, это очень редкое.
0: То есть закон касается и открытых уже дел?
3: Совершенно верно.
0: Это прекрасно.
3: Он, это, да, то есть, причем очень интересно, то есть закон постановляет, что если кто-то уже подал дело и заплатил сумму, которая является на 140%, то есть как бы на 40% больше, чем установленными по закону, адвокат обязан вернуть средства тому человеку,

0: Они просто сумасшедшие деньги собирали с людей, которые пострадали и на фестивале «Нова», и в южных наших городах 7 октября. Это действительно было так. И закон, конечно, уверен, что... Вы меня просто сейчас обрадовали. Вот этот момент я, правда, не знала. Я даже под впечатлением, что и на открытые дела это все распространится. То есть люди, которые пострадали, будут защищены даже... задним, получается, числом.
1: Как
0: да.
1: будто ретроактивно. Это очень странно, да, потому что обычно закон не действует ретроактивно, но он, да, действует ретроактивно, и если адвокаты отказываются, государство даже будет содействовать в исках против таких адвокатов.
0: А вот это поподробнее расскажите. Вот, предположим, действительно адвокат отказался все-таки возвращать, несмотря на принятый закон. Вот как вести себя пострадавшим?
1: Как вы понимаете, он может отказаться физически, то есть деньги конечно. Не вернуть, но да. закон его обязывает, и значит нужно действовать по закону. По этому закону нужно действительно будет подать иск против этого адвоката, если он отказывается вернуть, или, еще раз говорю, или засчитать в счет следующих гонораров. То есть как будто он уже эти деньги получил, если, например, по соглашению какие-то выплаты он должен будет еще получать, параллельно с выплатами, которые получают люди как компенсацию.
0: Ну, наверное, речь идет о том, когда вот в таких договорах, когда гонорары ограничены, тот, кто получает помощь от адвоката или от компании по реализации прав, должен ежемесячно процент от выплаты, которую он получает от БТО.
1: Например, да. Тут очень сложно. Иногда есть выплаты одноразовые, а не до определенной процента инвалидности. Иногда есть многоразовые. Это сложно. Я не хочу сейчас в это вдаваться, но важно донести до наших слушателей, что у них есть возможность обратиться и потребовать, даже если они чувствуют. Они должны посмотреть, конечно же, каждый пункт, он там есть ограничения, то есть которые написаны в законе. Причем если адвокат, то эти ограничения чуть выше. Ну, адвокаты берут гонорары. Если это компании, вот эти вот, которые помогают в исках, их даже меньшие суммы им полагаются, потому что они действуют типа поточным методом, мягко говоря. И поэтому человек должен это проверить. И это опубликовано, эти суммы есть в законе, их надо найти просто. Я не буду сейчас перечислять каждый из них, потому что мы тогда не закончим. То, что важно, это скорее смысл, суть закона. И после того, как человек убедился, что у него суммы, которые он должен адвокату, больше, чем те суммы, которые... адвокату они больше, чем те суммы, которые ограничены по закону, он должен обратиться к адвокату. Кроме этого, сейчас адвокат будет обязан не сразу подписать человека, который пришел под соглашением, а дать ему на неделю заранее договор, приложить к этому договору объяснение о том, какие суммы полагаются по выплатам по этому закону. И только через неделю можно обратиться, получить от потенциального клиента подписанный договор, и при этом даже в течение 14 дней клиент имеет право отменить этот договор. Ну, если только иски уже не поданы, да. То есть, действительно, государство, видимо, приняв проблему, действительно сделало все возможное, чтобы защитить. У адвокатов, конечно же, были возражения, потому что утверждала комиссия адвокатская, что такая ситуация, нужно понять. Иск в среднем в прошлом был примерно 90 тысяч. Люди платили 90 тысяч шекелей за такой иск. Сейчас он примерно будет 60. Ну, при определенных, я просто говорю, что это будет на треть меньше.
0: Да? Имеете в виду общую сумму, да, денег?
1: Общую сумму, то, что не получали по иску, а то, что получал адвокат по иску. Да? То есть была проведена, когда принимал закон, было проведено некие статистические исследования, пришли к выводу, что до закона брали сумму примерно в 90... За все дело, да, то есть примерно 90 тысяч, потому что это выплаты достаточно большие, как вы понимаете, это люди, которые пострадали, возможно, с постоянной инвалидностью на всю жизнь. А сейчас это будет 60, то есть где-то на треть меньше. Адвокатская комиссия утверждала, что при таких гонорарах хорошие адвокаты откажутся заниматься такого рода исками, и поэтому пострадают сами клиенты, потому что они не найдут качественного представления своих интересов. Я знаю сейчас рынок израильских адвокатов, там большая конкуренция.

0: конкуренция. Я уверен, что можно будет найти достойных людей, и я советую клиентам это проверить и сделать свои выводы, посоветоваться, возможно, с кем-то, кто лучше читает на иврите, или обратиться, на мой взгляд, и в России, и в израильской русскоговорящей прессе. Цифры были опубликованы позже.
1: Карми, и в заключение, давайте напомним нашим радиослушателям, на какие процедуры распространяется ограничение вот гонораров адвоката? Это только подача заявления или все-таки...
0: Нет. Каждая процедура, еще раз говорю, я не хочу просто вдаваться в конкретику, но давайте немножко цифр для того, чтобы просто понять. Для открытия дела, то есть первоначальный платеж, по которому раньше брали вообще очень большие суммы, ну, типа, дело нужно открывать быстро, человеку очень нужны деньги, сейчас установлен максимум от 1333 до 4000 шекелей, в зависимости от того, против кого иск, и кто представляет, адвокат или вот компания по реализации прав. Дальше, в зависимости от результата, для постоянной инвалидности, которая дает право на единовременное пособие где-то до 19%, тогда адвокат, человек, который представлен адвокатом, получает до 7360 примерно шекелей за первые 10% инвалидности, плюс еще как сумму в 600 шекелей за каждый дополнительный процент. Если через компанию, то это 4907 по закону, то есть это значительно дешевле за первые 10% и еще 400. То есть получается, что компания, конечно же, должна будет получать меньше, чем адвокат. Если мы говорим об инвалидности больше 20%, дающей право на ежемесячное пособие, то идет речь о 16000 шекелей за первые 20% и где-то до 10600 за первые 20, если представлены, скажем так, вот эти вот компании по реализации прав, так называемые.
1: То есть, ну, в принципе, вот аналогична ситуация с общим пособием по инвалидности другая, но суммы немножко другие.
0: Суммы ограничены, да? То есть, как бы сейчас это суммы, которые ограничены, и еще раз говорю, я должен проверить относительно сумм, о которых он договорился, и, соответственно, может получить деньги обратно.
1: Карми, спасибо вам огромное за важные разъяснения и за то, что помогли нам разобраться в деталях нового закона.
0: Еще одна важная вещь. Закон указывает, что выплаты адвокатам могут быть, должны быть разделены на платежи, то есть не нужно выплачивать все одновременно, не раньше, чем сам человек получает средства и так далее. Это действительно хороший социальный закон, а, конечно же, для тех, кто, не дай бог, кому нужна эта помощь, потому что мы понимаем, что это люди действительно пострадавшие.
1: Да, спасибо вам огромное. Спасибо.
0: До свидания. Был рад.
1: Спасибо. Штраф за парковку, старый долг за воду, Арнону или другие муниципальные платежи. Иногда люди внезапно узнают о задолженности спустя много лет, даже когда уже переехали из той квартиры, где когда-то жили. Возникает вопрос, разве у таких долгов нет срока давности? Именно об этом мы поговорим с адвокатом Инной Рогатник. Инна, добрый вечер и спасибо, что присоединились к нам.
2: Здравствуйте.
1: Инна, есть ли срок исковой давности по муниципальным долгам?
2: О, это хороший вопрос, но, как всегда, в любом вопросе, который связан с юриспруденцией, давайте делить по вопросам и отдельно. То есть, как говорят, мухи отдельно, котлеты отдельно.
1: И что же у нас будут мухи, а что котлеты?
2: Давайте скажем так, котлеты, наверное, у нас все-таки будет Арнона, а мухи то, что поменьше. Поменьше, как правило, это штраф за парковку. Со штрафами за парковку мы говорим сейчас именно о муниципальных штрафах, а не о полицейских. То, что касается муниципальных штрафов, мы опять же делим на две части. Первая часть относится к тому, когда муниципалитет отправил человеку оповещение о том, что у него вообще есть штраф. Потому что если проходил ПК, да, работник муниципалитета, выписал штраф и положил этот штраф под стекло, мог пройти подросток или просто прохожий, и просто забрать этот штраф и мило подложить, допустим, под свое лобовое стекло, чтобы не получить тоже штраф. То есть такая ситуация не исключена, поэтому муниципалитет обязан отправить человеку штраф заказной почтой с уведомлением о получении. Этот штраф он должен отправить в течение года. Теперь доказать, что штраф был отправлен заказным письмом, это обязанность муниципалитета. То есть достаточно, чтобы муниципалитет предоставил подтверждение о том, что это письмо было отправлено. И оно считается как бы полученным в течение 15 дней. А вот если человек хочет оспорить тот факт, что он получил это письмо, допустим, кто-то подделал его подпись, или письмо потерялось где-то в пути, эта обязанность уже возлагается на самого так называемого должника. То есть, опять же, возвращаемся, да, повторением отсечения. Муниципалитет в течение года должен отправить требование оплатить штраф. Если муниципалитет забыл, проспал, прогулял и не отправил этот штраф в течение года, срок исковой давности истек. Если муниципалитет, допустим, отправил мне штраф, и я его получила, и я не отказываюсь, как бы не опротестовываю тот факт, что я этот штраф получила, но в течение 3 лет муниципалитет не предпринимал никаких действий для того, чтобы взыскать этот долг, срок исковой давности истек. Опять же, что значит каких действий? Действий, допустим, он послал мне письма о том, что у меня есть штраф. Он пытался арестовать мой счет. Он пытался арестовать мою зарплату. Или сделать какой-либо другой вид ареста, да, или предпринять действия для взыскания долга. Каждое это действие обнуляет срок исковой давности. Это то, что касается долгов за парковку муниципалитету. Кстати, есть очень важная вещь в законе об исковой давности. У нас есть такой фокаитьяшнут. И она говорит о том, что признание вины обнуляет срок исковой давности. Поэтому, если человек хочет оспорить какой-то долг, отталкиваясь на сроки исковой давности, нужно очень грамотно составлять свою, скажем так, просьбу или выражать свои мысли. Если мы с вами говорим о долгах по Арноне или долгам за воду, хотя вот вода это уже не муниципалитет, но принцип остается тот же. Тут опять же мы делим на две части. Во-первых, срок, с одной стороны, срок исковой давности это 7 лет. Но 7 лет по отношению к чему? Тут к этому долгу относится как к любому другому долгу. Как деньги, которые кто-то у кого-то занял и не вернул, расписка, которая да, была выдана, или чек, который вернулся. Срок исковой давности обычно 7 лет. 7 лет относится исключительно или к подаче иска в суд, или к взысканию этого долга через ОЦАЛОПОЛ. Но муниципалитетов и организаций, которые ответственны за воду в кране, да, тагидеймайн на иврите, у них есть еще вторая опция «взыскивать долг». Так же, как штрафы, эти долги можно взыскивать на основании так называемой «пкудат мисим гвия». То есть, грубо говоря, это закон, который упрощает для госорганизаций взыскивать долги. И не нужно обращаться ни в ОЦАЛОПОЛ, ни в суд. Достаточно, чтобы было некое доказательство долга, нажать на кнопочку «И счет арестован». И вот это вот действие по взысканию долга на основании «пкудат мисим гвия» там срок исковой давности в 7 лет на них не распространяется. То есть если они в течение 7 лет каждый раз пытались арестовать счет, пытались сделать какое-то взыскание долга, срок исковой давности обнуляется. Да, можно попытаться оспорить эти действия, но тут уже нужно идти в суд, и, как правило, обращение в суд требует обращения к адвокату. И если речь идет об обычном долге за Арнону, как правило, игра не стоит свеч исключительно с финансовой точки зрения.
1: Ин, ну вот, допустим, арестовали счет, да, а у нас есть долг, который мы совершенно уверены, что мы ничего не должны или еще по каким-либо причинам, неважно. В такой ситуации правильно ли перед тем, как идти в суд, оплатить этот долг, чтобы или вот каким образом можно снять вот арест, если мы хотим все-таки апеллировать на этот долг или подавать возражение, или просто вот как все в такой ситуации быть, как правильней?
2: Ну, во-первых, оплата долга всегда рассматривается как признание вины. Можно попытаться, я опять же не советую это делать, не проконсультировавшись с адвокатом, это чисто теория, не заменяет консультация адвоката. Можно попытаться оплатить этот долг, как говорят, тахат меха, да, то есть под, скажем так, под сопротивлением, или как бы это не совсем, под давлением, но опять же это будет играть против того, кто оплачивает этот долг. Если человек намерен оспорить этот долг в суде, можно перед подачей просьбы, да, подать или вместе с просьбой подать срочную просьбу на временное снятие ареста со счета.
1: И куда подается такая просьба?
2: такая просьба подается в суд. Речь идет, если речь идет о долге, именно если мы оспариваем долг за Арнону, то это рассматривает суд по административным делам. Кстати, если мы уже говорим о незаконном аресте счета, если человек сможет доказать, что счет был арестован незаконно, и выиграть суд, у него будет право подать иск против муниципалитета на основании «Фокой сурлашонара», если простым русским человеческим языком, на основании закон о клевете, то есть на основании закона о клевете, потому что арест счета незаконный. Это своего рода нанесение ущерба хорошему вашему имени перед банком. Плюс арест счета отражается в кредитной истории, и это снижает кредитную историю. Поэтому если есть очень много решений суда, есть богатая судебная практика, которая основана именно на незаконных арестах счета муниципалитетами. Мы не будем сейчас говорить, какого города, они плюс-минус все одинаковые, но есть богатая судебная практика. Поэтому очень важно, когда человек переезжает, своевременно оповестить МВД о смене адреса. Кстати, сюрприз, у нас есть закон, который, он так и называется, «Фокщиную актовит». Да, нет никаких санкций, если мы переехали и не оповестили МВД о смене адреса, санкций нет, наказания нету. Но есть бонус. Если это сделать своевременно, насколько мне не изменяет память, по-моему, то ли в течение от месяца до трех нужно посмотреть в законе. Если в течение этого срока, то есть вы вовремя оповестили МВД о смене адреса, и если муниципалитет посылал штрафы на старый адрес, и вы признаете свой штраф, но вы можете легко оспорить проценты или потребовать снять проценты на основании этого закона. Поэтому то, что касается долгового права, нужно все делать изначально правильно, а самое главное вовремя.
1: Вот, честно говоря, вот я сейчас просто вот перевариваю эту информацию, что вот получается в любой ситуации, чтобы вот не стоит, получается, освобождать счет от ареста и все-таки делать это через суд, чтобы не было, никто не пришел к выводу, что мы признаем свою вину, получается так. Просто вот...
2: Или же делать это очень грамотно, предварительно, проконсультировавшись с адвокатом, чтобы сделать это именно правильно и грамотно, при условии, если человек хочет потом подавать иск в суд и отбивать свои деньги.
1: Ну, такая опция тоже, в принципе, есть, потому что вот многие люди пугаются, что вот я сейчас подам в суд, и моя... Вот они вот этот момент, то, что можно параллельно подать в суд просьбу о временном открытии счета, вот многие люди этого действительно не знают, вот этой процедуры, что при подаче в суд, поэтому, конечно же, если люди делают это без консультации адвоката, то да. И вот еще вопрос вот предыдущего нашего спикера. Я спрашивала и спрошу именно вас, это возможно... А вот в такой ситуации... Это речь только об административных судах или можно подать в суд по малым искам? Если мы говорим, что не хотим, допустим, прибегать к услугам адвоката, потому что там сумма какая-то не очень большая, и просто хотим добиться, допустим, справедливости. Такое тоже часто бывает.
2: В определенных случаях, да, можно подать иск в суд по мелким искам, но, как правило, когда речь идет о каком-то моральном ущербе, а не о том, что человек именно оспаривает штраф. Mm-hmm. Потому что когда человек, к примеру, оспаривает штраф, тут требуется именно знание административного права. А вот если, допустим, вот, к примеру, да, вот шикарный будет пример, если только что помните, мы с вами говорили о том, что незаконный арест счета дает человеку право подать иск о клевете, да, потому что была клевета. И вот иск о клевете...
1: Вот это уже по малому иску.
2: Это, да, можно рассмотреть как обращение в суд по мелким искам, потому что речь идет о неком моральном ущербе и нанесении ущерба своему хорошему имени, да, опять же, я перевожу сейчас дословно с иврита. А именно тот факт, когда требуется оспорить, и нужно знать законы, которые связаны с административным правом, особенно когда прошло 7 лет, прошел срок исковой давности, и муниципалитет не может открыть дело в Оцалаполь, или не может подать иск в суд, но он продолжает взыскивать этот долг на основании «куда отнесим гвия», суд по мелким искам – это не то поле, на котором этот иск должен рассматриваться.
1: Инна, спасибо вам огромное за сегодняшний эфир и за эти объяснения. Как всегда, все на высоте. Спасибо вам огромное.
2: Спасибо вам. Всего доброго.
1: Спасибо. С нами в эфире была Инна Рогатника, адвокат. Всего доброго. Прежде чем я вам расскажу одну историю, я хочу исправить свою ошибку. Напомнить, что о новом законе, ограничивающем размер гонораров адвокатов при подаче исков на признание пострадавшими от терактов и других вражеских действий, нам рассказал адвокат Карми Эльберт. Кроме того, что он адвокат, он консультант по юридическим аспектам стратегического развития бизнеса, а в прошлом юридический советник департамента Министерства премьер-министра Израиля. Ну и небольшую вам историю хочу рассказать в заключение нашего сегодняшнего эфира. Представьте себе ситуацию. Ноябрь 2025 года. Молодая мама приезжает в глазную клинику больницы Ихилов с 4-летним сыном, ребенком с особыми потребностями. С собой берет бабушку, потому что понимает, день будет непростым. На прием они записаны на 10 утра, приезжают заранее, как и положено. Сначала все идет быстро, ребенку закапывают капельки в глазки, проводят первичное обследование, а потом начинается ожидание. Час, два, три. На экране их номер, очереди снова и снова уходят вниз. Другие пациенты, пришедшие позже, заходят раньше, никто ничего не объясняет, никто не подходит, никто не говорит, сколько еще ждать. А их номер в очереди все время сдвигается и сдвигается вниз. Представьте себе 4-летнего ребенка, которому только что закапали глазки. А это ребенок еще с особыми потребностями. И маму, которая пытается его успокоить. И бабушку рядом, которая уже нервничает. И почти полное отсутствие какой-либо коммуникации со стороны персонала. Только полтретьего дня, напомню, что они пришли к 10 утра, наконец-то приглашают их на прием. Почти 4,5 часа ожидания. Сам осмотр занимает совсем немного времени. Итог, со зрением у ребенка все в порядке. Казалось бы, обычная история для израильской системы здравоохранения. Многие сейчас скажут, ну и что, мы все ждем. Но эта мама решила не проглотить очередное унижение и обратилась в суд по малым искам. Больница, как и ожидалось, провела стандартные аргументы. Высокая нагрузка, нехватка персонала. А время в приглашении носит ориентировочный характер. Но суд эти объяснения не принял. Суд обратил внимание на важную деталь. Проблема была не только в длительном ожидании, проблема была в отношении. За это время никто из сотрудников клиники не подошел к семье. Никто не объяснил причину задержки. Никто не сказал: «Мы понимаем, что вам тяжело. Еще примерно час, просто подождите, пожалуйста». Не было никакого минимального человеческого участия. Судья в своем решении написал очень важную вещь. Длительное ожидание с маленьким ребенком с особыми потребностями после расширения зрачков – это не просто неудобство, это страдание. И еще один важный вывод суда. Да, нехватка персонала и перегруженность системы – это реальность нашего здравоохранения. Никто этого не отрицает. Но системные проблемы не дают системе права переставать видеть в пациентах людей. В итоге Ихилов обещали выплатить компенсацию и судебные расходы. Сумма не огромная, но сам прецедент важнее денег, потому что он напоминает о простой вещи. Молчание – это тоже выбор. И если система выбирает игнорировать человека, не объяснять, не предупреждать и не проявлять элементарного уважения, за этот выбор тоже и можно, и нужно требовать ответственности. Поэтому, если вы столкнулись с подобной ситуацией, не бойтесь. Ну и в заключение нашей программы я напомню, как с нами можно связаться. Если вы хотите обратиться в редакцию «Особого случая» и рассказать свою историю, вы можете позвонить на автоответчик по номеру 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко расскажите, что у вас произошло, оставьте ваше имя и номер телефона, и мы постараемся с вами связаться. Также вы можете написать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. На этом наш сегодняшний выпуск завершен. Программу подготовила продюсер Мирим Гилевич. За звукорежиссерским пультом был Илана Зулай. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

0: мадам, уже падают листья.
1: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 035-260-260.
2: В новом филиале «Маданей Мания» Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Маданей Мания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
3: «Оболонь» безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».

0: В Израиле 18 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. После удара по Бейруту и угроз Ирана ответить на него, ЦАЛ готовится к возможному обстрелу территории Израиля в ближайшие часы. В сообщении пресс-службы ЦАЛа говорится, что начальник генерального штаба Эйаль Замир регулярно проводит оценки оперативной обстановки, а армия сохраняет высокую готовность к различным сценариям как в обороне, так и в наступлении. В ЦАЛе подчеркивают, что не намерены мириться с обстрелами территории Израиля. Начальник генштаба Эйаль Замир заявил, что армия продолжает действовать в Ливане, чтобы усилить защиту населенных пунктов севера Израиля и продолжить ослабление Хизбаллы. В беседе с командирами Северного военного округа начальник генштаба отметил, что все деревни на юге Ливана превратились в разветвленную сеть террористической инфраструктуры. По его словам, каждый новый оперативный успех будет способствовать дальнейшему ослаблению Южного фронта Хизбаллы и улучшению условий соглашений в сфере безопасности, которые будут выработаны на переговорах между Израилем и Ливаном при посредничестве Соединенных Штатов. Постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Майк Уолтс выразил уверенность в том, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном будет подписан уже сегодня, и заявил, что президент Трамп намерен довести этот процесс до конца. В интервью американскому телеканалу ABC Уолтс отметил следующее. «С иранцами чрезвычайно трудно вести переговоры. Кроме того, им очень сложно получать указания от своего верховного лидера, и внутри их команды не всегда есть согласованность между гражданскими и военными представителями. Поэтому нашей команде пришлось приложить немало усилий в работе с ними. Но президент твердо намерен добиться заключения этого соглашения». Об этом сообщил обозреватель КАН Йехескель Кроненберг. Только что стало известно, что высокопоставленный командир Хизбаллы Али Муса Дагдук скончался от ранений, полученных в результате израильского удара по югу Ливана позавчера. Сегодня аккаунты в социальных сетях, связанные с Хизбаллой, опубликовали сообщение о его смерти. Около полутора лет назад Израиль уже предпринимал попытку ликвидировать Дагдука в Дамаске. Об этом сообщают корреспондент КАН Рой Кейс и обозреватель КАН Омер Шахар. Дипломатический источник заявил американскому телеканалу Fox News, что удары Израиля по Бейруту создают дополнительные препятствия на пути к заключению соглашения между Соединенными Штатами и Ираном. По его словам, это явная попытка Израиля сорвать сделку и втянуть Соединенные Штаты в войну. Высокопоставленный израильский представитель отверг эти утверждения и заявил, что атаки Хизбаллы в течение последних трех дней были направлены против израильских граждан. Тем временем израильский источник сообщил американскому телеканалу CNN, что Израиль уведомил Соединенные Штаты о предстоящем ударе по Бейруту заранее, причем соответствующее уведомление было направлено в Центральное командование вооруженных сил США. Эту информацию передали обозреватели КАН Ишай Бар-Юсеф и Йехескель Кроненберг. В завершение, после рекламы, прогноз погоды.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Завтра существенных изменений в погоде не ожидается. В утренние часы на севере страны и вдоль Средиземноморского побережья возможен легкий дождь. Во вторник и среду ожидается небольшое потепление. Максимальная температура воздуха завтра в Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 27, в Бершеве 31, в Эйлате 38 градусов. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск завтра в 7 часов. Шалом, миру шалаем.
1: Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.
2: В Израиле 18 часов 4 минуты. В эфире программы «На пике событий». В студии Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе «Рабочее уравнение». ЦАЛЬ нанес удар по Дахе. Ждем удар из Ирана. О подробностях спросим у Давида Шарпа. Трампу 80. О президентском юбилее, перспективах подписания соглашения с Ираном поговорим с Дмитрием Дубовым. Меморандум на службе агитаторов. Предвыборные баталии вокруг американо-иранского соглашения – пытаемся понять с Габи Вольфсоном. Раскол, гражданская война и слава царю. Итоги ежегодного исследования настроений израильтян обсудим с доктором Шуки Фридманом. Отпуск накрылся дозаправщиком. О перспективе перебоя в работе аэропорта Бен-Гурион из-за нехватки парковочных мест для самолетов спросим у Йоси Фишера. Мундиаль дарит первые сенсации об итогах очередной игровой ночи чемпионата мира и чемпионстве Нью-Йорк Никс. В NBA спросим у Льва Генина.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: Уравнение вновь подтверждено. После многочисленных обстрелов израильской территории Цаль нанес удар по Бейрутской Дахе, а теперь мы готовимся к иранскому удару. Служба тыла уже изменила инструкции для жителей страны. О подробностях спросим у нашего военного обозревателя Давида Шарпа. Давид, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Ну, начнем, наверное, с командования тыла. Итак, по всей стране ограничены собрания количеством более 5000 человек. Я так понимаю, что пока это единственное изменение. Я правильно понимаю?
3: Да, пока это единственное изменение. Но, конечно же, в любую секунду в связи с теми или иными оценками что-то может измениться. Показательно, что подразумевает такая оценка, подразумевает она то, что удару может подвергнуться вся страна. Не те или иные зоны в приграничье, а именно то, что подразумевает возможность риска иранского удара, ракетного обстрела. У меня, кстати, всегда на этот счет есть к самому себе и частично к службе тылу вопросы. А, собственно, если 5000 можно, до 5000 можно, а после 5 нельзя, а почему, откуда это такие цифры? То есть если не очень большие столпотворения, казалось бы, логично, но когда уже речь идет о нескольких тысячах или 5000, ну, что вам сказать, тем не менее, логика какая-то в этом, наверное, есть. И таковы реалии. В ближайшие часы риски и вероятность иранского удара достаточно велика. Отсюда подобные решения.
2: Да, ну и я напомню, что эти изменения вступают в силу с 18.00, то есть уже 7 минут как, и будут действовать до понедельника, 15 июня, 20.00. Они не касаются линии соприкосновения, то есть приграничные на севере поселки, к сожалению, вынуждены жить по отдельному расписанию, там более жесткие инструкции. Ну и возвращаемся к результатам удара по Дахе Бейрутской по шиитскому району. Что нам известно уже, какие-то подробности?
3: Нам известно, согласно ливанским источникам, о 3 погибших. Мы знаем, что израильской целью был командующий, я чуть-чуть осторожно здесь говорю, связью, ответственный за связь в Хизбалле. Это, если это так, это довольно высокий, если не сказать, даже очень высокий значимый человек в организации. Насколько успешна была именно его ликвидация, у меня пока нет 100% ответа, хотя участники, что называется, смотрят с оптимизмом на возможные результаты. Израиль использовал, это также видно по видео, использовал немощный боеприпас. Здесь была цель минимизировать побочный ущерб и не приводить к большим разрушениям. Очевиден, ну, скажем так, реверанс определенный на Соединенные Штаты с тем, чтобы хоть и удары наносятся, ну, скажем так, ущерб был минимизирован. Но если мы продолжаем ливанский вопрос, то тут интересное, на самом деле, сообщение было, собственно, из источников близких Хизбалле Ирану. Видимо, в последние дни, если вчера, позавчера, в Ливане, причем не запланировано, погиб один из знаковых командиров Хизбаллы, Али Муса Дагдук, в свое время ответственный за голландское направление, то ту деятельность Хизбаллы, которая шла во времена режима Асада с голландских высот из Сирии, в свое время ответственность за похищение и убийство 5 американских солдат в Ираке, очень знаковый теракт, знаковая операция в Кербеле в 2007 году, когда он курировал местные иракские милиции, потом он сидел в американской тюрьме, был выпущен по сугубо тем обстоятельствам. Это один из, что называется, отцов-основателей боевого крыла. Та сам близкий подчиненный Имада Мурния покойного, один из немногих, кто остался. И погиб он вроде бы случайно в боях с нашими силами в Южном Ливане, что вызывает вопросы, потому что вроде бы не было его специальной, что называется, целенаправленной ликвидации.
2: То есть, в общем-то, он участвовал в боях, что для такого поставленного боевика тоже неожиданно, но это важно подчеркнуть, что он не погиб в результате удара по Дахе. Это разные были цели,
3: да.
2: Потому что в новостях они как-то идут через запятую, и такое впечатление, что он именно и был целью нашей авиации.
3: Он не был, извиняюсь, что я перебиваю, не был, погиб раньше, еще с утра, о нем были траурные сообщения от шиитской оси сопротивления. Но он, еще раз скажу, он совершенно знаковая фигура. Я не удивлюсь, если всплывет, что он сейчас занимал пост чуть ли не главы Южного командования или что-то чуть ниже Хизбаллы. И опять-таки, видимо, попал под удар случайно, без того, чтобы пытались именно его ликвидировать. Хотя, возможно, мы узнаем нечто новое на этот счет.
2: В прошлый раз, в прошлый наш удар по Дахе, мы применили 10 ракет. И, насколько я понимаю, Иран запустил по нам 11 ракет. То есть, в общем, они пытаются устроить вот такое уравнение в количестве ракет. Сейчас было запущено 5. Можно ли это как-то тоже связать с тем, что мы сокращаем возможный ответ Ирана?
3: Я не думаю. В данном случае речь идет о поражении цели плюс-минус размером с квартиру и две. И здесь в любом случае срабатывает целесообразность. Некие довольно немощные боеприпасы один за одним кладутся примерно в одну точку, чтобы гарантировать результат. Я не думаю, что здесь был именно такой расчет. Ну и, кстати говоря, иранцы ведь тоже никто не ограничивает. С ними никто не договаривался, что они стреляют по нам ровно столько, сколько выпустим мы по Дахе. У иранцев свои соображения. Кстати говоря, после того удара, когда они выпустили по Израилю 11 ракет, они выпустили еще 12-13 следующими партиями после того, как уже начался, собственно, обмен удара.
2: Да, это правда. Но и, к слову, иранские представители, это неофициальное сообщение, там один из спикеров заявил, что до восхода солнца, то есть... Условно говоря, опасность есть не только сегодня вечером, но и в течение всей ночи надо слушать. Ну, если что, понятное дело, нас разбудят. А вообще военная, вот есть политическая составляющая у ударов по Дахе, она понятна. То есть, условно говоря, они бьют по нашей территории, мы бьем по их чувствительной какой-то зоне. Военная какая-то нужда, цель вот в этом действии есть или нет?
3: Военная нужда, она в сути соблюдения уравнений и правил. Если Израиль решил на каком-то этапе ввести в обиход вот это самое правило, удары по израильской территории равносильны удару по Дахе, примерно так, и в этот момент, когда Израиль вначале публично его ввел, а потом не соблюдает, отказывается, при том, что противник демонстративно идет вот этим путем, нанося удары по израильской территории, а Хизбалла потихоньку с пятницы именно этим занималась. Израиль с военной точки зрения теряет, скажем так, теряет статус государства, которое держит свое слово и, соответственно, отвечает так, как обещает. Если ты не держишь свое слово и не отвечаешь так, как обещаешь, то это стимулирует противника попробовать тебя на прочность еще раз и поднять планку. Собственно, в этом сугубо военная составляющая. И тут же эта составляющая имеет и стратегическое значение, потому что уже тогда, когда ты не отвечаешь вопреки своим обещаниям, именно твои действия оцениваются соответствующим образом. И дело тут не в том, что ты выглядишь трусом или слабаком и так далее. Это имеет практические в итоге последствия военного характера. Противник смелее, грубо говоря, и предпринимает соответствующие шаги. Когда ты правила какие-то пытаешься нарисовать, очень важно заранее знать, будешь ли ты их соблюдать или нет. Если не будешь, лучше и не пытаться. Но если уже начал, очень важно настоять на своем.
2: Что ж, будем настаивать на своем, а пока ожидать иранской какой-то реакции на наши действия в Ливане и наши последующие действия уже против Ирана в случае, если Иран решится нас обстреливать. Спасибо за участие в нашей программе. Об ударе по Дахе и ожидании иранской атаки мы говорили с нашим военным обозревателем Давидом Шарпом.
3: Спасибо, спасибо, Нелыч.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: Трамп ожидает сегодня подписания меморандума с Ираном и заодно отмечает свое 80-летие. Смогут ли иранцы испортить юбилей президента? И что по поводу соглашения думают в Израиле, обсудим с журналистом, обозревателем по вопросам внешней политики Дмитрием Дубовым. Дмитрий, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
2: Главный забег дня такой. Сумеют ли посредники и американские дипломаты устроить подарок боссу и подписать меморандум с Ираном в день 80-летия Трампа? Каковы, на твой взгляд, шансы?
4: По мере того, как этот день продолжается и развивается, особенно в свете последних событий в Бейруте, то шансы, конечно, с каждой минутой буквально в смысле тают. Именно если говорить про сегодняшний день, в Америке, конечно, все еще... относительное начало дня, но у нас уже вот уже 6-7 час, а в Иране того позднее. Поэтому здесь говорить о том, что что-то сегодня произойдет, уже можно аккуратно начинать сомневаться без того, чтобы сильно потом позориться. Хотя, конечно, есть еще вероятность того, что что-то успеют что-то сделать, но что там они могут успеть сделать? Это некая дигитальная, я даже не знаю, как это может выглядеть, типа дигитальная какая-то подпись, стороны должны обменяться, я не знаю, какими-то документами.
2: И зафиксировать это
4: в виде какого-нибудь твита какой-нибудь из сторон, которую вторая ретвитнет. Ну, что-нибудь такое. Не то чтобы нам есть какое-то событие, которое мы ожидаем, что произойдет. Ну, в смысле, какая-то церемониальная часть. Этого не будет. Я аккуратно предположу, что сначала Иран все-таки отреагирует. Этот мини-раунд будет погашен, и уже после этого, возможно, состоится вот это вот... подпись. Проблема в том, что Трамп буквально завтра уже вылетает во Францию, там G7 и вот это все. Не совсем понятно, опять же, насколько это все будет соответствовать и соотноситься с его, скажем так, календарем. Но опять же, если это все дигитально и удаленно, и через интернет, я так понимаю, что на борту Air Force One с интернетом проблем-то нет, мягко говоря. Поэтому не сильно
2: его остановит. И подписывать, возможно, будет Венс или Рубио, то есть здесь есть какой-то...
4: Ну вот здесь тоже вопрос, да, тоже вопрос, кто будет подписывать. Трамп хотел бы, на самом деле, чтобы это была подпись его. С другой стороны, соответствующая подпись должна быть на уровне, наверное, все-таки президента Ирана, с тем, чтобы это все было выглядело солидно, скажем так, с точки зрения Трампа, поскольку он главный, кто
2: уделяет внимание. Может быть, все-таки самого Айталы?
4: Предположу аккуратно, что если документ будет подписан, даже при участии Трампа, это не подпись Мадштабы Хаминаи, а подпись именно Пезешкиана там будет стоять. Что там с Мадштабы Хаминаи, не совсем понятно, и насколько эта подпись будет его оригинальной, а непонятно кого-то.
2: Это мы увидим 4 июля, когда поймем, будет ли сын присутствовать на похоронах собственного отца. Это что же любопытная, интересная такая интрига, которая нас ждет. Это правда. Любопытно, что может быть такой компромисс. То есть иранцы не подпишут 14 июня, но по американскому времени подпишут, и тогда обе стороны будут довольны. А вот касательно содержимого этого самого меморандума, там какие-то противоречащие друг другу утечки. Можем ли мы говорить о каких-то понятных параметрах, или это будет просто сюрприз в последний момент?
4: Ну, тут тоже странно, на самом деле. Мы не можем говорить ничего однозначного, просто потому что этот меморандум тоже, на самом деле, еще не известен нам в его оригинальном виде. Все только по определенного рода сливам и нашему пониманию того, как этот меморандум выглядит. Ну, то есть мы находимся в области предположений, да, и с довольно большой долей вероятности мы можем утверждать определенные вещи, которые нас не радуют, да. А главное это то, что ничего не решается, по большому-то счету, кроме открытия Ормузского пролива, которого, кстати, сейчас нет. Да? Сейчас Ормузский пролив, если слышать иранскую сторону, они, будучи в состоянии таком вот мстительном, сейчас пока что не реализуют этот пункт. Понятно, что он будет реализован после подписания, но это ладно. Самое главное, это то, что все, о чем говорил Трамп, говорил Бенямин Нетаньяху в начале войны, я даже не про ликвидацию режима, а именно про ликвидацию угрозы ядерного досье Ирана и ракетная программа, которая...
2: Да, всего этого нет в меморандуме.
4: Всего этого нет, и об этом будут говорить только на этапе переговоров, которые будут продолжаться 60 дней, пойди знай, до чего они там договорятся или не договорятся. А по большому счету это, знаешь... Классическое такое: утром деньги, вечером стулья. Вечером стулья, утром деньги. Сначала дайте, мы в кредит заплатим, а потом поймем вообще, готовы ли мы выплачивать всю необходимую сумму.
2: А потом
4: сумму.
2: Один пошел искать деньги, а второй пошел искать стулья. И пропали на этом.
4: Да. И содержимое стульев оказалось немного не тем,
2: что ожидали за те деньги. А по поводу позиции Израиля. Любопытно, что такое впечатление, что вот после удара, например, по Дахе, мы в целом разделяем общую позицию с консервативным крылом КСИРа, который против данного меморандума. Я правильно понимаю?
4: Ну, это далеко идущее сравнение, которое жиздится на тем, что зачастую крайности сходятся. В данном случае между нами и консервативным крылом иранского руководства. По факту, давай смотреть на альтернативы. Для КСИР отмена этого меморандума, продолжение войны. Никакого другого языка они не знают и знать не хотят. Это их слабость, сильная сторона, и слабая сторона тоже, потому что...
2: А мы не верим, что можно с этим режимом о чем-либо договориться. То же самое, бинго.
4: Но мы сегодня немножечко не субъектны. Мы сегодня чуть-чуть находимся в состоянии такого подопытного кролика. А давайте посмотрим, сработает или не сработает. А вдруг да или нет. Мы даже сказать ничего не можем. Я не знаю на самом деле, чем было продиктовано сегодняшнее решение Бенямина Нетаньяху ударить, а это было его решение ударить по Дахе, насколько был эффективным с точки зрения необходимости этот удар. Я хочу верить в то, что этот удар был продиктован именно военной необходимостью, а не политическими зигзагами в преддверии подписания церемонии, потому что это было бы уже, наверное, слишком. Но было очевидно, что нам придется заплатить за это большую цену, и я не уверен абсолютно, что разговор между Трампом и Нетаньяху на повышенных тонах не повторится и сегодня. По большому-то счету логично предположить, чтобы Нетаньяху позвонил Трампу и поздравил его с 80-летием, правильно? Вот. Не знаю, будет ли это или нет, но в общем и целом вот это вот совпадение, о котором ты говоришь, оно может быть в момент действительно присутствует, но оно так или иначе не способно решить глобальную проблему. А проблема заключается в том, что Трамп на всех парах идет к этому соглашению. Не просто так, он очень жестко сейчас отреагировал в социальной сети Трус. Кстати говоря, если прочесть текст его записи, то из него выходит, что по Трампу Израиль вообще не должен действовать в Ливане, бомбить вообще территорию Ливана, а не только Бейрут. Вот такое там было сегодня, только что вот он, наверное, написал это. Так вот, если смотреть на все эти сдерживающие факторы, мы сегодня просто наблюдаем за тем, как Трамп решает нашу судьбу, и он намерен решать нашу судьбу. Для него важнее сейчас сделка с Ираном, чем далеко идущие интересы в сфере безопасности государства Израиль, которые для нас экзистенциальны, но об этом он сейчас не задумывается.
2: Но сегодня он еще отмечает 80-летие буквально на боевом посту. К слову, Байден, предшественник Трампа, праздновал тоже 80 лет в статусе президента и был первым президентом американским, который отметил 80 лет в Белом доме, Трамп второй. Но если Байден проводил в этот день торжественный ужин, то Трамп проводит бои смешанных единоборств UFC. Прямо, да, прямо в Белом доме. И заявляет, что это празднование, в том числе вот эти бои, это часть торжеств, посвященных 250-летию страны, которая будет отмечаться 4 июля. Нет ли тут смешения личного и общественного?
4: Ну, здесь ты меня прям заставляешь высказывать чуть более персональную позицию относительно всего происходящего, а именно происходящего, потому что была генеральная репетиция всего того, что должно произойти сегодня, и судя по кадрам с генеральной репетиции, такого Америка действительно еще не видела никогда. Ну, в общем и целом, день рождения страны празднуют в день ее рождения, а не в день рождения президента, да, даже если эти даты рядом, они не совпадают, потому что День независимости — это 4 июля, как ни крути, мы еще далеко не там, еще полмесяца как минимум до этой даты. И сделать вид, что это все совпадение, ну, не совпадение, а просто празднование, одно большое фестиваль празднования Америки, который начинается задолго до, это вообще не американская на самом деле черта. Равно как и, кстати говоря, персонификация всего этого. Если немножечко отвлечься и пофилософствовать, то американскую политическую систему всегда характеризовала одна очень четкая мысль, которая находилась там с самого начала. Это глубокое недоверие, именно так, недоверие к должности президента США и к тем соблазнам, которые есть у главы исполнительной власти, эту власть, границы этой власти несколько расширить. Именно поэтому там, где присутствует вот эта вот система сдержек и противовесов, очень до совершенства доведенная именно в американском, на американском примере. То, что делает Трамп, это персонификация собственной власти, себя самого. Ну и некая такая, как бы это сказать, чтобы не выглядеть снобом. Понимаешь, Кеннеди приглашал в Белый дом лауреатов Нобелевской премии, поэтов, писателей, а сегодня мы наблюдаем, как там бойцы без правил выносят друг другу челюсти, и об этом как бы, и это является празднованием. Ну, как будто бы немного не совсем то, что можно праздновать и как можно праздновать. Можно сказать, конечно, дело вкуса, но я предпочитаю по-снобистски быть в обществе поэтов и лауреатов Нобелевской премии, да, чем, например, в области
2: бойцов
4: без правил.
2: В любом случае, я думаю, ты согласишься со мной, что в этот день стоит поздравить Дональда Трампа с
4: 80-летним. Как и любого человека, у которого сегодня, например, моя двоюродная сестра, у нее тоже день рождения, и вот мы думаем, говорим и шутим, что, оказывается, у Трампа в один день с ней день рождения, а он, бедняга, и не знает,
2: что он не знает, что с таким великим человеком.
4: Дело такое, да.
2: Да, в любом случае, поздравляем господина президента, 80 лет, можно сказать, треть истории всей страны, тоже немало. О перспективах меморандума и дня рождения Трампа мы говорили с журналистом-обозревателем по вопросам внешней политики Дмитрием Дубовым. Спасибо, Дмитрий, за участие в нашей программе.
4: Спасибо.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: Американо-иранский меморандум может не только завершить военное противостояние на Ближнем Востоке, но еще и существенно повлиять на расклад сил в Израиле накануне начала предвыборной кампании. То же самое происходит и вокруг ударов по Дахе. Министр критикует, Нетаньяу пока молчит, а мы пробуем разобраться. Будем делать это с нашим коллегой, ведущим Канрека и политическим обозревателем сайта News.ru Коил Габи Вольсон. Габи, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
2: Начнем с Дахи. В данном вопросе министры коалиции говорят, что вот, мол, мы обещали, реализовали, а оппозиция утверждает, что реализовали, но недостаточно. На этом фоне я предлагаю обсудить позицию жителей Севера, а именно Давида Азулая, мэра Метулы. Давай послушаем.
6: אני מאוד מקווה שזה לא חד פעמי כמו בפעם הקודמת. אנחנו צריכים לפעול באפס משוואות, בלי מדיניות.
2: Я надеюсь, что это не единоразово, как в прошлый раз. Мы должны действовать без оглядки на всякие уравнения и без сдержанности, чтобы Хизбалла была разоружена. Цаль должен продолжать. Один удар не разоружит Хизбаллу. А одновременно должен быть политический процесс, и он должен происходить здесь, а не где-то за океаном, с участием незначительных чиновников. Надо на высшем уровне говорить. Может, он прав? Удары ударами, но нужно и политическое решение искать.
5: Нет, ну, он говорит, давайте тогда, как, давайте посмотрим на все, что он говорит. Да, он говорит о необходимости продолжать удары по Хизбалле, не останавливаться, не прекращать военные действия, сочетая их с существенным политическим процессом. Да, он не говорит только о переговорах. Теперь, если бы мы жили в идеальном мире, то, наверное, это действительно было бы очень хорошим решением, который, в общем, ну, мало, с которым мало кто бы поспорил, потому что понятно совершенно, что для того, чтобы в Ливане что-то изменилось, необходимо продолжать атаковать Хизбаллу с одной стороны и вести переговоры с ливанским правительством, усиливая его с другой. Есть реальность, в которой мы живем, и в этой реальности, судя по всему, не очень понятно на данный момент, будет ли возможность продолжать атаковать Хизбаллу. Во всяком случае, на данный момент, по крайней мере, в окружении Нетаньяху действительно говорят о том, что, собственно говоря, они выполняют то, что обещали. В тот момент, когда Хизбалла продолжает атаковать израильскую территорию, ЦАЛ атакует Дахи. Было ли это показательными выступлениями, то есть каким-то разовым шагом для того, чтобы продемонстрировать нечто в преддверии подписания вот этого ирано-американского меморандума? Или это действительно какое-то такое соблюдение, последовательное соблюдение политики правительства, удары по Израилю равняется удар по Дахе? Это мы увидим в ближайшее время. Но на самом деле тут Нетаньяху находится в достаточно выигрышной ситуации. Почему? Потому что, несмотря на недовольство Трампа, если удары по Израилю будут... Если будет подписан этот меморандум, в котором военные действия должны прекратиться и на территории Ливана, но удары Хизбаллы будут продолжаться, то Израиль сможет сказать: окей, господа, Ливан, Хизбалла не соблюдает соглашение, соответственно, Иран не соблюдает соглашение, соответственно, вы не должны соблюдать соглашение. Если же не будет ударов по израильской территории, то у Израиля не будет действительно и повода атаковать Дахи. Поэтому, собственно говоря, весь вопрос в том, во-первых, будет ли подписан этот меморандум, а во-вторых, как на него будет реагировать Хизбалла. Потому что Израиль утверждает, надо сказать, достаточно логично, что удары по Дахии следуют только в ответ на Израиль, на удары шиитов по израильской территории.
2: Это правда. Как будет работать меморандум, как на него будет реагировать, мы еще будем долго обсуждать. А как вот сегодня на него реагирует в израильском бомонде политическом? И тут удивительным образом многие политики коалиции звучат сегодня почти как оппозиционеры. Соглашение плохое, надо бороться против него. Где здесь позиция Нетаньяху?
5: Они не совсем оппозиционеры. Они скорее говорят о том, они скорее говорят, работают на собственный электорат, потому что, обратите внимание, они не говорят, соглашение плохое, Нетаньяху принес нам плохое соглашение. Они говорят, соглашение плохое, нужно иногда уметь сказать американцам «нет». Надо сказать, что буквально за несколько часов до нанесения этого самого удара по Дахи и Смотрич, и Бен-Гвир потребовали именно этого от Нетаньяху. Но всем понятно на данный момент, что у Израиля есть очень мало влияния на этот самый ирано-американский меморандум. Если по вопросу о Ливане у Израиля есть свои, по крайней мере, с точки зрения действия, Израиль может атаковать, а может не атаковать, то, в общем, собственно говоря, каким-то образом повлиять на договоренности между Трампом и Калибафом, условно говоря, Иерусалим не может. И поэтому все заявления, которые сегодня делаются, это часть от той самой предвыборной кампании, о которой вы говорили в начале.
2: Ну, к слову, вот по поводу того, что мы не можем повлиять на США, есть еще и проблема в том, что мы сейчас почти лишились двухпартийной поддержки в Америке. И все ставки, по сути, делаются исключительно президента Трампа. Об этом, кстати, почти никто не говорит, но это такая некое новое уравнение.
5: Я не уверен, что оно на самом деле настолько новое. Я не помню, когда демократическая партия поддерживала те или иные активные действия правого правительства в Израиле. Да, если мы вспомним времена Нетаньяху и Клинтона.
2: Вспомним Нетаньяху при президентстве Обамы, который, вопреки желанию Обамы, приехал в Конгресс, ему аплодировали все, включая демократов.
5: Да, потому что тогда республиканцы были были в оппозиции. Демократы аплодировали ему, надо сказать, очень, очень вяло. Очень многие демократы тогда вообще не пришли на выступление Бенямина Нетаньяху. Это воспринималось как активный антиобамовский шаг, то есть шаг, направленный против действующей администрации. Демократы никогда не любили Бенямина Нетаньяху. И поэтому, в общем, мне очень сложно, так сказать, я не очень понимаю, о чем сейчас говорят, когда говорят, что мы потеряли демократическую партию. Демократическая партия никогда не была настроена про Нетаньяху, скажем так, да? А если власть в Израиле сменится, и к власти придут, ну, условно называемых центристами, я полагаю, что в известном смысле отношения с демократической партией будут восстановлены, но нельзя забывать, что там происходят и процессы, это не моя тема, но совершенно очевидно,

0: Вы меня спросите, есть ли опасность, что кто-то попытается изгнать на это не палками и камнями. Нет, с точки зрения мы воюем и нет выборов, есть определенные механизмы, которые могут позволить или не позволить отодвинуть выборы. Для этого необходимы 80 депутатов Кнессета. Нетаньяху не может сам по себе решить, окей, мне не по резьбе, мне не надо, поэтому выборов не будет. Нужны 80 депутатов, я не вижу в нынешнем Кнессете, где он их соберет. Поэтому мне кажется, что разговоры об отмене выборов это такой скорее некий метод политического пиара. Опять же, если мы окажемся в ситуации полномасштабной войны, чего я не вижу на горизонте, но всякое бывает, тогда речь будет уже совершенно иная. А сейчас мне не кажется, что это серьезно. Однако выступление Эуда Барака было очень, очень резким. И интересно, почему никто не заинтересовался, что же, собственно говоря, имел в виду
1: экс-премьер-министр, под камнями и палками. Это правда, это спорное заявление.
0: Это не спорное, это где-то, наверное, на грани подстрекательства, с моей точки зрения, потому что многие могут воспринять это как то, что если Нетаньяху решит отложить выборы, то можно штурмовать Кнессет, можно далеко зайти с такого рода риторикой, но... К сожалению, это осталось как повисло в воздухе и внимание.
1: Ну, будем надеяться, что он не это имел в виду. Но посмотрим. Мы, кстати, сейчас поговорим о том, что думает еврейский народ и по поводу власти, и по поводу самих себя. Спасибо за участие в программе. Реакцию политиков и чиновников на иранский меморандум и удар по Дахе мы обсуждали с нашим коллегой, ведущим Канрек и политическим обозревателем сайта Ньюс.ру.ил Габи Вольфсоном.
0: Спасибо, всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Институт политики еврейского народа представил сегодня утром результаты годового исследования состояния израильского общества. Надо признать, что состояние так себе. 55% респондентов считают, что внутренний раскол таит в себе самую главную угрозу. Это более чем в два раза превышает страх перед иранской ядерной бомбой, которая является следующей по значимости проблемой страны. 60% утверждают, что есть реальная опасность гражданской войны. Половина светских не уверены, что Израиль безопасная и правильное место для их детей, но зато рекордное число граждан доверяет Цаалю. Спросим о подробностях отчета у доктора Шуки Фридмана, директора Института политики еврейского народа GPPI. Шалом леха, доктор Шуки Фридман, Манкаль Махон ле Мединют ха-Аам ха-Иуди GPPI.
3: Шалом.
1: Лифи ха-нитуним шел ха-мехкар шелахем, ха-мацав шелану ло машу. Лама бе-эцем, ва-илю нитуним мадигим отхем ахи арбе?
3: זה שמה שמעלה דבר שמעלית הישראלים הכי הרבה, וזה שהם מסתכלים מסביב, כשאיראנים יורים עלינו טילים, והחיזבאללה יורד כתבאמים, ועדיין האיום, החשש הכי גדול שלהם, הוא מהשסע בחברה הישראלית, מהעובדה שאנחנו לא מצליחים לנהל פה שיח משותף, ושהשנאה גוברת, ושבסופו של דבר, התחושה היא, שאנחנו פה לא עם אחד,
1: Доктор Шуки Фридман, вопрос я ему задал, какие результаты наибольшие опасения вызывают. И он говорит, что мы смотрим вокруг нас, обстреливают ракетами из Ирана, беспилотниками из Ливана. Но внутренний раскол это то, что волнует израильтян больше всего. Есть такое ощущение, что мы больше не один народ. Лефини туним шел ха-мехкар, кен, аз эцленю тамид олот ха-шеалот легаби ха-скарим, ад кама хем бемет машкифим эт ха-мециут бешетах. Аим эфшар лиспар лану кама анашим ишתתפו בסקר שלכם, איך הוא בכלל התנהל, איך הוא נערך?
3: כן, הסקרים מתנוססים על פאנל של חברת המדד, שסוקרת את היהודים בישראל, כאשר אנחנו מרחימים את הסקר וסוקרים בנפרד את אביה ישראל, ולמעשה הסקר מתנוסס על משהו כמו 600-650 נשאלים, תלוי בחודש, ובסקר הנוכחי זה הסדר גודל, כאשר מדובר באנשי מקצוע שעושים סקרים לפעמים תוצאות ומקובלות, והנתונים משקפים את התפיסות בחברה הישראלית לגבי השאלות ששאלנו אותם, שעוסקות בלכידות, בחוסן ובמדינות ישראלית.
1: Да, значит, я спросил, насколько вообще представляют, можно доверять результатам этого опроса, потому что, как мы знаем, в общем-то, к предвыборным опросам у многих наших слушателей есть большие вопросы. Так вот, Шуки Фридман говорит, что отдельные есть панель для евреев, отдельные есть панель для израильтян.

0: этих арабов, 650 человек, участвуют, специалисты оценивают, каждый месяц проводятся опросы, и в целом можно сказать, что доверие к этим результатам должно быть максимальным. От кама маца вы считанали умат на гидшана шава?
1: היה נקודת תקווה לאחדות, ומיד אחרי שמח, מבחינים שכולנו, האיום החיצוני והקטנות של חמאס, שחדה את הישראלים להרף עין בהיסטוריה לכמה חודשים, אבל מאז אנחנו רואים שהמצב לא משתפר, אפילו מדרדר, ומורה הצער גם שנה האחרונה, המצב הלך ותהיה פחות טוב, כי אני חושב ככל ש... דברים נשארים כמו שהם פוליטית ומתרבים הבחירות, העמדות מקצינות וככה גם בסקר שלנו התפיסה, תפיסת האחר, הולכת ומקצינה.
0: Я спросил, насколько изменилась ситуация по сравнению с прошлым годом, на что доктор Шуки Фридман говорит, что, конечно, есть рост ощущения раскола, и несмотря на войну, на внешнюю опасность, которая, казалось бы, должен объединять народ, это не происходит. Ну и, конечно, выборы. Выборы, которые приводят, в общем-то, к радикализации точек зрения респондентов, в общем-то, это тоже наблюдается. Аймун Бецалю и Геаля Сиша Шмоним Мишнай Махус. Еш Паршаним Шамлим Ше Цибур Мамаш Хоце Шельтон Цваи, Хунта Шель Мамаш. А там маски
1: взе? Не,
0: Шамлим
1: Шамлим Шамлим Шамлим Шамлим Шамлим Шамлим Шамлим Шамлим Шамлим Шамлим Шамлим Шамлим Шамлим שבעוד שהאמון בהנהגה נמוך גם בראש הממשלה וגם בממשלה לאורך התקופה הזאת, דווקא בהקשר של הצבא האמון הלך לדל מאז המלחמה, כי אם מיד אחרי המלחמה היינו אמון נמוך יותר גם בצבא וגם מפקדי הצבא, כל חלף הזמן, כמו שצהל צבא הצלחות גם בדרום וגם בצפון וודאי באיראן, האמון הלך לדל. אני צריך לזכור שבאופן כמעט מסורתי, מבין המוסדות השלטוניים, הצבא זוכן באמון הכי גבוה בישראל, גם ביחס למוסדות שלטוניים אחרים וגם ביחס לפוליטיקאים, ולכן גם כאן האמון בצבא גבוה. זה לא אומר שרוצים שלטון צבאי, זה רק אומר שבעוד שמדובר בפוליטיקאים ומוסדות שלטוניים אחרים, כמו הכנסת ובית המשפט, יש חשדנות רבה, כי זה נופל בדיוק על השסע הישראלי, הצבא נמצא בקונסנזוס גדול יותר, ולכן האמון בו רב יותר.
0: Да, я спросил, доверие Цалю достигло, согласно результатам опроса, рекордных 82%, а есть некоторые наблюдатели, которые говорят, что народ хочет военное правление, буквально хунту, насколько доктор Шуки Фридман согласен с этим мнением. Он говорит, нет, результаты опроса это не показывают, однако они демонстрируют, что после 7 октября, когда было падение доверия к армии, безусловно, вот действия после 7 октября не только вернули, но и вывели доверие на максимальную высоту, и, безусловно, это видно на фоне падения доверия, это показывают и другие опросы к иным формам правления, то есть к иным органам власти, как то Кнессет, правительство, и неважно, нынешнее правительство, в целом правительство. И на этом фоне, безусловно, израильское общество, как всегда, традиционно объединяется вокруг армии, и, собственно, именно это мы наблюдаем. Вешеля хона легабе улим хадашим, а им есть шейзачу нетуним ининим о хашувим, шейхолим лазор лавин ляну леха талиха шилув шелаем барец.
1: Мы не бахану это шелот эле ба секре нухахи, זה כמובן מקום חשוב, וראוי גם לבחון את זה. לכן אני לא חושב שאנחנו נוריד את זה, אני חושב שזה נתונים משהו בהקשר הזה, ברור לנו שלאורך השנים, ככל שהעליות הוותיקות יותר נקלטות ומעבוד בסיס לקליטה של העולים החדשים, קליטה יד קצת יותר קלה, כי כבר יש מי שעבר את המסלול ויכול לשתף במידע, אנחנו עוסקים בזה בהיבטים אחרים, בכתיבות תוכניות לקליטת עלייה, גם מיוריד המוצאות לשעבר וגם מקורות אחרים, ובמובנים האלה לא יכולים לומר שעדיין קשה לעלות לישראל, ואולי פחות קשה מפעם.
0: Тогда бали, что тут хабы, тохничан, доктор Шуки Фейдман. И последний вопрос, который я задал, что касается, что есть ли какие-то информации по поводу новых репатриантов и какие-нибудь данные интересные для понимания перспектив интеграции Олим Хадашим в Израиле. На что доктор Шуки Фейдман сказал, нет, в этом опросе таких вопросов не было, эти темы не изучались, но они изучаются, действительно важное направление, и вообще стоит его изучать и обращать на него внимание, но с одной стороны, в общем-то, в предыдущие волны репатриации, в частности, с постсоветского пространства, конечно, помогают интеграции нынешней алии, но и есть проблемы, в общем-то, у людей. С одной стороны, приехать в страну стало проще всего, чем раньше, проще намного, с другой стороны, сложнее, ну, в общем-то, наверное, военная ситуация плохо влияет на намерение репатрироваться в Израиль. О неутешительных результатах исследований настроения израильтян мы говорили с доктором Шуки Фридманом, директором Института политики еврейского народа GPPI.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река.
3: Здесь и сейчас.
0: Министр транспорта Мири Регев требует от премьер-министра Нетаньяху вывести из Бен-Гуриона американские военные самолеты. Иначе, по ее словам, почти 2,5 миллиона израильтян не смогут улететь за рубеж в отпуск в связи с нехваткой парковочных мест для гражданских авиалайнеров. Что делать и как быть? Поймем с Йоси Фишером, специалистом по вопросам авиасообщения, международного туризма и гостиничного бизнеса. Шалом лиха, Йоси Фишер, мумхе бен леуми летейрут Мурат. Наут в ТУФА.
4: Рефтов лехат и лапазиним.
0: А сарат тахбура Мири Регев шарха айом михтав дахув лерошем мшла Бенимин Нетаньяху в Таана, ше им мотосей атидлюка американим лёйфану ми надбак ютер ми 2 миллион 400 אלף מיליון כרטיסי טיסה לקיץ ולחגי תשרי בסכנת ביטול. המצב באמת כזה חמור?
4: בהחלט כן, והיא בסך הכל משקפת את מה שהיא שומעת מרשות שדות התעופה, כיוון שנדבק בעצם בפועל הפך לבסיס אמריקאי, הוא הפך לבסיס של חיל האוויר אמריקאי, ויש מעט מאוד מטסים אזרחיים בנדבק, לעומת כמות גדולה מאוד של מתדלקים אמריקאים. והמתדלקים האמריקאים מחוברים לתשתית הצינורות הדלק של נדבק, כך שלמטוסים האזרחיים קשה מאוד לעמוד בשרבולים ולמצוא עמדות לתדלק את המטוסים.
0: כן, תן לתרגם ברשותך. די, סיטואציה דיסיטל נסטול плоха, и в этом отношении министр Регев, она едина в своей позиции с управлением по аэропортам, по аэропортам, потому что проблема-то в том, что самолеты американские, заправщики, они подключены к инфраструктуре, и, собственно говоря, инфраструктура нельзя ее увеличить, и поэтому для гражданских самолетов сложно, мало места остается, и, по сути, аэропорт Бен-Гурион превращен в военную базу. אז השאלה אם איום של שרת התחבורה התממש, אז כבר צריך להבין אולי עכשיו איזה חברות תעופה ייפגעו מזה, אצל מי כדאי לתיירים לקנות כרטיסים עכשיו?
4: אין לזה משמעות, כיוון שכרגע עיקר הפעילות בנדבג היא של חברות תעופה ישראליות. גם חברות תעופה זרות שפועלות לנדבג וממנה הם בבעלות חלקית ישראלית. אם אנחנו לוקחים חברה כפריסאית כמו טוס, זו חברה בבעלות ישראלית. מעט מאוד חברות תעופה גדולות, בינלאומיות גדולות, טסות כיום לנדבג. רוב התעופה היא מתבצעת במובילים ישראלים. כשהשרה רגב מתייחסת לביטולי הכרטיסים, היא מתייחסת בעיקר לביטולי כרטיסי טיסה של חברות ישראליות, לאו דווקא של חברות זרות.
0: Я спросил о том, что же делать туристам, может быть, покупать какие-то авиабилеты других авиакомпаний, на что наш собеседник говорит, что надо иметь в виду, что в основном сегодня летают в Натбаг, из Натбага, в аэропорт Бен-Гурион, израильские авиакомпании или авиакомпании типа ТУС кипрской, которая в частичном израильском владении. И вот эти 2 миллиона 400 тысяч билетов, речь идет исключительно про израильские авиакомпании, и вот такие частично израильские, а не про иностранных, которых просто пока мало. В Сара Катваше Эйнзман пошут лепитарон лефторта боя в кварбе 16 июни и отхилю лишлёх удаот битуль ленусим. Медубар бэзши паника зота мецьют шахэль ми мохотаем нашим шеканута картесим и каблю это мехтавей битуль.
4: זו תמונת המצב האמיתית, אין פה פאניקה, היא פשוט משדרת את מה שהיא מקבלת מאנשי המקצוע, ואנשי המקצוע זה רשות שדות התעופה. אני רוצה לציין שבפועל מה שקורה בנתב"ג הוא בלתי יאמן, כיוון שאין עוד מקום בעולם, ואני מדבר על כל העולם, אני עשיתי בדיקה שבו בעצם שדה תעופה בינלאומי מרכזי של מדינה הופך לבסיס צבאי של של של מדינה זרה. יש שדות תעופה באירופה, יש שדות תעופה באסיה שבהן יש פעילות של של צבא, אבל לא בקנה מידה שקיים היום בבן גוריון.
0: בעצם... כן, תן לי לתרגם, פשוט יש לי שאלה אחרונה, ונשאלו לנו דקה אחת. Я спросил, собственно говоря, алармизм ли сообщение о том, что уже 16 числа будут рассылаться сообщения об отмене полетов, на что Йосиф Фишер говорит, что нет, это не алармизм. Вообще единственный аэропорт такого уровня, как Бен-Гурион, такой центральный аэропорт страны, который превращен в военную базу, аналогов нету, и ситуация совершенно неприятная и, в общем, очень сложная, не имеющая аналогов. А шла хрона Мелешкат Рош Мемшела, ло нимсура шум тгува в гамхивот туфа бентайм шамрот аль штика. Матай ли датха...
4: ראש ממשלה עסוק יותר בתוצאות של הבחירות ובמשפט שלו מאשר בדאגה לשני מיליון נוסעים ישראלים.
0: כן, אבל נראה לך איזשהו פתרון, לא?
4: תראה, את הפתרון כבר היה צריך לתכנן לפני שנה. אנחנו כבר נמצאים במהלך של מלחמה עם איראן פחות או יותר שנה. היה צריך לארגן את דבר ראשון, אפשר היה להפוך את שדה התעופה באילת לשדה צבאי לחלוטין, להפסיק את כל הפעילות באילת ולהפוך שם, להעביר את כל הטנקרים האמריקאים לאילת. אפשר היה גם להרים שירות של מעבורות שיצא מחיפה ואשדוד על בסיס יומי ללרנקה בקפריסין, ומשם להוציא את הנושאים, להערך מראש, אבל בארץ לא נערכים מראש, נערכים רק להתריע על המחדלים.
0: Туда рабали Хайосиф еще раз, что тут хабы тухнит шелену. Ну и последний вопрос, который я задал нашему гостю, собственно, касался того, что почему премьер-министр не реагирует, на что Йосиф Фишер сказал, что не реагирует, потому что его другие вопросы интересуют, выборы в первую очередь. И тогда я спросил, а что-то вообще сделать можно? Йосиф Фишер заявил, что практически уже ничего, нужно было об этом думать раньше. Год мы находимся уже в войне с Ираном, и к этому надо было готовиться. Можно было, например, Эйлатский аэропорт полностью отдать под военную инфраструктуру, или с Хайфой что-то такое думать, или же готовить ситуацию, при которой, например, мы увеличиваем количество полетов на Кипр, и уже, по сути, там израильские туристы пересаживаются на рейсы, там, не знаю, по другим странам мира, но в любом случае к этому готовиться надо было год назад, а не сейчас, а сейчас, в общем, ситуация аховая. Об угрозе нашему летнему отдыху, исходящему от американских ВВС, мы говорили с Йосиф Фишером, специалистом по вопросам авиасообщений, международного туризма и гостиничного бизнеса.
2: Мондиаль 2026 на Канн-Река.
0: Очередной день, а точнее ночь игр на Мундиале, и все это приносит нам сенсационные результаты. Австралия побеждает турков, Швейцария сыграла в ничью с Катаром, и также ничьей закончилась встреча Бразилии и Марокко. А еще из новостей спорта, в NBA впервые чемпионом, впервые за 53 года стал Нью-Йорк Никербокерс, клуб из более известный как Нью-Йорк Никс. Поговорим об играх в мяч со спортивным обозревателем Львом Генином. Добрый вечер, Лев.
5: Добрый вечер. Начнем с чего? С мяча нога или с мяча?
0: Я предлагаю с ногой, с ноги зайти в эту тему. А Бразилия стартует с ничьи, Катар получает первые очки, а Турция проигрывает Австралии. Это и есть те самые сюрпризы Мундиаля, которые мы так ждали?
5: Да я не думаю. Во-первых, только команды начинают, ни о чем не говорит. Есть этому масса примеров. У нас есть пример с последнего Мундиаля, когда Аргентина вообще начала с поражения Саудовской Аравии. В 2010 году Испания, тоже, кто стал чемпионом мира, проиграла первый свой матч. В 82 году один из последних, может быть, предпоследний Мундиаль, на мой взгляд, который был действительно высокого уровня, и мы видели прекрасный футбол. Сборная Италии вообще чудом оказалась в четвертьфинале. Сыграла 3 матча в ничью предварительного, и вдруг расцвела и там показала, может быть, за всю историю, что я смотрю сборную Италии единственный раз, когда действительно играла в футбол, а не
0: строила. Но последние 3 раза у них не было вариантов, они просто не выходили.
5: Нет, оно другое поколение, я не об этом говорю. Я говорю к тому, что начало турнира и первые игры, в общем-то, ни о чем не говорят. Можно, конечно, какие-то тенденции там смотреть, сборная Бразилии.
0: Ну, вот, например, Бразилия совсем не впечатлила.
5: Не впечатлила, это мы дипломаты, да. Выглядело очень... Опять много вопросов и по составу. Некоторые игроки очень талантливые, нападающие. Троих, во всяком случае, я могу назвать, которые, на мой взгляд, должны были быть в сборной. Но опять, не мне это решать. Ну, а Карло Анчелотти опытный тренер, у него масса успехов. Мы знаем, что и в Реале вся его команда, которая завоевывала там массу титулов, кубков, может быть, самый титулованный тренер в мировом футболе. На клубном уровне.
0: Да, на клубном, да.
5: Да, тоже не играл в какой-то феерический футбол, но всегда он умел в нужные моменты подвести команду, поэтому я бы не делал выводы такие, ну...
0: Да, сегодня Германия, Курасао, Нидерланды, Япония, Кот-д'Ивуар, Эквадор, Швеция, Тунис. Какая игра может принести
5: сам? Голландия и Япония должна быть, по идее, игра интересная, потому что японцы играют в открытый футбол, очень быстрый, техничный. Мы видели их на последних чемпионатах, они все время добавляют. Голландия со своими традициями. Может быть, в этом поколении она не такое талантливое, как было там 20 лет назад, или даже последний раз сборную Голландии действительно сильно мы видели в Рио в 2014 году.
6: Кирьят Шмуна.
0: Да, у нас ракетный обстрел Кирьят Шиманы и Миноры. Так что, пожалуйста, все, кто слышит предупреждение службы тыла, удалитесь в защищенные пространства. Да, Лев, продолжаем.
5: Да, я думаю, что эта игра может быть интересной. Голландцы вообще, в принципе, не играют в оборонительный футбол. У них такая уже традиционная... Может быть, кроме команды 2010 года, которая и дошла до финала, но была, на мой взгляд, очень неаттрактивной. В принципе, они играют в атаку, у них такая тенденция, у них так они воспитаны. И японцы, это может быть игра интересная.
0: Ну да, но Кюрасао...
5: Германия против Голландии. Кюрасао — это вообще Голландия 2, те, кто не знает.
0: Да. 144 тысячи населения, самая маленькая страна.
5: Да, и там она попала, да, там это вообще Антильские острова, которые, в принципе, они являются неким анклавом голландским. И 25 из 26 игроков сборной Кюрасао родились в Голландии, поэтому не исключено, что скоро эта сборная будет сильной, просто будет такая дубль сборной Голландии.
0: Вот посмотрим, так что позволяют. Если Саудовская Аравия там может побеждать, то почему бы Кюрасао...
5: Ну, а почему нет, да, тем больше они родились в Голландии, воспитывались в голландских клубах, тренируют их Дик Адвокат, один из таких
0: да,
5: именитых
0: да, да.
5: тренеров.
0: Для русскоязычных слушатели, в общем, фамилия знакомая. Последний вопрос, все-таки Нью-Йорк. Нью-Йорк Никс впервые за 53 года чемпион NBA. Насколько вообще значимая победа? Он, кстати, в финальной серии игр 4 раза выиграл, 1 раз проиграл. Проиграл в тот самый раз, когда там был Трамп, который заснул на баскетбольном матче. Что еще можно сказать про эту историческую победу?
5: Ну, значимая. На самом деле, у меня не хочу прийти соболезнования в хорошем смысле этого слова нашему коллеге Габи Вольфсону, который является большим поклонником Сан-Антонио. Но, в принципе, на мой взгляд, опять, после того, как они совершили самый большой камбэк в истории финалов NBA в четвертой игре, они проигрывали, напомню, 29 очков уже во второй половине игры и выиграли этот матч, для меня вообще не было вопросов, что они чемпионами. Это такой ДНК, если команда делает такие вещи, то ее путь к неминуем. Был вопрос, они закончат сегодня ночью, или еще одна игра будет в Нью-Йорке там. Но у меня не было сомнений, что там чемпионами. Они играли, скажем так, это, может, команда не самая талантливая, но есть команды, которые умеют играть, есть команды, которые умеют побеждать, и Нью-Йорк доказал. На протяжении всего плей-оффа в этом году они выиграли последние там 13-14 матчей. Единственное их поражение было именно от Сан-Антонио в той игре, который Трамп попортил им, по-видимому.
0: Ну да, но главное, что они победили и, в общем, вошли в историю. Спасибо, к сожалению, время заканчивается.
5: Да, про это можно говорить уже
0: вечно, и мы продолжим.
5: Это больше похоже на спорт.
0: Мундиаль продолжается, чемпионат мира. Будем говорить о нем и в дальнейшем. О новостях чемпионата мира по футболу мы говорили со спортивным обозревателем Львом Гениным. Собственно, вот и все. В подготовке программы принимали участие продюсер Вячеслав Проченко, редактор Людмила Ермакова, звукорежиссер Рами Феликс. Пик событий, как вы видите, пройден. У микрофона был я, Михаил Гуревич. Берегите себя и пока.

0: надо. Уже падают листья.
1: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

זיכרוני הראשון, אם יופייך אינו מטעה אותי, כן.

Здравствуйте! Я собираюсь посвятить сегодняшнюю передачу новостям, но не таким, какие льются на нас из всех источников, а из настоящего мира. Ну и для начала поставлю вам сегодня новую песню под названием «Тяжелый урок» Питера Гэбриэла, появившуюся, как и положено, в полнолуние.

Этот мир покинул один из самых выдающихся саксофонистов джаза Сонни Роллинс. Ему было 95 лет. За более чем 70 лет он записал не менее 60 альбомов и стал одним из самых узнаваемых голосов джаза. Он родился в 30-м году в Харлеме, младший из трех детей, и в 19 лет уже начал записывать музыку. Он играл с крупнейшими именами джаза – Майлсом Дэвисом, Телониусом Монком, Максом Роучем. А в 60-е годы ему часто приходилось практиковаться под мостом Уильямсбург в Нью-Йорке, чтобы не тревожить соседей по дому. Поэтому один из его лучших альбомов 60-х годов называется «Мост». В 81-м году знаток джаза, ударник Rolling Stones Чарли Уоттс уговорил его сыграть на песне Stones «Waiting on a Friend». А через несколько лет он услышал эту песню в супермаркете и задумался, пытаясь понять, кто же это играет на саксофоне, пока не понял, что это он сам. С возрастом он перестал играть из-за болезни легких. Он сказал: «Мне показывали электрические инструменты, на которых я мог бы играть, но я так не умею. Мне хотелось дуть в саксофон, как Колман Хоукинс, как Чарли Паркер, как Колтрейн, как Лестер Янг, все люди, которые меня вдохновляли. Я хотел только этого. Я этим занимался 70 лет, а когда это стало невозможно, я выбрал молчание, потому что все, что я хотел в жизни, это играть». Сонни Роллинс.

Майкл Стайп, голос великих R.E.M., появляется в публичном поле крайне редко. Как говорит он сам, я не хочу делать что-то, что было бы хуже, чем R.E.M., а это получается очень редко. Но вот недавно вышла его новая песня «Я валял дурака». Майкл Стайп.

Про сэра Пола Маккартни никто не скажет, что о нем ничего не слышно. Уже более полувека Пол мастерски владеет и управляет общественным мнением. И имеет на это полное право. А в связи с выходом его первого за 5 лет нового альбома «Boys of Dungeon Lane» о нем пишут все. Я даже не стал делать особую передачу по этому альбому, потому что понятно, что все и так его уже послушали. Но, тем не менее, не могу удержаться, поставлю все-таки еще одну песню оттуда. «Пол Маккартни».

Еще из новостей. В ноябре готовится к выпуску альбом, посвященный песням начальника группы The Pogues Шейна МакГоуэна. Альбом будет называться «20th Century Paddy». Он любил это название, собирался сам записать такой альбом. И там собираются принять участие все, кто когда-либо любил его песни. От Брюса Спрингстина и U2 до Тома Уэйтса и Джонни Деппа, с которым Шейн был особенно дружен. Поэтому за неимением песен с этого альбома поставлю вам просто песню «The Pogues».

А теперь воздадим должное еще одному гиганту, недавно покинувшему этот мир. Звали его Африка Бамбата. Когда-то он объединил электронику и африканские ритмы, за что к нему никогда не зарастет народная тропа. Африка Бамбата.

Те, кто бывал на наших концертах, знают, что иногда вместе с нами на сцену выходит гитарист по имени Лио Эбрамс. Мы с ним вместе занимаемся музыкой уже больше 10 лет. Он играл на многих наших альбомах, и его электрический звук во многом стал причиной возвращения названия «Аквариум». Но, к сожалению, он выходит на сцену не всегда, потому что у него есть веские и уважительные причины быть не с нами, а в другом месте. Объясняется это просто. Он чрезвычайно востребован в современном музыкальном мире как гитарист и как продюсер. Вот и сейчас, увы, он будет играть не на всех концертах европейского тура, потому что еще с начала года у него в планах на эти дни стояла запись нового альбома шотландской инди-группы «Испуганный кролик» — «Frightened Rabbit». Группы с трагической историей и хорошими песнями. Естественно, как я могу не поставить вам одну из песен этого коллектива? «Frightened Rabbit».

А сейчас слово Андрею Тарковскому. Когда-то давным-давно в одном православном монастыре жил монах по имени Памве. Он посадил на горе сухое дерево и велел своему послушнику Иоанну поливать его каждый день до тех пор, пока оно не оживет. И вот каждое утро на заре Иоанн наполнял ведро водой, взбирался на гору и поливал сухой ствол. А вечером, когда темнело, возвращался в монастырь. Так продолжалось 3 года. И в один прекрасный день Иоанн поднялся на гору и увидел, что дерево все покрыто цветами. Порой я говорю себе, что если каждый день в одно и то же время делать одно и то же дело, как ритуал, непоколебимо, систематически, ежедневно, то мир изменится. Что-то в нем изменится, иначе быть не может. Так что быть посему. Спасибо. Мир и свет всем нам.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас.
1: Перепрограмма «На пике событий». В студии Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе «Рабочее уравнение». ЦАЛЬ нанес удар по Дахе. Ждем удар из Ирана. О подробностях спросим у Давида Шарпа. Трампу 80. О президентском юбилее, перспективах подписания соглашений с Ираном поговорим с Дмитрием Дубовым. Меморандум на службе агитаторов. Предвыборные баталии вокруг американо-иранского соглашения попытаемся понять с Габи Вольфсоном. Раскол. Гражданская война и слава ЦАЛЬу. Итоги ежегодного исследования настроений израильтян обсудим с доктором Шуки Фридманом. Отпуск накрылся дозаправщиком. О перспективе перебоя в работе аэропорта Бен-Гурион из-за нехватки парковочных мест для самолетов спросим у Йоси Фишера. Мундиаль дарит первые сенсации об итогах очередной игровой ночи чемпионата мира и чемпионстве Нью-Йорк Никс. В NBA спросим у Льва Генина.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Уравнение вновь подтверждено. После многочисленных обстрелов израильской территории ЦАЛЬ нанес удар по Бейрутской Дахе, а теперь мы готовимся к иранскому удару. Служба тыла уже изменила инструкции для жителей страны. О подробностях спросим у нашего военного обозревателя Давида Шарпа. Давид, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Ну, начнем, наверное, с командования тыла. Итак, по всей стране ограничены собрания количеством более 5000 человек. Я так понимаю, что пока это единственное изменение. Я правильно понимаю?
2: Да, пока это единственное изменение. Но, конечно же, в любую секунду в связи с теми или иными оценками что-то может измениться. Показательно, что подразумевает такая оценка, подразумевает она то, что удару может подвергнуться вся страна. Не те или иные зоны в приграничье, а именно то, что подразумевает возможность риска иранского удара, ракетного обстрела. У меня, кстати, всегда на этот счет есть к самому себе и частично к службе тылу вопросы. А, собственно, если 5000 можно, до 5000 можно, а после 5 нельзя, а почему, откуда это такие цифры? То есть, если не очень большие столпотворения, казалось бы, логично, но когда уже речь идет о нескольких тысячах или 5000, ну, что вам сказать, тем не менее, логика какая-то в этом, наверное, есть. И таковы реалии. В ближайшие часы риски и вероятность иранского удара достаточно велика. Отсюда подобные решения.
1: Да, ну и я напомню, что эти изменения вступают в силу с 18.00, то есть уже 7 минут как, и будут действовать до понедельника, 15 июня, 20.00. Они не касаются линии соприкосновения, то есть приграничные на севере поселки, к сожалению, вынуждены жить по отдельному расписанию, там более жесткие инструкции. Ну и возвращаемся к результатам удара по Дахе Бейрутской по шиитскому району. Что нам известно уже, какие-то подробности?
2: Нам известно, согласно ливанским источникам, о 3 погибших. Мы знаем, что израильской целью был командующий, я чуть-чуть осторожно здесь говорю, связью, ответственный за связь к Хизбалле. Это, если это так, это довольно высокий, если не сказать, даже очень высокий и значимый человек в организации. Насколько успешна была именно его ликвидация, у меня пока нет 100% ответа, хотя участники, что называется, смотрят с оптимизмом на возможные результаты. Израиль использовал, это также видно по видео, использовал немощный боеприпас. Здесь была цель минимизировать побочный ущерб и не приводить к большим разрушениям. Очевиден, ну, скажем так, реверанс определенный на Соединенные Штаты с тем, чтобы хоть и удары наносятся, ну, скажем так, ущерб был минимизирован. Но если мы продолжаем ливанский вопрос, то тут интересное на самом деле сообщение было, собственно, из источников близких Хизбалле Ирану. Видимо, в последние дни, если вчера, позавчера, в Ливане, причем не запланировано, погиб один из знаковых командиров Хизбаллы, Али Муса Дагдук, в свое время ответственный за голландское направление, ту деятельность Хизбаллы, которая шла во времена режима Асада с голландских высот из Сирии, в свое время ответственный за похищение и убийство 5 американских солдат в Ираке, очень знаковый теракт, знаковая операция в Кербеле в 2007 году, когда он курировал местные иракские милиции, потом он сидел в американской тюрьме, был выпущен по сугубо тем обстоятельствам. Это один из, что называется, отцов-основателей боевого крыла. Та сам близкий подчиненный Имада Мурния покойного, один из немногих, кто остался. И погиб он вроде бы случайно в боях с нашими силами в Южном Ливане, что вызывает вопросы, потому что вроде бы не было его специальной, что называется, целенаправленной ликвидации.
1: А, то есть, в общем-то, он участвовал в боях, что для такого поставленного боевика тоже неожиданно, но это важно подчеркнуть, что он не погиб в результате удара по Дахе. Это разные были цели, да. Потому что в новостях они как-то идут через запятую, и такое впечатление, что он именно и был целью нашей авиации.
2: Он не был, извиняюсь, что я перебиваю, не был, погиб раньше, еще с утра о нем были траурные сообщения от шиитской оси сопротивления. Но он, еще раз скажу, он совершенно знаковая фигура. Я не удивлюсь, если всплывет, что он сейчас занимал пост чуть ли не главы Южного командования или что-то чуть ниже Хизбаллы. И опять-таки, видимо, попал под удар случайно, без того, чтобы пытались именно его ликвидировать. Хотя, возможно, мы узнаем нечто новое на этот счет.
1: В прошлый раз, в прошлый наш удар по Дахе, мы применили 10 ракет. Насколько я понимаю, Иран запустил по нам 11 ракет. То есть, в общем, они пытаются устроить вот такое уравнение в количестве ракет. Сейчас было запущено 5. Можно ли это как-то тоже связать с тем, что мы сокращаем возможный ответ Ирана?
2: Я не думаю. В данном случае речь идет о поражении цели плюс-минус размером с квартиру и две. И здесь в любом случае срабатывает целесообразность. Некие довольно немощные боеприпасы один за одним кладутся примерно в одну точку, чтобы гарантировать результат. Я не думаю, что здесь был именно такой расчет. Ну и, кстати говоря, иранцы ведь тоже никто не ограничивает. С ними никто не договаривался, что они стреляют по нам ровно столько, сколько выпустим мы по Дахе. У иранцев свои соображения. Кстати говоря, после того удара, когда они выпустили по Израилю 11 ракет, они выпустили еще 12-13 следующими партиями после того, как уже начался, собственно, обмен удара.
1: Да, это правда. Но и, к слову, иранские представители, это неофициальное сообщение, там один из спикеров заявил, что до восхода солнца, то есть... Условно говоря, опасность есть не только сегодня вечером, но и в течение всей ночи надо слушать. Ну, если что, понятное дело, нас разбудят. А вообще военная, вот есть политическая составляющая у ударов по Дахе, она понятна. То есть, условно говоря, они бьют по нашей территории, мы бьем по их чувствительной какой-то зоне. Военная какая-то нужда, цель вот в этом действии есть или нет?
2: Военная нужда, она в сути соблюдения уравнений и правил. Если Израиль решил на каком-то этапе ввести в обиход вот это самое правило, удары по израильской территории равносильны удару по Дахе, примерно так, и в этот момент, когда Израиль вначале публично его ввел, а потом не соблюдает, отказывается, при том, что противник демонстративно идет вот этим путем, нанося удары по израильской территории, а Хизбалла потихоньку с пятницы именно этим занималась. Израиль с военной точки зрения теряет, скажем так, теряет статус государства, которое держит свое слово и, соответственно, отвечает так, как обещает. Если ты не держишь свое слово и не отвечаешь так, как обещаешь, то это стимулирует противника попробовать тебя на прочность еще раз и поднять планку. Собственно, в этом сугубо военная составляющая. И тут же эта составляющая имеет и стратегическое значение, потому что уже тогда, когда ты не отвечаешь вопреки своим обещаниям, именно твои действия оцениваются соответствующим образом. И дело тут не в том, что ты выглядишь трусом или слабаком и так далее. Это имеет практические в итоге последствия военного характера. Противник смелее, грубо говоря, и предпринимает соответствующие шаги. Когда ты правила какие-то пытаешься нарисовать, очень важно заранее знать, будешь ли ты их соблюдать или нет. Если не будешь, лучше и не пытаться, но если уже начал, очень важно настоять на своем.
1: Что ж, будем настаивать на своем, а пока ожидать иранской какой-то реакции на наши действия в Ливане и наши последующие действия уже против Ирана, в случае, если Иран решится нас обстреливать. Спасибо за участие в нашей программе. Об ударе по Дахе и ожидании иранской атаки мы говорили с нашим военным обозревателем Давидом Шарпом.
2: Спасибо, Степан Ильич.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Трамп ожидает сегодня подписания меморандума с Ираном и заодно отмечает свое 80-летие. Смогут ли иранцы испортить юбилей президента? И что по поводу соглашения думают в Израиле, обсудим с журналистом, обозревателем по вопросам внешней политики Дмитрием Дубовым. Дмитрий, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Главный забег дня такой. Сумеют ли посредники и американские дипломаты устроить подарок боссу и подписать меморандум с Ираном в день 80-летия Трампа? Каковы, на твой взгляд, шансы?
3: По мере того, как этот день продолжается и развивается, особенно в свете последних событий в Бейруте, то шансы, конечно, с каждой минутой буквально в смысле тают, именно если говорить про сегодняшний день. В Америке, конечно, все еще относительное начало дня, но у нас уже вот уже 6-7 час, а в Иране того позднее. Поэтому здесь говорить о том, что что-то сегодня произойдет, уже можно аккуратно начинать сомневаться, без того, чтобы сильно потом позориться. Хотя, конечно, есть еще вероятность того, что что-то успеют что-то сделать, но что там они могут успеть сделать? Это некая дигитальная, я даже не знаю, как это может выглядеть, типа дигитальная какая-то подпись, стороны должны обменяться, я не знаю, какими-то документами,
1: зафиксировать это
3: в виде какого-нибудь твита какой-нибудь из сторон, которую вторая ретвитнет, ну что-нибудь такое. А не то чтобы нам есть какое-то событие, которое мы ожидаем, что произойдет. Ну, в смысле, какой-то вот какая-то церемониальная часть. Этого не будет. Я аккуратно предположу, что сначала Иран все-таки отреагирует, мини-раунд будет погашен, и уже после этого, возможно, состоится вот эта вот подпись. Проблема в том, что Трамп буквально завтра уже вылетает во Францию, там G7 и вот это все. Не совсем понятно, опять же, насколько это все будет соответствовать и соотноситься с его, скажем так, календарем. Но опять же, если это все дигитально и удаленно, и через интернет, я так понимаю, что либо то Air Force One с интернетом проблем-то нет, мягко говоря. Поэтому это не сильно
1: его остановит. И подписывать, возможно, будет Венс или Рубио, то есть здесь есть какой-то...
3: Ну вот здесь тоже вопрос, да, тоже вопрос, кто будет подписывать. Трамп хотел бы, на самом деле, чтобы это была подпись его. С другой стороны, соответствующая подпись должна быть на уровне, наверное, все-таки президента Ирана, с тем, чтобы это все было выглядело солидно, скажем так, с точки зрения Трампа, поскольку он главный, кто
1: уделяет внимание. Может быть, все-таки самого Айталы?
3: Аккуратно, что если документ будет подписан, даже при участии Трампа, это не подпись Мадштабы Хаминаи, а подпись именно Пезешкиана там будет стоять. Что там с Мадштабы Хаминаи, не совсем понятно, и насколько эта подпись будет его оригинальной, а непонятно кого-то.
1: Это мы увидим 4 июля, когда поймем, будет ли сын присутствовать на похоронах собственного отца. Это что же любопытная, интересная такая интрига, которая нас ждет. Это правда. Любопытно, что может быть такой компромисс. То есть иранцы не подпишут 14 июня, но по американскому времени подпишут, и тогда обе стороны будут довольны. А вот касательно содержимого этого самого меморандума, там какие-то противоречащие друг другу утечки. Можем ли мы говорить о каких-то понятных параметрах, или это будет просто сюрприз в последний момент?
3: Ну, тут тоже странно, на самом деле. Мы не можем говорить ничего однозначного, просто потому что этот меморандум тоже, на самом деле, еще не известен нам в его оригинальном виде. Все только по определенного рода сливам и нашему пониманию того, как этот меморандум выглядит. Ну, то есть мы находимся в области предположений, да, и с довольно большой долей вероятности мы можем утверждать определенные вещи, которые нас не радуют, да. А главное это то, что ничего не решается, по большому-то счету, кроме открытия Ормузского пролива, которого, кстати, сейчас нет. Да? Сейчас Ормузский пролив, если слышать иранскую сторону, они, будучи в состоянии таком вот мстительном, сейчас пока что не реализуют этот пункт. Понятно, что он будет реализован после подписания, но это ладно. Самое главное, это то, что все, о чем говорил Трамп, говорил Бенямин Нетаньяху в начале войны, я даже не про ликвидацию режима, а именно про ликвидацию угрозы ядерного досье Ирана и ракетная программа,
1: которая... Да, всего этого нет в меморандуме.
3: Всего этого нет, и об этом будут говорить только на этапе переговоров, которые будут продолжаться 60 дней, поди знай, до чего они там договорятся или не договорятся. А по большому счету это, знаешь... Классическое такое: утром деньги, вечером стулья. Вечером стулья, утром деньги. Сначала дайте, мы в кредит заплатим, а потом поймем вообще, готовы ли мы выплачивать всю необходимую сумму.
1: А потом
3: сумму.
1: Один пошел искать деньги, а второй пошел искать стулья. И пропали на этом.
3: Да. И содержимое стульев оказалось немного не тем, что
1: ожидали за те деньги. А по поводу позиции Израиля. Любопытно, что такое впечатление, что вот после удара, например, по Дахе, мы в целом разделяем общую позицию с консервативным крылом КСИРа, который против данного меморандума. Я правильно понимаю?
3: Ну, это далеко идущее сравнение, которое жиздится на тем, что зачастую крайности сходятся, в данном случае между нами и консервативным крылом иранского руководства. По факту, давай смотреть на альтернативы. Для КСИР отмена этого меморандума, продолжение войны. Никакого другого языка они не знают и знать не хотят. Это их и слабость, сильная сторона, и слабая сторона тоже, потому что...
1: А мы не верим, что можно с этим режимом о чем-либо договориться. То же самое,
3: но мы сегодня немножечко не субъектны. Мы сегодня чуть-чуть находимся в состоянии такого подобного кролика. А давайте посмотрим, сработает или не сработает. А вдруг да или нет. Ну, а мы даже сказать ничего не можем. Ну, то есть, я не знаю на самом деле, чем было продиктовано сегодняшнее решение Бенямина Нетаньяху ударить, а это было его решение ударить по Дахе, насколько был эффективным с точки зрения необходимости этот удар. Я хочу верить в то, что этот удар был продиктован именно военной необходимостью, а не политическими зигзагами в преддверии подписания церемонии, потому что это было бы уже, наверное, слишком. Но было очевидно, что нам придется заплатить за это большую цену, и я не уверен абсолютно, что разговор между Трампом и Нетаньяху на повышенных тонах не повторится и сегодня. По большому-то счету логично предположить, чтобы Нетаньяху позвонил Трампу и поздравил его с 80-летием, правильно? Вот. Не знаю, будет ли это или нет, но в общем и целом вот это вот совпадение, о котором ты говоришь, оно может быть в моменте действительно присутствует, но оно так или иначе не будет решать, не способно решить глобальную проблему. А проблема заключается в том, что Трамп на всех парах идет к этому соглашению. Не просто так, он очень жестко сейчас отреагировал в социальной сети Трус. Кстати говоря, если прочесть текст его записи, то из него выходит, что по Трампу Израиль вообще не должен действовать в Ливане, бомбить вообще территорию Ливана, а не только Бейрута. Вот такое там было сегодня, только что вот он написал это. Так вот, если смотреть на все эти сдерживающие факторы, мы сегодня просто наблюдаем за тем, как Трамп решает нашу судьбу, и он намерен решать нашу судьбу. Для него важнее сейчас сделка с Ираном, чем далеко идущие интересы в сфере безопасности государства Израиль, которые для нас экзистенциальны, но об этом он сейчас не задумывается.
1: Ну, сегодня он еще отмечает 80-летие буквально на боевом посту. К слову, Байден, предшественник Трампа, праздновал тоже 80 лет в статусе президента и был первым президентом американским, который отметил 80 лет в Белом доме, Трамп второй. Но если Байден проводил в этот день торжественный ужин, то Трамп проводит бои смешанных единоборств UFC. Прямо, да, прямо в Белом доме. И заявляет, что это празднование, в том числе вот эти бои, это часть торжеств, посвященных 250-летию страны, которая будет отмечаться 4 июля. Нет ли тут смешения личного и общественного?
3: Ну, здесь ты меня прям заставляешь высказывать чуть более персональную позицию относительно всего происходящего. Именно происходящего, потому что была генеральная репетиция всего того, что должно произойти сегодня. И судя по кадрам с генеральной репетиции, такого Америка действительно еще не видела никогда. Ну, в общем и целом, день рождения страны празднуют в день ее рождения, а не в день рождения президента. Да? Даже если эти даты рядом, они не совпадают, потому что День независимости — это 4 июля. июля, как ни крути, мы еще далеко не там, еще полмесяца как минимум до этого, до этой даты. И делать вид, что это все совпадение, ну не совпадение, а просто празднование, одно большое фестиваль празднования Америки, который начинается задолго до, это вообще не американская на самом деле черта, равно как и, кстати говоря, персонификация всего этого. Если немножечко отвлечься и пофилософствовать, то американскую политическую систему всегда характеризовала одна очень четкая мысль, которая находилась там с самого начала. Это глубокое недоверие, именно так, недоверие к должности президента США и к тем соблазнам, которые есть у главы исполнительной власти, эту власть, границы этой власти несколько расширить. Именно поэтому там, где присутствует вот эта вот система сдержек и противовесов, очень до совершенства доведенная именно в американском, на американском примере. То, что делает Трамп, это персонификация собственной власти, себя самого. Ну и некая такая, как бы это сказать, чтобы не выглядеть снобом. Понимаешь, Кеннеди приглашал в Белый дом лауреатов Нобелевской премии, поэтов, писателей, а сегодня мы наблюдаем, как там бойцы без правил выносят друг другу челюсти, и об этом как бы и это является празднованием. Ну, как будто бы немного не совсем то, что можно праздновать и как можно праздновать. Можно сказать, конечно, дело вкуса, но я предпочитаю по-снобистски быть в обществе поэтов и лауреатов Нобелевской премии, да, чем, например, в области
1: бойцов без правил. В любом случае, я думаю, ты согласишься со мной, что в этот день стоит поздравить Дональда Трампа с
3: 80-летием. Как и любого человека, у которого сегодня, например, моя двоюродная сестра, у нее тоже день рождения. И вот мы думаем, говорим и шутим, что оказывается у Трампа в один день с ней день рождения, а он, бедняга, и не знает,
1: что. А он не знает, что с таким великим человеком.
3: Дело такое, да.
1: Да, в любом случае, поздравляем господина президента, 80 лет, можно сказать, треть истории всей страны, тоже немало. О перспективах меморандума и дня рождения Трампа мы говорили с журналистом-обозревателем по вопросам внешней политики Дмитрием Дубовым. Спасибо, Дмитрий, за участие в нашей программе.
0: Спасибо. На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Американо-иранский меморандум может не только завершить военное противостояние на Ближнем Востоке, но еще и существенно повлиять на расклад сил в Израиле накануне начала предвыборной кампании. То же самое происходит и вокруг ударов по Дахе. Министр критикует, Нетаньяу пока молчит, а мы пробуем разобраться. Будем делать это с нашим коллегой, ведущим Канрека и политическим обозревателем сайта News.ru Коил Габи Вольсон. Габи, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Начнем с Дахи. В данном вопросе министры коалиции говорят, что вот, мол, мы обещали, реализовали, а оппозиция утверждает, что реализовали, но недостаточно. На этом фоне я предлагаю обсудить позицию жителей Севера, а именно Давида Азулая, мэра Метулы. Давай послушаем.
5: אני מאוד מקווה שזה לא חד פעמי כמו בפעם הקודמת. אנחנו צריכים לפעול באפס משוואות, בלי מדינות.
1: Я надеюсь, что это не единоразово, как в прошлый раз. Мы должны действовать без оглядки на всякие уравнения и без сдержанности, чтобы Хизбалла была разоружена. Цаль должен продолжать. Один удар не разоружит Хизбаллу. А одновременно должен быть политический процесс, и он должен происходить здесь, а не где-то за океаном, с участием незначительных чиновников. Надо на высшем уровне говорить. Может, он прав? Удары ударами, но нужно и политическое решение искать.
4: Нет, ну, он говорит, давайте тогда, давайте посмотрим на все, что он говорит. Да, он говорит о необходимости продолжать удары по Хизбалле, не останавливаться, не прекращать военные действия, сочетая их с существенным политическим процессом. Да? Он не говорит только о переговорах. Теперь, если бы мы жили в идеальном мире, то, наверное, это действительно было бы очень хорошим решением, который, в общем, ну, мало, с которым мало кто бы поспорил, потому что понятно совершенно, что для того, чтобы в Ливане что-то изменилось, необходимо продолжать атаковать Хизбаллу с одной стороны и вести переговоры с ливанским правительством, усиливая его с другой. Есть реальность, в которой мы живем, и в этой реальности, судя по всему, не очень понятно на данный момент, будет ли возможность продолжать атаковать Хизбаллу. Во всяком случае, на данный момент, по крайней мере, в окружении Нетаньяху действительно говорят о том, что, собственно говоря, они выполняют то, что обещали. В тот момент, когда Хизбалла продолжает атаковать израильскую территорию, ЦАЛ атакует Дахи. Было ли это показательными выступлениями, то есть каким-то разовым шагом для того, чтобы продемонстрировать нечто в преддверии подписания вот этого ирано-американского меморандума, или это действительно какое-то такое соблюдение, последовательное соблюдение политики правительства удары по Израилю равняются удар по Дафи. Это мы видим в ближайшее время. Но на самом деле тут Нетаньяу находится в достаточно выигрышной ситуации. Почему? Потому что, несмотря на недовольство Трампа, если удары по Израилю будут... Если будет подписан этот меморандум, в котором военные действия должны прекратиться и на территории Ливана, но удары Хизбаллы будут продолжаться, то Израиль сможет сказать: окей, господа, Ливан, если Хизбалла не соблюдает соглашение, соответственно, Иран не соблюдает соглашение, соответственно, вы не должны соблюдать соглашение. Если же не будет ударов по израильской территории, то у Израиля не будет действительно и повода атаковать Дахи. Поэтому, собственно говоря, весь вопрос в том, во-первых, будет ли подписан этот меморандум, а во-вторых, как на него будет реагировать Хизбалла. Потому что Израиль утверждает, надо сказать, достаточно логично, что удары по Дахи следуют только в ответ на Израиль, на удары шиитов по израильской территории.
1: Это правда. Как будет работать меморандум, как на него будет реагировать, мы еще будем долго обсуждать. А как вот сегодня на него реагирует в израильском Бамонде политическом? И тут удивительным образом многие политики коалиции звучат сегодня почти как оппозиционеры. Соглашение плохое, надо бороться против него. Где здесь позиция Нетаньяху?
4: Они не совсем оппозиционеры, они скорее говорят, работают на собственный электорат, потому что, обратите внимание, они не говорят: соглашение плохое, Нетаньяху принес нам плохое соглашение. Они говорят: соглашение плохое, нужно иногда уметь сказать американцам «нет». Надо сказать, что буквально за несколько часов до нанесения этого самого удара по Дахи и Смотрич, и Бен-Гвир потребовали именно этого от Нетаньяху. Но всем понятно на данный момент, что у Израиля есть очень мало влияния на этот самый ирано-американский меморандум. Если по вопросу о Ливане у Израиля есть свои, по крайней мере, с точки зрения действия, Израиль может атаковать, а может не атаковать, то, в общем, собственно говоря, каким-то образом повлиять на договоренности между Трампом и Калибафом, условно говоря, Иерусалим не может. И поэтому все заявления, которые сегодня делаются, это часть от той самой предвыборной кампании, о которой вы говорили в начале.
1: Ну, к слову, вот по поводу того, что мы не можем повлиять на США, есть же еще и проблема в том, что мы сейчас почти лишились двухпартийной поддержки в Америке, и все ставки, по сути, делаются исключительно президента Трампа. Об этом, кстати, почти никто не говорит, но это такая некое новое уравнение.
4: Я не уверен, что оно на самом деле настолько новое. Я не помню, когда демократическая партия поддерживала те или иные активные действия правого правительства в Израиле. Да, если мы вспомним времена Нетаньяху и Клинтона...
1: Вспомним Нетаньяху при президентстве Обамы, который, вопреки желанию Обамы, приехал в Конгресс, ему аплодировали все, включая демократов.
4: Да, потому что тогда республиканцы были были в оппозиции. Демократы аплодировали ему, надо сказать, очень, очень вяло. Очень многие демократы тогда вообще не пришли на выступление Бенямина Нетаньяху. Это воспринималось как активный антиобамовский шаг, то есть шаг, направленный против действующей администрации. Демократы никогда не любили Бенямина Нетаньяху. И поэтому, в общем, мне очень сложно, так сказать, я не очень понимаю, о чем сейчас говорят, когда говорят, что мы потеряли демократическую партию. Демократическая партия никогда не была настроена про Нетаньяху, скажем так, да? А если власть в Израиле сменится, и к власти придут, ну, условно назовем их центристами, я полагаю, что в известном смысле отношения с демократической партией будут восстановлены. Но нельзя забывать, что там происходят и процессы, это не моя тема, но совершенно очевидно, там происходят процессы, которые не во всем связаны с Нетаньяху. Да?
1: Это правда. Просто хотел бы последний вопрос по как раз твоей теме. Бывший премьер Эуд Барак заявил сегодня утром в интервью Кан, что Нетаньяху нужна война, чтобы сорвать выборы. И далее цитата: если Нетаньяху попытается сорвать выборы, он может это сделать, это легко сделать, если он попытается, не останется никакого другого выбора, кроме как выгнать его палками и камнями. Палки и камни – спорный такой метод решения проблемы, сменяя месте власти. Но вообще есть такая опасность, что власть объявляет, что вот мы воюем, поэтому не до выборов?
4: Да, я думал, что вы скажете, вы меня спросите, есть ли опасность, что кто-то попытается изгнать на это не палками и камнями. Нет, с точки зрения «мы воюем и нет выборов», есть определенные механизмы, которые могут позволить или не позволить отодвинуть выборы. Для этого необходимы 80 депутатов Кнессета. Нетаньяху не может сам по себе решить: окей, мне мне не по резьбе, мне не надо, поэтому выборов не будет. Нужны 80 депутатов, я не вижу в нынешнем Кнессете, где он их соберет. Поэтому мне кажется, что разговоры об отмене выборов – это такой скорее некий метод, метод политического пиара. Опять же, если мы окажемся в ситуации полномасштабной войны, чего я не вижу на горизонте, но всякое бывает, тогда речь будет уже совершенно иная. А сейчас мне не кажется, что это серьезно. Однако выступление Эуда Барака было очень, очень резким. И интересно, почему никто не заинтересовался, что же, собственно говоря, имел в виду
1: экс-премьер-министр под камнями и палками. Это правда, это спорное заявление.
4: Это не спорное, это где-то, наверное, на грани подстрекательства, с моей точки зрения, потому что вот многие могут воспринять это как то, что если Нетаньяху решит отложить выборы, то можно штурмовать Кнессет, можно далеко зайти с, такими, с такого рода риторикой, но... К сожалению, это осталось как повисло в воздухе и внимание.
1: Ну, будем надеяться, что он нет, имел в виду. Но посмотрим. Мы, кстати, сейчас поговорим о том, что думает еврейский народ и по поводу власти, и по поводу самих себя. Спасибо за участие в программе. Реакцию политиков и чиновников на иранский меморандум и удар по Дахе мы обсуждали с нашим коллегой, ведущим Канрек и политическим обозревателем сайта Ньюс.ру.ил Габи Вольфсоном.
4: Спасибо, всего доброго.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Институт политики еврейского народа представил сегодня утром результаты годового исследования состояния израильского общества. Надо признать, что состояние так себе. 55% респондентов считают, что внутренний раскол таит в себе самую главную угрозу. Это более чем в два раза превышает страх перед иранской ядерной бомбой, которая является следующей по значимости проблемой страны. 60% утверждают, что есть реальная опасность гражданской войны. Половина светских не уверена, что Израиль безопасная и правильное место для их детей, но зато рекордное число граждан доверяет Цаалю. Спросим о подробностях отчета у доктора Шуки Фридмана, директора Института политики еврейского народа GPPI. Шалом леха, доктор Шуки Фридман, Манкаль Махон Лемединют Аама Иуди, GPPI.
6: Шалом.
1: Лифи анитуним шел амихкар шелахем, амацав шелану ло машу. Лама бецем, ואילו נתונים מדיגים אתכם הכי הרבה?
6: זה שמה שמעלה דבר שמעלים את הישראלים הכי הרבה, וזה שמסתכלים מסביב, כשאיראנים יורים עלינו טילים, והחיזבאללה יורד כתב"מים, ועדיין האיום, החשש הכי גדול שלהם, הוא מהשסע בחברה הישראלית, מהעובדה שאנחנו לא מצליחים לנהל פה שיח משותף, ושהשנאה גוברת, ושבסופו של דבר, התחושה היא, שאנחנו כבר לא עם אחד,
1: Доктор Шуки Фридман, вопрос я ему задал, какие результаты наибольшие опасения вызывают, и он говорит, что мы смотрим вокруг нас, обстреливают ракетами из Ирана, беспилотниками из Ливана, но внутренний раскол это то, что волнует израильтян больше всего, есть такое ощущение, что мы больше не один народ. לפיני תונים של המחקר, כן, אז אצלנו תמיד עולות השאלות לגבי הסקרים, עד כמה הם באמת משקיפים את המציאות בשטח. האם אפשר לספר לנו כמה אנשים השתתפו בסקר שלכם, איך הוא בכלל התנהל, איך הוא נערך?
6: כן, הסקרים מתנוססים על פאנל של חברת המדד, שסוקרת את היהודים בישראל, כאשר אנחנו מרחיבים בסקר וסוקרים בנפרד. את אביה ישראל, ולמעשה הסקר מוסס על משהו כמו 600-650 נשאלים, תלוי בחודש, ובסקר הנוכחי זה הסדר גודל, כאשר מדובר באנשי מקצוע שעושים סקרים לפעמים תזורת ומקובלות, והנתונים משקפים את התפיסות בחברה הישראלית לגבי השאלות ששאלנו אותם, שעוסקות בלחידות, בחוסן ובמדינות ישראלית.
1: Да, значит, я спросил, насколько вообще представляют, можно доверять результатам этого опроса, потому что, как мы знаем, в общем-то, к предвыборным опросам у многих наших слушателей есть большие вопросы. Так вот, Шуки Фридман говорит, что отдельные есть панель для евреев, отдельные есть панель для израильских арабов, 650 человек участвуют, специалисты оценивают, каждый месяц проводятся опросы, и в целом можно сказать, что доверие к этим результатам должно быть максимальным. От кого מה מצב השתנה לעומת נגיד שנה שעברה?
6: קודם כל, היה איזה נקודת תקווה לאחדות, ומיד אחרי זה שמח, מבוסים את זה כולנו, האיום החיצוני, והקטנות של חמאס, יפדה את הישראלים להרף עין בהיסטוריה ולכמה חודשים, אבל מאז אנחנו רואים שהמצב לא משתפר, אפילו מדרדר, ומורה הצער גם שנה האחרונה המצב הלך ותהיה פחות טוב, כי שזה ככל שדברים נשארים כמו שהם פוליטית ומתרבים הבחירות, העמדות מקצינות וככה גם בסקר שלנו, התפיסה, תפיסת האחר, הולכת ומקצינה.
1: Я спросил, насколько изменилась ситуация по сравнению с прошлым годом, что доктор Шуки Фридман говорит, что, конечно, есть рост ощущения раскола, и несмотря на войну, на внешнюю опасность, которая, казалось бы, должна объединять народ, это не происходит. Ну и, конечно, выборы. Выборы, которые приводят, в общем-то, к радикализации точек зрения респондентов, в общем-то, это тоже наблюдается. Аймун Бецалю и Геаль Сиша Шмоним Мешнай Махус. Еш Паршаним Шамрим Ше Цибур Мамаш Хоце Шельтон Цваим. Хунта Шель Мамаш. А там Маскинзе?
6: אני חושב שזה לא המצב, כלומר, חולת שיש כאלה שרוצים את זה, אני חושב שהסקר לא מבטא את זה. הוא מבטא את התחושה הישראלית, שבעוד שהאמון בהנהגה נמוך, גם בראש הממשלה וגם בממשלה לא רק התקופה הזאת, דווקא בהקשר של הצבא, האמון הלך לדל מאז המלחמה, כי אם מיד אחרי המלחמה היינו אמון נמוך יותר גם בצבא וגם מפקדי הצבא, חלף הזמן, כמו שצהל צבר הצלחות, גם בדרום וגם בצפון, וודאי באיראן, האמון הלך וגדל. אני צריך לזכור שבאופן כמעט מסורתי, מבין המוסדות השלטוניים, הצבא זוכן באמון הכי גבוה בישראל, גם ביחס למוסדות שלטוניים אחרים וגם ביחס לפוליטיקאים, ולכן גם כאן האמון בצבא גבוה. זה לא אומר שרוצים שלטון צבאי, זה רק אומר ש... בעוד שמדובר בפוליטיקאים ובסביבות שמתונים אחרים, כמו הכנסת ובית המשפט, יש חשדנות רבה, כי זה נופל בדיוק על השפע הישראלי, הצבא נמצא בקונפלט.

0: безусловно, это видно на фоне падения доверия, это показывают и другие опросы, к иным формам правления, то есть к иным органам власти, как то Кнессет, правительство, и неважно, нынешнее правительство, в целом правительство. И на этом фоне, безусловно, израильское общество, как всегда, традиционно объединяется вокруг армии, и, собственно, именно это мы наблюдаем. Вешела хона легабе улим хадашим, а им есть шейзащу нетуним и неним о хашувим, шейхулим лазор лавин ляну леха талиха шилув шелаем барец.
1: אנחנו לא בחנו את השאלות האלה בסקר הנוכחי, משום שזה כמובן מקום חשוב וראוי גם לבחון את זה, לכן אני לא חושב שאנחנו יכולים להוריד את זה, אני חושב שאתם נתונים משהו בהקשר הזה, ברור לנו שלאורך השנים, ככל שהעליות הוותיקות יותר נקלטות ומהוות בסיס לקליטה של העולים החדשים, הקליטה יהיה קצת יותר קלה, כי כבר יש מי שעבר את המסלול ומחר שצף במידע, אנחנו עוסקים בזה בהיבטים אחרים, בכתיבות תוכניות לקליטת עלייה, גם מברית המועצות לשעבר וגם מקומות אחרים, ובמובנים האלה, לא יכולים לומר שעדיין קשה לעלות לישראל, ואולי פחות קשה מפעם.
0: Тогда оба лишь тухничан, доктор Шуки Фейдман. И последний вопрос, который я задал, что касается, что есть ли какие-то информации по поводу новых репатриантов и какие-нибудь данные интересные для понимания перспектив интеграции Олим Хадашим в Израиле. На что доктор Шуки Фейдман сказал, нет, в этом опросе таких вопросов не было, эти темы не изучались, но они изучаются, действительно важное направление, и вообще стоит его изучать и обращать на него внимание, но с одной стороны, в общем-то, в предыдущие волны репатриации, в частности, с постсоветского пространства, конечно, помогают интеграции нынешней алии, но и есть проблемы, в общем-то, у людей. С одной стороны, приехать в страну стало проще всего, чем раньше, проще намного, а с другой стороны, сложнее, ну, в общем-то, наверное, военная ситуация плохо влияет на намерение репатрироваться в Израиль. О неутешительных результатах исследования настроения израильтян мы говорили с доктором Шуки Фридманом, директором Института политики еврейского народа GPPI.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Министр транспорта Мири Регев требует от премьер-министра Нетаньяу вывести из Бен-Гуриона американские военные самолеты. Иначе, по ее словам, почти 2,5 миллиона израильтян не смогут улететь за рубеж в отпуск в связи с нехваткой парковочных мест для гражданских авиалайнеров. Что делать и как быть? Поймем с Йоси Фишером, специалистом по вопросам авиасообщения, международного туризма и гостиничного бизнеса. Шалом леха, Йоси Фишер, мумхе бен леуми летаирут Мулан. נאות ותעופה.
3: ערב טוב לך ולמאזינים.
0: שרת התחבורה מירי רגב שלחה היום מכתב דחוף לראש הממשלה בנימין נתניהו וטענה שאם מטוסי התדלוק האמריקנים לא יפנו מנתב"ג יותר מ-2,400,000 כרטיסי טיסה לקיץ ולחגי תשרי בסכנת ביטול. המצב באמת כזה חמור?
3: בהחלט כן, והיא בסך הכל משקפת את מה שהיא שומעת מרשות שדות התעופה, כיוון שנתב"ג בעצם בפועל הפך לבסיס אמריקאי, הוא הפך לבסיס של חיל האוויר האמריקאי, ויש מעט מאוד מטסים אזרחיים בנתב"ג, לעומת כמות גדולה מאוד של מתדלקים אמריקאים. והמתדלקים האמריקאים מחוברים לתשתית הצינורות הדלק של נתב"ג, כך שלמטוסים האזרחיים קשה מאוד לעמוד בשרבולים ולמצוא עמדות לתדלק את המטוסים.
0: כן, תן לתרגם ברשותך. דה, סיטואציה דיסיטלנס תול плоха, и в этом отношении министр Регев, она едина в своей позиции с управлением по аэропортам, по аэропортам, потому что проблема-то в том, что самолеты американские, заправщики, они подключены к инфраструктуре, и, собственно говоря, инфраструктура нельзя ее увеличить, и поэтому для гражданских самолетов сложно, мало места остается, и, по сути, аэропорт Бен-Гурион превращен в военную базу.

0: אז השאלה אם איום של שרת התחבורה התממש, אז כבר צריך להבין אולי עכשיו איזה חברות תעופה ייפגעו מזה, אצל מי כדאי לתיירים לקנות כרטיסים עכשיו.
1: אין לזה משמעות, כיוון שכרגע עיקר הפעילות בנתב"ג היא של חברות תעופה ישראליות. גם חברות תעופה זרות שפועלות לנתב"ג וממנה הם בבעלות חלקית ישראלית. אם אנחנו לוקחים חברה כפריסאית כמו טוס, זו חברה בבעלות ישראלית. מעט מאוד חברות תעופה גדולות, בינלאומיות גדולות, טסות כיום לנתב"ג. רוב התעופה היא מתבצעת במובילים ישראלים. כשהשרה רגב מתייחסת לביטולי הכרטיסים, היא מתייחסת בעיקר לביטולי כרטיסי טיסה של חברות ישראליות, לאו דווקא של חברות זרות.
0: Я спросил о том, что же делать туристам, может быть, покупать какие-то авиабилеты других авиакомпаний, на что наш собеседник говорит, что надо иметь в виду, что в основном сегодня летают в Нотбаг, из Нотбага, ну, в аэропорт Бен-Гурион, израильские авиакомпании или авиакомпании типа ТУС, кипрской, которая в частичном израильском владении. И вот эти 2 миллиона 400 тысяч билетов, речь идет исключительно про израильские авиакомпании, а и вот такие частично израильские, а не про иностранных, которых просто пока мало. В סרק, את ראשי אין זמן פשוט לפתרון, לפתור את הבעיה, וכבר ב-16 ביוני יתחילו לשלוח הודעות ביטול לנוסעים. מדובר באיזושהי פאניקה, זאת המציאות שהחל ממחרתיים אנשים שקנו את הכרטיסים יקבלו את מכתבי ביטול.
1: זו תמונת המצב האמיתית, אין פה פאניקה, היא פשוט משדרת את מה שהיא מקבלת מאנשי המקצוע, ואנשי המקצוע זה רשות שדות התעופה. אני רוצה לציין שבפועל מה שקורה בנתב"ג הוא בלתי יאמן, כיוון שאין עוד מקום בעולם, ואני מדבר על כל העולם, אני עשיתי בדיקה, שבו בעצם שדה תעופה בינלאומי מרכזי של מדינה הופך לבסיס צבאי של של של מדינה זרה. יש שדות תעופה באירופה, יש שדות תעופה באסיה שבהן יש פעילות של של צבא, אבל לא בקנה מידה שקיים היום בבן גוריון.
0: תן לי לתרגם, פשוט יש לי שאלה אחרונה ונשאל לנו דקה אחת. Я спросил, собственно говоря, алармизм ли сообщение о том, что уже 16 числа будут рассылаться сообщения об отмене полетов, на что Йосиф Фишер говорит, что нет, это не алармизм вообще. Единственный аэропорт такого уровня, как Бен-Гурион, такой центральный аэропорт страны, который превращен в военную базу, аналогов нету, и ситуация совершенно неприятная и, в общем, очень сложная, не имеющая аналогов. А шла охрана Мелешка Тошмин שלה, לא נמסורה שום תגובה, וגם חברות תעופה בינתיים שמרות על שתיקה. מתי לדעתך אנחנו נראה פתרון?
1: ראש ממשלה עסוק יותר בתוצאות של הבחירות ובמשפט שלו מאשר בדאגה לשני מיליון נוסעים ישראלים.
0: כן, אבל נראה לך איזשהו פתרון, לא?
1: תראה, את הפתרון כבר היה צריך לתכנן לפני שנה. אנחנו כבר נמצאים במהלך של מלחמה עם איראן פחות או יותר שנה. היה צריך לארגן את דבר ראשון, אפשר היה להפוך את שדה התעופה באילת לשדה צבאי לחלוטין, להפסיק את כל הפעילות באילת ולהפוך שם, להעביר את כל הטנקרים האמריקאים לאילת. אפשר היה גם להרים שירות של מעבורות שיצא מחיפה ואשדוד על בסיס יומי ללארנקה בכפריסין, ומשם להוציא את הנושאים, להערך מראש, אבל בארץ לא נערכים מראש, נערכים רק להתריע על המחדלים.
0: תודה רבה לך, יוסף פישר, על השתתפותך בתוכנית שלנו.
1: תודה רבה.
0: Ну и последний вопрос, который я задал нашему гостю, собственно, касался того, что почему премьер-министр не реагирует, на что Йосиф Фишер сказал, что не реагирует, потому что его другие вопросы интересуют, выборы в первую очередь. И тогда я спросил, а что-то вообще сделать можно? Йозеф Фишель заявил, что практически уже ничего, нужно было об этом думать раньше. Год мы находимся уже в войне с Ираном, и к этому надо было готовиться. Можно было, например, Эйлатский аэропорт полностью отдать под военную инфраструктуру, или с Хайфой что-то такое думать, или же готовить ситуацию, при которой, например, мы увеличиваем количество полетов на Кипр, и уже, по сути, там израильские туристы пересаживаются на рейсы, там, не знаю, по другим странам мира. Но в любом случае, к этому готовиться надо было год назад, а не сейчас. А сейчас, в общем, ситуация аховая. Об угрозе нашему летнему отдыху, исходящему от американских ВВС, мы говорили с Йозеф Фишелем, специалистом по вопросам авиасообщений, международного туризма и гостиничного бизнеса.
2: Мондиаль 2026 на Канрека.
0: Очередной день, а точнее ночь игр на Мундиале, и все это приносит нам сенсационные результаты. Австралия побеждает турков, Швейцария сыграла в ничью с Катаром, и также ничьей закончилась встреча Бразилии и Марокко. А еще из новостей спорта, в NBA впервые чемпионом, впервые за 53 года стал Нью-Йорк Никербокерс, клуб из более известный как Нью-Йорк Никс. Поговорим об играх в мяч со спортивным обозревателем Львом Генином. Добрый вечер, Лев.
3: Добрый вечер. Начнем с чего? С мяча, нога или с мяча?
0: Я предлагаю с ногой, с ноги зайти в эту тему. А Бразилия стартует с ничьи, Катар получает первые очки, а Турция проигрывает Австралии. Это и есть те самые сюрпризы Мундиаля, которые мы так ждали?
3: Да я не думаю. Во-первых, только команды начинают, ни о чем не говорит. Есть этому масса примеров. У нас есть пример с последнего Мундиаля, когда Аргентина вообще начала с поражения Саудовской Аравии. В 2010 году Испания, тоже, кто стал чемпионом мира, проиграла первый свой матч. В 82-м году один из последних, может быть, предпоследний Мундиаль, на мой взгляд, который был действительно высокого уровня, и мы видели прекрасный футбол. Сборная Италии вообще чудом оказалась в четвертьфинале. Сыграла 3 матча в ничью предварительного, и вдруг расцвела и там показала... Может быть, за всю историю, что я смотрю сборную Италии единственный раз, когда действительно играла в футбол, а не...
0: Но последние 3 раза у них не было вариантов, они просто не выходили.
3: Нет, у нас другое поколение, я не об этом говорю. Я говорю к тому, что начало турнира и первые игры, в общем-то, ни о чем не говорят. Можно, конечно, какие-то тенденции там смотреть, сборная Бразилии.
0: Ну, для меня Бразилия совсем не впечатлила.
3: Не впечатлила, это мы дипломаты, да. Выглядело очень... Опять много вопросов... И по составу некоторые игроки очень талантливые, нападающие. Троих, во всяком случае, я могу назвать, которые, на мой взгляд, должны были быть в сборной. Но опять, не мне это решать. Ну, а Карло Анчелотти опытный тренер, у него масса успехов. Мы знаем, что и в Реале вся его команда, которая завоевывала там массу титулов в кубках, может быть, самый титулованный тренер в мировом футболе. На клубном уровне.
0: На клубном, да.
3: Да, тоже не играл в какой-то феерический футбол, но всегда он умел в нужные моменты подвести команду, поэтому я бы не делал выводы такие, ну...
0: Да, сегодня Германия, Курасао, Нидерланды, Япония, Кот-д'Ивуар, Эквадор, Швеция, Тунис. Какая игра может принести
3: сам? Голландия и Япония должна быть, по идее, игра интересная, потому что японцы играют в открытый футбол, очень быстрый, техничный. Мы видели их на последних чемпионатах, они все время добавляют. Голландия со своими традициями. Может быть, в этом поколении она не такое талантливое, как было там 20 лет назад или... Даже последний раз сборную. Да, я думаю, что эта игра может быть интересной. Голландцы вообще, в принципе, не играют в оборонительный футбол. А у них такая уже традиционная. Может быть, кроме команды 2010 года, которая и дошла до финала, но была, на мой взгляд, очень неаттрактивной. В принципе, они играют в атаку. У них такая тенденция, у них так они воспитаны. И японцы, это может быть игра интересная.
0: Ну да, но Кюрасао...
3: Германия против Голландии. Кюрасао — это вообще Голландия 2, те, кто не знает.
0: Да. 144 тысячи населения, самая маленькая страна.
3: Да, и там она попала, да, там это вообще Антильские острова, которые, в принципе, они являются неким анклавом голландским. И 25 из 26 игроков сборной Курасао родились в Голландии, поэтому не исключено, что скоро эта сборная будет сильной, просто будет такая дубль сборной Голландии.
0: Вот посмотрим, так что позволяют. Если Саудовская Аравия там может побеждать, то почему бы Курасао...
3: Ну, почему нет, да, тем это больше было. Они родились в Голландии, в отсутствии голландских клубов, тренируют их, Дик Адвокат, один из таких
0: именитых тренеров. Слушатели, в общем, фамилия знакомая. Последний вопрос, все-таки Нью-Йорк. Нью-Йорк Никс впервые за 53 года чемпион NBA. Насколько вообще значимая победа? Он, кстати, финальной серии игр 4 раза выиграл, один раз проиграл. Проиграл в тот самый раз, когда там был Трамп, который заснул на баскетбольном матче. Что еще можно сказать про эту историческую победу?
3: Ну, значимая. На самом деле, у меня не хочу... как привести соболезнования в хорошем смысле этого слова нашему коллеге Габи Вольфсону, который является большим поклонником Сан-Антонио. Но, в принципе, на мой взгляд, опять, после того, как они совершили самый большой камбэк в истории финалов NBA в четвертой игре, они проигрывали, напомню, 29 очков уже во второй половине игры и выиграли этот матч, для меня вообще не было вопроса, если там чемпионами, это такой ДНК, если команда делает такие вещи, то ее путь к неминуем. Был вопрос, они закончат сегодня ночью, или еще одна игра будет в Нью-Йорке там. Но у меня не было сомнений, что там чемпионами они играли. Скажем так, это, может, команда не самая талантливая, но надо, есть команды, которые умеют играть, есть команды, которые умеют побеждать, и Нью-Йорк доказал. На протяжении всего плей-оффа в этом году они выиграли последние там 13-14 матчей. Единственное их поражение было именно от Сан-Антонио в той игре, который Трамп попортил им, по-видимому.
0: Ну да, ну главное, что они победили и, в общем, вошли в историю. Спасибо, к сожалению, время заканчивается.
3: Да, про это можно говорить уже
0: вечно, и мы продолжим.
3: Это больше похоже на спорт.
0: Мундиаль продолжается, продолжается чемпионат мира, будем говорить о нем и в дальнейшем. О новостях чемпионата мира по футболу мы говорили со спортивным обозревателем Львом Гениным. Собственно, вот и все. В подготовке программы принимали участие продюсер Вячеслав Проченко, редактор Людмила Ермакова, звукорежиссер Рами Феликс. Пик событий, как вы видите, пройден. У микрофона был я, Михаил Гуревич. Берегите себя и пока.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай», у микрофона Татьяна Берн. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни. Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на электронную почту special@kan.org.au. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Сегодня поговорим о темах, которым может столкнуться практически каждый. Что делать со штрафами за парковку во время тревоги? Можно ли требовать недоплаченную пенсию работодателя спустя годы? Что изменилось в законе о гонорарах адвокатов для пострадавших от вражеских действий? И могут ли муниципалитеты спустя много лет взыскивать старые долги за парковку и коммунальные услуги? А теперь к первой теме. Во время сирены люди часто действуют в панике. Кто-то бросает машину, где попало, кто-то резко ускоряется, пытаясь успеть домой или до укрытия. Но освобождает ли чрезвычайная ситуация от ответственности за нарушение правил дорожного движения? Обсудим это с адвокатом Эдди Нузом, специалистом в сфере транспортного и деликтного права. Эдди, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Рада приветствовать вас в нашем эфире. Давайте с вами начнем со штрафов за парковку во время тревоги. Если человек оставил машину в запрещенном месте, потому что бежал в укрытие, можно ли это отменить?
1: На самом деле я хочу обратить внимание, что очень много муниципалитетов в Израиле отменили полностью штрафы во время не только сирен, а полностью во время всех военных действий. Так что.
0: То есть автоматически все поотменяли, да?
1: А если не мы... Не только поотменяли, люди не получали эти штрафы, ну, во многих муниципалитетах, скажем так.
0: А если мы говорим о штрафах от полиции?
1: Штрафы от полиции отсматриваются, на любом штрафе от полиции есть возможность послать просьбу в суд. Mm-hmm. Кстати, так же, как и о штрафе на стоянку. И тогда в суде, да, можно будет предоставить какие-либо факты, говорящие о том, что это было во время войны, во время сирены. И да, это, да, облегчается в определенной мере.
0: А если мы, собрались подавать апелляцию, либо обжалование, что нам нужно предъявить, чтобы какие-то доказательства, может быть, собрать, если хотим оспорить такой штраф?
1: Ну, во-первых, в службе тыла существует архив, в котором зафиксированы все сирены, которые были, включая поминутно, в каком городе, в какое время. И если время сирены совпадает, ну, скажем, с временем нарушения правил дорожного движения, там, превышение скорости, то все это можно будет предоставить в суде. На каждом штрафе идет вкладыш, где человек имеет право подать просьбу в суд, обжаловать решение полицейского или обжаловать решение того, кто выписал ему штраф за стоянку, и на суде предоставить все эти факты.
0: Давайте немножко поговорим о скорости во время сирены. Многие думают, звучит тревога, можно поехать быстро, чтобы куда-то там успеть. Так ли это? Или все-таки есть какие-то, могут поймать и во время сирены, сказать ну-ну-ну, и даже выписать штраф, и, не знаю, крайняя мера лишить прав?
1: Смотрите, на самом деле штрафы за превышение скорости разделяются на две части. Первая часть – это полицейские, которые останавливают людей, которые не были на дорогах во время сирен. А вторые – это камеры, где сам штраф приходит человеку домой. Mm-hmm. Если речь идет о камере с фотографией, где человек был зафиксирован, что он превышает скорость, то, опять же, можно подать просьбу в суд и доказать, что он, человек, торопился из-за сирены или пытался скрыться куда-то. Но очень-очень важный фактор, кто тот человек, который подает. Если речь идет о каком-либо рецидивисте, у которого в его прошлом непонятное количество штрафов за скорость, то я не думаю, что это будет иметь какое-либо место для смягчения. Если, с другой стороны, человек полностью нормативный, действительно он доказывает, что это не он, то есть не он в плане, это не его тип поведения, не его тип вождения, то, конечно же, суд учтет это.
0: Ну хорошо, а есть ли где-то все-таки граница какая-то между экстренной реакцией и обычным нарушением ПДД? Допустим, если мы даже не говорим о сирене. Вот когда может действительно получить человек, который нарушил правила дорожного движения, все-таки получить, может быть, не оправдание, но смягчение штрафных санкций?
1: Если действительно речь идет, как я сказал, о нормативном человеке, в прошлом у которого нету похожих нарушений, И в этом случае, да, я хочу посмотреть на другую сторону монеты, давайте, как говорится. Если человек сделал аварию, сбил насмерть человека, угу, то не всегда, вернее, никогда ему не зачтется то, что была сирена, потому что в любом случае человек должен контролировать свое вождение и свой автомобиль.
0: Эдди, а вот смотрите, вот еще очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда машина, на ней была какая-то, явно вот на стекле была наклейка, и вот человек ее отодрал как смог, и остались от нее какие-то там лоскутки висящие. Я так понимаю, что речь идет о каких-то частных активистах, которые клеят на машину вот наклейки. Вроде вы припарковались в неположенном месте, таким образом наказывая нерадивых водителей. Сколько это законно?
1: Это самодеятельность, это незаконно. И я скажу больше того, если человек, да, сможет вычислить того, кто наклеил наклейку, и может доказать, что эта наклейка принесла ущерб его автомобилю, поцарапала его, поцарапала стекло, то дорога в суд ему открыта, и он спокойно может пойти и подавать иск, денежный иск, против того человека, который наклеил эту наклейку. Я хочу обратить внимание на то, что единственные, кто имеет полномочия штрафовать за неправильные места, за неправильные стоянки, это или полиция, или работники муниципалитета. А они с их стороны никогда не пользуются наклейками.
0: Хорошо, а вот, предположим, мы поставили машину неправильно, пришли, там уже наклейка, но, естественно, мы не знаем, кто это. Эта ситуация, если там не было камер, то мы не сможем и найти такого товарища, которого родители за правильную парковку. А если мы говорим, что мы поймали за руку, вот в такой ситуации можем ли мы, находясь прямо на улице, вызвать полицейского или еще что-либо? Какие вот действия именно вот сию секунду мы можем совершить? Потому что человек может и отказаться там представляться или тем более давать какие-то свои личные данные.
1: Однозначно, вы можете спокойно вызывать полицию и говорить, что в вашей машине был нанесен ущерб. Это идет уже уголовная статья из Эклерхуш. И, соответственно, если в конечном итоге будет доказан ущерб и оценщиком машины, то да, опять же, я говорю, ваш путь в суд открыт со всем тем ущербом, который вам нанесла эта наклейка.
0: Эдди, ну и в заключение буду рада, если поделитесь, как водителю правильно все-таки себя вести на дороге во время сирены и вообще, чтобы не подвергать опасности ни себя и ни окружающих.
1: Я думаю, что в конечном итоге сирены, как говорится, мы примерно знаем периоды времени, когда бывают сирены. Я не говорю о часах и минутах. Я говорю, что если есть военная обстановка, то человек, выезжающий на дорогу, должен понимать, что может быть в любой момент быть сирена. Соответственно, это должно влиять на его поведение на дороге. Если это ехать только с правой стороны, стараться не обгонять и, конечно же, не оставлять машину в месте, где кто-то может не то что пострадать, а где-то она может как-то привлечь за собой какую-либо аварию.
0: Эдди, спасибо большое, что нашли время присоединиться сегодня к нашему эфиру, и надеюсь, еще обязательно услышимся в эфире.
1: Спасибо большое, хорошего вечера.
0: Всего доброго, до свидания. Давайте поговорим немножко о трудовых правах. Если мы говорим о том, что мы решили уволиться и понимаем, что у нас работодатель не отчислил нам все необходимые средства на нашу пенсию, если мы работаем и видим, что работодатель не начал делать отчисления нам вовремя, что в такой ситуации нам нужно делать? И вообще, можно ли вернуть недоплаченные деньги? И вообще, как и куда обращаться? Разобраться в этой теме нам поможет адвокат Саша Гельфунд, специалист по трудовому праву. Саша, добрый вечер.
2: Добрый день, добрый вечер.
0: Расскажите, пожалуйста, какие самые частые ошибки работодателей в пенсионных отчислениях?
2: Ошибка, если это не сознательно, что тоже бывает, то самая часто распространенная ситуация, это когда у работника удерживают его часть пенсионных отчислений и не переводят в страховую компанию, либо не удерживают ничего, несмотря на то, что должны. То есть, другими словами, формируют долг в страховой компании попутно, крадя фактически у работника деньги, либо нет.
0: Помимо того, что не перечисляются деньги, и что в такой ситуации работник лишается?
2: Работник лишается нескольких вещей. Во-первых, работник не накапливает в своей страховой программе деньги, которые, в свою очередь, не зарабатывают на себе новые деньги. страховая компания, все пенсионные программы, эти деньги всегда вкладываются, то есть на эти пенсионные накопления всегда есть, набегают проценты, набегают суммы, и, соответственно, работник этого лишается, это раз. Во-вторых, работник лишается возможности, лишается страховки на случай потери трудоспособности. В-третьих, работник может лишиться и самого полиса пенсионного, потому что в какой-то момент страховая компания после предупреждения о том, что есть задолженность и так далее, страховая компания может этот полис просто закрыть. И в этом случае работник останется, опять же, без страховки на случай потери трудоспособности, и даже открыв новую пенсионную программу, он должен будет ждать длительное время для того, чтобы новая пенсионная программа и новая страховка страхования на случай потери трудоспособности вошла как бы в действие полностью.
0: Да, чтобы покрытие заработало. Хорошо, да. Вот вы сказали, две распространенные ситуации.
2: Третья распространенная ситуация, да. Я прошу прощения, это когда работодатель не страхует, просто не открывает пенсионное страхование, не делает тогда, когда он это делать обязан. Либо по общему правилу, либо по какому-то внутриотраслевому, то есть просто не делает пенсионное
0: страхование. Возьмем ситуацию, когда работодатель, все, пенсионная программа открыта, все прекрасно, мы видим в зарплатной ведомости, что работодатель каждый месяц, как часы, снимает с нашего заработка денежку, и потом проверили нашу пенсионную программу или из пенсионного фонда к нам обратились и сказали, что работодатель не перечисляет деньги. Что делать? Сразу бежать к адвокату?
2: К вопросу о том, что вы сказали, что все нормально, работодатель открыл и отчисляет туда ежемесячно какие-то деньги, нужно всегда проверять, правильно ли он отчисляет, потому что...
0: Дополнительная получается проблема.
2: Это дополнительная проблема, но она может быть... самой большой проблемой, потому что бывает, я не знаю, сколько часто, я других случаев вижу меньше, да, потому что обычно приходят люди, когда эта проблема, да, возникает, когда работодатель специально уменьшает базу для отчисления для того, чтобы экономить на своей части отчисляемых денег в пенсию. Вот, и если зарплата работника, это, как правило, это происходит тогда, когда зарплата работника состоит из разных составляющих, не только из оклада, а когда он, например, получает зарплату, неважно, в виде какой-то глобальной там, да, ставки или почасовую, но еще какие-нибудь платежи сверху, например, комиссионные. Какие-нибудь другие деньги, неважно, как они называются, важно, что они ему выплачиваются в зависимости от его личного участия в проделанной работе. Вот, и тут надо очень важно понимать разницу между комиссионными и бонусами. То есть часто, например, работник, вот это особенно актуально тем, кто работает в продаже. Когда человек получает, например, какую-то почасовую оплату и еще какой-то процент от проданных им лично, там, неважно, товаров и услуг.
0: Но мы говорим о проценте, о бонусе, о комиссионных, как бы на постоянной основе, да? Это не которая там...
2: Даже если это не постоянная основа. В чем разница между бонусом и комиссионным? В том, что комиссионные – это деньги, которые напрямую зависят от вложенного труда работника. То есть если, например, вы работаете где-то и продаете что-то и получаете процент от продаж, вот сколько вы напродавали за текущий месяц, условно от каждой продажи, вы получаете там, неважно, 2%. Значит, чем больше вы продадите, тем больше вы получите к вашему обычному окладу. Это комиссионные. Бонус, в отличие от этого, это те деньги, которые вам платят вне зависимости от вашего личного участия в создании этих денег. Например, какой-нибудь бонус, который получает ваш отдел. Например, бонус ежегодный, просто который вам положен за то, что вы дожили до 31 декабря там, текущего года, вы получили бонус. Или, например, ваш отдел продаж напродавал вместе на какую-то сумму, достиг какую-то, значит, поставленная задача, и каждый работник получил по 1000 шекелей, независимо от того, продал он лично на 10 тысяч, на 1000 или не продал ничего. То есть бонус не зависит от вашего личного участия, а комиссионный – да. И для тех, у кого зарплата строя, и это не обязательно продажа, это касается, например, вот первое, что на ум приходит, работники гостиниц, которые как называется, ходроним, да, которые убирают комнаты. У них есть, часто им платят, добавляют к зарплате какие-то выплаты, которые зависят от количества убранных комнат. То есть чем больше комнат ты уберешь, тем ты больше получишь. Это по своей сути комиссионные. И комиссионные должны быть частью базы, с которой делаются отчисления. И Саша, это надо проверить.
0: Хорошо, вот человек увидел, он понял, что есть проблема. Что делать? Вот заметьте, вот с чего начинать? Какие первые действия нужно сделать?
2: Начинать с того, чтобы проверить, если он увидел что-то в тулше, что его вызвало у него подозрение. Например, он увидел, что в тулше с него удержали в счет пенсии сумму, которая не совпадает с той базой, с которой должны были эту сумму посчитать. Значит, он должен зайти в страховую компанию, взять ежегодный или там ежеквартальный отчет, а лучше несколько, проверить, насколько давно это вся эта проблема существует, а дальше обращаться либо к адвокату, который занимается трудовым правом, либо к бухгалтеру, который умеет считать зарплаты, проверять всю эту историю и немедленно обращаться к работодателю, требовать устранить вот эти вот нарушения, и если этого сделано не будет, тогда вплоть до того, что взвесить возможность уволиться, только уволиться правильно по причине в данном случае существенных ухудшений условий труда, вот что есть в процессе. Да, то есть недостаточно просто написать письмо и уйти.
0: Хорошо, а вот предположим, человек хочет продолжать здесь работать, но хочет исправить эту ситуацию. Есть вообще вот вероятность такая, что человек доходит до суда, но при этом работодателя в суде обязывают все вернуть, то, что положено, начать делать отчисления, правильно?
2: Есть,
0: и работник остается работать? Такие случаи бывают?
2: Такие случаи бывают. Работника вообще никогда не обязывают увольняться, если он подает суд на работодателя. Есть масса дел, когда работники работают у работодателя, подают в суд, продолжая работать и продолжая работать годами после того, как заканчивается это дело. Нет связи прямой между одним и другим. Вот, как правило, ну, как бы чаще ситуация такая, что после подачи в суд и после того, как работодатель платит работнику вот эти вот пенсионные задолженности, эти деньги, как правило, ну, как правило, часто или чаще, наверное, выплачиваются работнику в виде живых денег, что называется. Особенно тогда, когда речь идет о долге, который тянется, формируется годами, когда работник, например, уже не работает у работодателя. Вот, но тут надо как бы...
0: Кстати, а вот в такой ситуации, вот, предположим, человек должен был иметь право на пенсионное отчисление в течение года. Он понял, что работодатель не делает то, что положено, дошел до суда, суд признал правоту работника в такой ситуации, и вот в такой ситуации, куда вот эти деньги, которые работодатель не перечислил, уходят? Работнику
2: обычно,
0: на счет или
2: все? Обычно эти деньги работник получает от работодателя в виде денег себе на счет, и он их получает в виде компенсации за не вовремя перечисленные или не за, точнее сказать, компенсация за неперечисленную в страховую компанию деньги, эта компенсация равняется сумме, которая должна была быть. Но, опять же, надо смотреть каждый раз. Дело в том, что бывают ситуации, когда помимо самого долга, то есть самих пенсионных и писуемных денег, которые должны были быть перечислены, иногда имеет смысл требовать еще и вот эту упущенную выгоду, да, то есть упущенную прибыль. То есть те деньги, которые заработали бы пенсионные деньги, будь они вовремя вложены. И вот это не всегда, конечно, имеет смысл требовать и с этим затеваться, потому что нужно получать заключение специалистов там определенных, эти заключения стоят тысячи шекелей, это превращает это дело в довольно сложную там историю, которая может длиться существенно дольше, чем обычно. Вот, но иногда ситуация оправдывает, когда пенсионные задолженности исчисляются там многими десятками тысяч, да, а то и больше. Вот, то это может оправдать как бы и вот такое.
0: Саш, а вот у меня вот такой вопрос, не совсем по тему, но в тему. Вот мы сейчас говорили о многих десятках тысяч, а если мы говорим о маленьких суммах, и когда, допустим, работник, ну, не видит смысла брать адвоката, может ли он подать в такой ситуации иск в суд не по трудовым спорам, а в суд по малым искам?
2: Нет, это исключительно подведомственность суда по трудовым делам. Другое дело, что в суде по трудовым делам есть такой вид процесса, который называется диюн-магир. Это что-то вроде мелкого иска, но это не совсем корректное сравнение, да, это разные процессы, там разное все. Вот, но это такой вид дел, который должен, который рассматривается в одно заседание. И вот эта категория дел ограничена суммой, я не помню сейчас сколько, там 30, по-моему, с лишним тысяч. Надо проверить, я не помню.
0: Такой вот маленький вот дополнительный вопрос к этому. В такой ситуации вот мы работники, мы подаем в суд, а кто должен доказывать ущерб или кто виноват, кто не виноват? Или вот работник обязан предоставить все необходимые документы при подаче?
2: Работник, общее правило, что истец должен доказать свои требования, никто не отменял. Другое дело, что это касается всех дел вообще, в принципе. Другое дело, что в праве трудовом, наверное, большая часть бремени доказывания лежит на работодателе. Это не значит, что работник может заявить все, что угодно, от стенки до стенки, и ничем это не подтверждать, конечно, нет. Вот. Но, как правило, дела, которые связаны с пенсионными вот этими составляющими, с пенсионными деньгами, это дела бухгалтерские. То есть есть тулуши, есть там, я не знаю, отработанные часы, есть отчеты страховой компании, то есть все это, здесь все это можно посчитать просто путем всяких арифметических там сложений. Вот, и если работник там даже не может считать сам, обратиться к кому-то, ему посчитают, и он эти расчеты будет использовать, и он предоставит суду расчеты, тулуши, там, не знаю, все остальное, что есть в документах, то этого может хватить. Работодатель должен будет доказывать, что эти расчеты неверны, и что там условно деньги заплачены, или что работник не работал в то время, в которое он говорит. То есть бремя доказывания в делах трудовых, оно по большей части лежит на работодателе.
0: Саш, ну и в заключение давайте напомним нашим радиослушателям срок давности по таким требованиям. Через сколько после увольнения мы можем подать иск?
2: Общий срок исковой давности 7 лет, его тоже никто не отменял, он существует, но обычно тут затягивать, ну, и вообще затягивать не советуют. И в этих делах особенно учитывая то, что в какой-то момент работодатель может просто перестать существовать, вот, и тогда не будет против кого подавать в суд раз, а если этот работодатель это Хевра БАМ, то есть если какое-то юридическое лицо, к тому времени, может быть, уже и оно, и процесс ликвидации пройдет, и просто работник упустит, как бы, возможность получить хоть что-то от битулах люди.
0: Саш, спасибо большое, что были сегодня с нами в эфире и объяснили людям, на что стоит обратить внимание при получении пенсионных отчислений от работодателя.
2: Пожалуйста.
0: Всего доброго. До свидания.
2: До свидания.
0: На прошлой неделе был принят важный закон, ограничивающий размер гонораров адвокатов при ведении дел о признании человека пострадавшим от терактов или других вражеских действий. Что именно меняет этот закон и как он повлияет на права пострадавших, поговорим с адвокатом Карми Эльбертом. Карми, добрый вечер. Рада вас приветствовать.
3: Добрый вечер. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
0: Что именно меняет новый закон? Расскажите, пожалуйста.
3: Он ограничивает размер гонораров, которые адвокаты или компании по реализации прав, это компании, которые пытаются помогать людям, которые хотят получить компенсации, вправе брать за ведение иска о признании инвалидности о компенсациях. Что имеется в виду? В Израиле отношения с адвокатом, они договорные. То есть человек заключает договор. Проблема, что до этого по этим законам не было регламента. Пример другого подхода был, например, в законах о дорожно-транспортных происшествиях. Нужно понимать, что и в этом, и в случае дорожно-транспортного происшествия семья сталкивается с тем, что один из, возможно, кормильцев семьи сейчас не может функционировать. И срочно нужно получить какую-то компенсацию, деньги, подать иски. И семья оказывается в немножко таком бедственном положении, в котором она хочет подать эти иски, обратиться, и, обращаясь к адвокату, готова была заплатить суммы, которые наш законодатель посчитал неправомерными. И это ограничение, например, по ДТП было действовало давно, потому что ДТП каждый из нас еще и платит, скажем так, определенную сумму, то есть называется страхование, и она не ограничена, не безгранична. И поэтому идея в этой сумме, чтобы она попала к тем, кому она полагается, то есть людям, пострадавшим от дорожно-транспортного происшествия, или в нашем случае, не дай бог, пострадавшим от враждебных действий или в рамках действий в силах безопасности Израиля. То есть мы хотим стратегически, как государство выделяет эти суммы для того, чтобы они дошли до тех, кому они нужны, а не до тех, кто является посредниками, а будь то адвокаты или компании по реализации прав. Так вот, в этом случае с 9-го, он вошел в силу, я сейчас объясню, что есть такое очень особенное у него правило, сейчас он вошел в силу с 9 июня, у него есть обратная сила, очень интересная, это очень редкое.
0: То есть закон коснется и открытых уже дел?
3: Совершенно верно.
0: Это прекрасно.
3: Причем очень интересно. То есть закон постановляет, что если кто-то уже подал дело и заплатил сумму, которая является на 140%, то есть как бы на 40% больше, чем установленными по закону, то адвокат обязан вернуть средства тому человеку, который их уже заплатил, или если не вернуть, то засчитать их будущих отчислений адвокату в зависимости от полученных компенсаций. Обычно это как-то связывается внутри соглашения с адвокатом. То есть закон этот не только защищает тех, кто сейчас подаст и будет подавать дальше, потому что, как вы понимаете, после 7 октября было огромное количество исков. Было примерно 39 тысяч исков было подано по разным компенсациям, связанным с действиями враждебными, и с это иски или против национального страхования, или против армии. И это был огромный рынок.
0: Да, и к моему большому сожалению, где-то, может быть, с полугода назад была резонансная история с одной компанией вот по такой реализации прав. Они просто сумасшедшие деньги собирали с людей, которые пострадали и на фестивале «Нова», и в южных наших городах 7 октября. Это действительно было так. И закон, конечно, уверена, что... И вы меня просто сейчас обрадовали. Вот этот момент я, правда, не знала. Я даже под впечатлением, что и на открытые дела это все распространится. То есть люди, которые пострадали, будут защищены даже задним, получается, числом.
3: Ну, будто ретроактивно. Это очень странно, да, потому что обычно закон не действует ретроактивно. Но он, да, действует ретроактивно, и если адвокаты отказываются, государство даже будет содействовать в исках против таких адвокатов.
0: А вот это поподробнее расскажите. Вот, предположим, действительно, адвокат отказался все-таки возвращать, несмотря на принятый закон. Вот как повести себя
3: пострадавшим? Как вы понимаете, он может отказаться физически, то есть деньги не вернуть, но закон его обязывает, и значит, нужно действовать по закону. По этому закону нужно действительно будет подать иск против этого адвоката, если он отказывается вернуть, или, еще раз говорю, или засчитать в счет следующих гонораров. То есть как будто он уже эти деньги получил, если, например, по соглашению какие-то выплаты он должен будет еще получать параллельно с выплатами, которые получают люди как компенсацию.
0: Ну, наверное, речь идет о том, когда вот в таких договорах, когда гонорары ограничены, тот, кто получает помощь от адвоката или от компании по реализации прав, должен ежемесячно процент от выплаты, которую он получает от БТО.
3: Например, да. Тут очень сложно. Иногда есть выплаты одноразовые, а не до определенной процента инвалидности. Иногда есть многоразовые. Это сложно. Я не хочу сейчас в это вдаваться, но важно донести до наших слушателей, что у них есть возможность обратиться и потребовать, даже если они чувствуют. Они должны посмотреть, конечно же, каждый пункт, он там есть ограничения, то есть которые написаны в законе. Причем если адвокат, то эти ограничения чуть выше. Ну, адвокаты берут гонорары. Если это компании, вот эти вот, которые помогают в исках, их даже меньшие суммы им полагаются, потому что они действуют типа поточным методом, мягко говоря. И поэтому человек должен это проверить. И это опубликовано, эти суммы есть в законе, их надо найти просто. Я не буду сейчас перечислять каждый из них, потому что мы тогда не закончим. То, что важно, это скорее смысл, суть закона. И после того, как человек убедился, что у него суммы, которые он должен адвокату, больше, чем те суммы, которые... То есть адвокату они больше, чем те суммы, которые ограничены по закону, он должен обратиться к адвокату. Кроме этого, сейчас адвокат будет обязан не сразу подписать человека, который пришел под соглашением, а дать ему на неделю заранее договор, приложить к этому договору объяснение о том, какие суммы полагаются по выплатам по этому закону. И только через неделю можно обратиться, получить от потенциального клиента подписанный договор, и при этом даже в течение 14 дней клиент имеет право отменить этот договор. Ну, если только иски уже не поданы, да? То есть, действительно, государство, видимо, поняв проблему, действительно сделало все возможное, чтобы защитить. У адвокатов, конечно же, были возражения, потому что утверждала комиссия адвокатская, что такая ситуация, нужно понять. Иск в среднем в прошлом был примерно 90 тысяч. Люди платили 90 тысяч шекелей за такой иск. Сейчас он примерно будет 60. Ну, при определенных, я просто говорю, что это будет на треть меньше.
0: Да? Имеете в виду общую сумму, да, денег?
3: Общую сумму, то, что не получали по иску, а то, что получал адвокат по иску. Да? То есть была проведена, когда принимал закон, было проведено некие статистические исследования, пришли к выводу, что до закона брали сумму примерно в 90... За все дело, да, то есть примерно 90 тысяч, потому что это выплаты достаточно большие, как вы понимаете, это люди, которые пострадали, возможно, с постоянной инвалидностью на всю жизнь. А сейчас это будет 60, то есть где-то на треть меньше. Адвокатская комиссия утверждала, что при таких гонорарах хорошие адвокаты откажутся заниматься такого рода исками, и поэтому пострадают сами клиенты, потому что они не найдут качественного представления своих интересов. Я знаю сейчас рынок израильских адвокатов, там большая конкуренция. Я уверен, что можно будет найти достойных людей, и я советую клиентам это проверить и сделать свои выводы, посоветоваться, возможно, с кем-то, кто лучше читает на иврите, или обратиться, на мой взгляд, в израильской русскоговорящей прессе. Цифры были опубликованы позже.
0: Карми, и в заключение, давайте напомним нашим радиослушателям, на какие процедуры распространяется ограничение гонораров адвоката. Это только подача заявления или все-таки...
3: Нет. Каждая процедура, еще раз говорю, я не хочу просто вдаваться в конкретику, немножко цифр для того, чтобы просто понять. Для открытия дела, то есть первоначальный платеж, по которому раньше брали вообще очень большие суммы, дело нужно открывать быстро, человеку очень нужны деньги, сейчас установлен максимум от 1333 до 4000 шекелей, в зависимости от того, против кого иск, и кто представляет, адвокат или вот компания по реализации прав. Дальше, в зависимости от результата, для постоянной инвалидности, которая дает право на единовременное пособие где-то до 19%, тогда адвокат, человек, который представлен адвокатом, получает до 7360 примерно шекелей за первые 10% инвалидности, плюс еще как сумму 600 шекелей за каждый дополнительный процент. Если через компанию, то это 4907 по закону, то есть это значительно дешевле за первые 10% и еще 400. То есть получается, что компания, конечно же, должна будет получать меньше, чем адвокат. Если мы говорим об инвалидности больше 20%, дающей право на ежемесячное пособие, то идет речь о 16 тысяч шекелей за первые 20%. И где-то до 10600 за первые 20, если представлены, компанией по реализации прав.
0: То есть, аналогично ситуация с общим пособием по инвалидности другая, но суммы немножко другие.
3: Суммы ограничены, да. То есть как бы сейчас это суммы, которые ограничены, и еще раз говорю, я должен проверить относительно сумм о которых он договорился, и, соответственно, может получить деньги обратно.
0: Карме, спасибо вам огромное за важные разъяснения и за то, что помогли нам разобраться в деталях нового закона.
3: Еще одна важная вещь. Закон указывает, что выплаты адвоката должны быть разделены на платежи, то есть не нужно выплачивать все одновременно, не раньше, чем сам человек получает средства и так далее. Это действительно хороший социальный закон, а, конечно же, для тех, кто... Не дай Бог, кому нужна эта помощь, потому что мы понимаем, что это люди действительно пострадавшие.
0: Да. Спасибо вам огромное. Спасибо.
3: До свидания. До свидания. Был рад.
0: Спасибо. Штраф за парковку, старый долг за воду, Арнону или другие муниципальные платежи. Иногда люди внезапно узнают о задолженности спустя много лет, даже когда уже переехали из той квартиры, где когда-то жили. Возникает вопрос, разве у таких долгов нет срока давности? Именно об этом мы поговорим с адвокатом Инной Рогатник. Инна, добрый вечер и спасибо, что присоединились к нам.
4: Здравствуйте.
0: Инна, есть ли срок исковой давности по муниципальным долгам?
4: О, это хороший вопрос, но, как всегда, в любом вопросе, который связан с юриспруденцией, давайте делить по вопросам и отдельно. То есть, как говорят, мухи отдельно, котлеты отдельно.
0: И что же у нас будут мухи, а что котлеты?
4: Давайте скажем так, котлеты, наверное, у нас все-таки будет Арнона, а да. Мухи то, что поменьше. Поменьше, как правило, это штраф за парковку. Со штрафами за парковку мы говорим сейчас именно о муниципальных штрафах, а не о полицейских. То, что касается муниципальных штрафов, мы опять же делим на две части. Первая часть относится к тому, когда муниципалитет отправил человеку оповещение о том, что у него вообще есть штраф. Потому что если проходил ПАКА, да, работник муниципалитета, выписал штраф и положил этот штраф под стекло, мог пройти подросток или просто прохожий и просто забрать этот штраф и мило подложить, допустим, под свое лобовое стекло, чтобы не получить тоже штраф. То есть такая ситуация не исключена, поэтому муниципалитет обязан отправить человеку штраф заказной почтой с уведомлением о получении. Этот штраф он должен отправить в течение года. Теперь доказать, что штраф был отправлен заказным письмом, это обязанность муниципалитета. То есть достаточно, чтобы у него...

0: Комитет, допустим, отправил мне штраф, и я его получила. И я не отказываюсь, не опротестовываю тот факт, что я этот штраф получила. Но в течение 3 лет муниципалитет не предпринимал никаких действий для того, чтобы взыскать этот долг. Срок исковой давности истек. Опять же, что значит каких действий? Действий, допустим, он посылал мне письма о том, что у меня есть штраф. Он пытался арестовать мой счет, он пытался арестовать мою зарплату или сделать какой-либо другой вид ареста, да, или предпринять действия для взыскания долга. Каждое это действие обнуляет срок исковой давности. Это то, что касается долгов за парковку муниципалитету. Кстати, есть очень важная вещь в законе об исковой давности. У нас есть такой ФОКАИТ Яшнут. И она говорит о том, что признание вины обнуляет срок исковой давности. Поэтому, если человек хочет оспорить какой-то долг, отталкиваясь на сроки исковой давности, нужно очень грамотно составлять свою, скажем так, просьбу или выражать свои мысли. Если мы с вами говорим о долгах по Арноне или долгам за воду, хотя вот вода это уже не муниципалитет, но принцип остается тот же. Тут, опять же, мы делим на две части. Во-первых, срок, с одной стороны, срок исковой давности – это 7 лет. Но 7 лет по отношению к чему? Тут к этому долгу относится как к любому другому долгу. Как деньги, которые кто-то у кого-то занял и не вернул, расписка, которая была выдана, или чек, который вернулся. Срок исковой давности обычный 7 лет. 7 лет относится исключительно или к подаче иска в суд, или к взысканию этого долга через ОЦАЛОПОЛ. Но у муниципалитетов и организаций, которые ответственны за воду в кране, да, Тагидеймайн на иврите, у них есть еще вторая опция взыскивать долг. Так же, как штрафы, эти долги можно взыскивать на основании так называемой «пкудат мисим гвия». То есть, грубо говоря, это закон, который упрощает для госорганизаций взыскивать долги. И не нужно обращаться ни в ОЦАЛОПОЛ, ни в суд. Достаточно, чтобы было некое доказательство долга, нажать на кнопочку «И счет арестован». И вот это вот действие по взысканию долга на основании «пкудат мисим гвия» там срок исковой давности в 7 лет на них не распространяется. То есть если они в течение 7 лет каждый раз пытались арестовать счет, пытались сделать какое-то взыскание долга, срок исковой давности обнуляется. Да, можно попытаться оспорить эти действия, но тут уже нужно идти в суд. И, как правило, обращение в суд требует обращения к адвокату. И если речь идет об обычном долге за Арнону, как правило, игра не стоит свеч исключительно с финансовой точки зрения.
1: И, ну вот, допустим, арестовали счет, да, а у нас есть долг, который мы совершенно уверены, что мы ничего не должны или еще по каким-либо причинам, неважно. В такой ситуации правильно ли перед тем, как идти в суд, оплатить этот долг, чтобы или вот каким образом можно снять вот арест, если мы хотим все-таки апеллировать на этот долг или подавать возражение, или просто вот как все в такой ситуации быть, как правильней?
0: Ну, во-первых, оплата долга всегда рассматривается как признание вины. Можно попытаться, я опять же не советую это делать, не проконсультировавшись с адвокатом, это чисто теория, не заменяет консультация адвоката. Можно попытаться оплатить этот долг, как говорят, тахат меха, да, то есть под, скажем так, под сопротивлением, или как бы это не совсем, под давлением, но опять же это будет играть против того, кто оплачивает этот долг. Если человек намерен оспорить этот долг в суде, можно перед подачей просьбы, да, подать или вместе с просьбой подать срочную просьбу на временное снятие ареста со счета.
1: И куда подается такая просьба?
0: Такая просьба подается в суд. Речь идет, если речь идет о долге, именно если мы оспариваем долг за Арнону, то это рассматривает суд по административным делам. Кстати, если мы уже говорим о незаконном аресте счета, если человек сможет доказать, что счет был арестован незаконно, и выиграть суд, у него будет право подать иск против муниципалитета на основании «фок и сур лашон ара», если простым русским человеческим языком, на основании закон о клевете, да. То есть на основании закона о клевете, потому что арест счета незаконный, это своего рода нанесение ущерба хорошему вашему имени перед банком, плюс арест счета отражает.

0: в кредитной истории, и это снижает кредитную историю. Поэтому если есть очень много решений суда, есть богатая судебная практика, которая основана именно на незаконных арестах счета муниципалитетами. Мы не будем сейчас говорить, какого города, они плюс-минус все одинаковые, но есть богатая судебная практика. Поэтому очень важно, когда человек переезжает, своевременно оповестить МВД о смене адреса. Кстати, сюрприз, у нас есть закон, который, он так и называется, «Фокщину и актовы». Да, нет никаких санкций, если мы переехали и не оповестили МВД о смене адреса, санкций нет, наказания нету. Но есть бонус. Если это сделать своевременно, насколько мне не изменяет память, по-моему, то ли в течение от месяца до трех нужно посмотреть в законе. Если в течение этого срока, то есть вы вовремя оповестили МВД о смене адреса, и если муниципалитет посылал штрафы на старый адрес, и вы признаете свой штраф, но вы можете легко оспорить проценты или потребовать снять проценты на основании этого закона. Поэтому то, что касается долгового права, нужно все делать изначально правильно, а самое главное вовремя.
1: Вот, честно говоря, вот я сейчас просто вот перевариваю эту информацию, что вот получается в любой ситуации, чтобы вот не стоит, получается, освобождать счет от ареста и все-таки делать это через суд, чтобы не было, никто не пришел к выводу, что мы признаем свою вину, получается так. Просто вот...
0: Или же делать это очень грамотно, предварительно, проконсультировавшись с адвокатом, чтобы сделать это именно правильно и грамотно, при условии, если человек хочет потом подавать иск в суд и отбивать свои деньги.
1: Ну, такая опция тоже, в принципе, есть, потому что вот многие люди пугаются, что вот я сейчас подам в суд, и моя, вот они, вот этот момент, то, что можно параллельно подать в суд просьбу о временном открытии счета, вот многие люди этого действительно не знают, вот этой процедуры, что при подаче в суд, поэтому, конечно же, если люди делают это без консультации адвоката, то да. И вот еще вопрос вот предыдущего нашего спикера. Я спрашивала и спрошу именно вас, это возможно, вот в такой ситуации это речь только об административных судах или можно подать в суд по малым искам? Если мы говорим, что не хотим, допустим, прибегать к услугам адвоката, потому что там сумма какая-то не очень большая, и просто хотим добиться, допустим, справедливости. Такое тоже часто бывает.
0: В определенных случаях, да, можно подать иск в суд по мелким искам, но, как правило, когда речь идет о каком-то моральном ущербе, а не о том, что человек именно оспаривает штраф. Mm-hmm. Потому что когда человек, к примеру, оспаривает штраф, тут требуется именно знание административного права. А вот если, допустим, вот, к примеру, да, вот шикарный будет пример, если только что помните, мы с вами говорили о том, что незаконный арест счета дает человеку право подать иск о клевете, mm-hmm. да, потому что была клевета. И вот иск о клевете
1: вот это уже по муниципалитета,
0: это, да, можно рассмотреть как обращение в суд по мелким искам, потому что речь идет о неком моральном ущербе и нанесении ущерба своему хорошему имени, да, опять же, я перевожу сейчас дословно с иврита, а именно тот факт, когда требуется оспорить, и нужно знать законы, которые связаны с административным правом, особенно когда прошло 7 лет, прошел срок исковой давности, и муниципалитет не может открыть дело в ОЦАЛОПОЛ, или не может подать иск в суд, но он продолжает взыскивать этот долг на основании куда отнесим гвия, суд по мелким искам – это не то поле, на котором этот иск должен рассматриваться.
1: Инн, спасибо вам огромное за сегодняшний эфир и за эти объяснения. Как всегда, все на высоте. Спасибо вам огромное.
0: Спасибо вам. Всего доброго.
1: Спасибо. С нами в эфире была Инна Рогатника, адвокат. Всего доброго. Прежде чем я вам расскажу одну историю, я хочу исправить свою ошибку. Напомнить, что о новом законе, ограничивающем размер гонораров адвокатов при подаче исков на признание пострадавшими от терактов и других вражеских действий, нам рассказал адвокат Карми Эльберт. Кроме того, что он адвокат, он консультант по юридическим аспектам стратегического развития бизнеса, а в прошлом юридический советник департамента Министерства премьер-министра Израиля. Ну и небольшую вам историю хочу рассказать в заключение нашего сегодняшнего эфира. Представьте себе ситуацию. Ноябрь 2025 года. Молодая мама приезжает в глазную клинику больницы Ихилов с 4-летним сыном, ребенком с особыми потребностями. С собой берет бабушку, потому что понимает, день будет непростым. На прием они записаны на 10 утра, приезжают заранее, как и положено. Сначала все идет быстро, ребенку закапывают капельки в глазки, проводят первичное обследование, а потом начинается ожидание. Час, два, три. На экране их номер очереди снова и снова уходит вниз. Другие пациенты, пришедшие позже, заходят раньше. Никто ничего не объясняет, никто не подходит, никто не говорит, сколько еще ждать. А их номер в очереди все время сдвигается и сдвигается вниз. Представьте себе 4-летнего ребенка, которому только что закапали глазки. А это ребенок еще с особыми потребностями. И маму, которая пытается его успокоить. И бабушку рядом, которая уже нервничает. И почти полное отсутствие какой-либо коммуникации со стороны персонала. Только 2:30 дня, напомню, что они пришли к 10 утра, наконец-то приглашают их на прием. Почти 4.5 часа ожидания. Сам осмотр занимает совсем немного времени. Итог, со зрением у ребенка все в порядке. Казалось бы, обычная история для израильской системы здравоохранения. Многие сейчас скажут, ну и что, мы все ждем. Но эта мама решила не проглотить очередное унижение и обратилась в суд по малым искам. Больница, как и ожидалось, провела стандартные аргументы. Высокая нагрузка, нехватка персонала. А время в приглашении носит ориентировочный характер. Но суд эти объяснения не принял. Суд обратил внимание на важную деталь. Проблема была не только в длительном ожидании, проблема была в отношении. За это время никто из сотрудников клиники не подошел к семье. Никто не объяснил причину задержки. Никто не сказал, мы понимаем, что вам тяжело. Еще примерно час, просто подождите, пожалуйста. Не было никакого минимального человеческого участия. Судья в своем решении написал очень важную вещь. Длительное ожидание с маленьким ребенком с особыми потребностями после расширения зрачков – это не просто неудобство, это страдание. И еще один важный вывод суда. Да, нехватка персонала и перегруженность системы – это реальность нашего здравоохранения. Никто этого не отрицает. Но системные проблемы не дают системе права переставать видеть в пациентах людей. В итоге Ихилов обещали выплатить компенсацию и судебные расходы. Сумма не огромная, но сам прецедент важнее денег, потому что он напоминает о простой вещи. Молчание – это тоже выбор. И если система выбирает игнорировать человека, не объяснять, не предупреждать и не проявлять элементарного уважения, за этот выбор тоже и можно, и нужно требовать ответственности. Поэтому, если вы столкнулись с подобной ситуацией, не бойтесь. Ну и в заключение нашей программы я напомню, как с нами можно связаться. Если вы хотите обратиться в редакцию особого случая и рассказать свою историю, вы можете позвонить на автоответчик по номеру 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко расскажите, что у вас произошло, оставьте ваше имя и номер телефона, и мы постараемся с вами связаться. Также вы можете написать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. На этом наш сегодняшний выпуск завершен. Программу подготовила продюсер Мириам Гилевич. За звукорежиссерским пультом был Илана Зулай. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Канрека. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Яир Ньюман, продюсер Мила Сталинский, Игорь Хариф, а в эфире очередной выпуск программы «Открытый микрофон». Сегодня на ваши вопросы отвечает психиатр, заместитель директора Иерусалимского института душевного здоровья Игорь Барыш. Наш телефон 072-280-1003, 072-280-1003. Кроме того, можно присылать вопросы и комментарии на страницу Радио Река в Фейсбуке. Игорь, здрасте.
2: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Пока слушатели наши собираются звонить или писать, пожалуйста, несколько традиционных вступительных слов о том, какова ситуация с душевным здоровьем или нарушением такового в стране на день сегодняшний. Успокойте нас, разъясните, укажите направление, ну и так далее.
2: Смотрите, успокаивать пока, к сожалению, нечем, но рассказать есть что. Угу. Была комиссия, которая рассматривала ситуацию с солдатами, которые солдатами, полицейскими, работниками тюрем, которые подают и подали иски в Министерство обороны. Угу. И оказалось, что это опубликовано вот два дня тому, что если до войны реабилитационный отдел Министерства обороны работал над 61 тысячей, помогал, реабилитировал людей. Сегодня это количество людей приближается к 100 тысячам. Mm-hmm. И если до войны 18% от людей, которые находились на попечении, под ведомстве реабилитационного отдела, 18% были люди с проблемами, с душевными проблемами, сегодня это 38%. То есть у некоторых из них часть есть и телесные, и душевные. Это говорит о том, что добавились еще более 30 тысяч людей, из которых, я думаю, где-то половина с душевными проблемами. И Министерство обороны решает эти проблемы. Надо сказать, что стараются изо всех сил. Это я вижу, поскольку я работаю с ними. Но это очень тяжело и требует больших усилий и людских, и много новых людей, которые они должны взять на работу.
1: Игорь, а как вам кажется, в общем, эта цифра же будет, наверное, расти, потому что всегда чуть-чуть с каким-то опозданием выявляются новые люди с психотравмой.
2: Будут расти. Я думаю, что не в таком ритме, не в таком не с такой скоростью, но все равно будет расти. И комиссия предлагает, во-первых, вывести реабилитационный отдел из Министерства обороны и сделать из этого отдельную область. Они называют это «минэлит», я не знаю, как это перевести на русский язык, это слово, но вывести это в отдельную как бы сферу деятельности и выделить дополнительно к бюджету, который есть сегодня, еще 2 миллиарда шекелей в год на лечение этих людей, то есть выделить и ресурсы, и которые позволят взять на работу специалистов. Uh-huh, uh-huh. Так что вот такие рекомендации. Это было опубликовано, мне кажется, в четверг, на прошлой неделе. У меня статья это есть. Угу. Вот, я внимательно прочитал. И думаю, что они скоро начнут это реализовывать по мере возможностей и по мере возможности найти специалистов, которые будут лечить.
1: Ну, хотя бы это, потому что, вообще-то, мне кажется, обстановка не так уж располагает к каким-то, в общем, более благосклонным цифрам и прогнозам. Так я понимаю, что и выборы грядущие, и, в общем, достаточно странное состояние ни мира, ни войны, которое сейчас воцарилось, это ведь все играет, к сожалению, на пользу развития психотравм, скорее, чем в противоположную сторону.
2: И то, что люди все больше и больше дней проводят на резервистской службе. И то, что нет перспективы пока что увеличится количество солдат, потому что, насколько я вижу, пока не очень-то видно, что ультраортодоксы будут призываться. То есть откуда нам брать новых солдат? И будет, и те люди, которые есть, пока продолжается война, они будут призываться на резервистскую службу. Есть люди, которые уже были и 300 дней, и больше за время войны, 400. Понятно, что чем больше времени солдат-резервист проводит на резервистской службе в военных действиях, тем выше шанс, что у него будут те или иные душевные последствия.
1: Игорь, у меня вот такой вопрос. А интересно, есть ли какие-то медицинские свидетельства о том, о каких-то сроках, когда человека уже невозможно держать, допустим, в армии, вот на таких резервистских сборах после какого-то количества дней, например? Есть какие-то работы в этом направлении?
2: Нет. Это очень индивидуально. Есть люди более резистентные, которые справляются с нагрузками очень большими, они более стойкие. Есть люди менее резистентные. Это зависит от большого количества, числа факторов. От ситуации в семье, от ситуации здоровья, от возраста, от состояния его детей, от состояния его бизнеса. Нередко люди, которые призваны на резервистскую службу, они теряют бизнес. Им оплачивают те дни, что они были на резервистской службе. Это конечно. Но если у них был свой бизнес, который находился в запустении длительное время, очень тяжело запустить его по-новому.
1: Конечно. Больше того, если бизнес в результате отсутствия хозяина пошел на спад, я думаю, что это дополнительная какая-то деструктивная нота.
2: Это дополнительный стресс. Да. И дети, которые не видят отца очень долгое время, это тоже стресс. И жены, которые должны тащить на себе в одиночку и хозяйство, и детей без помощи мужей, это тоже стресс, и это чувство вины. С одной стороны, перед друзьями, с которыми он служит, он чувствует, что должен быть рядом с ними. С другой стороны, чувство вины перед семьей, которая страдает от того, что его нет, и человек чувствует, что он разрывается между обязательствами по отношению к стране, к армии и обязательствами по отношению к семье. Все очень, очень непростые душевные процессы.
1: Я сейчас хочу, так сказать, мантру традиционную произнести. Дело в том, что наш телефон, ежели вдруг, так сказать, кто запамятовал, 072-2801-003, 072-2801-003, звоните, пожалуйста, сейчас, потому что по обыкновению, и я уже хорошо изучил это все, не только я, да, к концу программы появляется много вопросов, которые не все, оказывается, отвечены, потому что просто технически не хватает на это времени. Жаль, если это снова случится, но я повторяю с этим упорством, может быть, достойным лучшего применения. Ребят, звоните сейчас, пишите сейчас на страницу Радио Река мне в Фейсбуке, делайте это сейчас, потому что еще есть большая часть программы, когда Игорь, замечательный специалист, ответит на ваши вопросы. Поэтому делайте это сейчас, не затягивайте. Ну, я не знаю, насколько отвлекает наших слушателей чемпионат мира по футболу, но зато я хочу спросить, Игорь, а вот как вы считаете, ну, то, что вот он сейчас проходит, значит, что-то там в ночи, какие-то матчи, какие-то можно поймать вечером, потом повторы.
2: Да.
1: Это позитив для людей, которые, так сказать, прильнули к телевизорам раз в 4 года вот на таком уровне?
2: Во-первых, однозначно да. Потому что люди отвлекаются от нашей тяжелой реальности, и они смотрят матчи, они болеют, они кричат, они радуются, они огорчаются и меньше думают о том, что их отягощало до этого. Поэтому я расцениваю это как явление позитивное. Вот это возможность людей выплеснуть свои эмоции в ту сторону, которая не является такой грустной, как война. Да, был Евровизион, теперь чемпионат мира по футболу. Есть какие-то явления, которые отвлекают людей в позитивном направлении. Это всегда приятно.
1: У меня есть такой вопрос. Я не знаю, это, кстати, где граница и как ее провести между, так сказать, болением как процессом позитивным. С другой стороны, мы знаем, что, ну, просто известно, что Лев Косиль, который был, ну, в общем, таким очень страстным болельщиком, умер непосредственно во время футбольного матча, распереживавшись. Есть здесь какие-то рекомендации? Извините, у нас много вопросов, поэтому обо всем этом уже тогда позже.
2: Мы поговорим. Про Льва Косиля.
1: Хорошо.
2: Окей.
1: Так, пожалуйста, кто с нами? Алло.
3: Наверное, это я, да?
1: Это вы совершенно точно, вы просто назовите свое имя.
3: Меня зовут Алекс.
1: Да.
3: Да. И у меня такой вопрос. Ну, из-за определенного рода обстоятельств случился нервный срыв. Там не спал, все такое прочее. Мне выписали Кипролекс. И пропив его определенное количество времени, он мне помогает, все такое прочее. Положение улучшилось. Вопрос, можно ли пить Кипролекс бесконечно? Или все-таки есть смысл с него соскакивать? Будем так говорить.
2: Видите, я попробую ответить. Это вопрос непростой, и ответ на него непростой. И, во-первых, вы должны быть под наблюдением психиатра, который должен это решить. Во-вторых, многое зависит от того, является ли этот кризис первым или в прошлом у вас были кризисы другие. То есть если речь идет о первом кризисе, то считается, что минимум год. Если речь идет о втором кризисе, минимум 3 года. А если речь идет о третьем и больше, то есть ученые, которые говорят 5 лет, а есть, которые говорят пожизненно. Это значит, если у человека повторяются и тревожно-депрессивные кризисы, и есть, было уже 3 и больше, значит, есть какая-то проблема биохимическая в мозге, и SSRI, типа Ципролекса, ее компенсирует. А если мы убираем, то она возвращается к тому, что было, а было нехорошо. То есть нам лучше, чтобы человек себя чувствовал стабильно и хорошо, типа, если, в особенности, если у него нет побочных эффектов, чем рисковать тем, что возникнет новый кризис.
3: Скажите, пожалуйста, а возможные побочные эффекты? То есть вред цитролекса длительного применения?
2: Нет, если их нет от короткого, то нет и от длительного. Нет побочных эффектов накапливающихся.
3: Понятно. Понятно. Спасибо большое. Но я сижу на одной и той же, скажем так, дозе. Минимальная. И, в общем-то, это мне помогает. В общем-то, из того, что я вас понял, надо индивидуально провериться, посоветоваться.
2: Если это второй кризис, то считается, что минимум 3 года нужно принимать как поддерживающее лечение.
3: Понятно. Спасибо вам большое. Всего доброго.
1: Вам всего доброго, удачи, счастливо. Следующий звонок, пожалуйста, кто с нами сейчас? Алло.
4: Алло.
1: Да, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я хотела у
1: вас... Назовите, пожалуйста, себя и задавайте вопрос.
4: Да. Я Ратнер Фрида, живу в Иерусалиме.
1: Так.
4: Я по профессии медсестра, но уже не работаю на пенсии. Я хотела у вас спросить, мне стыдно спрашивать, вы знаете, ну вот от этих войн у меня внуки, солдаты, все. Да. Вот я хотела спросить... На ночь я принимаю Ларибан, чтобы уснуть. Там дополнительное, там еще там валерьянку. Okay. Ларибан с валерьянкой, скажем так, чтобы уснуть. Okay. Так, ну, сплю 4-5 часа. И вот утром, очень сильное, такое депрессивное состояние. Я стала принимать 0,5 миллиграмм Ципролекса.
2: 0,5 миллиграмм. Не может быть 0,5, может быть 5 миллиграмм.
4: А, боже мой, простите, пожалуйста, конечно, 5 миллиграмм.
2: Да, окей.
4: Ой, стыдно. Вот, 5 миллиграмм Ципролекса. И, мне сказали, что, просто так вот, подруги, что это несочетаемо, что и то является... как бы антидепрессантом и Ципролекс, и это
2: и
4: Ларибан. Ларибан. Ларибан.
2: Что такое
4: Ларибан?
2: Ларибан. Ларибан это не антидепрессант, не имеет отношения к Ципролексу, и они сочетаются. Единственное, что Ларибан, если его принимать длительно, к нему может возникнуть привыкание и придется увеличивать дозу. Но нет никакого опасения в сочетании Ципролекса и Ларибана.
4: Так, это очень-очень важно. Мне большое спасибо. А какое бы мне снотворное, Ноктурна, она вызывает... я заметила, что Ноктурна... Алло?
2: Да. Я не могу вам подбирать лечение по радио.
4: Все, понятно.
2: Это несколько непрофессионально. Я могу высказать какие-то общие соображения.
4: Да. Вот всего то, доброго. Что это сочетаемо, это мне очень
2: это
4: помогло.
2: Сочетаем.
1: Окей. Всего доброго. Спасибо. Счастливо.
4: До свидания.
1: До свидания. У нас следующий звонок, пожалуйста. Или сейчас... Тогда у нас не звонок, тогда у нас на странице... Ничего, сейчас будут звонки, говорю я. На странице нашей вот такой вопрос от Олега. Здравствуйте. Доктор, скажите, пожалуйста, можно ли принимать одновременно Брентеликс и 5-НТР?
2: Ага. Брентеликс – это препарат, который действует на серотонин. И этот препарат действует на серотонин. Можно очень осторожно. Очень осторожно и смотреть, нет ли побочных эффектов. То есть они действуют в одном направлении, но абсолютного противопоказания нет. Вот.
1: Хорошо.
2: Противопоказания. Нужно смотреть, как организм будет реагировать.
1: То есть нужно пробовать,
2: и посмотреть. И следить, как будет организм реагировать.
1: Окей, я так понимаю, что Олег понял, он, наверное, нас слушает, он ответ услышал. А вот у нас, звонок сейчас. Пожалуйста, кто с нами? Алло.
5: Здравствуйте, наверное, это я.
1: Это совершенно точно вы. Называйте себя, задавайте вопрос, пожалуйста.
5: Здравствуйте, меня зовут Виталий. Значит, у меня нет никакой проблемы психологического плана. Я решил вам позвонить, поскольку есть проблема у моего товарища на работе. Я вижу эту проблему. Значит, я работаю в государственной компании, довольно большая компания, не буду называть ее название. И этот парень сотрудник мой. И, значит, он участвует в боевых действиях. Так. Периодически да, его забирают, и он возвращается. И каждый раз, когда он возвращается, он подходит ко мне, и мы долго разговариваем. Я вижу, что у него большая проблема. Проблема в чем? Во-первых, ему не с кем поговорить. Открыться, и я вижу, что он нуждается в этом. Так. И он мне рассказывает вещи, которые происходят там на войне в Ливане. Вот он недавно вернулся. И он не может это рассказать жене, у него жена, дети, поскольку это, ну, очень такие вещи, не знаю, как сказать.
1: Ну, в общем, понятно, он не... да, да.
5: Да, и поскольку я тоже служил, и то есть у меня есть какой-то опыт в этом, и мы с ним в хороших отношениях. Он, кстати, верующий человек, и, значит, мы с ним разговариваем. Во-первых, я его выслушиваю. Но я не могу ему дать какой-то совет. Я опасаюсь что-то вот. Но я вижу, что у него травма, серьезная травма. У него надрыв, ему очень тяжело. Это одна проблема. Вторая проблема, что на него на работе оказывается огромное давление со стороны начальства. Им не нравится, что он воюет. Им это очень не нравится, потому что он востребованный работник. Работа стоит, замены нет, начальство нервничает. В общем, они понимают, что выхода нет. Но, в общем, он в последнем разговоре он сказал мне так: мне лучше на войне, чем здесь. Да. Я чувствую себя там человеком. А здесь, то есть, там у меня друзья, меня прикрывают, я знаю, что у меня спина прикрыта, это мои боевые товарищи, это моя семья, сюда я возвращаюсь. Я чувствую себя чужим, никому не нужным. И тяжело это слышать.
6: Давайте мы разделим первое ваше высказывание и второе немножко противоречат друг другу. Первое говорит о том, что служба, резервистская служба на войне приносит ему проблему и страдания, и поэтому нужно, чтобы он с кем-то об этом говорил. Да. А второе высказывание говорит о том, что он хочет там быть больше, чем на работе. То есть какое-то внутреннее противоречие между двумя этими высказываниями. Но в любом случае, давайте мы разделим эти две проблемы. Первое. Если он находится в состоянии стресса, ему плохо, он может подать в Мистрада Битахон, Министерство обороны, в отдел реабилитации ИТВИУ, и он получит прямо на месте так называемый АТАР, Ишур Летипуль Рефуи, разрешение на лечение. Еще до того, признают его или не признают, его уже будут лечить от Мисрада Битахона, и он уже получит и психологическую помощь, и если нужно лекарство. То есть ему нужно обратиться, заполнить в Мисрада Битахоне бланки, и он получит лечение. Если есть с этим проблема, он должен обратиться в Купат Холим или в другое, в другое учреждение, или частно, куда он хочет. Но в принципе он имеет право уже с момента подачи иска в отдел реабилитации. Это в плане лечения. В плане работы есть несколько моментов. Начальство, руководитель учреждения может написать письмо в армию, если это очень важный и ценный работник, с просьбой не призывать его на какое-то время на резервистскую службу, потому что он необходим на работе. Например, в больнице, где я работаю, мы иногда это делаем по поводу медбратьев, которые забирают часто, у нас не хватает в отделении. Иногда армия разрешает, иногда нет, иногда получаем положительный ответ, иногда отрицательный. Но есть шанс, что будет положительный ответ, тем более, что он уже много дней отслужил. Вот. Что касается того, что он себя лучше чувствует в армии, чем на работе, это значит, что на работе вокруг него атмосфера не самая лучшая. Это огорчает. И об этом нужно говорить с его начальниками, которые, по идее, призваны создать вокруг резервистов положительную атмосферу и поддерживающую атмосферу. Если они этого не делают, то над ними есть больше начальник, который, я надеюсь, понимает это. Резервистов нужно всячески поддерживать, любить, уважать, холить или лелеять, потому что они нас защищают. И если какой-то конкретный начальник этого не понимает, то я надеюсь, над ним есть тот, кто это понимает.
5: Спасибо. Я понимаю, что это выглядит противоречиво, то, что я сказал, но, может быть, я неправильно это представил. То есть он мне рассказывает, это не телевизор, война. То есть они убивают людей.
6: Это совершенно не телевизор.
5: Это я вижу это в его глазах, когда он говорит, я понимаю, что это тяжело. Это морально очень тяжело. Нам трудно это представить, насколько это тяжело. Я вижу.
6: Однозначно тяжело.
5: Да, с одной стороны. Но он говорит, что он здесь не настолько востребован. Это в чем это выражается? Он был оператором CNC, я тоже оператор CNC, мы работаем на станках, ЧПУ по-русски,
6: так.
5: Мы работаем на станках, и вот из-за того, что постоянно его в течение, сколько война идет, больше 2 лет, да, почти 3 года, его постоянно призывают на милуим, и, значит, привели человека на его место на CNC. И теперь он, значит, когда возвращается, он просто садится на автопогрузчик, хотя он специалист. Вот, то есть его понизили в должности, понимаю. И он говорит, я просто не нужен. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, он когда воюет, ему платят за это. То есть это он говорит, я, допустим, да, три недели я воюю, и остается неделя у меня, я нахожусь в это время с семьей. Вот. А здесь я меньше зарабатываю, и еще мне нервы треплют здесь. Я прихожу, и мне начинает оказывать давление на меня. И мне просто тяжело, я как-то пытаюсь его понять. Я вижу, что ему тяжело человеку, понимаете?
6: Он должен обсудить это со своим начальником. Смотрите, это если вы не его начальник, и вы не можете решить, где, когда и как он будет работать, то кроме того, как посочувствовать ему, пожать руку и поддержать, вы не можете ничего решить. А начальник его может решить. Он должен с ним сесть и обсудить эту ситуацию, объяснить ему то, что его фрустрирует, метаскель, как сказать, то, что его огорчает, то, что ему мешает жить, в надежде, что они вместе придут к какому-то консенсусу, к какому-то решению. Я понимаю, эта ситуация очень непростая. С одной стороны, заводу или друг нужен человек, который будет каждый день приходить и делать работу. С другой стороны, есть человек, у которого есть самооценка, есть желание стабильности, и есть какое-то стремление, чтобы его ценили, уважали и любили. И вот тут есть иногда между этими двумя тенденциями есть разница, есть как бы напряжение. И хороший руководитель должен уметь это разруливать.
5: Да,
6: что конечно. Я вам могу сказать.
5: Спасибо большое.
6: Всего доброго.
5: Всего доброго.
1: Всего доброго, счастливо. Я сейчас зачитаю следующий вопрос, который пришел. Или есть звонки, сейчас я спрашиваю у нашего продюсера. Окей, значит, я читаю тогда следующее сообщение от Михаэля. Так, уважаемый доктор, у наших соседей внук страдает душевным заболеванием и постоянно находится в больнице. Но часто на выходные его привозят к соседям. Он часто начинает буйствовать, орать и носится по их квартире, что-то кидает. Но чаще эти приступы происходят ночью и рядом с нашей спальней, и не дают спать, и тогда его, по-видимому, привязывают, и все равно шумит. Посоветуйте... просит нас, да, значит, все равно шумит. Посоветуйте, как и что нам делать. Мы пожилые люди и не можем спать в эти дни.
6: Вот так. Окей. Смотрите, эта ситуация сложная. Мы стремимся пациентов, госпитализированных пациентов, отпускать на выходные домой по нескольким причинам. Во-первых, потому что им важно чувствовать себя, что они хоть какое-то время дома с родными, близкими, с семьей. С другой стороны, семье нужно, чтобы они были и приходили. То есть в этом терапевтическое значение в том, что они приходят домой. С другой стороны, речь идет о больном человеке. Факт, что он находится в больнице, и случаются с ним всякие по ночам, наверное, ситуации неприятные. Вот, я бы вам посоветовал поговорить с его родителями, когда его нет, не в те дни, что он есть. И сказать, что вам с этим трудно, что он кричит, что вы не можете спать. И, может быть, они скажут в отделении лечащему врачу, что нужно как-то подкорректировать лечение, чтобы ему дали таблетки. С третьей стороны, возможно, иногда пациенты, попадая на выходные домой, не берут таблетки. В отделении медсестра им как бы их дает, они вынуждены брать. Приходят домой, и родителям труднее их как бы заставить брать таблетки, иногда они не хотят. Нужно этот момент тоже выяснить. Но, в принципе, если он так кричит и так буйствует, что его приходится дома привязывать, может, он вправду еще не готов к тому, чтобы идти на выходные домой, и это его семья. Они должны об этом сказать лечащему врачу. Лечащий врач должен об этом явлении знать и принять это к сведению, отпуская его в следующий раз. Это то, что я могу сказать.
1: Я надеюсь, что нас услышал автор вопроса. Теперь у нас звонок. Кто с нами? Алло.
7: Я с вами.
1: Да, назовите просто себя, пожалуйста, и
7: забыли. Меня зовут Лиза. Я хочу поговорить по поводу лекарства с доктором. Значит, я страдаю уже очень много лет.
1: Алло.
7: От депрессии, и я... Так. Простите. И я принимала Ципролекс 10 миллиграмм. Сейчас мне Ципролекс заменили на Бринтеликс. Тоже 10 миллиграмм. Но я что-то никакого улучшения не чувствую. Скажите, пожалуйста, доктор, а какая разница между этими двумя лекарствами?
6: Это два разных лекарства. У них разный механизм действия. И Бринтеликс обычно нужно поднимать до 20, чтобы понять, он работает или нет. Обратитесь к своему доктору. И я думаю, что имеет смысл попробовать поднять до 20 миллиграмм, если 10 не работает. Но, очевидно, логика подсказывает, что если врач решил перевести с Ципролекса на Бринтеликс, то Ципролекс не работал. С другой стороны, терапевтическая доза Ципролекса от 10 до 25 миллиграмм. Если вы принимали 10, то можно было попробовать увеличить дозу до 15. То есть у них были другие какие-то соображения, но и Бринтеликс, его терапевтическая доза в основном 20 миллиграмм. Поговорите с доктором на эту тему.
7: А вообще... Какая разница между ними? Вот я
6: прочитала. Они разные группы. Ципролекс относится... Секундочку. Ципролекс относится к группе SSRIs, селективные серотонинергические реаптейк и инъебиторы, то есть подавители реаптейка серотонина, а Бримтеликс действует на несколько другие рецепторы того же серотонина. То есть это два лекарства, действующие на одно и то же вещество, но с разных сторон, и механизм воздействия он разный. Поэтому они относятся к разным группам препаратов.
7: Все понятно. А какое лекарство предпочтительнее?
6: Нет такого предпочтительнее. Знаете, люди реагируют по-разному. У каждого человека реакция его организма, его мозга другое. Обычно начинаем мы с SSRI, это или Ципролекс, или Ципромил, или Прозак, или Люстрал.
7: Ну,
6: или...
7: Прозак, да.
6: Прозак. Или, а потом, если этот ряд не помогает или есть побочные эффекты, мы ищем препараты другие. Поэтому обычно Бримтеликс мы даем людям, которые по тем или иным причинам не отреагировали на препараты первого ряда, как бы. Вот, собственно, и все.
7: Большое вам спасибо, доктор.
6: Всего доброго. Будьте
1: счастливы.
6: Здоровы.
1: Вот тут есть ремарка, комментарий от Аси на нашей странице. Слава богу, у меня нет вопросов, но я всегда слушаю, очень интересно. Спасибо, Ась. И вот еще добавление от Михаэля, который, помните, ну это недавно был вопрос.
6: Обращались в полицию.
1: Да.
6: Да, это по поводу человека, который
1: шумит,
6: приходит
1: на
6: домой
1: выходные.
6: И шумит.
1: Да.
6: Полиция не очень является адресом. Нужно, чтобы его родители обсудили эту тему с его лечащим врачом. Потому что полиция не будет его арестовывать. Если он находится на лечении в больнице, полиция не будет его арестовывать и отвозить в КПЗ. То есть его путь справиться с его проблемой, он не путем наказания, а путем лечения. Поэтому полиция не очень-то правильный адрес в данном случае. Есть случаи, когда полиция правильный адрес, но не в этом.
1: Угу. Ну, Илья тоже, наверное.
6: Илья совсем не может с этим ничего сделать. Ну, что не просто его родственники, его родители, которые берут его в отпуск на выходные, должны обсудить его состояние дома с его лечащим врачом и подумать,

0: 072-8001-003, 072-8001-003, либо пишите на страницу Радио Рэка в Фейсбуке. Я думаю, немножко уже времени, но вопроса на два хватит, поэтому заботьтесь, пожалуйста, этим сейчас и прямо сейчас и звонить. Я хочу вот добавить к разговору о том, помните, вот недавно был человек, приятель, сослуживец, которого страдал. И вообще, мне кажется, что здесь есть много однотипных ситуаций, потому что один мой очень хороший знакомый, который тоже очень много времени проводит в Милуиме, он как-то, он человек не склонный к жалобам, но как-то сказал, что когда отпускали на работу, да, вдруг вот, значит, заканчивается Милуим там, и месяц он может провести. Он говорит, ну, не, человек не машина, человек не может, допустим, приехать в пятницу, значит, из трехмесячного или четырехмесячного Милуима, и в воскресенье бодро сесть, нужно как-то подготовить себя, и так он IT вообще, есть какие-то да. вещи, как бы. Потом в результате таки его уволили. Значит, ну, я понимаю, что крючкотворству всегда есть место. Как-то хитро составили, значит, это приказ об увольнении. Он должен искать работу. Тут его опять вызывают, и он снова идет, не имея возможности искать работу, он снова идет на несколько месяцев Милуим. Но так да. же нельзя относиться к людям, на мой взгляд. Это же просто мы пилим сук, на котором сидим.
1: Все правда. Все правда. Просто нам катастрофически не хватает солдат. И то, что мы вынуждены людей звать по нескольку раз и на много дней на резервистские сборы в Милуим, это последствия того, что у нас, в принципе, то, что было опубликовано, я говорю только опубликованные цифры, на 10-15 тысяч солдат меньше, чем нам нужно. Это результат того, что армия сократилась. Был у нас период, когда концепция армии была, что нам нужна маленькая умная армия, Цава Хахаму в Катран. И из многих людей, которые служили на резервистских сборах, списали. И более пермиссивно относились к тем, которые просили не служить. И таким образом армия себя лишила многих солдат. А те, кто остались, несут огромную нагрузку. И сейчас еще эта история с ортодоксом. Для того, чтобы люди служили меньше, нужно, чтобы был больше пул солдат, чтобы было кого призывать. Этим придется заниматься после войны, и я предполагаю, что новому правительству, которое будет после выборов, это будет одной из его важнейших задач, увеличить количество солдат, которых можно призывать, и уменьшить нагрузку на тех, которые есть.
0: Но,
1: это большая проблема.
0: Игорь, понимаете, тут есть вторая сторона. Тут есть предприятия, которые, в общем, недовольны тем, что этих людей вызывают в армию. Человек оказывается между двух огней, то есть он... Да. И это как бы совсем несправедливо, мне кажется, по отношению к людям, которые готовы отдать жизнь. Вот,
1: если... Ну, во-первых, я очень рад, что вы, Игорь, еще верите в справедливость. Это, в принципе, явление позитивное в нашей жизни.
0: Спасибо.
1: Вот. Во-вторых, я вам скажу, что понятие справедливости не очень уместно, когда говорят о необходимости. То есть, конечно, стараются меньше, но есть необходимость. Особенно это было, когда мы воевали одновременно, были активные боевые действия и в Газе, и в Ливане, и на территориях. И если нужно посылать солдат и туда, и туда, и туда, а нужно их откуда-то брать. И тогда как бы не очень-то соображения справедливости уступают место соображениям необходимости.
0: Это так, безусловно, но, может быть, могла бы армия хотя бы входить в контакт с

0: мероприятиям, из которых люди уходят в Милуим, и как-то вырабатывать некий общий подход, потому что как, вот этот человек, о котором нам рассказывал слушатель, он же мучается, он испытывает как бы двойную несправедливость. Ему
1: наверное, но как вы себе представляете, кто из армии будет ходить на предприятие и заниматься вопросами того, кого призывать, а кого нет? Это несколько видится мне не очень реальным.
0: Понимаю.
1: Я понимаю, что есть, что ситуация, она вот такая. Может быть, сейчас с заключением мира, я не знаю уж, хорошего или нехорошего, потребность в резервистах уменьшится, поскольку интенсивность боевых действий снизится, и люди смогут передохнуть и немножко прийти в себя. Это так я надеюсь. Но в целом мы находимся уже 2.5 года в ситуации перманентного напряжения и усталость, и шхика, как сказать по-русски, шхика.
0: Шхика?
1: Шхика. Burnout. Ну, не знаю,
0: выгорание, да, подсказывает
1: выгорание,
0: продюсер наш, да, да.
1: Выгорание, вот. Усталость и выгорание, вот, и очень тяжело с этим справиться. Вот такая вот ситуация. Никогда еще до этого времени, надо сказать, страна не воевала так долго. Это в первый раз за всю историю страны такое напряжение и такая нагрузка упала на солдат, в основном на резервистов. И никто не думал, что это будет. Это явление новое для нас.
0: Так, у нас есть еще один звонок, я думаю, один из заключительных, или, может быть, заключительный. Пожалуйста, кто с нами? Алло.
2: Я с вами.
0: Да,
2: вы слышите?
0: Мы вас слышим, назовите себя и задавайте вопрос, пожалуйста.
2: Мария.
0: Да.
2: Не знаю, у меня, наверное, вопрос, как у всех стариков. Мне 88 лет. Я принимаю снотворное, обычное снотворное, одну таблетку перед сном. Но ночью я просыпаюсь 3 часа. Иду до туалета, простите, и потом я уснуть не могу.
1: Так.
2: Как мне, что, еще принять таблетку или что? Как делать-то? Мне же не надо 3 часа.
1: Я вам скажу, есть тут разные варианты. Во-первых, вы можете ложиться раньше. То есть если вы ляжете в 10, то вы в 3. А если вы ляжете в 12, так это в 5. То есть нужно посмотреть, когда ложиться спать и принимать таблетку. Во-вторых, можно доспать днем. Принимать больше несколько проблемно, потому что в возрасте, в пожилом возрасте, человек принимает много снотворных, а потом он встает, он может упасть.
2: Да, и я падаю, я разбиваюсь, вот, несколько раз больницу.
1: Вот. И это большая-большая проблема. Пожилые люди падают ночью, порой ломают кости, ломают шейки бедра. И поэтому лучше не доспать ночью и добрать сон днем, чем быть в спутанном сонном состоянии, упасть и что-то сломать. Нужно подобрать...
2: Днем я не засыпаю, а днем-то я не могу уснуть. Вот я как проснулась 3 часа, и вот я буду ходить опять до 10.
1: Смотрите, есть проблема. Есть таблетки, у которых более длительный период действия. Нужно посмотреть, что вы принимаете.
2: Принимаю одну таблеточку, она
1: называется. Нет, но есть разные таблеточки, И каждая из них действует определенное время. Я понимаю всю проблему, что вправду человек просыпается в 3, потом не просто с этим справиться. С другой стороны, если в 3 принять, а потом он...
2: Я не усну.
1: Вы уснете, и будете... То есть, если это вам не мешает, и вы можете спать, и вы не просыпаетесь в сонном состоянии утром, и потому что если таблетка действует 5-6 часов, вы приняли в 3, вы будете до 9-10 сонные. Если это состояние вас устраивает, примите еще одну в такой ситуации. А если нет, то нужно искать другой путь. Очень важно не просыпаться сонно и не ходить, не вставать в сонном виде. Это может привести к большим проблемам.
2: Это я хорошо понимаю. Я самое главное не понимаю, что делать. Проснулась сегодня в 3 часа. Вот я не сплю, я не могу, я
1: нужно принять какую-то таблетку. Пойдите к врачу, может быть, он вам заменит таблетку на ту, которая действует больше времени. Больше.
2: Я Стиомастлоч принимаю.
1: Что принимаете? Стильнокс.
2: Да.
1: Стильнокс. Стильнокс должен действовать 5-6 часов.
2: Все, я поняла. Тогда я поняла. Все, спасибо.
1: Всего доброго.
0: И вам всего доброго. Спасибо. Ну, а сейчас уже мы ничего не будем принимать звонки, потому что остается там буквально пара минут. Ну, не знаю, Игорь, я думаю, что очень полезен был разговор, потому что вы вообще обладаете замечательным даром немножко утешать душевную боль и облегчать состояние.
1: Ну... Спасибо, но мы всех проблем сегодня не решим. У нас останутся и на следующий раз.
0: Безусловно. Я думаю, что человечество вообще никогда всех проблем не решит.
1: Да, поэтому мы должны признать и принять то, что всех проблем ни сегодня, ни вообще мы не решим. Но высказать их и дать возможность людям высказать – это важно.
0: Конечно. Здесь нынешний выпуск открытого микрофона подходит к завершению. Огромное спасибо Игорю Барышу. До следующей встречи. Счастливо,
1: спасибо,
0: Игорь. Всего
1: и
0: доброго.
1: И здоровья нашим уважаемым радиослушателям.
0: Спасибо.
1: Всего доброго.
0: Спасибо. Счастливо. А в студии были звукооператор Яир Ньюман, продюсер Мила Сталинский и Игорь Хариф. Как можно более спокойного дня нам всем. Пока.

пауза, а после слова монотонно и пасмурно. Тружусь и хвораю, Венеция выставка. Так вы не из Витебска? Нет, я не из Витебска. Он в сторону смотрит, не слышит, не слышит.

0: стоят, вдоль дороги на вытяжку. Темнеет и жалко, что я не из Витебска.
1: Этого человека называют своим три страны: Россия, Франция, Израиль. Марк Шагал, еврей по происхождению, родился в тогда еще российском Витебске, встретив там свою музу, главную любовь. Он учился в Петербурге, учился в Париже. В послереволюционной России готовил эскизы декораций для спектакля, оформляя еврейский камерный театр. Но мировой знаменитостью он стал во Франции, когда эмигрировал туда в 1922 году. Давайте поговорим о Марке Шагале. Я думаю, что это стоит того. Ваши воспоминания, ваши ассоциации, картины, которые вы вспоминаете именно сейчас. И ведь среди его работ не только